слушаете радио «Вера». Нина Павлова. «Убедительная просьба». Читает Ирина Алферова.

Проводила мама сына на учебу в семинарию. Молится о нем, любит, тоскует и говорит о своем одиночестве так. Сегодня зашла в комнату сына, а разбросанных вещей там уже нет. Помолчала и снова вздохнула. Как же грустно, когда в доме идеальный порядок. Стоим мы с этой мамой на остановке, ждем маршрутку. А рядом две женщины говорят о своих домашних. За мужиками сплошная уборка. Вот мой балбес, 16 лет парню, а до сих пор бросает свои вещи, где ни попадя. А мой муж еще хуже. Так расшвыряет свои носки, что потом их вместе не соберешь. Убедительная просьба, обратилась к ним мама-семинариста. Не ругайте своих сыновей и мужей. Хуже, поверьте, тот идеальный порядок, когда вещи разбрасывать некому.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Надежды Тэфи «Ностальгия». Села в кресло у окна. Хотелось тихо собрать мысли, заглянуть в себя, подумать. Заметила привязанный у изголовья кровати мой кипарисовый крестик, вывезенный мною несколько лет тому назад из Соловецкого монастыря. Всегда я забываю его и всегда в последнюю минуту вспоминаю и беру с собой. И это для меня как символ. Отвязала свой крестик, простой, резной, вспомнила соловки. Тоскливый, отрывистый крик чаек и вечный ветер, холодный, соленый, обгладывающий тощие ветви сосен. И изможденные лица послушников, их мочально-белокурые прядки и волос под ветхой скуфейкой. Северные строгие лица, лики. Крестики, четки, тканые с молитвой пояски в монастырской лавочке. Я выбираю кипарисовый крестик. Несколько лет висит он у меня у моего изголовья. В страшные, бессонные, черные ночи многое-многое схоронила я под этим крестиком.
0: Голоса.

Тихо ночь ложится на вершины гор, и луна глядится в зеркала озер. Над глухою степью в неизвестный путь бесконечной цепью облака плывут. Над рекой широкой сумраком покрыт, в тишине глубокой лес густой стоит. Светлые заливы в камышах блестят, неподвижно нивы на полях стоят. Иван Никитин.

0: Святой Руси, из жизни русских праведников. Валаамский послушник Василий.
1: Молодой человек по имени Василий шагал из предтеченского скита в Валаамский монастырь, чтобы принести оттуда хлеба для скитских обитателей. Василий был послушником. Он надеялся принять монашеский постриг, и здесь, в скиту, проходил период ученичества под руководством старших опытных монахов. Был конец ноября. На Валааме выпал снег. Предтеченский пролив покрылся тонким льдом. Подойдя к проливу, Василий решил сократить путь и пошел прямо по льду. Придя в монастырь, он запасся хлебом и той же дорогой двинулся обратно. Внезапно поднялся сильный ветер. Лед в проливе стал угрожающе потрескивать. Василий понял, что он в опасности, и очень испугался. Но поворачивать назад было уже поздно. Он находился на самой середине пролива. Тогда послушник начал горячо молиться. И вдруг страх отступил. На сердце стало спокойно. Лед по сторонам от Василия с треском лопался, но там, где он шагал, оставался целым. Наконец послушник добрался до скита. Скитские братья радостно встретили его, сказав, что все время молились о его благополучном возвращении. «Слава Богу за ваши молитвы!» — с поклоном отвечал послушник Василий. «Только ими я и спасся!» После этого случая валаамский послушник Василий не раз со смирением повторял: «Когда человек бессилен, если призовет от всего сердца Господа на помощь, спасен будет».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Валаамский послушник Василий.

Радио «Вера». Светлое радио. Мы верою знаем, что Господь жив и пребывает с Отцом Своим и обитает в каждом любящем Его чистом сердце. Святитель Лука Войноясенецкий.

Голоса времени. Воспоминания, письма.

0: Из воспоминаний монахини Георгии Калиды Амбарцумовой, вдовы протоиерея Глеба Калиды. Глеб стал чаще у нас бывать. Он, наконец, понял, что ему нужно. Вскоре он уехал в Питер и в Питере написал письмо, которое, правда, передал мне потом при встрече. Он сказал, что впервые вдруг обрадовался, что возвращается в Москву, что ему не хватало меня, что он был поражен той любовью, которой я его окружила. Вот это письмо. «Родная моя, мне хочется сказать, что я поражен огромностью и глубиной и цельностью твоей любви, вдруг окружившей и охватившей меня. В изумлении я не вижу дна ее и где концы ее. В Ленинграде, в огромном и многолюдном городе с его дворцами и учреждениями, мне стало не хватать тебя. Первые два дня я не замечал этого, а сейчас мне даже приятно было положить в карман билет обратно в Москву. Для меня это до некоторой степени ново. Там же он пишет, чтобы я ничего не скрывала от него. Говори, не боясь меня смутить. Каждое движение твоей души, твоего существа мне дорого».
1: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Имена. Милосердие.
1: Еще едва рассвело, и на улицах Тамбова было безлюдно и тихо. Лишь кое-где шуршали метлами по мостовой сонные дворники. Возле трактира на Большой Астраханской прямо на земле сидел всклокоченный мужчина. Он был частым гостем питейного заведения, и почти каждое утро начиналось для него подобным образом. Мужчина попытался встать, но ноги плохо его слушались. Да и идти ему в сущности было некуда. Ни дома, ни семьи, а теперь и ни гроша в кармане. Вдруг он почувствовал, как кто-то уверенно и твердо взял его под руку. «Городовые», – с досадой подумал он. Но, обернувшись, увидел миловидную, улыбающуюся женщину средних лет. Она была одета в темное платье, а из-под такого же темного платка выбивались волосы с проседью. «Держись-ка, мил человек, за меня», – добродушно сказала женщина. «Я в Казанский монастырь к ранней заутрене иду. Ступай со мной, а после придумаем, что делать». В голове у мужчины мигом прояснилось. Он внимательно посмотрел на спутницу и вдруг словно что-то вспомнил. «Вы, матушка Александра?» – радостно улыбнулся он. «Мне про вас столько рассказывали». Александру Даниловну Арестову в Тамбове знали и уважали и высокопоставленные аристократы, и нищие у церковной паперти. А среди завсегдатаев трактиров о ней вовсе ходили легенды. Скольким городским пьяницам матушка Александра, как ее почтительно называли, помогла начать новую жизнь. Она никогда брезгливо не обходила лежащего на земле человека, а всегда останавливалась, помогала подняться, приводила в чувство, кормила, отыскивала чистую одежду. И на этом ее заботы не прекращались. Она старалась сделать так, чтобы эти люди больше не возвращались к прежнему образу жизни, помогала им найти работу и жилье. Александра Даниловна была хорошо знакома с богатейшим тамбовским купцом Андреем Носовым, открывшим в городе богадельню и приют для неимущих. Носов всегда с радостью принимал участие в судьбе несчастных, которых приводила к нему матушка Александра. А те, кому она помогла, уже не дерзали браться за старое, до глубины души пораженные добротой и милосердием этой удивительной женщины и той искренней любовью к людям, которая светилась в ее приветливом взгляде. Александра Даниловна овдовела, когда ей исполнилось 38. Ее супруг был священником. Сын, окончив семинарию, уехал на Афон и стал монахом. После смерти мужа она тоже решила полностью посвятить себя служению Богу и людям. Однако в монастырь вдова не ушла, а лишь сняла домик у самых ворот женской Вознесенской обители. Впрочем, застать там матушку Александру было сложно. Дома она лишь ночевала. Днем же с самого раннего утра ходила по городу, подбирая на улицах нищих и пьяных, навещала больных, собирала посылки для заключенных. Часто, чтобы найти средства для такой помощи, Александра Даниловна нанималась на тяжелые работы. Много жертвовала она и храмам. Как только у матушки появлялись хоть какие-то деньги, она тут же их раздавала. Однажды матушка Александра встретила босую нищенку и тут же сняла с себя ботинки и отдала несчастной. Сама же потом ходила по городу в калошах на босу ногу. А когда епископ Тамбовский Иероним, наслышанный о милосердии Александры Даниловны Арестовой, благословил ее и вручил на память Евангелие, матушка без раздумий подарила его знакомой монахине, которая выразила восхищение дорогим и красивым переплетом. Александру Даниловну называли «печальницей Тамбовской», но вовсе не потому, что она бывала печальна или грустна. Наоборот, приятное и открытое лицо ее, по воспоминаниям современников, всегда озаряла добрая улыбка. Но она действительно печалилась, то есть заботилась обо всех, терпящих беды и нужду. А вот похвал свой адрес не любила. «Хотите, чтобы я загордилась?» – с легким укором говорила матушка Александра всякому, кто пытался хвалить ее. «Кто гордится, тот никуда не годится» – была ее любимая поговорка.
0: Имена, имена, милосердие.

Святее дружбы чувства нет. И тот, кто жертвою чудесной спасает мир и льет нам свет, дает тому пример небесный. Он исцелял, благотворил, и Бог изведал сердца нужды. Но величайшее для дружбы свое он чудо сотворил.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Православное богослужение складывалось веками и к настоящему времени впитало в себя различные традиции, прежде всего, обычаи древнейших монашеских центров, а именно лавры святого Саввы Освященного в Палестине и Студийского монастыря в Константинополе. Две эти монашеские обители оказали на развитие православного богослужения огромное влияние. В частности, появилась традиция совершения полиелея. Полиелей – слово греческое и в переводе на русский язык означает «многая милость». Полиелей, как обряд, с самого начала был частью вечернего богослужения и продолжает ею оставаться. Название «многая милость» возникло потому, что во время полиелея поются и читаются молитвословия, которые говорят нам о пришествии в мир Спасителя, Иисуса Христа. То, что Спаситель родился на земле, это многая милость к нам от Бога. В древности полиелей совершался только на тех вечерних службах, которые предшествовали великим праздникам, например, посвященным событиям из жизни Христа. В остальных же случаях читались избранные библейские псалмы. В настоящее время такой особенности не существует, и полиелей служится довольно часто, в том числе в составе каждой вечерней службы накануне воскресения. В начале этого священнодействия поется особое молитвословие, содержание которого прокомментирует священник Антоний Борисов.
2: Начинается полиелей с пения строк из 134 и 135 псалма пророка Давида. «Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа, аллилуйя! Благословен Господь от Сиона, живый в Иерусалиме, аллилуйя! Исповедайтеся Господеве, яко в век милости Его, аллилуйя! Исповедайтеся Богу Небесному, яко благ, яко в век милости Его, аллилуйя!» Слова эти говорят нам о том, что Бог всегда защищает и охраняет тех, кто верит в Него. Псалмы 134 и 135 были написаны во времена Ветхого Завета в преддверии освящения Иерусалимского храма. Тогда в единого Бога верил только еврейский народ. Единственный храм, где Богу служили, находился в центре древнего Иерусалима, на горе Сион. Поэтому-то в псалме и говорится «Благословляется Бог на Сионе, живущий в Иерусалиме». Еще одна фраза, которая заслуживает пояснения, выглядит так – «Исповедайтеся Господеве, яко в век милость Его». Эти слова нужно понимать так. «Славьте Господа, потому что навсегда с нами милость Его». А слово «Аллилуйя», которое постоянно звучит во время всего песнопения, означает «Хвалите Бога».
1: С началом полиелея в храме зажигаются все свечи, светильники. Через открытые царские врата, центральные двери иконостаса, в центр храма выходит священник. Он встает перед иконой, которая лежит на специальной подставке. Она называется аналой. Затем священник начинает каждение всего храма. Этим он показывает, что благодать Божия присутствует вокруг нас, охраняет и освящает каждого верующего. Давайте послушаем начало полиелея в исполнении праздничного хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О милосердии и нестяжании. Один брат впал в грех, и когда братья слишком сурово его осудило, отправился к старцу. Другие последовали за ним и с жаром выставляли перед старцем вину брата. В обвинителях было в ту минуту меньше чувства сострадания, чем гордости и самовосхваления. Среди иноков нашелся один, который, видя ожесточение обвинителей, сказал: «Я видел на берегу реки одного человека, который стоял в грязи по колено, но благодаря людям, которые хотели протянуть ему руку, чтобы вытащить его, он увяз в грязи по шею». Старец с радостью выслушал эту притчу и воскликнул: «Вот человек, который судит поистине и способен наставлять людей ко спасению». Эти слова заставили опомниться не в меру усердных монахов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: На рассвете, когда просыпаюсь, к тебе летят первые мысли мои, первое движение души, дотянуться до улыбки твоей, первый мой шепот, имя твое, первое изумление, ты рядом. Словно младенец, увидевший страшный сон, спешит укрыться в объятиях матери и радуется, что сон не разлучил его с ней. Так я, пробудившись, спешу в объятие твое, радуясь, что странствия во сне не разлучили меня с тобой. Как нелюбезен я с тобой, любовь моя! Стыд съедает меня за нелюбезность мою к тебе. Ни на миг не покидаешь ты меня. Я же часами странствую по снам моим без тебя. Потому кляну я сновидение и сон свой, и восхищаюсь силами небесными, ни днем, ни ночью, ни сводящими с тебя очей. Сон утомляет. Ты приносишь покой и отдых. Не будет покоя уставшему без созерцания тебя. Ни утешения скорбящему без беседы с тобой, ни здоровья больному без касания десницы твоей, ни очищения нечистому без омовения в свете твоем. Спешу в храм твой улицами пустынными, спешу и не встречаю никого на пути своем. Все спят и в снах своих мучаются от разлуки с тобой, а ты сидишь на каждой постели и ждешь, пока души вернутся из дальних скитаний. Стыд съедает меня, любовь моя, за нелюбезность к тебе, душ человеческих, что так надолго покидают они источник жизни своей. Звери лесные проснулись на заре, и ты стоишь рядом с ними и пасешь их. Думают звери о пище, о пище думают они утром ранним, так же, как и я, но знаю, что тобой лишь могу утолить голод свой. Пустынными улицами на рассвете спешу я, славы твоей взыскуя. Слышу колокола в храм зовущие и возношусь мыслями и смотрю с высоты на землю, чтобы видеть, сколько чад человеческих отказалось от скитаний безумных и встретила сущего, далекого безумства сна. Проснулись в кельях и пещерах святые отшельники и беседуют с тобой. Встали те, чьи души никогда не ложатся, но как свечи горящие день и ночь прямо стоят пред тобой. Благослови, Господи, всех молитвенников и отшельников жизнью своею, словно ладаном кадящих землю сонную. Многие тысячи душ на рассвете с телом расстаются. И когда родится солнце, загорится оно свечой поминальной над множеством умерших. И смотрю на тебя, любовь моя, как склоняешься ты над тысячами умирающих и ждешь, что призовут они имя твое. И слышишь, как каются некоторые за всю жизнь свою и вопиют к тебе о помощи. Благослови, Господи, всех кающихся на одре смертном и отзовись на вопль их. Пустынными улицами спешу, слава моя, и вхожу в храм твой, чтобы петь тебе величание. И один в храме стою, тобою и ангелами твоими наполненным. И на колени падаю, и молюсь в слезах. Пробуди к себе, Господи, небодержец, все души, спящие братьев моих и народа моего. Отяжелели и ослабли души грешников и опустились до границ адовых. О, любовь вечно бодрствующая, пробуди их прежде, чем смерть столкнет их в сон беспробудный, вечный, сон страшный, который не осенит свет лица твоего.

0: Вы слушаете радио «Вера». Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Ирина Алферова.
1: Божья благодать. На старом кладбище тишь да гладь, да Божья благодать. Потрудились славно, прибрали дедову могилку. Постояли молча. В небе птицы звенят, соловьи раскатистыми трелями, малиновка тоненьким голоском незатейливую песню выводит. Солнце лучами свежую листву пронзает, и распускаются листочки от тепла и света. Решили отдохнуть на скамейке у часовенки. Присели и услышали будто курлыканье. Глянули в небо, а там клин журавлиный. Летят птицы на родину. Вожак закликает, а другие подтягивают, откликаются. Купол золоченый на солнце сверкает, а над ним журавли. И впрямь Божья благодать.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний схемонахини Игнатии Петровской. Мы были молоды, искали то, что нам было более душевно близко. И вот мы оказываемся в храме, который находится недалеко от нашей школы, на Новой Басманной, церковь Петра и Павла, куда нам было удобно заходить, где мы могли бывать после наших занятий на вечерних службах, а потом приходить, конечно, и к литургии. У нас была наша группа, такие задавала девчонки, человек 6. Мы составили журнал, даже писали произведения, а уж если гуляли по саду, у нас при школе был сад, то обсуждали Тургенева и все его положения, и покушались понимать и Достоевского, обсуждали и текущую литературу, которую нам давала наша чудесная библиотекарша. Потом мы провожали друг друга по всей Москве, потому что нам обязательно нужно было говорить, говорить и говорить. Мало было для этого сада, а сад чудесный, сохранился на Басманной. Я так люблю Басманную. Это же колыбель моя.

Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. У порога рая мы лежим, умирая. Горюем, сердимся, что с раем не встретимся, что жизнь у нас другая и нету рая. А рай совсем у порога, только ступить немного. Архиепископ Иоанн Шиховской.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старица Таисия Воронежская.
1: Молодая дочь воронежского мещанина Татьяна Постовалова, празднично разодетая, шла на городскую площадь. Там уже с утра толпился народ. Шел 1765 год. В то время, по старому городскому обычаю, всю неделю перед Петровским постом жители Воронежа справляли праздник в честь языческого идола Ярила. Неистовые пляски, пьянство, кулачные бои, которые нередко заканчивались смертоубийством, сопровождали эти празднества. На площади Татьяну подхватил хоровод, кружившийся вокруг обвешанного лентами идола. Пьяная молодежь горланила скабрёзные частушки и хохотала. Таня тоже смеялась и пела вместе со всеми. Но на душе у нее отчего-то было тревожно. Вдруг среди толпы раздались изумленные возгласы. Народ расступился, и на площади показался сам воронежский епископ, святитель Тихон. Твердым голосом он стал увещевать людей прекратить языческое бесчинство и не навлекать на себя Божий гнев. У многих, бывших на площади, слова святителя вызвали стыд и раскаяние. Кое-кто начал расходиться. Хотела уйти и Таня, но подруги силой увлекли ее обратно в хоровод. Она снова пустилась в веселый пляс. Появление епископа Тихона как будто позабылось. Но вдруг среди криков и смеха она ощутила безотчетный страх. На минуту девушке почудилось, что прямо с языческого игрища она попала на страшный суд и стоит перед Богом, не зная, чем оправдаться. Все это представилось Татьяне настолько ясно, что она опрометью выбежала с площади и пошла, не видя дороги, сама не зная куда, пока не остановилась у ворот Покровского девичьего монастыря. Так Татьяна стала монахиней. Вскоре после тех событий она приняла постриг с именем Таисия и поселилась в монастыре. «Не позволит Господь человеческой душе погибнуть», — говорила старица Таисия Воронежская. «Только не закрывай слух свой от его призыва».
0: Святой Руси из жизни русских праведников. Старица Таисия Воронежская.

Радио «Вера». Светлое радио. Воскресший из мертвых Господь наш, встретивший некогда мироносец приветом, радуйтесь, да повторит этот светлый привет и в сердце каждого из нас во дни Святой Пасхи. Митрополит Сергий Строгородский.

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Анны Вырубовой, фрейлины и ближайшей подруги императрицы Александры Федоровны Романовой. Я видела императрицу России в операционной госпитале. То она держала вату с эфиром, то подавала стерильные инструменты хирургу. Она была неутомима и делала свою работу со смирением, как все те, кто посвятил свою жизнь служению Богу. 17-летняя Татьяна была почти так же искусна и неутомима, как и мать, и жаловалась только, что ее по молодости освобождали от наиболее тяжелых операций.
0: Голоса

0: Имена, имена милосердия.
1: Летом 1859 года известный польский писатель и критик Михаил Грабовский почти не занимался литературной деятельностью. Его с головой поглотили дела иного свойства. Грабовский срочно искал покупателя на свою недвижимость в Киеве. Земельный участок в элитном районе города, неподалеку от Андреевской горки, писатель приобрел у киевских властей с условием, что застроит его в течение года. Грабовский хотел возвести для себя двухэтажный особняк. Но внезапно его финансовое положение ухудшилось, и через год вместо роскошного жилища он получил от властей распоряжение о крупном штрафе за невыполненные по договору обязательства. Штраф нужно было чем-то оплачивать, и критик решил продать участок. Но время шло, а покупатель все не находился. И вот однажды солнечным утром, когда писатель прогуливался вокруг Андреевской церкви, он увидел солидного мужчину с окладистой бородой. Высоко подняв голову, тот любовался сияющими куполами храма. Мужчина с восхищением обратился к Грабовскому. «Благодать-то какая! Эх, купить бы где-нибудь поблизости земельку, построить домик и приезжать душой отдохнуть!» Грабовский не поверил своему счастью. Он без лишних слов предложил мужчине купить участок у него. Тот с радостью согласился, и оба, чрезвычайно довольные столь удачно сложившимися обстоятельствами, быстро уладили все формальности, связанные с покупкой. Покупателя звали Василий Александрович Кокарев. Он был костромским купцом, занимался добычей соли и владел несколькими нефтяными скважинами в Баку. Словом, человеком был отнюдь не бедным, а кроме того, добрым, сострадающим чужой нужде и бедам, да и вообще с радостью готовым своим богатством делиться. Вот и приобретенный участок спустя полгода Василий Александрович решил подарить городу. Слишком занятый делами, он рассудил, что все равно не сможет часто приезжать в Киев, и поэтому другим людям эта земля принесет больше пользы, чем ему. И он решил устроить там небольшой садик с павильоном для отдыха, вход в который непременно был бы бесплатным для всех горожан, а в придачу пожертвовал на устройство сада 5000 рублей серебром. Надо отметить, что из-за непонятных бюрократических проволочек на уровне властей Киева эта задумка Кокарева воплотилась в жизнь лишь спустя много лет после его смерти. Но все же воплотилась. В 1896 году на Андреевской горке появился цветник с изящной беседкой, из которой открывался чудесный вид на город. История, похожая на предыдущую, произошла и в 1841 году. В своем родном городке Солигалич в Костромской губернии Василий Александрович пробурил несколько соляных скважин. Однако обнаружилось, что раствор в них не годится для выпаривания, зато чрезвычайно богат полезными для здоровья минералами. И Кокарев, нет, не бросился разливать его по бутылочкам и продавать, компенсируя убытки. Он построил рядом со скважинами санаторий с водолечебницей и сделал новый курорт доступным для малоимущих. Они получили возможность лечиться на водах бесплатно за счет Василия Александровича. Особенное внимание к обездоленным вообще было в характере Кокарева. В период проведения государственной реформы по освобождению крестьян от крепостной зависимости Василий Александрович выступил с предложением о том, чтобы помещики выделяли каждому из своих бывших крепостных землю, на которой они могли бы работать, принося пользу государству. Конечно же, последовать за новаторской идеей Кокарева оказались готовыми далеко не все. В неурожайный 1867 год Кокарев выделял огромные суммы на помощь тем, кто остался без хлеба, и был одним из активнейших участников Комитета помощи голодающим. Не оставался Василий Александрович в стороне и во время русско-турецкой войны 1877 года. Он направил в действующую армию 100 обозов с провизией, а обратно привозил раненых. Его участие в военном займе, проводимом государством в это время, заставило удивиться всю Россию. Кокарев внес 45 миллионов рублей. Василий Александрович был большим ценителем прекрасного. Он поддерживал начинающих художников, покупая их произведения, которые составили впоследствии фонд Кокаревской публичной художественной галереи. Брюлов, Кипренский, Айвазовский, Тропинин пользовались его поддержкой и были частыми гостями Владимира Мариинского приюта для молодых художников, который Кокарев основал в Тверской губернии. Любопытно, что Василий Александрович поддерживал и не имеющего к живописи никакого отношения Дмитрия Менделеева, финансируя лабораторию Русского технического общества, где выдающийся химик проводил свои опыты. Писатель Сергей Аксаков называл Кокарева русским чудом, а Василий Александрович считал чудом данную ему Богом возможность делать что-то хорошее и нужное для людей. И постоянно старался использовать эту возможность.
0: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Научи меня, Боже, любить всем умом Тебя, всем помышлением, чтоб и душу Тебе посвятить, и всю жизнь с каждым сердцебиением. Научи Ты меня соблюдать лишь Твою милосердную волю. Научи никогда не роптать на свою многотрудную долю. Константин Романов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: радио для тех, кто хочет верить. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Жизнь любого человека однажды подходит к своему концу. Но православные христиане воспринимают смерть не как безнадежную трагедию, а как переход из мира временного в мир вечный. Смерть становится продолжением жизни, ее логическим развитием. Если человек жил с верой в Бога, то и после кончины он будет с Богом. Если же он избегал Господа, то Творец не будет настаивать, нарушать свободу и позволит умершему существовать без своего участия. Пусть это и влечет за собой самые неприятные последствия. Согласно православному вероучению, Церковь призвана молиться за своих членов, как живых, так и умерших. И Церковь имеет возможность ходатайствовать перед Богом за людей, ушедших в мир иной, чтобы там, за порогом смерти, они обрели мир и радость в Царстве Небесном. Среди заупокойных молитвословий широкую известность имеет песнопение, названное по первым словам «Со святыми упокой». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Молитвословие «Со святыми упокой» поется на каждом заупокойном богослужении. Отпевание ли это, панихида или богослужение родительской субботы? Так называется день особого поминовения умерших православных христиан. Песнопение «Со святыми упокой» выражает суть христианского учения о смерти и возможности Церкви молиться об умершем человеке. Так выглядит церковнославянский текст молитвословия. «Со святыми упокой, Христе, душу раба твоего, иде же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная». А так выглядит перевод молитвословия на современный русский язык. «Со святыми упокой, Христос, душу раба твоего, или рабы твоей, там, где нет ни боли, ни скорби, ни стенания, но жизнь бесконечная». Словами песнопения Церковь просит Бога простить умершему все его ошибки, допущенные при жизни. Такая просьба обусловлена верой в то, что Господу подвластно все, в том числе может Он осветить человеческую личность и сгладить ошибки умершего, сделать усопшего достойным пребывания в Царстве Небесном.
1: Молитвословие «Со святыми упокой» поется примерно в середине богослужения, посвященного молитве по умершему, и является его смысловой вершиной. Во время пения «Со святыми упокой» священник совершает кождение. Этим действием он показывает, что искренняя молитва возносится к Богу подобно тому, как кадильный дым устремляется вверх. Послушаем песнопение «Со святыми упокой» в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонд «Провидение» помогает детям из разных городов России сохранить зрение. За почти 8 лет его работы тысячи ребят смогли попасть на срочные операции, пройти обследование и лечение благодаря поддержке проекта. Один из подопечных фонда – 6-летний Илья из подмосковного Дмитрова. У мальчика врожденное косоглазие. Еще в раннем возрасте зрение на правом глазу ребенка упало до критических показателей. Настолько, что прописанные врачами очки не помогали. Сейчас Илья видит мир только левым глазом. Он любит слушать музыку, танцевать, петь и увлекается поездами. Мальчик мечтает стать машинистом, хотя уже понимает, что из-за проблем со здоровьем это почти невозможно. Помочь Илье с восстановлением зрения в родном городе не смогли, но операцию, которая исправит косоглазие, могут сделать в Центральной клинической больнице Управления делами президента в Москве. Ее специалисты готовы установить Илье специальную линзу, которая улучшит зрение на правом глазу. Собственных средств на лечение в столичной больнице у семьи Ильи нет. Поэтому помогает им фонд «Провидение». Проект открыл сбор на операцию для ребенка. Поддержать его можно на сайте фонда. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: В полдень к озеру приходят дети и купаются в воде озерной и в свете солнечном. Господи, вся природа невинностью восхищается. Рабы, изможденные и измученные, солнце и озеро, преображаются в присутствии детей. Преображается озеро в величественный храм Божий, когда дети входят в него. Первосвященник солнца приходит в волнении, когда лучи его перекрещиваются с лучами детских душ. «Пустите детей приходить ко мне», шепчет вся природа, «и вы поймете, что и я дитя. С разорителями своими и я разорителем становлюсь, с детьми же и я дитя. Бездушным я кажусь бездушной, для святителей я алтарь. Кто ищет во мне зверя, тем шлю навстречу зверя. Кто ищет во мне Бога, явлю его. Грешники убийцей меня именуют, праведники жертвенником. Только невинности открываюсь я невинностью, и только детям Божиим, как дитя Божие. Пустите детей приходить ко мне, возглашает Сын Божий, и одни лишь дети приходят к Нему. Гиене огненной подлежат те, кто преграждает детям путь к Сыну Божию, ибо не приходят сами и не дают приходить другим. Почему, Господи, почему детей ищешь? Вопрошают сотворенные и нерожденные рожденного и несотворенного. Словно идолы каменные, духом мирским влекомые, таковы они. Жизнью внутренней движим рожденный и несотворенный, и дух мира бежит от него. От того, что и сам я дитя, детей ищу. Обманщики обманщика видят во мне, безбожники безбожника, власть придержащие бунтовщика. Фарисеи спрашивают, кто сей, и не могут вместить. Мудрецы мирские уловляют его в сети своей мудрости. Только дети знают меня, ибо и я дитя. Как дитя не принадлежу я сам себе, и как дитя не ищу славы себе. Как дитя не творю ничего от себя, и как дитя не мыслю ничего от себя, но как дитя думаю то, о чем учит отец мой, и говорю то, что слышу, и творю то, что от него вижу. Дети перестают быть детьми, я же никогда не перестаю. Дети перестают быть детьми от злых учителей своих, возбраняющих им пребывать постоянно со мной и научающих их старящей мудрости мира. Я не перестаю быть ребенком, ибо питаюсь вечно юной мудростью неба. Блаженны те, кто в зрелости отвратился от учителей своих и мертвящей мудрости той, старящей, творящей больными и несущей смерть. Того, кто ко мне обратится, кого мир стариком сделал, ребенком сотворю. И как дитя вечное будет царствовать во царствии моем, закрытом для старцев мирских. Говорю вам, царство мое есть царство детей. Воистину, не узрят сотворенные света царство Божие, но узрят рожденные. Распадутся идолы каменные, духом мирским влекомые, и ветер прахом их будет играть, а дети жизни истины войдут в жизнь вечную. Лучезарный Господи, дитя вечное в недрах Святой Троицы, помоги мне невинностью своей, величайшей силой всех миров родиться от Духа Святого. Да не распадусь и не развеюсь по ветру, как идол каменный, миром сотворенный. Да быть мне, как младенцу рожденному, неразлучно с Тобою в вечности, о Царь невинных и невинности».

0: Радио «Вера».
1: Антуан де Сент-Экзюпери. Письма к заложнику. Читает Игорь Яцко.
2: Глава 6. Друг мой, мне так нужна твоя дружба. Я так устал от словесных расприй, от нетерпимости, от фанатизма. К тебе я могу прийти, не облачаясь в какой-либо мундир, ни в какой малости не отрекаясь от моей внутренней родины. Перед тобой мне нет нужды оправдываться, защищаться, что-то доказывать. С тобой я обретаю душевный мир. За моими неуклюжими словами, за рассуждениями, в которых я могу и запутаться, ты видишь во мне просто человека. Как всякий человек, я жажду, чтобы меня поняли. В тебе я чувствую себя чистым, и я иду к тебе. Меня влечет туда, где я чист. Ты узнал меня таким, какой я есть. Вовсе не по моим рассуждениям и поступкам, нет. Ты принимаешь меня таким, какой я есть. И потому, если надо, примиришься и с моими рассуждениями, и с поступками. Спасибо тебе за то, что ты принимаешь меня вот таким, какой я есть.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из эссе писателя Клайва Льюиса «Бремя славы». Если вы спросите в наши дни 20 хороших людей, какая добродетель всех выше, 19 ответят вам: отсутствие эгоизма. Если же сейчас или прежде вы спросили бы христианина, он ответил бы: любовь. Видите, в чем тут дело? Положительное понятие сменилось отрицательным. Людям кажется, что главное — лишать чего-то себя, словно воздержание, а не радость, обладает абсолютной ценностью. Однако в Новом Завете, где столько сказано о самоотвержении, оно ни разу не названо целью. Мы должны отрешиться от себя и взять крест, чтобы следовать за Христом. А то, что мы обретем, пусть в конце пути, принесет нам, именно нам, великую радость. Нынешние люди неправы, полагая, что дурно желать себе радости. Они взяли это у Канта или у стоиков, а не у Христа. Более того, Христос обещает нам так много, что скорее желания наши кажутся ему не слишком дерзкими, а слишком робкими. Мы — недоумки, забавляющиеся выпивкой, распутством и успехом, когда нам уготована великая радость. Так возится в луже ребенок, не представляя себе, что мать или отец хотят повести его к морю».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Месяц в мутных облаках бледно серебрился. На встревоженных волнах мой челнок носился. Я молвил, коль угожу к пристани защитной, 100 поклонов положу с песнею молитвой. Буря взвыла, в корабле слышны плач и стоны, а я цел в своем угле и кладу

0: Святой Руси из жизни русских праведников. Схиигуменья Фомарь Марджанова.
1: Из ворот грузинского монастыря Святой Нины, расположенного в горах Кахетии, выехал экипаж, запряженный парой лошадей. В коляске сидела сама игуменья, настоятельница монастыря матушка Фомарь Марджанова и еще несколько монахинь. Они направлялись по делам в город Тифлис. Шел 1907 год. В горах частенько можно было встретить грабителей. Однако в окрестностях монастыря о них давно уже не слышали, и матушка Фомарь отправилась в поездку со спокойным сердцем. Как и всегда, в путешествие игуменья взяла с собой икону святого Серафима Саровского, которого особенно почитала. Коляска благополучно миновала первый крутой спуск, и вдруг раздались выстрелы. Экипаж остановился. Кучер и его помощник бросились на землю. Матушка Фомарь выглянула в окно. По дороге бежали несколько человек с ружьями и пистолетами. Коляску начали обстреливать. Пули свистели прямо над головами монахинь. Выйдя из оцепенения, матушка Фомарь взяла лежащую у нее на коленях икону и громко взмолилась: «Преподобный отче Серафиме, помоги!» В тот же миг выстрелы стихли. Матушка выглянула в окно. Из-за поворота верхом на лошади выехал человек в офицерской форме. За ним еще двое. Это был полицейский патруль. Злодеи бросились на утек и в мгновение ока скрылись. Офицер помог испуганным монахиням выйти из экипажа и стал расспрашивать их о случившемся. Двое его напарников отправились на поиски беглецов. «Это Господь по молитвам святого Серафима нам помог», — каждый раз говорила матушка Фомарь, рассказывая об этом случае. Вскоре после памятной поездки она была назначена настоятельницей Покровской общины сестер Милосердия в Москве, а затем стала устроительницей и игуменьей Серафима Знаменского скита близ подмосковного села Битигово. «Когда не знаешь, откуда ждать помощи, от Господа помощь приходит», — говорила матушка Фомарь.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Схиигуменья Фомарь Марджанова.

Радио «Вера». Светлое радио. От смерти к жизни привел нас Господь своим воскресением. Святитель Феофан Затворник.

0: воспоминания, письма, дневники. Из книги Николая Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». 1846 год. «Друг мой, считай себя не иначе, как школьником и учеником. Не думай, чтобы ты уже был стар для того, чтобы учиться, что силы твои достигнули настоящей зрелости и развития, и что характер и душа твоя получили уже настоящую форму и не могут быть лучшими. Для христианина нет оконченного курса. Он вечно ученик, и до самого гроба ученик. Где для других предел совершенства, там для него оно только начинается. Пересмотри жизнь всех святых. Ты увидишь, что они крепли в разуме и силах духовных по мере того, как приближались к дряхлости и смерти. Даже и те из них, которые от природы не получили никаких блестящих даров и считались всю жизнь простыми, изумляли потом разумом речей своих. Отчего же это? От того, что у них пребывала всегда та стремящая сила, которая обыкновенно бывает у всякого человека только в лета его юности, когда он видит перед собой подвиги, за которой наградой всеобщее рукоплескание, когда ему мерещится радужная даль, имеющая такую заманку для юноши. Угаснула пред ним дали подвиги, угаснула и сила стремящая. Но перед христианином сияет вечно даль и видятся вечные подвиги. Он, как юноша, алчит жизненной битвы. Ему есть с чем воевать и где подвязаться, потому что взгляд его на самого себя, беспрестанно просветляющийся, открывает ему новые недостатки в себе самом, с которыми нужно производить новые битвы. Оттого и все его силы не только не могут в нем заснуть или ослабеть, но еще возбуждаются беспрестанно. Вот причина, почему христианин тогда идет вперед, когда другие назад, и отчего становится он, чем дальше, тем умнее.
1: Голоса

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: 14 ноября по новому стилю Православная Церковь отмечает День памяти святых братьев Космы и Дамиана. Братья лечили людей и никогда не брали за это ни денег, ни подарков. За такое бескорыстное служение Церковь прославила их как бессеребренников. Косма и Дамиан родились в Малой Азии, на территории современной Турции, в IV веке. Их отец умер рано, мальчики были еще малышами, а мама, истинная христианка, постаралась привить детям любовь к Богу и к делам милосердия. Когда сыновья подросли, мать отдала их учиться. Педагог Космы и Дамиана преподавал им священное писание, а кроме того, будучи лекарем, посвятил их в секреты своей профессии. Уже подростками братья прекрасно знали о свойствах лечебных трав и умели готовить из них лекарства. О том, что Бог наделил Косму и Дамиана врачебным даром, стало понятно сразу, как только окончилась их учеба и началась самостоятельная жизнь. Не было человека, который, придя к братьям с жалобой на здоровье, не получил бы от них помощи. Слава о Косме и Дамиане распространялась быстро. К ним шли все новые и новые больные. Из бесноватых братья изгоняли демонов, слепым возвращали зрение, хромым – возможность нормально ходить. Косма и Дамиан, прекрасно понимая, что увечные люди из других мест не могут приехать к ним за помощью, сами ходили из города в город и предлагали свои услуги всем нуждающимся. Братья лечили людей бесплатно, ибо помнили заповедь Христа: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Только об одном братья говорили своим пациентам, прежде чем приступить к лечению. Косма и Дамиан напоминали, что исцеление даруют не они, а Бог, и что благодарить нужно не их, а Бога. И единственное, о чем братья просили людей, это жить во Христе по заповедям евангельским. Сила убеждения Космы и Дамиана была столь велика, что неверующие прежде люди уходили от них, уверовав во Христа. В житии братьев говорится о том, что легче измерить море и пересчитать звезды на небе, чем рассказать обо всех совершенных Космой и Дамианом чудесах исцеления. Но, наверное, главным феноменом братьев нужно считать не их врачебный дар, а талант человечности. Без него был бы невозможен христианский подвиг бессеребренничества, который братья совершали всю свою жизнь и за который их так любили и уважали люди.
0: Имена, имена милосердия.

Земля и солнце, поля и лес, все славят Бога, Христос воскрес.

вражда исчезла, и страх исчез. Нет больше злобы, Христос воскрес. Как дивны звуки святых словес, в которых слышно: Христос воскрес.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В православной церкви некоторые богослужебные песнопения исполняются только Великим постом. В списке таких уникальных молитвословий находится, например, канон святого Андрея Крицкого. Каноном принято называть большое поэтическое произведение, которое поется и читается на вечерней службе по частям, или иначе песням. Канон Андрея Крицкого назван так в честь своего автора. Святой Андрей родился в середине VII века в Дамаске. Согласно житию, он был немым от рождения до семилетнего возраста, когда чудесным образом исцелился, приняв святое причастие. С этого времени он начинает изучать священное писание и богословские науки. В возрасте 14 лет Андрей поступил в монастырь преподобного Савва Священного возле Иерусалима, где быстро заслужил уважение иноков, ведя строгую монашескую жизнь. Впоследствии Андрей был рукоположен в священный сан и затем стал архиепископом города Гортина на острове Крит. Здесь он раскрылся как проповедник и поэт. Свой великий талант святой Андрей буквально вложил в канон, названный затем его именем. Многие православные прихожане знают это произведение в том числе благодаря проникновенному песнопению «Душе моя, восстань, что спишь». О смысле молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Канон Андрея Крицкого читается и поется в православных храмах на первой неделе Великого поста. Он исполняется равными частями по вечерам с понедельника по четверг. Затем уже на пятой неделе поста канон читается полностью. Песнопение «Душе моя, восстань» проникнуто тем же покаянным чувством, что и все произведение Андрея Крицкого. Послушаем церковнославянский текст молитвословия. «Душе моя, восстань, что спиши, конец приближается, и имаше смутитеся. Воспряни уба, да пощадит тебя Христос Бог, везде сый и вся исполняй». В переводе на русский язык этот текст звучит следующим образом. «Душа моя, восстань, что ты спишь? Конец приближается, и ты смутишься. Пробудись же, чтобы пощадил тебя Христос Бог, вездесущий и все наполняющий». Текст песнопения отсылает нас к евангельской притче о 10 девах. 5 из них были мудры и оказались готовы встретить жениха, так в притче именуется Христос. Другие же 5 проспали его приход, были не готовы и в итоге не были допущены на свадебное торжество. Святой Андрей призывает нас быть собранными, помнить, что однажды наши дни на земле закончатся, и мы предстанем перед Богом.
1: В русской церкви с пением «Душе моя, восстань, что спиши» связана трогательная традиция. В наших храмах принято вставать на колени, когда хор начинает исполнять эту проникновенную молитву. Встает на колени и священник. Так выражается покаянное чувство, сожаление о содеянных греховных ошибках. Послушаем пение молитвы «Душе моя, восстань» в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О терпении. Одного старца спросили: что значит изречение апостола Павла «дорожите временем, ибо дни лукавы»? Послание к Ефесянам, глава 5, стих 16. Он ответил: слова апостола учат, как извлекать из времени прибыль. Тебе, например, пришло время терпеть поношение, а ты искупи время поношения смирением и долготерпением. Предстоит пережить время бесчестия, искупи это время терпением, и получишь прибыль. Таким образом, самое трудное время в нашей жизни будет служить нам на пользу.

0: Вера. Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
8: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Ветхозаветные первосвященники времен земной жизни Христа вряд ли могут вызвать хотя бы немного симпатии у христиан, ведь именно эти люди приняли решение об убийстве Спасителя. Но вот что любопытно. Евангелие рассказывает о них довольно сдержанно и отнюдь не стремится превратить их в абсолютных злодеев. Сегодня в православных храмах во время литургии звучит отрывок из 11 главы Евангелие от Иоанна. В этом отрывке рассказывается о том, как и почему первосвященники решили убить Господа нашего Иисуса Христа.
9: Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать. Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него. И придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино». С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его.
10: Повесть, якуда ему его.
8: Мир, как известно, не черно-белый. А значит, и люди с их мыслями, словами, стремлениями и поступками тоже не черно-белые. И у самого страшного преступника в жизни обязательно было что-то доброе. Были те, кто его любил и кого любил он. Мы только что услышали евангельский отрывок, в котором не было ни одного слова, произнесенного Христом. Весь этот отрывок представляет собой рассказ апостола Иоанна Богослова о решении первосвященников и фарисеев убить Христа. Иоанн Богослов писал свое Евангелие через несколько десятилетий после описываемых им событий. Он знал, что решение первосвященников оказалось, как ни парадоксально, промыслительным, а слова первосвященника Каиафы – пророческими. Удивительно, но Каиафа выступил здесь как глашатай воли Божией, при том, что сам он ее не осознавал. Он говорил совсем о другом, но Бог – использовал Каиафу подобно тому, как он использовал библейскую Валаамову ослицу, которая начала возвещать волю Божию тогда, когда люди отказывались слышать Бога. Впрочем, апостол Иоанн не сравнивает Каиафу с ослицей. Он пишет, что Каиафа предсказание о смерти Спасителя за народ произнес по должности, будучи на тот год первосвященником. Да, Каиафа ошибается и не понимает, да, он делает дурное дело, но тем не менее он законный первосвященник, и через него действует Бог. Но действует так, что сам Каиафа не в состоянии осознать это действие Божие. Когда мы слышим прозвучавшие сегодня евангельские строки, то, конечно, мы не можем не задаваться вопросом, а всегда ли можно сказать, что слова законно поставленных священнослужителей истинны точно так же, как слова Каиафы? Или в Евангелии мы имеем дело с исключением, которое не стоит возводить в правило? Для ответа на эти вопросы нам стоит обратиться к более широкому евангельскому контексту. Есть ли у нас хотя бы еще один евангельский пример подобного рода? Первосвященники говорили довольно много, но есть ли в Евангелии еще оговорки, подобные той, которую мы сегодня услышали? Нет, это уникальный случай. Из этого можно сделать, как кажется, вполне обоснованный вывод. То, что Бог сделал через первосвященника Каиафу, исключение. А вместе с этим и предостережение всем тем, кто полагает, будто бы он в силу своей должности становится способен всегда знать волю Божию и возвещать ее. Воля Божия познается не должностями, а сердечной чистотой. И именно к ней мы должны стремиться.

0: Сияет солнце, воды блещут. На всем улыбка, жизнь во всем. Деревья радостно трепещут, купаясь в небе голубом. Федор Тютчев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Евгений Князев.
2: Максим Яковлев. Радость. Смешно поди видеть такого человека с хозяйственной сумкой. Стоит, уткнувшись сидеющей головой в куст шиповника. Но что делать, коли без этого не представляется возможным жить? Останавливаются идущие мимо люди с собаками. «Ах ты мой хороший!» — слышат они. Веселое множество маленьких розочек на размашистых купах шиповника. Даже не знаю, кто бы я был без него. Хотя другие проходят вполне равнодушно. Кого-нибудь спросят там: «Как? Ты не заметил, что белый шиповник — это сущая радость? И ты ни разу, ни единым вздохом не дышал ею?» Целый месяц он будет цвести для идущих к станции.

0: Вера. Актуальная тема.
1: О правде и лжи епископ Покровский и Новоузенский Феодор.
2: Сразу же хотелось бы вспомнить слова Господа, что именно делал лжец, отец лжи. Он лестью, лукавством и лжи подтолкнул первых людей к грехопадению, отчего человек стал смертным, страстным и тленным. Ложь – это не просто грех. Наверное, человек никогда бы не грешил, если бы не обманывался посылами греха. Как говорит святитель Василий Великий, ад невозможно сделать привлекательным, поэтому дьявол делает привлекательной дорогу туда. Грех всегда обманывает человека, и в каждом своем падении согрешивший становится заложником лжи. Согласно поучению преподобного Авва Дорофея, ложь проявляется трояко – мыслью, словом и самой жизнью. И надо сказать, что ложь словом – это уже сознательное искажение действительности, действие против воплощенного Слова Божия, Господа нашего Иисуса Христа. Причиной нечеловеческой лжи после грехопадения становятся сластолюбие, сребролюбие, словолюбие, явившееся от того, что человек стал подвержен страстям. А на вопрос о том, что делать, если нам кажется, что правда только навредит, ответить однозначно, возможно ли ложь во спасение, нельзя. Если утаивание правды или ее части поможет другому человеку, это один вопрос. А вот на вопрос, приведет ли ложь к спасению нашей души, ответ однозначный – нет. Ложь заключает двери к молитве. Ложь изгоняет веру из сердца человека. Господь удаляется от человека, творящего ложь. Так учит свидетель Феофан Затворник.
0: Актуальная тема.
1: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
3: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность за вещание «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
3: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
1: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
3: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».
4: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».
0: Живут такие люди.
5: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Я расскажу вам о сестрах-близнецах из Екатеринбурга, Лизе и Полине Солодовых. Лизе в 2-летнем возрасте поставили диагноз ДЦП – детский церебральный паралич. Несмотря на ограничения по здоровью, она вместе с сестрой окончила обычную школу. Потом девушки поступили в Уральский институт управления. Лизе с детских лет было сложно подобрать одежду. Как человеку с ДЦП ей бесплатно выдавали адаптивные вещи, но сестра их не носила, объясняет Полина. Ортопедическая обувь неудобная, специальная одежда бесформенная, в ней неловко выйти на улицу. Часто одежду, купленную для Лизы, приходилось перешивать. Мама Солодовых, швея, старалась приучить дочек к своему ремеслу. Они даже ходили в школьный кружок кройки и шитья. Но в 2021 году мама Лизы и Полины заболела коронавирусом и скончалась. Портновские навыки пригодились сестрам на втором курсе института. Им предложили участие в социальном проекте по пошиву одежды для людей с инвалидностью. «Мы решили подать заявку», — вспоминает Полина. «И наш проект признали лучшим». На призовые 800 тысяч рублей девушки купили швейные машинки, арендовали помещение, наняли преподавателей и обучили шитью нескольких добровольцев. В их числе были мамы особенных детей и сама Полина Солодова, будущий дизайнер стильной одежды для инвалидов. «Ализа стала нашей моделью», — говорит Полина. Так в Екатеринбурге появился новый бренд адаптивной одежды «People Moda» и ателье под руководством Полины Солодовой. Первые несколько лет проект почти не развивался, индивидуальных заказов получали мало, а поставить на поток универсальную одежду не позволяли физические особенности целевой аудитории. В основном шили джинсы для колясочников, не простые, а улучшенные модели, со спинкой для защиты поясницы от холода и другими полезными деталями. В 2023 году инклюзивная коллекция одежды Солодовых была представлена на неделе моды в Екатеринбурге. Участие в показах людей с ограниченными возможностями было новшеством для Урала. По словам Полины, проект показал, что красиво одеваться могут все люди. В 2024-м Лиза и Полина окончили вуз и занялись трудоустройством. Ведь ателье денег не приносило. Лиза отошла от семейного дела, а Полина не сдавалась. Все свободное время уделяла продвижению бренда и добилась успеха. Стала победителем конкурса «Создай наше» с призом в 1 миллион рублей. А вскоре ее бренд занял первое место в номинации «Помощь людям» международной премии «Мы вместе». Сегодня адаптивную одежду «People Moda» покупают через интернет-магазины по всей России. Люди с инвалидностью могут получить джинсы и спортивный костюм от этого бренда безвозмездно. И Полина Солодова работает над тем, чтобы бесплатных позиций стало больше. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Радио «Вера».
6: Сегодня, 18 мая, Церковь молитвенно вспоминает святую великомученицу Ирину, обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского и чествует икону Божией Матери «Неупиваемая чаша». Святая великомученица Ирина жила в первом веке. Она была дочерью Ликиния, правителя области Мегдония, современной Македонии. Родители девушки, да и она сама, были язычниками. До крещения Ирина носила имя Пенелопа. Отец построил для дочери роскошный дворец. Ежедневно к Пенелопе приходил учитель Апелиан. С ним Пенелопа занималась чтением и науками. Апелиан был христианином и частенько рассказывал девушке о Спасителе, распятом за грехи мира. Пенелопа тайно приняла крещение от апостола Тимофея, ученика апостола Павла, и была наречена Ириной. Родители в это время стали выбирать жениха для своей дочери, но Ирина отказалась от замужества. Мать радовалась обращению Ирины ко Христу. Отец же разгневался и приказал бросить девушку под копыта диких лошадей. Но случилось чудо. Лошади не тронули Ирину. Они начали топтать Ликинии. Девушку развязали, и по ее горячей молитве отец встал невредимым. Ликиний, его жена и еще 3000 жителей города уверовали и приняли крещение. Ирина с Апелианом отправились на проповедь Христа. Не раз девушку сажали в темницу, пытали и требовали отречься от веры. Ирина оставалась непреклонна. Чудесным образом она обретала спасение от рук палачей. Своей искренней проповедью она многих и многих обратила ко Христу. Сегодня свои именины празднуют все названные и крещенные в честь великомученицы Ирины. По словам Федора Едесского, святой угодник или угодница Божия, имя которых мы носим, ходатайствует о нас перед Богом, молит Бога за нас. Поздравляем именинниц с праздником и вместе с ними обращаемся к святой великомученице Ирине за молитвенной поддержкой. Святая Ирина, моли Бога о нас. –

Поздней ночью на горной автостраде водитель Анны Герман уснул за рулем. Спортивный «Фиат» на скорости 160 км в час врезался в бетонное ограждение. Певицу выбросило из машины так далеко, что скорая нашла ее только под утро. В сознание она пришла через 2 недели. 5 месяцев в гипсе, еще 5 без движения после его снятия. «Жить будет, ходить вряд ли, петь никогда», — подытожили врачи. Восстановление действительно шло очень трудно. Тяжелейшая травма вновь и вновь давала о себе знать. Но однажды Анна Герман услышала песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Надежда». Она уже была записана несколько раз различными певцами-мужчинами и была признана неудачной. Однако Анне Герман она в буквальном смысле помогла встать на ноги. «Я должна выздороветь и спеть ее», — сказала певица. Вскоре она уже была в Москве и репетировала «Надежду» вместе с авторами песни. Позже Александра Пахмутова призналась, что лучшего исполнения и представить было невозможно. Песня получилась пронзительной, доброй, светлой и навсегда полюбилась миллионам слушателей. А у советских космонавтов много лет была традиция. Перед стартом они непременно слушали песню «Надежда», которая стала для них символом благополучного возвращения на Землю.

0: Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало. Но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда, а Иасон принял их, и все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем, Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но сии, получив удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин, и из мужчин немало. Но когда фессалоникские иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом Слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин, и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились.
1: Яко скорее придут к нему из Идоша.
2: Когда я прочитал этот текст для того, чтобы дать комментарий, мне показалось, что он довольно сильно расходится с нашим сегодняшним опытом. Ведь современные верующие редко проповедуют во враждебных аудиториях. Однако, задумавшись, я понял, что мои рассуждения рождены из опыта того, кто вырос и продолжает жить в церковной семье. Действительно, где обычно проповедует священник? Либо перед прихожанами, либо перед теми, кто его пригласил. Другое дело – люди, которые обратились ко Христу во взрослом возрасте. Ведь их проповедь нередко звучит в индифферентной, а порой и враждебной среде. У кого-то супруг или супруга, у кого-то родители или, наоборот, дети остаются неверующими и бывают настроены против не только каких-то явно христианских слов, но даже простых христианских дел. В сегодняшнем чтении мы слышим историю апостола Павла и его спутников, которые приходят в город Фессалоники и проповедуют в синагоге в течение 3 недель. Наконец, когда местные иудеи разобрались в том, что им проповедуется, они обвинили их в нарушении традиций и чуть ли не революционной пропаганде. Не тратя время на споры и объяснения, Павел уходит в город Верию, где его проповедь встречает меньшее сопротивление. Впрочем, через время те, кто был настроен к нему враждебно в Фессалониках, мешают его проповеди в Верии, что побуждает Павла уйти в сторону Афин. Что ж, встречая трудности, он не тратит много сил на борьбу с ними, но уходит проповедовать дальше. И хотя бывали города, в которых он жил подолгу, кажется, большей частью он именно странствовал. При этом не он один был героем сегодняшнего отрывка. Апостол шел из города в город, но в каждом из них оставались уверовавшие ученики, входившие в местные иудейские общины. На них могла сказываться вся враждебность тех, кто не принял Павлова благовестия. С ними враждовали оставшиеся иудеи, может быть, приходившиеся им друзьями или даже родственниками. И все же ученики оставались верны своему призванию, о чем мы хорошо знаем из 2 посланий апостолов те же Фессалоники, которые в итоге через века стали христианским городом. Но каким же образом ведут себя верующие, о которых мы слышим в сегодняшнем отрывке? Во-первых, сам Павел и его спутники ни с кем не конфликтуют. Они не доказывают свою правоту силой. Во-вторых, христиане Фессалоник и Верии остаются верны своему выбору и живут по вере, трудясь и перенося испытания с терпением.

0: пением. Пожалуй, и нам, в каких бы условиях мы ни оказались, важно помнить их пример и поступать так же.
1: Апостольские чтения.

0: тема.
1: Сегодня 18 мая, Международный день музеев. О Государственном русском музее настоятель Московского храма Живоначальной Троицы на Шабловке протоиерей Артемий Владимиров.
2: Ныне это крупнейший в мире по площади музей включает в себя 5 зданий Петербурга: Михайловский дворец, Мраморный дворец, Трогановский дворец, Летний дворец Петра, Михайловский и Летний сады, домик Петра I на Петровской набережной, и насчитывает более 410 тысяч единиц хранения произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного народного искусства. И сегодня всякий житель и посетитель северной столицы должен не раз в жизни, а всякий раз, когда ищет высокого досуга, войти под своды русского музея, который увековечил имя государя-миротворца Александра III. «Искусство должно быть величаво», — говорил Александр Сергеевич Пушкин. И там, в залах русского музея, мы действительно возвышаемся духом, соприкасаемся с прошедшими эпохами. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Мы незаметно для себя входим во временное пространство русской культуры, питаясь теми высокими творческими замыслами, которые запечатлены в картинах наших живописцев, которые исходят от монументальных скульптур.
0: Актуальная тема.

0: Светлые истории на радио «Вера».
1: Здравствуйте, я Кира Лаврентьева. Приглашаю вас сегодня в 18:00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущие радио «Вера» и наши гости, собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере и о любви. Очень лично, очень искренне и очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио «Вера» во ВКонтакте». Сегодня мы вместе с настоятелем храма священномучеников Ласии и Харлампия в Братееве, священником Романом Федотовым, будем делиться светлыми историями о том, как один член семьи пришел к вере и после привел к Богу всю семью. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
0: Светлые истории на радио «Вера». Каждый понедельник в 18:00. События жизни рождают мысли, а мысль рождает мнение. Частное мнение. Каждый день в эфире «Радио Вера» звучит «Частное мнение». Рассуждение разных людей на темы, которые волнуют каждого. О Боге и мире вокруг нас. О происходящих событиях и о том, что это мнение достойно быть услышанным. «Частное мнение» на «Радио Вера».

Сегодня, 18 мая, Церковь молитвенно вспоминает святую великомученицу Ирину, обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского и чествует икону Божией Матери «Неупиваемая чаша». Преподобный Иаков Железноборовский родился во второй половине XIV века в городе Галиче-Костромском в боярской семье. Юношей он пришел к преподобному Сергию Радонежскому и принял от него монашеский постриг. В 1392 году он по благословению покинул Троицкую обитель и поселился в глухом лесу у железных рудников в местечке Железный Барок. Со временем близ отшельника стали жить другие монахи. В монастыре находили приют укрывавшиеся от набегов Золотой Орды крестьяне. О святости жизни Иакова было известно его современникам. Так великий князь Василий Дмитриевич просил у Иакова Железноборовского молитв и благословения для своей супруги Софии Витовтовны, тяжело болевшей накануне родов. Подвижник предсказал чете благополучное рождение сына Василия. Через 35 лет великий князь Василий Васильевич, сын Софии, посетил обитель преподобного Иакова и с благодарностью молился там. Мощи святителя Железноборовского были обретены в 1613 году. Господь прославил преподобного Иакова Железноборовского еще при жизни. По молитвам игумена не раз происходили чудесные исцеления. Продолжались они и после смерти преподобного. Церковь почитает его и обращается к нему за молитвенной помощью. Святой преподобный Иаков, моли Бога о нас. –

0: Земля и солнце, поля и лес все славят Бога. Христос воскрес! Лидия Чарская. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Четвертое марта 1899 года выдалось морозным. Крепкие льды, сковавшие Финский залив, не собирались таять. Говорили, что их толщина около метра. В это трудно верилось, глядя на огромную толпу с самого утра, высыпавшую на лед возле Толбухина маяка в Кронштадте. Сотни людей напряженно всматривались вдаль и чего-то ждали. Здесь же, неподалеку, военный оркестр играл торжественные марши. Но вот на горизонте появилось небольшое темное пятно. Оно приближалось и, наконец, превратилось в корабль. Казалось, он шел прямо по льду. Люди громко кричали «Ура!» и, позабыв про мороз, подбрасывали кверху шапки. Так в Кронштадте встречали «Ермак» — первый в мире арктический ледокол. Его конструктор и создатель, вице-адмирал Степан Осипович Макаров, стоял на мостике рядом с капитаном и с улыбкой смотрел, как льдины с треском ломаются под напором судна. Впервые мысль о постройке большого корабля, способного продвигаться сквозь плотную массу льда, пришла в голову Степану Осиповичу в 1893 году. Опытный моряк, за плечами которого было кругосветное путешествие и участие в нескольких военных кампаниях, Макаров хорошо понимал, как важно для России исследование и покорение Северных морей. А тут еще потерпела неудачу арктическая экспедиция норвежского ученого Фритьофа Нансена. Корабль, который тот сконструировал, был способен выдержать высокое давление подвижных льдов. Но там, где лед не двигался, судно пройти не смогло, было слишком легким. Своими мыслями на этот счет Степан Осипович однажды поделился с другом, географом и историком Фердинандом Фердинандовичем Врангелем. Они вместе шли по улице, когда Макаров неожиданно остановился и проговорил: «Надо построить ледокол такой силы, чтобы он своим весом мог ломать полярные льды». Вскоре после этого разговора адмирал подал в морское министерство заявку, в которой подробно разъяснял необходимость строительства ледокола. Резолюция министра звучала примерно так: «Идея замечательная, но денег мы не дадим». Тогда Макаров организовал заседание Академии наук, на котором выступил перед учеными с пламенной речью. «Северный морской путь нужно осваивать напролом», – призывал адмирал. Научное сообщество идеи Степана Осиповича поддержало. Морскому министерству ничего не оставалось, как уступить. Макарову выделили 3 миллиона рублей на создание и постройку ледокола. И вот в 1899-м, после успешных испытаний, Ермак пришел в Кронштадт. Это был настоящий триумф. В том же году во льдах на Балтике, близ шведского острова Готланд, застрял броненосец генерал Апраксин. Ермак двинулся ему на помощь. Операция по спасению длилась почти месяц. И в результате ледокол вытащил тяжелый военный корабль из ледяного плена и бережно провел его через замерзший залив в родной порт. Потом были 3 арктических экспедиции, в которых Ермак показал себя как мощное и надежное судно. Едва адмирал Макаров вернулся из последней экспедиции, грянула русско-японская война. Его назначили командующим Тихоокеанской эскадры на броненосце «Петропавловск». 31 мая 1904 года был бой. Корабль подорвался на якорной мине и затонул. Степан Осипович вместе с большей частью команды погиб. А его главное детище, ледокол «Ермак», прожило еще долгую жизнь. В 1941 году ледокол был мобилизован для участия в Великой Отечественной войне. Он действовал на северном направлении, выводил на боевые позиции корабли и подводные лодки. За боевую службу «Ермак» был награжден орденом Ленина. Степан Осипович Макаров положил начало эпохе мощных ледоколов. И пусть его «Ермак» в сравнении с современными кораблями выглядел бы почти игрушечным, прав был друг адмирала – Фердинанд Врангель, который еще в 1913 году сказал: «Сдается мне, что в близком будущем Россия развернет во всей своей мощи неисчерпаемые силы ее народа, и смелая мысль русского богатыря Макарова будет осуществлена».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Журналист Илья Муромский.
3: На воскресных проповедях я нередко слышу один и тот же тезис – правда, в разной обертке. Суть его заключается в том, что в нашей жизни все случайности вовсе не случайны. Да и вообще, если ты искренне веришь в Бога и в Его святой промысел, то невозможно одновременно верить в случайности. И как-то раз по долгу волонтерской службы мне необходимо было связаться с командиром одного из подразделений, к которым я регулярно ездил с гуманитарной помощью. До этого я списывался с другим человеком, который совсем недавно вернулся домой. И он мне дал контакт своего командира с позывным «Дед», со словами, что помощь нужна не сейчас, а в каком-то обозримом будущем. Надо сказать, что до этого я связывался с этим подразделением через муромских казаков, так как сам являюсь потомственным и действующим казаком. И как раз вот этот человек, который, слава богу, вернулся домой живым и здоровым, тоже является казаком. И вот после того разговора прошло несколько недель. Я даже стал забывать о нем. Но совсем недавно, листая старые переписки и удаляя ненужное, нашел этот диалог. В нем был номер того командира, с которым я должен был связаться. Я позвонил, и он почти сразу поднял трубку. Дед меня узнал и сказал, что как раз сегодня про меня вспоминал. И сам хотел написать. Я спрашиваю: а кто же намекнул? «Ты понимаешь, — говорит мне дед, — я каждый раз, когда возвращаюсь домой, к себе в Муром, иду в храм на службу и причащаюсь, а потом захожу в Преображенский монастырь приложиться к частице мощей святого Ильи Муромца. И вот буквально сегодня там шла экскурсия для паломников, которые тоже приехали приложиться к мощам. И экскурсовод стал рассказывать, что Илья Муромец традиционно считается первым казаком на Руси. И я сразу про тебя вспомнил. И сам захотел связаться, так как нам очень нужна помощь. А тут ты сам позвонил. На мой взгляд, чудеса не обязательно должны иметь сверхъестественную окраску. Главное чудо, которое являет нам Господь, это то, насколько точно и удивительно Он являет свой промысел в нужное время и в нужном месте. Господь все управлял. Управил и в этот раз.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Ветхозаветные первосвященники времен земной жизни Христа вряд ли могут вызвать хотя бы немного симпатии у христиан, ведь именно эти люди приняли решение об убийстве Спасителя. Но вот что любопытно. Евангелие рассказывает о них довольно сдержанно и отнюдь не стремится превратить их в абсолютных злодеев. Сегодня в православных храмах во время литургии звучит отрывок из 11 главы Евангелия от Иоанна. В этом отрывке рассказывается о том, как и почему первосвященники решили убить Господа нашего Иисуса Христа.
2: Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать. Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него. И придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его.
3: Повесть, якуда имут его.
1: Мир, как известно, не черно-белый. А значит, и люди с их мыслями, словами, стремлениями и поступками тоже не черно-белые. И у самого страшного преступника в жизни обязательно было что-то доброе. Были те, кто его любил и кого любил он. Мы только что услышали евангельский отрывок, в котором не было ни одного слова, произнесенного Христом. Весь этот отрывок представляет собой рассказ апостола Иоанна Богослова о решении первосвященников и фарисеев убить Христа. Иоанн Богослов писал свое Евангелие через несколько десятилетий после описываемых им событий. Он знал, что решение первосвященников оказалось, как ни парадоксально, промыслительным, а слова первосвященника Каиафы – пророческими. Удивительно, но Каиафа выступил здесь как глашатай воли Божией, при том, что сам он ее не осознавал. Он говорил совсем о другом, но Бог использовал Каиафу подобно тому, как он использовал библейскую Валаамову ослицу, которая начала возвещать волю Божию тогда, когда люди отказывались слышать Бога. Впрочем, апостол Иоанн не сравнивает Каиафу с ослицей. Он пишет, что Каиафа предсказание о смерти Спасителя за народ произнес по должности, будучи на тот год первосвященником. Да, Каиафа ошибается и не понимает. Да, он делает дурное дело, но тем не менее он законный первосвященник, и через него действует Бог. Но действует так, что сам Каиафа не в состоянии осознать это действие Божие. Когда мы слышим прозвучавшие сегодня евангельские строки, то, конечно, мы не можем не задаваться вопросом, а всегда ли можно сказать, что слова законно поставленных священнослужителей истинны точно так же, как слова Каиафы? Или в Евангелии мы имеем дело с исключением, которое не стоит возводить в правило? Для ответа на эти вопросы нам стоит обратиться к более широкому евангельскому контексту. Есть ли у нас хотя бы еще один евангельский пример подобного рода? Первосвященники говорили довольно много, но есть ли в Евангелии еще оговорки, подобные той, которую мы сегодня услышали? Нет. Это уникальный случай. Из этого можно сделать, как кажется, вполне обоснованный вывод. То, что Бог сделал через первосвященника Каиафу, исключение. А вместе с этим и предостережение всем тем, кто полагает, будто бы он в силу своей должности становится способен всегда знать волю Божию и возвещать ее. Воля Божия познается не должностями, а сердечной чистотой. И именно к ней мы должны стремиться.

0: Пасхальная радость беспредельна. В ней растворяется всякая скорбь и сомнение. Протоиерей Георгий Флоровский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Прохаживаясь майским вечером вдоль палисадника, вы, еще не видя кут белоснежного жасмина, догадываетесь о его присутствии благодаря тонкому аромату соцветий. А вот и сам жасмин скромный, молчаливый, неописуемо прекрасный. Один из лучших подарков садоводам чаровницы весны. Истинный христианин, жизнь которого, по слову апостола Павла, является подлинным украшением учения Христова, именно таков – Божий человек и при молчании уст щедро делится благодатью Святого Духа с окружающими его людьми.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 18 мая, Международный день музеев. О важности сотрудничества церкви и музеев пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил Самохин.
2: Первый Александрийский музеон, основанный в 290 году до Рождества Христова, был вполне религиозным учреждением. Хотя он исполнял в основном функции учебного заведения, был посвящен музам, и директор его назывался жрецом. Некоторый религиозный трепет в отношении музейных сотрудников к экспонатам можно увидеть и сейчас. Сохранность и состояние древних предметов искусства становится для многих музейщиков смыслом жизни. Именно представители музейного сообщества в свое время смогли спасти для нашей Родины и Церкви немало храмов, древних иконописных образов и предметов церковного искусства. Правда, ни для кого не секрет, что когда верующие захотели вернуть захваченные в годы гонений святыни обратно в храмы, именно музейщики стали противниками этого процесса под предлогом того, что святыни – это и не святыни вовсе, а объекты культурного наследия. Слава Богу, такое стремление превратить святыни в экспонаты есть далеко не у всех почтенных представителей музейного сообщества. Сейчас чаще всего музеи и храмы прекрасно сотрудничают, находя баланс между сохранностью святынь и их доступностью для молитвы. Для нас же, людей верующих, такой взгляд со стороны служит хорошим напоминанием. Если мы не хотим, чтобы наши святыни стали всего лишь предметами культурного наследия, мы сами просто обязаны стремиться к тому, чтобы стать наследниками живой веры, искренней молитвы, христианской святости. И тогда дыхание Духа Божия в церкви не позволит превратить ее в музей. Учреждение почтенное, но посвященное исключительно прошлому.
0: Актуальная тема.
3: Прервемся на рекламную информацию о наших проектах.
4: Семья – это счастье. А большая семья – большое счастье.
5: Приглашаем вас стать участниками Всероссийской недели семьи «Семья Фест», которая пройдет с 24 по 31 мая.
6: Вас ждут музыкальные и творческие программы, выставки и кинопоказы, спортивные состязания, семейные шествия, соборный молебен и многое другое.
5: Все подробности о мероприятиях можно узнать на сайте radiovera.ru, а также в сообществе ВКонтакте «Семья Фест. Неделя семьи». Больше семья, больше любви. Категория 0+.
3: Это была рекламная информация о наших проектах.
7: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
8: Чтобы понять настоящее.
7: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
9: Чему же учит нас история?
7: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области священник Алексей Дудин.
2: Я знаю одного инвалида-колясочника, ее зовут Ольга. У нее сын болеет, некому помочь. И вот она, пребывая в своем горе, безвылазном, беспросветном, начала унывать. Окружающие люди увидели это и стали спрашивать, чем же тебе помочь? Но вы знаете, как тяжело бывает из человека вытянуть то, в чем человек нуждается, особенно если человек уже отчаялся. И вот только по косвенным признакам выяснилось, что она имеет желание выезжать на балкон. Не имея такой возможности сделать на коляске, она просит, чтобы ей сделали небольшие сходни, на которых бы она могла проехать и попасть на этот балкон. Вроде бы дело-то не хитрое. А кто будет этим заниматься? В государственные программы это не входит. И вот нашлись добрые люди, которые сделали вроде бы простую, дешевую, но столь необходимую для этой женщины вещь. И Ольга, выезжая на балкон теперь, радостно смотрит на свое сельское поселение. Она вновь обрела радость в этой жизни. И она говорит, я вновь почувствовала, что я нужна, и что надо жить, преодолевая себя, и радоваться тому, что дал тебе Бог. Как зачастую немного нужно человеку для того, чтобы вновь вернуть ему радость жизни. Как немного надо приложить тепла, усилия и своего труда для того, чтобы вновь эта жизнь заиграла перед человеком красками и вновь обрела свой смысл.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 18 мая, церковь молитвенно вспоминает святую великомученицу Ирину, обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского и чествует икону Божией Матери «Неупиваемая чаша».
4: Икона Божией Матери «Неупиваемая чаша» была обретена в Серпухове в 1878 году. В Тульской области жил некий отставной солдат, который был одержим пьянством. Он пропил все, нищенствовал, от алкоголя у него отнялись ноги. Однажды во сне он увидел старца, который приказал ему идти в Серпухов, в монастырь Владычицы Богородицы и отслужить молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». На четвереньках отправился нищий в Серпухов. Во Владычном монастыре все удивились просьбе отставного солдата. Там не знали о таком образе. Обыскали все и, наконец, нашли в темном коридоре иконку. На оборотной стороне ее была надпись «Неупиваемая чаша». Домой солдат возвратился уже свободным от своей пагубной страсти. Весть о чуде быстро распространилась по всей России. В 20-е годы след иконы затерялся. Но чудотворные списки хранятся в серпуховских монастырях, Высоцком и Владычном. Страдающие от пьянства, наркомании и прочих страшных пристрастий спешат вознести молитвы к Пресвятой Богородице об исцелении от недугов.
5: Пречистая Дева, Царица Небесная, спаси нас!

0: Истории великих шедевров.
1: Советский композитор Дмитрий Шостакович вошел в историю искусства прежде всего как создатель монументальных симфонических полотен. Стиль композитора ассоциируется с серьезной драматичной музыкой, высоким эмоциональным накалом и резонансными для своего времени сюжетами. Однако Шостаковичу прекрасно удавались и легкие жанры, причем легкие даже в исполнительском смысле. Так им созданы два фортепианных цикла пьес для детей – «Детская тетрадь» и «Танцы кукол». С последним сочинением связано несколько загадок. Если «Детская тетрадь» задумывалась как учебное пособие для дочери Галины, которая в то время, в 1945 году, училась в музыкальной школе, то «Танцы кукол», скорее всего, были написаны гораздо позже, когда дети Шостаковича уже стали взрослыми. Точных сведений о том, что именно побудило композитора приняться за детский цикл и когда он был создан, не сохранилось. Однако известно, что в основу пьес легли фрагменты из балетной музыки композитора, в особенности из балета «Светлый ручей». По некоторым свидетельствам, Дмитрий Дмитриевич решил запечатлеть в цикле свой детский сон об оживших игрушках, который запомнился ему на всю жизнь. «Танцы кукол» наполнены яркими образами и эффектными колористическими решениями, что делает эту музыку необыкновенно привлекательной для слушателей. Одной из наиболее известных пьес является «Вальс-шутка», напоминающий звучание музыкальной шкатулки. «Вальс-шутка» из цикла «Танцы кукол» Дмитрия Шостаковича прозвучит в исполнении Марии Гринберг. –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. В жизни каждого христианина случались ситуации, в которых на слова о вере он получал гневную отповедь. Но как реагировать на подобные ситуации? Отчасти ответить на этот вопрос помогает отрывок из 17 главы книги «Деяний апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Пришедши же в Амфиполь и Аполлонию, недоста в Солунь».
3: Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть

0: Ча, что эти всесветные возмутители пришли и сюда, а Иасон принял их, и все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем, Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но сии, получив удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верею, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин, и из мужчин немало. Но когда фессалоникские иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом Слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин, и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились.
1: «Яко скорее придут к нему из Идоша».
2: Когда я прочитал этот текст для того, чтобы дать комментарий, мне показалось, что он довольно сильно расходится с нашим сегодняшним опытом. Ведь современные верующие редко проповедуют во враждебных аудиториях. Однако, задумавшись, я понял, что мои рассуждения рождены из опыта того, кто вырос и продолжает жить в церковной семье. Действительно, где обычно проповедует священник? Либо перед прихожанами, либо перед теми, кто его пригласил. Другое дело – люди, которые обратились ко Христу во взрослом возрасте. Ведь их проповедь нередко звучит в индифферентной, а порой и враждебной среде. У кого-то супруг или супруга, у кого-то родители или, наоборот, дети остаются неверующими и бывают настроены против не только каких-то явно христианских слов, но даже простых христианских дел. В сегодняшнем чтении мы слышим историю апостола Павла и его спутников, которые приходят в город Фессалоники и проповедуют в синагоге в течение 3 недель. Наконец, когда местные иудеи разобрались в том, что им проповедуется, они обвинили их в нарушении традиций и чуть ли не революционной пропаганде. Не тратя время на споры и объяснения, Павел уходит в город Верию, где его проповедь встречает меньшее сопротивление. Впрочем, через время те, кто был настроен к нему враждебно в Фессалониках, мешают его проповеди в Верии, что побуждает Павла уйти в сторону Афин. Что ж, встречая трудности, он не тратит много сил на борьбу с ними, но уходит проповедовать дальше. И хотя бывали города, в которых он жил подолгу, кажется, большей частью он именно странствовал. При этом не он один был героем сегодняшнего отрывка. Апостол шел из города в город, но в каждом из них оставались уверовавшие ученики, входившие в местные иудейские общины. На них могла сказываться вся враждебность тех, кто не принял Павлова благовестия. С ними враждовали оставшиеся иудеи, может быть, приходившиеся им друзьями или даже родственниками. И все же ученики оставались верны своему призванию, о чем мы хорошо знаем из 2 посланий апостолов те же Фессалоники, которые в итоге через века стали христианским городом. Но каким же образом ведут себя верующие, о которых мы слышим в сегодняшнем отрывке? Во-первых, сам Павел и его спутники ни с кем не конфликтуют. Они не доказывают свою правоту силой. Во-вторых, христиане Фессалоник и Верии остаются верны своему выбору и живут по вере, трудясь и перенося испытания с терпением. Пожалуй, и нам, в каких бы условиях мы ни оказались, важно помнить их пример и поступать так же.
3: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Яна Юревич, журналист, пишет стихи на духовные темы.
0: Частное мнение.
2: Недавно мы запланировали семейную поездку в Казань. Уже купили билеты на поезд. Но за несколько дней до отъезда выяснилось, что муж с нами поехать не сможет. Он фотограф и внезапно получил заказ на фотосъемку как раз в один из дней, которые мы должны были провести в другом городе. Отказаться или перенести съемку нельзя. Поменять билеты тоже не было возможности. На весенние каникулы в Казань из Сибири приезжали мои родители и братья. Мы собирались провести эти дни все вместе. Решено было планы не отменять. И раз не получается поехать всей семьей, то отправимся втроем. Я и два наших сына, 8 и 6 лет. Накануне отъезда я распереживалась. Наш поезд приходил в Казань утром, а мои родители прибывали в тот же день, но вечером, и не было никаких знакомых, которые могли бы встретить и помочь добраться до места, где мы будем жить. Конечно, когда приезжаешь даже в незнакомый город налегке, то все не так уж сложно. Но когда нужно держать за руки двоих детей и при этом как-то умудриться тащить увесистую сумку с вещами, все совсем по-другому. Но все-таки я решила ехать. Очень уж хотелось с родителями и братьями встретиться и в Казани побывать. И знаете, Господь все так управил, что я не осталась одна. Когда мы сели в поезд, оказалось, что с нами в купе едет до Казани девушка Алина. Мы познакомились, разговорились. Алина рассказала много интересного про свой город. Посоветовала, куда лучше сходить с детьми. И за такой небольшой отрезок времени возникла между нами ниточка дружбы. К моменту, когда нужно было выходить из поезда, у меня было чувство, что мы знакомы уже несколько лет. Алина оказалась очень заботливой и помогла нам выйти с вокзала. А чтобы выйти в город, нужно было преодолеть надземный переход с большим количеством ступеней. Сначала вверх, потом вниз. К тому же нас окружила толпа школьников, которые ехали в том же поезде, что и мы. В общем, если бы не забота Алины, которая помогала мне с ребятами и показывала дорогу, даже выход с вокзала в город стал бы для меня тяжелым испытанием. А так, все вместе, мы благополучно добрались до стоянки такси. И даже здесь Алина позаботилась. Вызвала на машину и ждала, пока она приедет, чтобы удостовериться, что с нами все хорошо. Прощаться с Алиной мне было немного грустно. Я ощущала это в полной мере, как расставание с близким человеком. Поездка прошла прекрасно. Казань и мне, и детям очень понравилась. У меня осталось впечатление радости, неспешности и уюта. И отдельным теплым воспоминанием осталась встреча с Алиной. И эта ниточка дружбы, которая нас связала. Господь в очередной раз показал мне, что каждая встреча, каждый человек в нашей жизни – не случайность. Любящий Отец, видя наши нужды и трудности, действует через людей. И главное – не забывать, что абсолютно каждый из нас может стать для другого тем, через кого будет действовать Господь.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: С 20 мая в 10 вечера слушайте повесть Лидии Алексеевны Чарской «Грозная дружина». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Подробное расписание вечернего литературного вещания смотрите на сайте radiovera.ru. Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

Сегодня, 18 мая, Церковь молитвенно вспоминает святую великомученицу Ирину, обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского и чествует икону Божией Матери «Неупиваемая чаша». Святая великомученица Ирина жила в первом веке. Девушка родилась в семье язычника Ликиния, правителя области Мигдония, современной Македонии. До крещения она носила имя Пенелопа. От своего учителя Апелиана Пенелопа услышала о Христе и его последователях, христианах. Девушка уверовала и приняла крещение от апостола Тимофея, ученика апостола Павла. Ее нарекли Ириной. Ликиний разгневался, узнав о выборе дочери. Он приказал бросить девушку под копыта диких лошадей. Но кони не тронули Ирину. Они начали топтать Ликиния. По горячей молитве Ирины Ликиний был исцелен. Увидев такое чудо, семья Ирины и многие тысячи горожан уверовали во Христа. Ирина с Апелианом и апостолом Тимофеем отправились на проповедь. Под влиянием ее горячей убежденности и искренности все больше жителей области принимали христианство. Правители многих городов заточали Ирину в темницу, приговаривали ее к пыткам. Мученица многое вытерпела, но не отреклась от веры. По молитвам Ирины произошло немало чудес. По преданию, Господь открыл Ирине время ее кончины. Тогда она удалилась к горной пещере и, осенив себя крестным знамением, вошла в нее. Ирина попросила своих спутников затворить вход большим камнем. На четвертый день христиане вернулись к пещере, но тела святой Ирины там не было. Святитель Дмитрий Ростовский писал: «Насколько высока честь мученичества измерил сам Сын Божий распростертыми на кресте руками. Он нашел эту честь выше всяких почестей, которые получат чины всех святых». Церковь прославляет великомученицу Ирину и просит ее: «Святая Ирина, моли Бога о нас».

0: Воскресение Христово – это победа любви. Митрополит Сурожский Антоний Блум. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: В одном из писем художник Владимир Фаворский писал своей супруге Марии: «Возлюбленная моя Мария Владимировна, ты – фундамент моей жизни». Семья в жизни известного графика действительно была его главной опорой, местом вдохновения, обителью безграничной нежности и любви. Мария и Владимир познакомились в 1911 году. Тогда они были студентами Московского университета, обучались художественному ремеслу. Оба талантливы и перспективны, они быстро нашли общий язык. Со временем молодые люди полюбили друг друга и в 1912 году стали мужем и женой. В мае 15 года у супругов родился долгожданный первенец Никита. А уже через пару месяцев Владимира мобилизовали и отправили на фронт. Мария тяжело переживала расставание с мужем. Позже в своих мемуарах она вспоминала: «Смотрю на его милое лицо, и невыносимо мне, что, может, больше никогда его не увижу. И нет терпения, нет другого выхода в обессиленной душе, только слезы. Володя, ты, может быть, больше не вернешься. Бог милостив», — говорит он серьезно. Три долгих года Мария ждала возвращения любимого супруга. Поддержка родителей, забота о сынишке и надежда на скорую встречу с Владимиром придавали ей сил. И в 1918 году Владимир Андреевич наконец-то вернулся с фронта в звании прапорщика и с Георгиевским крестом на груди. После возвращения Владимир с головой погрузился в работу. Как раз в то время были сделаны первые его известные гравюры. Но недолго продлилась спокойная жизнь супругов. Началась гражданская война. Мария с сыном поселились в городе Загорск. Так тогда назывался подмосковный Сергиев Посад. А Владимир был призван в ряды Красной Армии. И вновь разлука, тревога друг за друга и редкие письма, которые доходили до адресатов, чудом. Вот какие строки отправлял Владимир жене. «Милая моя Маруська, пишу тебе, а что писать, не знаю. Потому ли, что много, потому ли, что сумбурно. Главное, мне хочется узнать об тебе. Как ты там? Очень хочется мне надеяться, что у тебя все благополучно, и ты набралась бодрости и не унываешь». Возвращаясь домой с фронта, Владимир заболел сыпным тифом. С огромным трудом Марии удалось поставить на ноги мужа. В 1921 году у супругов родился сын Иван, а через несколько лет на свет появилась дочь Мария. Воспитанием детей Фаворские занимались вместе. По характеру супруги были очень разными. Мария эмоциональная и активная, Владимир задумчивый и неторопливый. Но была у супругов общая цель – сделать ребятишек счастливыми. Когда сын и дочь стали проявлять интерес к работе родителей, Фаворские вместе стали учить их художественному мастерству. Дружную семью Фаворских разделила война. Супругов отправили в эвакуацию в город Самарканд. Старший сын Никита ушел добровольцем на фронт и вскоре пропал без вести. Младший, Иван, погиб в 1945 году. Мария переживала эту трагедию острее и эмоциональнее, чем муж. Владимир старался создать вокруг супруги атмосферу полного спокойствия и любви. Он кормил ее, ухаживал, водил на прогулки, читал книги на ночь. Мария и Владимир Фаворские прожили вместе более полувека. И до конца своих дней они сумели сохранить чуткость и нежность друг к другу.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Ветхозаветные первосвященники времен земной жизни Христа вряд ли могут вызвать хотя бы немного симпатии у христиан, ведь именно эти люди приняли решение об убийстве Спасителя. Но вот что любопытно. Евангелие рассказывает о них довольно сдержанно и отнюдь не стремится превратить их в абсолютных злодеев. Сегодня в православных храмах во время литургии звучит отрывок из 11 главы Евангелия от Иоанна. В этом отрывке рассказывается о том, как и почему первосвященники решили убить Господа нашего Иисуса Христа.
2: Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать. Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него. И придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его.
3: Повесть, якуда имут его.
1: Мир, как известно, не черно-белый. А значит, и люди с их мыслями, словами, стремлениями и поступками тоже не черно-белые. И у самого страшного преступника в жизни обязательно было что-то доброе. Были те, кто его любил и кого любил он. Мы только что услышали евангельский отрывок, в котором не было ни одного слова, произнесенного Христом. Весь этот отрывок представляет собой рассказ апостола Иоанна Богослова о решении первосвященников и фарисеев убить Христа. Иоанн Богослов писал свое Евангелие через несколько десятилетий после описываемых им событий. Он знал, что решение первосвященников оказалось, как ни парадоксально, промыслительным, а слова первосвященника Каиафы – пророческими. Удивительно, но Каиафа выступил здесь как глашатай воли Божией, при том, что сам он ее не осознавал. Он говорил совсем о другом, но Бог использовал Каиафу подобно тому, как он использовал библейскую Валаамову ослицу, которая начала возвещать волю Божию тогда, когда люди отказывались слышать Бога. Впрочем, апостол Иоанн не сравнивает Каиафу с ослицей. Он пишет, что Каиафа предсказание о смерти Спасителя за народ произнес по должности, будучи на тот год первосвященником. Да, Каиафа ошибается и не понимает. Да, он делает дурное дело, но тем не менее он законный первосвященник, и через него действует Бог. Но действует так, что сам Каиафа не в состоянии осознать это действие Божие. Когда мы слышим прозвучавшие сегодня евангельские строки, то, конечно, мы не можем не задаваться вопросом, а всегда ли можно сказать, что слова законно поставленных священнослужителей истинны точно так же, как слова Каиафы? Или в Евангелии мы имеем дело с исключением, которое не стоит возводить в правило? Для ответа на эти вопросы нам стоит обратиться к более широкому евангельскому контексту. Есть ли у нас хотя бы еще один евангельский пример подобного рода? Первосвященники говорили довольно много, но есть ли в Евангелии еще оговорки, подобные той, которую мы сегодня услышали? Нет. Это уникальный случай. Из этого можно сделать, как кажется, вполне обоснованный вывод. То, что Бог сделал через первосвященника Каиафу, исключение, а вместе с этим и предостережение всем тем, кто полагает, будто бы он в силу своей должности становится способен всегда знать волю Божию и возвещать ее. Воля Божия познается не должностями, а сердечной чистотой, и именно к ней мы должны стремиться.

0: юный лес, в зеленый дым одетый, теплых гроз нетерпеливо ждет. Все весны дыханием согрет, все кругом и любит, и поет. Алексей Толстой. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Оправдание – дело привычное. Почти каждый сталкивался с необходимостью объяснить свои действия. Не успел, не заметил, все пошло не так. Почему же мы пытаемся сгладить наши недочеты оправданием? Дело, скорее всего, в том, что мы защищаем свое самолюбие, маскируем ошибки или хотим избежать конфликтов. Сказать «это не моя вина» проще, чем признать «да, я поступил неправильно». Оправдание – это защитный рефлекс. С другой стороны, если что-то пошло не так, то нам хочется объяснить, почему. Бывают ситуации, которые не позволили выполнить обещанное. Иногда оправдания необходимы. Если обстоятельства действительно помешали, объяснение поможет избежать несправедливости, обиды, недоверия. Но если приходится часто оправдываться или просто объясняться, это повод задуматься. Возможно, причина в отсутствии дисциплины или в излишней беспечности. Зачастую мы оправдываемся, когда чувствуем вину или подозреваем, что нам не верят. Да, в самом слове «оправдание» кроется корень «прав». То есть мы хотим остаться правыми, несмотря на совершенную ошибку. Верен ли такой подход? Это каждый решает сам. Как писал в дневниках Михаил Пришвин, «Если судить самого себя, то всегда будешь судить с пристрастием или больше в сторону вины, или в сторону оправдания». И вот это неизбежное колебание в ту или иную сторону называется совестью. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова. Радио «Вера». Актуальная тема.
3: О правде и лжи епископ Покровский и Новоузенский Феодор.
4: Сразу же хотелось бы вспомнить слова Господа, что именно делал лжец, отец лжи. Он лестью, лукавством и лжи подтолкнул первых людей к их падению, отчего человек стал смертным, страстным и тленным. Ложь – это не просто грех. Наверное, человек никогда бы не грешил, если бы не обманывался посылами греха. Как говорит святитель Василий Великий, ад невозможно сделать привлекательным, поэтому дьявол делает привлекательной дорогу туда. Грех всегда обманывает человека, и в каждом своем падении согрешивший становится заложником лжи. Согласно поучению преподобного Авва Дорофея, ложь проявляется трояко – мыслью, словом и самой жизнью. И надо сказать, что ложь словом – это уже сознательное искажение действительности, действие против воплощенного Слова Божия, Господа нашего Иисуса Христа. Причинами человеческой лжи после грехопадения становятся сластолюбие, сребролюбие, словолюбие, явившиеся от того, что человек стал подвержен страстям. А на вопрос о том, что делать, если нам кажется, что правда только навредит, ответить однозначно, возможно ли ложь во спасение, нельзя. Если утаивание правды или ее части поможет другому человеку, это один вопрос. А вот на вопрос, приведет ли ложь к спасению нашей души, ответ однозначный – нет. Ложь заключает двери к молитве. Ложь изгоняет веру из сердца человека. Господь удаляется от человека, творящего ложь. Так учит свидетель Феофан Затворник.
1: Актуальная тема. Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
5: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях психолог, мама 8 детей Евгения Ульева. Разговор пойдет о святости и духовной жизни в современном мире. В частности, наша гостья поделится своим опытом общения со старцем Илием Ноздряным. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о ветхозаветной книге «Псалтирь», о ее смыслах и влиянии на мировую культуру. Сегодня у нас в студии священник Александр Сатомский. И разговор пойдет о месте псалмов среди других текстов Библии.
1: Светлый вечер на Светлом радио.
6: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на Радио «Вера» каждый вечер в 21.05.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Ольга Ольховская, о которой я узнала из электронных СМИ, живет в поселке Целинный Краснокаменского района Забайкальского края. Работает директором местной школы, занимается приусадебным хозяйством. А еще она очень многодетная мама. Кроме трех родных дочерей, у нее 23 приемных ребенка. Весной 2009 года в Краснокаменском комитете по управлению образованием проходила акция «Возьми ребенка на лето к себе в семью». И директор сельской школы решила показать коллегам хороший пример. Так в семье Ольги и Эдуарда Ольховских появился 6-летний Дима. Но лето прошло, а мальчик остался у Ольховских. В следующем году взяли из детдома Вадима, чуть позже девочек Стасю и Настасью. А потом выяснилось, что у многих подопечных детей в разных сиротских учреждениях жили родные братья и сестры. Все они тоже стали членами этой дружной семьи. Настолько многочисленны, что имена некоторых ребят здесь дублируются. У Ольховских живут две Даши, две Гели и два Романа. Муж Ольги работает вахтовым методом далеко от дома, поэтому на его каждодневную помощь по хозяйству рассчитывать не приходится. Но супруга не унывает. «Это не я с детьми справляюсь, а они со мной», – шутит Ольховская. В их девятикомнатном доме всегда порядок, а все обязанности распределены между ребятами по принципу делегирования полномочий. В этом Ольге Александровне помогает многолетний опыт работы педагогом и директором школы. Старшие девочки готовят еду, средние забирают малышей из садика. Мальчишки занимаются уборкой, доят коров, поясняет многодетная мама. А еще Ольга разрешает ребятам приносить животных с улицы. Она уверена, что забота о слабых и беззащитных приучает детей к ответственности. У Ольховских живет множество питомцев. Собаки, кошки, ежик, крысы и даже енот. Старшие дети называют маму Ольгу человеком слова, который всегда сдерживает свои обещания. Она служит примером для всей семьи, в которой царят уважение и взаимодействие. И где строго запрещены ложь, хвастовство и эгоизм. У каждого ребенка есть все необходимое для учебы и досуга. Но самое главное, на мой взгляд, что у ребят есть любимые мама и папа. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вы слушаете радио «Вера».
2: Сегодня, 18 мая, церковь молитвенно вспоминает святую великомученицу Ирину, обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского и чествует икону Божией Матери «Неупиваемая чаша». Преподобный Иаков Железноборовский родился во второй половине XIV века в городе Галиче-Костромском в боярской семье. Юношей он пришел к преподобному Сергию Радонежскому и принял от него монашеский постриг. В 1392 году он по благословению покинул Троицкую обитель и поселился в глухом лесу у железных рудников в местечке Железный Барок. Со временем близ отшельника стали жить другие монахи. В монастыре находили приют укрывавшиеся от набегов Золотой Орды крестьяне. О святости жизни Иакова было известно его современникам. Так великий князь Василий Дмитриевич просил у Иакова Железноборовского молитв и благословения для своей супруги Софии Витовтовны, тяжело болевшей накануне родов. Подвижник предсказал чете благополучное рождение сына Василия. Через 35 лет великий князь Василий Васильевич, сын Софии, посетил обитель преподобного Иакова и с благодарностью молился там. Мощи святителя Железноборовского были обретены в 1613 году.
3: Господь
2: прославил преподобного Иакова Железноборовского еще при жизни. По молитвам игумена не раз происходили чудесные исцеления. Продолжались они и после смерти преподобного. Церковь почитает его и обращается к нему за молитвенной помощью. Святой преподобный Иаков, моли Бога о нас. –

Детство Алексея Фатьянова прошло в Вязниках, в родительском двухэтажном доме с колоннами напротив Казанского собора. Мальчишкой он увлекался рыбалкой, разведением голубей и чтением. Отец поэта, владелец нескольких иконописных мастерских, собрал богатую библиотеку. И Алеша с удовольствием проводил в ней по много часов. После революции имущество Фатьяновых было национализировано, дом отобрали, и семья переехала в поселок Лосиноостровский под Москвой. Здесь Алексей окончил школу, поступил в театральную студию Алексея Дикого. Из Подмосковья он был призван в армию в 1940 году, прошел Великую Отечественную, участвовал в концертных бригадах, был военным корреспондентом. За годы войны в соавторстве с композитором Василием Соловьевым-Седым написал более десятка песен, подхваченных бойцами на всех фронтах. Вернулся в Москву известным автором. Вскоре был принят в Союз писателей. Казалось, этот отважный фронтовик и талантливый поэт уже не имел ничего общего с тем мальчишкой, который гонял голубей в Вязниках. Однако сам Алексей Иванович признавался, что во снах он часто видел родительский дом возле Казанской церкви, зеленые берега Клязьмы, узкие улочки провинциального городка. Казалось, что счастлив он может быть только там, на Владимирщине. Каждое лето Фатьянов приезжал в город детства. Там в теплые месяцы 1946 и 1947 годов им были созданы несколько ярких песен. Одна из них в городском саду играет духовой оркестр на музыку Матвея Блантера. Она посвящена прогулкам в Вязниковском летнем парке. В 50-х годах этот уютный зеленый уголок города был очень востребован в жаркие дни. Здесь можно было побродить по тенистым аллеям, послушать живую музыку, выпить стаканчик лимонада в буфете, посмотреть фильм в летнем кинотеатре. Фатьянов в своем стихотворении правдиво запечатлел эпизод истории родного городка, а музыка Матвея Блантера сделала это произведение любимым не только в Вязниках, но и во всей России.

одинок такой, как ты, желанный, видно, нет пути. Прошел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился, и думать

мира я с такой, как ты, не встретился и думать не додумался, что встречу я тебя.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. В жизни каждого христианина случались ситуации, в которых на слова о вере он получал гневную отповедь. Но как реагировать на подобные ситуации? Отчасти ответить на этот вопрос помогает отрывок из 17 главы книги «Деяний апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.

0: великое множество, так и из знатных женщин немало. Но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда, а Иасон принял их, и все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем, Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но сии, получив удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин, и из мужчин немало. Но когда фессалоникские иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом Слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин, и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились.
1: Яко скорее придут к нему из Идоша.
2: Когда я прочитал этот текст для того, чтобы дать комментарий, мне показалось, что он довольно сильно расходится с нашим сегодняшним опытом. Ведь современные верующие редко проповедуют во враждебных аудиториях. Однако, задумавшись, я понял, что мои рассуждения рождены из опыта того, кто вырос и продолжает жить в церковной семье. Действительно, где обычно проповедует священник? Либо перед прихожанами, либо перед теми, кто его пригласил. Другое дело – люди, которые обратились ко Христу во взрослом возрасте. Ведь их проповедь нередко звучит в индифферентной, а порой и враждебной среде. У кого-то супруг или супруга, у кого-то родители или, наоборот, дети остаются неверующими и бывают настроены против не только каких-то явно христианских слов, но даже простых христианских дел. В сегодняшнем чтении мы слышим историю апостола Павла и его спутников, которые приходят в город Фессалоники и проповедуют в синагоге в течение 3 недель. Наконец, когда местные иудеи разобрались в том, что им проповедуется, они обвинили их в нарушении традиций и чуть ли не революционной пропаганде. Не тратя время на споры и объяснения, Павел уходит в город Верию, где его проповедь встречает меньшее сопротивление. Впрочем, через время те, кто был настроен к нему враждебно в Фессалониках, мешают его проповеди в Верии, что побуждает Павла уйти в сторону Афин. Что ж, встречая трудности, он не тратит много сил на борьбу с ними, но уходит проповедовать дальше. И хотя бывали города, в которых он жил подолгу, кажется, большей частью он именно странствовал. При этом не он один был героем сегодняшнего отрывка. Апостол шел из города в город, но в каждом из них оставались уверовавшие ученики, входившие в местные иудейские общины. На них могла сказываться вся враждебность тех, кто не принял Павлова благовестия. С ними враждовали оставшиеся иудеи, может быть, приходившиеся им друзьями или даже родственниками. И все же ученики оставались верны своему призванию, о чем мы хорошо знаем из 2 посланий апостолов те же Фессалоники, которые в итоге через века стали христианским городом. Но каким же образом ведут себя верующие, о которых мы слышим в сегодняшнем отрывке? Во-первых, сам Павел и его спутники ни с кем не конфликтуют. Они не доказывают свою правоту силой. Во-вторых, христиане Фессалоник и Верии остаются верны своему выбору и живут по вере, трудясь и перенося испытания с терпением. Пожалуй, и нам, в каких бы условиях мы ни оказались, важно помнить их пример и поступать так же.
3: Апостольские чтения.

0: Актуальная тема.
1: Сегодня 18 мая, Международный день музеев. О Государственном русском музее настоятель Московского храма Живоначальной Троицы на Шабловке протоиерей Артемий Владимиров.
2: Ныне это крупнейший в мире по площади музей включает в себя 5 зданий Петербурга: Михайловский дворец, Мраморный дворец, Трогановский дворец, Летний дворец Петра, Михайловский и Летний сады, домик Петра I на Петровской набережной, и насчитывает более 410 тысяч единиц хранения произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного народного искусства. И сегодня всякий житель и посетитель северной столицы должен не раз в жизни, а всякий раз, когда ищет высокого досуга, войти под своды русского музея, который увековечил имя государя-миротворца Александра III. «Искусство должно быть величаво», — говорил Александр Сергеевич Пушкин. «И там, в залах русского музея, мы действительно возвышаемся духом, соприкасаемся с прошедшими эпохами. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Мы незаметно для себя входим во временное пространство русской культуры, питаясь теми высокими творческими замыслами, которые запечатлены в картинах наших живописцев, которые исходят от монументальных скульптур».
0: Актуальная тема.

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
1: Возьмите радио с собой.
2: Радио с собой.
1: Скачайте мобильное приложение «Радио Вера», и ваши любимые программы всегда будут с вами. Прямой эфир и информация о звучащей композиции, православный календарь и Евангелие дня теперь доступны в бесплатном приложении для Android, iOS и Windows Phone. «Радио Вера» всегда рядом.
2: Подробности на сайте radiovera.ru.

Сегодня, 18 мая, Церковь молитвенно вспоминает святую великомученицу Ирину, обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского и чествует икону Божией Матери «Неупиваемая чаша». Икона Божией Матери «Неупиваемая чаша» была обретена в Серпухове в 1878 году. В Тульской области жил некий отставной солдат, который был одержим пьянством. Он пропил все, нищенствовал, от алкоголя у него отнялись ноги. Однажды во сне он увидел старца, который приказал ему идти в Серпухов, в монастырь Владычицы Богородицы и отслужить молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». На четвереньках отправился нищий в Серпухов. Во Владычном монастыре все удивились просьбе отставного солдата. Там не знали о таком образе. Обыскали все и, наконец, нашли в темном коридоре иконку. На оборотной стороне ее была надпись «Неупиваемая чаша». Домой солдат возвратился уже свободным от своей пагубной страсти. Весть о чуде быстро распространилась по всей России. В 20-е годы след иконы затерялся, но чудотворные списки хранятся в серпуховских монастырях, Высоцком и Владычном. Страдающие от пьянства, наркомании и прочих страшных пристрастий спешат вознести молитвы к Пресвятой Богородице об исцелении от недугов. Пречистая Дева, Царица Небесная, спаси нас!

0: Храм Твой, Господи, в небесах, но земля тоже Твой приют. Расцветают липы в лесах, и на липах птицы поют. Николай Гумилев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В середине 19 века в России возрос интерес к национальной истории, культуре и традициям. Особенно это прослеживалось в сфере искусства. Русские художники, литераторы и музыканты стали чаще брать за основу своих произведений русские фольклорные и исторические сюжеты. Среди музыкантов эта идея принадлежала творческому объединению композиторов, которое образовалось в Санкт-Петербурге в конце 50-х, начале 60-х годов XIX века. В него входили 5 талантливых композиторов: глава кружка Милий Балакирев, Модест Мусоргский, Николай Римский-Корсаков, Цезарь Кюи и Александр Бородин. Своей целью они определили создание и развитие национальной русской музыки, поэтому изучали церковное пение и фольклор, чтобы использовать русские мотивы в музыкальных произведениях. В 1867 году художественный и музыкальный критик Владимир Стасов написал об этих композиторах в газете «Санкт-Петербургские ведомости». «Сколько поэзии, чувства, таланта и уменья есть у маленькой, но уже могучей кучки русских музыкантов». С этого момента объединение стали называть «могучей кучкой». Идеи этого кружка нашли особое отражение в опере, театрализованном музыкальном произведении. За основу сюжетов для опер композиторы не раз брали события из истории России. Так, в 1874 году на сцене Мариинского театра была поставлена опера Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Сюжетная линия создавалась по мотивам трагедии, написанной Александром Пушкиным о царе Борисе, который правил русским царством в годы смутного времени. Кроме этого, для написания либретто композитор использовал историю государства российского Николая Карамзина. Постановка понравилась публике, но получила и критические отзывы за музыкальную составляющую. В 1881 году Мусоргский умер, а оперу «Борис Годунов» спустя 15 лет отредактировал и представил Николай Римский-Корсаков. Именно в этой версии Борис Годунов получил широкую популярность. Кроме этой оперы, Римский-Корсаков дописал и представил еще одно музыкальное произведение Модеста Мусоргского – оперу «Хованщина». Мусоргский работал над ней вплоть до своей смерти, знакомился с трудами историков и документами. Опера погружала зрителей в атмосферу конца 17 века, когда в ходе стрелецкого бунта в Москве ненадолго утвердилась власть князя Ивана Хованского. Одним из самых ярких произведений представителей «могучей кучки» стала опера Александра Бородина «Князь Игорь». В ее основу лег сюжет памятника древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», который рассказывает о трагическом походе на половцев князя Игоря Святославовича из Новгород-Северского княжества. Сценарий для оперы подготовил критик Владимир Стасов. Опираясь на этот текст, Бородин создал либретто. Музыкант тоже обращался к летописям и даже половецкому фольклору, чтобы лучше воссоздать национальный колорит и атмосферу. Кроме опер, композиторы «могучей кучки» создали множество музыкальных шедевров, знаменитых в России и за рубежом. Их произведения смогли сочетать в себе глубокую любовь к русской культуре и музыкальное мастерство. Благодаря «могучей кучке» русская национальная музыка получила новый вектор развития и нашла свое продолжение в творчестве музыкантов последующих поколений. Сейчас оперы «Борис Годунов», «Хованщина» и «Князь Игорь» продолжают ставить в российских и зарубежных музыкальных театрах, где зрители могут услышать невероятную музыку и погрузиться в атмосферу исторического прошлого.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Ветхозаветные первосвященники времен земной жизни Христа вряд ли могут вызвать хотя бы немного симпатии у христиан, ведь именно эти люди приняли решение об убийстве Спасителя. Но вот что любопытно. Евангелие рассказывает о них довольно сдержанно и отнюдь не стремится превратить их в абсолютных злодеев. Сегодня в православных храмах во время литургии звучит отрывок из 11 главы Евангелия от Иоанна. В этом отрывке рассказывается о том, как и почему первосвященники решили убить Господа нашего Иисуса Христа.
2: Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать. Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него. И придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его.
3: Повесть, якуда имут его.
1: Мир, как известно, не черно-белый. А значит, и люди с их мыслями, словами, стремлениями и поступками тоже не черно-белые. И у самого страшного преступника в жизни обязательно было что-то доброе. Были те, кто его любил и кого любил он. Мы только что услышали евангельский отрывок, в котором не было ни одного слова, произнесенного Христом. Весь этот отрывок представляет собой рассказ апостола Иоанна Богослова о решении первосвященников и фарисеев убить Христа. Иоанн Богослов писал свое Евангелие через несколько десятилетий после описываемых им событий. Он знал, что решение первосвященников оказалось, как ни парадоксально, промыслительным, а слова первосвященника Каиафы – пророческими. Удивительно, но Каиафа выступил здесь как глашатай воли Божией, при том, что сам он ее не осознавал. Он говорил совсем о другом, но Бог использовал Каиафу подобно тому, как он использовал библейскую Валаамову ослицу, которая начала возвещать волю Божию тогда, когда люди отказывались слышать Бога. Впрочем, апостол Иоанн не сравнивает Каиафу с ослицей. Он пишет, что Каиафа предсказание о смерти Спасителя за народ произнес по должности, будучи на тот год первосвященником. Да, Каиафа ошибается и не понимает. Да, он делает дурное дело, но тем не менее он законный первосвященник, и через него действует Бог. Но действует так, что сам Каиафа не в состоянии сознать это действие Божие. Когда мы слышим прозвучавшие сегодня евангельские строки, то, конечно, мы не можем не задаваться вопросом. А всегда ли можно сказать, что слова законно поставленных священнослужителей истинны точно так же, как слова Каиафы? Или в Евангелии мы имеем дело с исключением, которое не стоит возводить в правило? Для ответа на эти вопросы нам стоит обратиться к более широкому евангельскому контексту. Есть ли у нас хотя бы еще один евангельский пример подобного рода? Первосвященники говорили довольно много, но есть ли в Евангелии еще оговорки, подобные той, которую мы сегодня услышали? Нет. Это уникальный случай. Из этого можно сделать, как кажется, вполне обоснованный вывод. То, что Бог сделал через первосвященника Каиафу, исключение, а вместе с этим и предостережение всем тем, кто полагает, будто бы он в силу своей должности становится способен всегда знать волю Божию и возвещать ее. Воля Божия познается не должностями, а сердечной чистотой, и именно к ней мы должны стремиться.

0: полей уж снят покров снегов, и реки рвутся из оков, и зеленеет ближний лес. Христос воскрес! Христос воскрес! Аполлон Майков. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Клим Полеха. Литературные эскизы. Импровизация. Как же меня раздражают очереди. Особенно в поликлинике. Особенно утром, когда опаздываешь на важную встречу. Примерно такие мысли едва не испортили мне настроение на весь день. Но помощь пришла неожиданно. От 2 10-летних мальчишек-близнецов. Они вместе с мамой тоже сидели в очереди и от скуки начали сочинять смешные стишки. Один начинал: «На полке у Гены сплошной беспорядок». Второй подхватывал: «Книжки, альбомы, гора из тетрадок». И оба заливались смехом. Мама сделала мальчикам замечание, чтобы вели себя тише. И поэтическая импровизация продолжилась уже на более низких тонах. Тем не менее, ребят было слышно. «А на вершине большой дырокол, прыгнет вот-вот он на письменный стол». Вся очередь прыснула от смеха. Атмосфера в коридоре мгновенно изменилась. Люди начали подхватывать эстафету и предлагать свои варианты поэтической биографии вымышленного героя. К слову, Гена преодолел все невзгоды и вышел победителем, подняв окружающим настроение. Тут на звуки смеха вышел врач. Он обвел всех удивленным взглядом, улыбнулся и пригласил следующего пациента. Оказывается, это уже была моя очередь. Я и не заметила, как время пролетело. На работу я ехала в прекрасном настроении и всю дорогу думала, как же легко и непринужденно два мальчика справились с унынием, которое пыталось испортить утро.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 18 мая, Международный день музеев. О важности сотрудничества церкви и музеев пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил Самохин.
2: Первый Александрийский музеон, основанный в 290 году до Рождества Христова, был вполне религиозным учреждением. Хотя он исполнял в основном функции учебного заведения, был посвящен музам, и директор его назывался жрецом. Некоторый религиозный трепет в отношении музейных сотрудников к экспонатам можно увидеть и сейчас. Сохранность и состояние древних предметов искусства становятся для многих музейщиков смыслом жизни. Именно представители музейного сообщества в свое время смогли спасти для нашей Родины и Церкви немало храмов, древних иконописных образов и предметов церковного искусства. Правда, ни для кого не секрет, что когда верующие захотели вернуть захваченные в годы гонений святыни обратно в храмы, именно музейщики стали противниками этого процесса под предлогом того, что святыни – это и не святыни вовсе, а объекты культурного наследия. Слава Богу, такое стремление превратить святыни в экспонаты есть далеко не у всех почтенных представителей музейного сообщества. Сейчас чаще всего музеи и храмы прекрасно сотрудничают, находя баланс между сохранностью святынь и их доступностью для молитвы. Для нас же, людей верующих, такой взгляд со стороны служит хорошим напоминанием. Если мы не хотим, чтобы наши святыни стали всего лишь предметами культурного наследия, мы сами просто обязаны стремиться к тому, чтобы стать наследниками живой веры, искренней молитвы, христианской святости. И тогда дыхание Духа Божия в церкви не позволит превратить ее в музей, учреждение почтенное, но посвященное исключительно прошлому.
0: Актуальная тема.
3: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром. На радио «Вера».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает владелец строительной фирмы Олег Томас.
2: Добрым человеком, в принципе, для меня является моя жена Лена. С ней произошел такой случай. Ну, даже не с ней, а с нами. В 90-е годы. Тогда было очень тяжело, как во всей стране, тем более, как мы еще и отсоединились от России, мы проживаем в Латвии. То для русских здесь это вдвойне было тяжелее, на волне национализма. У Лены была одна знакомая. Она попросила в долг денег. Лена ей решила одолжить. Это были последние, в принципе, $100. Больше денег не было. А на руках у нас уже был маленький ребенок. Но Лена все-таки отдала эти деньги, потому что она это аргументировала тем, что им нужнее. Да и вместе трудности легче переживать. Но в итоге денег она назад не получила от нее. Сама она у нее ничего и не требовала. Наверное, это поступок добра. Добро – это и есть то добро. В первую очередь думать о других, а не о себе.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 18 мая, церковь молитвенно вспоминает святую великомученицу Ирину, обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского и чествует икону Божией Матери «Неупиваемая чаша». Святая великомученица Ирина жила в первом веке. Она была дочерью Ликиния, правителя области Мегдония, современной Македонии. Родители девушки, да и она сама, были язычниками. До крещения Ирина носила имя Пенелопа. Отец построил для дочери роскошный дворец. Ежедневно к Пенелопе приходил учитель Апелиан. С ним Пенелопа занималась чтением и науками. Апелиан был христианином и частенько рассказывал девушке о Спасителе, распятом за грехи мира. Пенелопа тайно приняла крещение от апостола Тимофея, ученика апостола Павла, и была наречена Ириной. Родители в это время стали выбирать жениха для своей дочери, но Ирина отказалась от замужества. Мать радовалась обращению Ирины ко Христу. Отец же разгневался и приказал бросить девушку под копыта диких лошадей. Но случилось чудо. Лошади не тронули Ирину. Они начали топтать Ликинии. Девушку развязали, и по ее горячей молитве отец встал невредимым. Ликиний, его жена и еще 3000 жителей города уверовали и приняли крещение. Ирина с Апелианом отправились на проповедь Христа. Не раз девушку сажали в темницу, пытали и требовали отречься от веры. Ирина оставалась непреклонна. Чудесным образом она обретала спасение от рук палачей. Своей искренней проповедью она многих и многих обратила ко Христу. Сегодня свои именины празднуют все названные и крещенные в честь великомученицы Ирины. По словам Федора Едеского, святой угодник или угодница Божия, имя которых мы носим, ходатайствует о нас перед Богом, молит Бога за нас. Поздравляем именинниц с праздником и вместе с ними обращаемся к святой великомученице Ирине за молитвенной поддержкой. Святая Ирина, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Балет Петра Ильича Чайковского «Спящая красавица» был написан в 1889 году между созданием «Пятой симфонии» композитора и его оперы «Пиковая дама». Эти величественные музыкальные произведения известны своим драматизмом. Однако «Спящая красавица», напротив, полна света и лирики. Сказка Шарля Перро о принцессе, уколовшей палец веретеном и уснувшей на 100 лет, в балетном изложении Чайковского превратилась в дивную поэму о непобедимой силе любви. В создании либретто, то есть сценария спектакля, участвовали директор императорских театров Иван Всеволожский и хореограф Мариус Петипа. Последний подробно расписал план будущего балета, вплоть до количества тактов в каждом номере. Чайковскому пришлось практически посекундно рассчитывать продолжительность музыкальных фраз. Такой метод работы был для него непривычен, но он с готовностью следовал всем пожеланиям балетмейстера. В результате получился спектакль, отличающийся стройной, выверенной композицией каждого акта и прекрасной музыкой. Особое место в «Спящей красавице» занимают вальсы. Танцевальные номера в этом жанре исполняют феи в прологе балета, а также принцесса Аврора, нашедшая веретено. Но больше всего слушателям полюбился вальс, звучащий в сцене бала в честь дня рождения Авроры. Композитор дополняет сочинение ремаркой «Всеобщее ликование». Вальс из балета «Спящая красавица» Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Государственного симфонического оркестра СССР. Дирижер Евгений Светланов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. В жизни каждого христианина случались ситуации, в которых на слова о вере он получал гневную отповедь. Но как реагировать на подобные ситуации? Отчасти ответить на этот вопрос помогает отрывок из 17 главы книги «Деяний апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Пришедши же в Амфиполь и Аполлонию, недоста в Солунь».
3: Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало. Но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда, а Иасон принял их, и все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем, Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но сии, получив удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин, и из мужчин немало. Но когда фессалоникские иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом Слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья

0: Ведь современные верующие редко проповедуют во враждебных аудиториях. Однако, задумавшись, я понял, что мои рассуждения рождены из опыта того, кто вырос и продолжает жить в церковной семье. Действительно, где обычно проповедует священник? Либо перед прихожанами, либо перед теми, кто его пригласил. Другое дело – люди, которые обратились ко Христу во взрослом возрасте. Ведь их проповедь нередко звучит в индифферентной, а порой и враждебной среде. У кого-то супруг или супруга, у кого-то родители или, наоборот, дети остаются неверующими и бывают настроены против не только каких-то явно христианских слов, но даже простых христианских дел. В сегодняшнем чтении мы слышим историю апостола Павла и его спутников, которые приходят в город Фессалоники и проповедуют в синагоге в течение 3 недель. Наконец, когда местные иудеи разобрались в том, что им проповедуется, они обвинили их в нарушении традиций и чуть ли не революционной пропаганде. Не тратя время на споры и объяснения, Павел уходит в город Верию, где его проповедь встречает меньшее сопротивление. Впрочем, через время те, кто был настроен к нему враждебно в Фессалониках, мешают его проповеди в Верии, что побуждает Павла уйти в сторону Афин. Что ж, встречая трудности, он не тратит много сил на борьбу с ними, но уходит проповедовать дальше. И хотя бывали города, в которых он жил подолгу, кажется, большей частью он именно странствовал. При этом не он один был героем сегодняшнего отрывка. Апостол шел из города в город, но в каждом из них оставались уверовавшие ученики, входившие в местные иудейские общины. На них могла сказываться вся враждебность тех, кто не принял Павлова благовестия. С ними враждовали оставшиеся иудеи, может быть, приходившиеся им друзьями или даже родственниками. И все же ученики оставались верны своему призванию, о чем мы хорошо знаем из 2 посланий апостола в те же Фессалоники, которые в итоге через века стали христианским городом. Но каким же образом ведут себя верующие, о которых мы слышим в сегодняшнем отрывке? Во-первых, сам Павел и его спутники ни с кем не конфликтуют. Они не доказывают свою правоту силой. Во-вторых, христиане Фессалоник и Верии остаются верны своему выбору и живут по вере, трудясь и перенося испытания с терпением. Пожалуй, и нам, в каких бы условиях мы ни оказались, важно помнить их пример и поступать так же.
1: Апостольские чтения.

0: ясна, как воздух чист, как ясен небосклон. Своей лазурью живой слепит мне очи он. Евгений Боротынский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.

0: Я. С вами Максим Печенкин, главный режиссер «Радио Вера». В непростые времена актуальными остаются слова. Благотворительность кончилась, милосердие осталось. В том смысле, что даже когда приходится затягивать пояса и жизнь, казалось бы, диктует сокращать издержки, человеческое сердце, наоборот, еще живее откликается на необходимость помочь другому. Иногда вопреки житейской логике, но в согласии с парадоксальной логикой Евангелия. И такое простое чувство, как милосердие, действительно никуда не уходит. Сегодня нам предстоит поддержать вещание «Радио Вера» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах. В этих городах требуется закрыть долг за оплату вещания нашей радиостанции в прошедшем апреле. Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей. Мы приглашаем всех, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Сделать пожертвование можно через мобильное приложение «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же доступна подписка на регулярные платежи. Даже небольшая, но постоянная поддержка особенно важна, ведь на светлом радио, как вы знаете, нет коммерческой рекламы. Давайте переживем все трудности вместе. Искренне ваш, Максим Печенкин.
1: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
2: Дело дня.

0: Частное мнение.
1: Ксения Хайсанова, журналист. Работает в епархиальном издании. Живет с диагнозом детский церебральный паралич.
0: Частное мнение.
2: Я с детства не помню себя вне стен храма. Родители смогли посеять в сердце главное – любовь к Богу. Мама и папа оказались в церкви, потому что им было страшно за меня. Непонятно, как жить. Когда я родилась, врачи поставили диагноз – детский церебральный паралич. Родители не опустили руки. Лечили меня, старались сделать все, чтобы болезнь отступила настолько, насколько это возможно. Не всегда эти усилия приносили результат. И родителям было горько. Только сейчас, взрослее, я понимаю, как им было тяжело и больно. Так мама и папа оказались на пороге храма, то обретая, то снова теряя веру в возможность моего исцеления. Они шли к тому, кто может дать неоскудевающую надежду, к Богу. При этом мои удивительные родители смогли сделать так, чтобы болезнь не стала для меня трагедией. Конечно, я понимала, что я не могу ощущать свободу в собственном теле, бегать или прыгать, но тогда не предъявляла претензий Богу, не задавала вопроса, почему я болею. Встать на ноги хотелось, и мы молились о том, чтобы Господь меня исцелил. Причем я не сомневалась, что это может произойти в любую секунду. Так и жили. Любили друг друга, ходили в храм. Вопрос, почему это со мной, возник в 14 лет. Было невыносимо тяжело чувствовать собственную слабость и зависимость от других. А потом пришло понимание. Когда я принимаю обстоятельства своей жизни, хотя бы стараюсь с ними согласиться, Господь укрепляет, и моя немощь становится переносимой. Получается жить в этих обстоятельствах счастливо и с благодарностью. Да, я больна. Мне 20 с небольшим, и я не могу самостоятельно пойти туда, куда хочется. Требуется сторонняя помощь. А чтобы улучшить качество жизни, необходимо много тренироваться. Но со мною Господь, и Он держит за руку. А значит, все можно перенести и ничего не бояться. Только не надо выдергивать руку из Его любящей десницы. Больше я не задаю себе или Богу вопрос, почему же, и даже вопрос для чего. Я учусь доверять Богу, который выбрал для меня такой путь. Наверное, именно эти жизненные обстоятельства и строят мое спасение. Но из сердца никуда не ушла детская уверенность в том, что если Господь посчитает нужным, то исцелит в одно мгновение.
0: Частное мнение. Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

Сегодня, 18 мая, Церковь молитвенно вспоминает святую великомученицу Ирину, обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского и чествует икону Божией Матери «Неупиваемая чаша». Преподобный Иаков Железноборовский родился во второй половине XIV века в городе Галиче-Костромском в боярской семье. Юношей он пришел к преподобному Сергию Радонежскому и принял от него монашеский постриг. В 1392 году он, по благословению, покинул Троицкую обитель и поселился в глухом лесу у железных рудников, в местечке Железный Барок. Со временем близ отшельника стали жить другие монахи. В монастыре находили приют укрывавшиеся от набегов Золотой Орды крестьяне. О святости жизни Иакова было известно его современникам. Так великий князь Василий Дмитриевич просил у Иакова Железноборовского молитв и благословения для своей супруги Софии Витовтовны, тяжело болевшей накануне родов. Подвижник предсказал чете благополучное рождение сына Василия. Через 35 лет великий князь Василий Васильевич, сын Софии, посетил обитель преподобного Иакова и с благодарностью молился там. Мощи святителя Железноборовского были обретены в 1613 году. Господь прославил преподобного Иакова Железноборовского еще при жизни. По молитвам игумена не раз происходили чудесные исцеления. Продолжались они и после смерти преподобного. Церковь почитает его и обращается к нему за молитвенной помощью. Святой преподобный Иаков, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
1: Первый русский перевод знаменитой рождественской песни в прозе Чарльза Диккенса сделал в 1886 году Федор Федорович Резинер, писатель, педагог и благотворитель. Трудиться над рукописью ему приходилось по ночам. Днем Резинер посвящал все свое время воспитанникам, маленьким беднякам и беспризорникам, так похожим на героев романа Диккенса. Сиротам, лишенным семейного тепла, он стал самым близким человеком, учителем, наставником и другом. Это ради них не спал он по ночам, работая над переводами. На издательские гонорары он покупал воспитанникам подарки – книжки, игрушки. Ему хотелось по-отечески утешить обездоленных ребят, зажечь в их глазах теплые искорки радости. И дети действительно любили Федора Федоровича, как отца. Резинер сам был сиротой. Он родился в Санкт-Петербурге в 1825 году и в раннем детстве лишился обоих родителей. Воспитывался в гатчинском сиротском приюте. Это было довольно суровое заведение. Муштра, холодное отношение воспитателей, наказание за малейшую оплошность. Федор мечтал поскорее вырасти, выучиться и сделать так, чтобы приюты были для сирот не казенным домом, а настоящим, уютным, теплым, где тебя понимают и любят. В 1845 году Резинер выпустился из гатчинского сиротского приюта и поступил в Петербургский университет. Помимо лекций занимался и самообразованием. К примеру, на первом курсе самостоятельно, всего за 2 месяца, освоил английский по англоязычному Евангелию, читая его параллельно с русским. Немецким и французским он еще со школьной скамьи владел в совершенстве. После окончания университета Федор занялся переводами. Эта работа однажды привела его в журнал «Учитель». Педагогические идеи захватили Резинера. Он стал штудировать труды по детской психологии, методикам преподавания. И в 1859 году пришел на работу в Василеостровское бесплатное училище, учебное заведение для неимущих детей. Впрочем, бесплатное училище и само остро нуждалось почти во всем. В книгах, пособиях, одежде и еде для воспитанников. Резинер отнюдь не был богатым человеком, но он стал благотворителем Василеостровского училища. В его кассу он отдавал почти все, что зарабатывал переводами и статьями. Организовывал благотворительные сборы в пользу учебного заведения. Благодаря Федору Федоровичу в школе появилась библиотека. Воспитанники получили учебники, добротную одежду, регулярное питание. Неравнодушие Резинера проявилось и в его отношении к ученикам. Он разговаривал с ними по душам, знал их радости и горести, наставлял с любовью. И это приносило плоды. Ребята, успевшие повидать в жизни лихо, ожесточенные нищетой, начинали с охоты учиться, становились открытыми. Ярко проявились душевные качества Федора Резинера и на должности директора Петербургского ремесленного приюта, куда он был назначен в 1869 году. Здесь его подопечными стали малолетние осужденные за преступления. Но Федор Федорович пришел с добром и сумел отогреть их очерствевшие души. Резинер погрузился в жизнь учеников, носил такую же форму, как и они, работал бок о бок в мастерских. Дети ему доверяли и искренне любили. Здоровье Федора Федоровича пошатнулось из-за переутомления от напряженного труда. В августе 1881 года Резинер скончался. Ему было 55. И за этот срок он успел многое. Сделал счастливыми сотни обездоленных детей. Отогрел теплом своего сердца и открыл для них светлую дорогу в жизни.
0: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Журналист Илья Муромский.
3: На воскресных проповедях я нередко слышу один и тот же тезис, правда, в разной обертке. суть его заключается в том, что в нашей жизни все случайности вовсе не случайны. Да и вообще, если ты искренне веришь в Бога и в Его святой промысел, то невозможно одновременно верить в случайности. И как-то раз по долгу волонтерской службы мне необходимо было связаться с командиром одного из подразделений, к которым я регулярно ездил с гуманитарной помощью. До этого я списывался с другим человеком, который совсем недавно вернулся домой. И он мне дал контакт своего командира с позывным «Дед», со словами, что помощь нужна не сейчас, а в каком-то обозримом будущем. Надо сказать, что до этого я связывался с этим подразделением через муромских казаков, так как сам являюсь потомственным и действующим казаком. И как раз вот этот человек, который, слава Богу, вернулся домой живым и здоровым, тоже является казаком. И вот после того разговора прошло несколько недель. Я даже стал забывать о нем. Но совсем недавно, листая старые переписки и удаляя ненужное, нашел этот диалог. В нем был номер того командира, с которым я должен был связаться. Я позвонил, и он почти сразу поднял трубку. Дед меня узнал и сказал, что как раз сегодня про меня вспоминал. И сам хотел написать. Я спрашиваю, а кто же намекнул? «Ты понимаешь, — говорит мне дед, — я каждый раз, когда возвращаюсь домой, к себе в Муром, иду в храм на службу и причащаюсь, а потом захожу в Преображенский монастырь приложиться к частице мощей святого Ильи Муромца. И вот буквально сегодня там шла экскурсия для паломников, которые тоже приехали приложиться к мощам. И экскурсовод стал рассказывать, что Илья Муромец традиционно считается первым казаком на Руси. И я сразу про тебя вспомнил. И сам захотел связаться, так как нам очень нужна помощь. А тут ты сам позвонил. На мой взгляд, чудеса не обязательно должны иметь сверхъестественную окраску. Главное чудо, которое являет нам Господь, это то, насколько точно и удивительно Он являет свой промысел в нужное время и в нужном месте. Господь все управлял. Управил и в этот раз.
0: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Ветхозаветные первосвященники времен земной жизни Христа вряд ли могут вызвать хотя бы немного симпатии у христиан, ведь именно эти люди приняли решение об убийстве Спасителя. Но вот что любопытно. Евангелие рассказывает о них довольно сдержанно и отнюдь не стремится превратить их в абсолютных злодеев. Сегодня в православных храмах во время литургии звучит отрывок из 11 главы Евангелие от Иоанна. В этом отрывке рассказывается о том, как и почему первосвященники решили убить Господа нашего Иисуса Христа.
2: Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать. Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него. И придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино». С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его.
3: Повесть, якуда имут его.
1: Мир, как известно, не черно-белый. А значит, и люди с их мыслями, словами, стремлениями и поступками тоже не черно-белые. И у самого страшного преступника в жизни обязательно было что-то доброе. Были те, кто его любил и кого любил он. Мы только что услышали евангельский отрывок, в котором не было ни одного слова, произнесенного Христом. Весь этот отрывок представляет собой рассказ апостола Иоанна Богослова о решении первосвященников и фарисеев убить Христа. Иоанн Богослов писал свое Евангелие через несколько десятилетий после описываемых им событий. Он знал, что решение первосвященников оказалось, как ни парадоксально, промыслительным, а слова первосвященника Каиафы – пророческими. Удивительно, но Каиафа выступил здесь как глашатай воли Божией, при том, что сам он ее не осознавал. Он говорил совсем о другом, но Бог – использовал Каиафу подобно тому, как он использовал библейскую Валаамову ослицу, которая начала возвещать волю Божию тогда, когда люди отказывались слышать Бога. Впрочем, апостол Иоанн не сравнивает Каиафу с ослицей. Он пишет, что Каиафа предсказание о смерти Спасителя за народ произнес по должности, будучи на тот год первосвященником. Да, Каиафа ошибается и не понимает. Да, он делает дурное дело, но тем не менее он законный первосвященник, и через него действует Бог. Но действует так, что сам Каиафа не в состоянии осознать это действие Божие. Когда мы слышим прозвучавшие сегодня евангельские строки, то, конечно, мы не можем не задаваться вопросом, а всегда ли можно сказать, что слова законно поставленных священнослужителей истина точно так же, как слова Каиафы? Или в Евангелии мы имеем дело с исключением, которое не стоит возводить в правило? Для ответа на эти вопросы нам стоит обратиться к более широкому евангельскому контексту. Есть ли у нас хотя бы еще один евангельский пример подобного рода? Первосвященники говорили довольно много, но есть ли в Евангелии еще оговорки, подобные той, которую мы сегодня услышали? Нет, Это уникальный случай. Из этого можно сделать, как кажется, вполне обоснованный вывод. То, что Бог сделал через первосвященника Каиафу, исключение, а вместе с этим и предостережение всем тем, кто полагает, будто бы он в силу своей должности становится способен всегда знать волю Божию и возвещать ее. Воля Божия познается не должностями, а сердечной чистотой, и именно к ней мы должны стремиться.

0: весна, весна, и все ей радо, как в забытии каком стоишь и слышишь свежий запах сада и теплый запах талых крыш. Иван Бунин. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Прохаживаясь майским вечером вдоль палисадника, вы, еще не видя кут белоснежного жасмина, догадываетесь о его присутствии благодаря тонкому аромату соцветий. А вот и сам жасмин скромный, молчаливый, неописуемо прекрасный. Один из лучших подарков садоводам чаровницы весны. Истинный христианин, жизнь которого, по слову апостола Павла, является подлинным украшением учения Христова, именно таков Божий человек и при молчании уст щедро делится благодатью Святого Духа с окружающими его людьми.

0: Вера. Актуальная тема.
1: О правде и лжи епископ Покровский и Новоузенский Феодор.
2: Сразу же хотелось бы вспомнить слова Господа, что именно делал лжец, отец лжи. Он лестью, лукавством и лжи подтолкнул первых людей к их падению, отчего человек стал смертным, страстным и тленным. Ложь – это не просто грех. Наверное, человек никогда бы не грешил, если бы не обманывался посылами греха. Как говорит святитель Василий Великий, ад невозможно сделать привлекательным, поэтому дьявол делает привлекательной дорогу туда. Грех всегда обманывает человека, и в каждом своем падении согрешивший становится заложником лжи. Согласно поучению преподобного Авва Дорофея, ложь проявляется трояко – мыслью, словом и самой жизнью. И надо сказать, что ложь словом – это уже сознательное искажение действительности, действие против воплощенного Слова Божия, Господа нашего Иисуса Христа. Причиной нечеловеческой лжи после грехопадения становятся сластолюбие, сребролюбие, словолюбие, явившееся от того, что человек стал подвержен страстям. А на вопрос о том, что делать, если нам кажется, что правда только навредит, ответить однозначно, возможно ли ложь во спасение, нельзя. Если утаивание правды или ее части поможет другому человеку, это один вопрос. А вот на вопрос, приведет ли ложь к спасению нашей души, ответ однозначный – нет. Ложь заключает двери к молитве. Ложь изгоняет веру из сердца человека. Господь удаляется от человека, творящего ложь. Так учит свидетель Феофан Затворник.
0: Актуальная тема.
1: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
3: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность завещания «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
1: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
3: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
1: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
3: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».
0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио «Вера»» ежедневно с 12 до 18 часов.

0: такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Я расскажу вам вдохновляющую историю энергичной пенсионерки, о которой узнала из СМИ. В июле 2023 года Наталья Землякова отпраздновала 70-летний юбилей. Она врач, большую часть жизни работала по профессии, продолжает трудиться и на заслуженном отдыхе, волонтером. Наталья убеждена, что каждый человек должен уметь оказывать первую помощь пострадавшим. Эти навыки важны не меньше, чем таблица умножения, говорит она. Потому и решила доктор Землякова бескорыстно преподавать взрослым и подросткам правила доврачебной помощи. Эта идея появилась у нее во время пандемии в 2019 году. Тогда пенсионерка, по ее словам, стала блогером. Записывала обучающие видео для волонтеров, проводила трансляции на темы здорового образа жизни. Сегодня Наталья Григорьевна ведет несколько очных групп, обучает более 100 человек разных возрастов и профессий. В планах организовать занятия по начальной медицинской подготовке еще и для малышей в детском саду. Наша героиня родилась в солнечной Молдавии, в городе Тирасполе, а живет в Сибири, в Новом Уренгое. Наталью Григорьевну вдохновляют история и туризм, но больше всего ей нравится общаться с людьми и делиться своими знаниями. В качестве координатора Новоуренгойского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» она посещает корпоративные форумы по всей стране. «На этих мероприятиях мне интересно все», – признается Наталья. «Возвращаюсь в свой город с головой полной идей». Наталья Григорьевна и сама хочет быть полезной людям, и других старается сделать нужными. «Считаю, что самое главное в жизни – дарить добро», – говорит она. По-моему, с этой энергичной женщиной невозможно не согласиться. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
2: Сегодня, 18 мая, Церковь молитвенно вспоминает святую великомученицу Ирину, обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского и чествует икону Божией Матери «Неупиваемая чаша». Икона Божией Матери «Неупиваемая чаша» была обретена в Серпухове в 1878 году. В Тульской области жил некий отставной солдат, который был одержим пьянством. Он пропил все, нищенствовал, от алкоголя у него отнялись ноги. Однажды во сне он увидел старца, который приказал ему идти в Серпухов, в монастырь Владычицы Богородицы и отслужить молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». На четвереньках отправился нищий в Серпухов. Во Владычном монастыре все удивились просьбе отставного солдата. Там не знали о таком образе. Обыскали все и, наконец, нашли в темном коридоре иконку. На оборотной стороне ее была надпись «Неупиваемая чаша». Домой солдат возвратился уже свободным от своей пагубной страсти. Весть о чуде быстро распространилась по всей России. В 20-е годы след иконы затерялся. Но чудотворные списки хранятся в серпуховских монастырях, Высоцком и Владычнем. Страдающие от пьянства, наркомании и прочих страшных пристрастий спешат вознести молитвы к Пресвятой Богородице об исцелении от недугов.
3: Пречистая Дева, Царица Небесная, спаси нас!

0: историей.
1: В начале 50-х годов прошлого века Московский педагогический институт называли «поющим». Обстановка в вузе была творческая. Здесь образовался своеобразный центр авторской песни. На разных факультетах института в то время получали образование поэт Юрий Ряшенцев, писатель Юрий Коваль, песенник Юлий Ким, режиссер Петр Фоменко. А Юрий Висбор и Ада Якушева не только учились вместе, но и полюбили друг друга. По завершении учебы Висбора призвали в армию, и влюбленные каждый день писали друг другу письма. «Страшно тебя ревную», — признавался Юрий. «Только с тобой, в нищету и славу, в дальние края и в кафе через дорогу», — отвечала Ада. «Слушай меня внимательно. Ты моя надежда, мой единственный шанс на счастье», — не снижал накала чувств солдат. Висбор и Якушева поженились, как только Юрий вернулся из армии. Их переписка в 2000-х годах была опубликована. По ней поставили музыкальный спектакль «Песни любви». В постановке звучат не только письма, но и 20 произведений, созданных талантливой четой. Они не устаревают уже больше полувека, а песня «Ты у меня одна» стала настоящим гимном любви. В 2007 году ее исполнили солисты ансамбля «Песни нашего века».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. В жизни каждого христианина случались ситуации, в которых на слова о вере он получал гневную отповедь. Но как реагировать на подобные ситуации? Отчасти ответить на этот вопрос помогает отрывок из 17 главы книги «Деяний апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Пришедши же в Амфиполь и Аполлонию, недоста в Солунь».
3: Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало. Но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда, а Иасон принял их, и все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем, Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но сии, получив удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин, и из мужчин немало. Но когда фессалоникские иудеи

0: комментарий, мне показалось, что он довольно сильно расходится с нашим сегодняшним опытом. Ведь современные верующие редко проповедуют во враждебных аудиториях. Однако, задумавшись, я понял, что мои рассуждения рождены из опыта того, кто вырос и продолжает жить в церковной семье. Действительно, где обычно проповедует священник? Либо перед прихожанами, либо перед теми, кто его пригласил. Другое дело – люди, которые обратились ко Христу во взрослом возрасте. Ведь их проповедь нередко звучит в индифферентной, а порой и враждебной среде. У кого-то супруг или супруга, у кого-то родители или, наоборот, дети остаются неверующими и бывают настроены против не только каких-то явно христианских слов, но даже простых христианских дел. В сегодняшнем чтении мы слышим историю апостола Павла и его спутников, которые приходят в город Фессалоники и проповедуют в синагоге в течение 3 недель. Наконец, когда местные иудеи разобрались в том, что им проповедуется, они обвинили их в нарушении традиций и чуть ли не революционной пропаганде. Не тратя время на споры и объяснения, Павел уходит в город Верию, где его проповедь встречает меньшее сопротивление. Впрочем, через время те, кто был настроен к нему враждебно в Фессалониках, мешают его проповеди в Верии, что побуждает Павла уйти в сторону Афин. Что ж, встречая трудности, он не тратит много сил на борьбу с ними, но уходит проповедовать дальше. И хотя бывали города, в которых он жил подолгу, кажется, большей частью он именно странствовал. При этом не он один был героем сегодняшнего отрывка. Апостол шел из города в город, но в каждом из них оставались уверовавшие ученики, входившие в местные иудейские общины. На них могла сказываться вся враждебность тех, кто не принял Павлова благовестие. С ними враждовали оставшиеся иудеи, может быть, приходившиеся им друзьями или даже родственниками. И все же ученики оставались верны своему призванию, о чем мы хорошо знаем из 2 посланий апостолов те же Фессалоники, которые в итоге через века стали христианским городом. Но каким же образом ведут себя верующие, о которых мы слышим в сегодняшнем отрывке? Во-первых, сам Павел и его спутники ни с кем не конфликтуют. Они не доказывают свою правоту силой. Во-вторых, христиане Фессалоник и Верии остаются верны своему выбору и живут по вере, трудясь и перенося испытания с терпением. Пожалуй, и нам, в каких бы условиях мы ни оказались, важно помнить их пример и поступать так же.
1: Апостольские

0: Актуальная тема.
1: Сегодня 18 мая, Международный день музеев. О Государственном русском музее настоятель Московского храма Живоначальной Троицы на Шабловке протоиерей Артемий Владимиров.
2: Ныне это крупнейший в мире по площади музей включает в себя 5 зданий Петербурга: Михайловский дворец, Мраморный дворец,

0: Строгановский дворец, Летний дворец Петра, Михайловский и Летние сады, домик Петра I на Петровской набережной, и насчитывает более 410 тысяч единиц хранения произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного народного искусства. И сегодня всякий житель и посетитель северной столицы должен не раз в жизни, а всякий раз, когда ищет высокого досуга, войти под своды Русского музея, который увековечил имя государя-миротворца Александра III. «Искусство должно быть величаво», — говорил Александр Сергеевич Пушкин. И там, в залах Русского музея, мы действительно возвышаемся духом, соприкасаемся с прошедшими эпохами. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Мы незаметно для себя входим во временное пространство русской культуры, питаясь теми высокими творческими замыслами, которые запечатлены в картинах наших живописцев, которые исходят от монументальных скульптур.
1: Актуальная тема.

0: Светлые истории на радио «Вера».
1: Здравствуйте, я Кира Лаврентьева. Приглашаю вас сегодня в 18:00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущие радио «Вера» и наши гости, собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере и о любви. Очень лично, очень искренне и очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио «Вера» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе с настоятелем храма священномучеников Ласи и Харлампия в Братееве, священником Романом Федотовым, будем делиться светлыми историями о том, как один член семьи пришел к вере и после привел к Богу всю семью. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
0: Светлые истории на радио «Вера». Каждый понедельник в 18:00.

Сегодня, 18 мая, Церковь молитвенно вспоминает святую великомученицу Ирину, обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского и чествует икону Божией Матери «Неупиваемая чаша». Святая великомученица Ирина жила в первом веке. Девушка родилась в семье язычника Ликиния, правителя области Мигдония, современной Македонии. До крещения она носила имя Пенелопа. От своего учителя Апелиана Пенелопа услышала о Христе и его последователях, христианах. Девушка уверовала и приняла крещение от апостола Тимофея, ученика апостола Павла. Ее нарекли Ириной. Ликиний разгневался, узнав о выборе дочери. Он приказал бросить девушку под копыта диких лошадей. Но кони не тронули Ирину. Они начали топтать Ликиния. По горячей молитве Ирины Ликиний был исцелен. Увидев такое чудо, семья Ирины и многие тысячи горожан уверовали во Христа. Ирина с Апелианом и апостолом Тимофеем отправились на проповедь. Под влиянием ее горячей убежденности и искренности все больше жителей области принимали христианство. Правители многих городов заточали Ирину в темницу, приговаривали ее к пыткам. Мученица многое вытерпела, но не отреклась от веры. По молитвам Ирины произошло немало чудес. По преданию, Господь открыл Ирине время ее кончины. Тогда она удалилась к горной пещере и, осенив себя крестным знамением, вошла в нее. Ирина попросила своих спутников затворить вход большим камнем. На четвертый день христиане вернулись к пещере, но тела святой Ирины там не было. Святитель Дмитрий Ростовский писал: «Насколько высока честь мученичества измерил сам Сын Божий распростертыми на кресте руками. Он нашел эту честь выше всяких почестей, которые получат чины всех святых». Церковь прославляет великомученицу Ирину и просит ее: «Святая Ирина, моли Бога о нас».

0: Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти. Апостол Павел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Священник Николай Марковин, настоятель Преображенского храма в селе Лосево Тверской губернии, считал себя очень счастливым человеком. Какую большую и дружную семью дал ему Господь! Супруга, матушка Мария, 6 детей, 2 дочери и 4 сына. «Благодарю тебя, Боже, за милость твою щедрую», — говорил про себя отец Николай всякий раз, когда видел, как матушка что-то стряпает на кухне, а дети за большим столом учат уроки. В доме Марковиных царил мир и покой. Так было до 1 ноября 1929 года. В то утро батюшка, как обычно, собирался на службу в храм. Вдруг раздался громкий стук в дверь. Матушка Мария и отец Николай в тревоге переглянулись. Открыли. На пороге стоял председатель колхоза с 2 милиционерами. «Гражданин Марковин, вы и ваша супруга арестованы!» – объявили они растерянному батюшке. Под плач детей отца Николая и матушку увели. За несколько лет до этих событий у Марковиных родился 6 ребенок. Стало понятно, что их старая избушка мала для столь многочисленной семьи. Нужно было строить новый дом. Но где взять средства? Церковного дохода батюшка почти не имел. Новая власть каждый день грозилась закрыть храм. Отец Николай и матушка Мария посовещались и решили продать свою единственную корову. Дом достроили, но остались без скотины. А время было тяжелое, голодное. Шла продразверстка. С каждого деревенского подворья большевики забирали в пользу государства почти все, что люди зарабатывали трудом и потом. У отца Николая был небольшой земельный надел, где он выращивал пшеницу. Но год выдался неурожайным. Хлеба едва хватало, чтобы прокормиться самим. Продовольственный налог в таких обстоятельствах Марковины отдать, конечно, не смогли. Вот почему осенью 29-го года за ними пришли и арестовали. Когда описывали имущество, самым ценным предметом в доме оказалась поношенная зимняя ряса отца Николая. Потом был суд и приговор обоим. Ссылка в Вологодскую область. Батюшке на 5 лет, матушке на 3 года. «Маня не предполагала, что с нею так поступят и оторвут от 6 детей», писал отец Николай в письме к брату. Супругов поначалу тоже разделили. Поселили в разных районах Вологодчины. Отец Николай переживал. Люди подсказали. Нужно написать заявление начальнику милиции с просьбой о переводе жены. Батюшка написал. А когда утром вышел на почту, чтобы его отправить, вдруг услышал за спиной родной голос. «Коля! Коля!» – звала его матушка. Отец Николай решил, что от тоски по супруге у него начались галлюцинации, но обернулся и увидел свою Марию. Оказалось, она сама выхлопотала перевод и прошла пешком более 100 километров, чтобы разыскать его. И вот они снова вместе. Пусть в их комнатке нет почти никаких удобств, пусть каждый день их ждет изнурительная работа на лесопилке, а в день на двоих выдают 120 граммов крупы. Одного лишь взгляда друг на друга им хватало, чтобы воспрянуть духом. «Тяжко мне было бы без Мани», — говорил батюшка. Вскоре из дома пришли хорошие новости. С имущества сняли арест. Все вернули детям. Старший сын взял хозяйство в свои руки, а через 2 года у матушки закончился срок ссылки. «Теперь она уже дома, в своем родном уголке, среди деток. Как она сейчас счастлива!» – писал отец Николай после отъезда жены. Сам он вновь увидел матушку и детей лишь спустя еще 2 лет. Казалось, жизнь входит в привычное русло. Батюшка вернулся к служению в храме, но зимой 1938-го в дверь дома Марковиных снова постучали. Отца Николая увели люди в черных кожаных куртках. По чьему-то ложному доносу священника обвинили в контрреволюционной деятельности и приговорили к расстрелу. Прощаясь с женой навсегда, отец Николай со слезами просил прощения за то, что оставляет ее и детей. «Не плачь, нам поможет Господь», – утешала священника супруга, а у самой разрывалось сердце. Матушка Мария прожила остаток своих дней тихо в окружении детей и внуков и говорила, что даже после смерти мужа всегда чувствовала его присутствие и духовную помощь.
1: Семейные истории.

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Ветхозаветные первосвященники времен земной жизни Христа вряд ли могут вызвать хотя бы немного симпатии у христиан, ведь именно эти люди приняли решение об убийстве Спасителя. Но вот что любопытно, Евангелие рассказывает о них довольно сдержанно и отнюдь не стремится превратить их в абсолютных злодеев. Сегодня в православных храмах во время литургии звучит отрывок из 11 главы Евангелия от Иоанна. В этом отрывке рассказывается о том, как и почему первосвященники решили убить Господа нашего Иисуса Христа.
2: Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать. Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него. И придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его.
3: Повесть, якуда имут его.
1: Мир, как известно, не черно-белый. А значит, и люди с их мыслями, словами, стремлениями и поступками тоже не черно-белые. И у самого страшного преступника в жизни обязательно было что-то доброе. Были те, кто его любил и кого любил он. Мы только что услышали евангельский отрывок, в котором не было ни одного слова, произнесенного Христом. Весь этот отрывок представляет собой рассказ апостола Иоанна Богослова о решении первосвященников и фарисеев убить Христа. Иоанн Богослов писал свое Евангелие через несколько десятилетий после описываемых им событий. Он знал, что решение первосвященников оказалось, как ни парадоксально, промыслительным, а слова первосвященника Каиафы – пророческими. Удивительно, но Каиафа выступил здесь как глашатай воли Божией, при том, что сам он ее не осознавал. Он говорил совсем о другом, но Бог использовал Каиафу подобно тому, как он использовал библейскую Валаамову ослицу, которая начала возвещать волю Божию тогда, когда люди отказывались слышать Бога. Впрочем, апостол Иоанн не сравнивает Каиафу с ослицей. Он пишет, что Каиафа предсказание о смерти Спасителя за народ произнес по должности, будучи на тот год первосвященником. Да, Каиафа ошибается и не понимает. Да, он делает дурное дело, но тем не менее он законный первосвященник, и через него действует Бог. Но действует так, что сам Каиафа не в состоянии осознать это действие Божие. Когда мы слышим прозвучавшие сегодня евангельские строки, то, конечно, мы не можем не задаваться вопросом, а всегда ли можно сказать, что слова законно поставленных священнослужителей истинны точно так же, как слова Каиафы? Или в Евангелии мы имеем дело с исключением, которое не стоит возводить в правило? Для ответа на эти вопросы нам стоит обратиться к более широкому евангельскому контексту. Есть ли у нас хотя бы еще один евангельский пример подобного рода? Первосвященники говорили довольно много, но есть ли в Евангелии еще оговорки, подобные той, которую мы сегодня услышали? Нет. Это уникальный случай. Из этого можно сделать, как кажется, вполне обоснованный вывод. То, что Бог сделал через первосвященника Каиафу, исключение, а вместе с этим и предостережение всем тем, кто полагает, будто бы он в силу своей должности становится способен всегда знать волю Божию и возвещать ее. Воля Божия познается не должностями, а сердечной чистотой, и именно к ней мы должны стремиться.

0: Весна. Выставляется первая рама, и в комнату шум ворвался. И благовест ближнего храма, и говор народа, и стук колеса. Аполлон Майков. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Каждый, кто задумывается о красоте и полноте своей речи, не может не знать о синонимах. Напомню, что это слова, схожие по значению. И ключевое здесь – схожие, а не одинаковые. Синонимия позволяет не только избежать тавтологии, то есть излишних повторов, но и окрасить речь оттенками смыслов. Например, вы можете сказать «смеюсь», «радуюсь», «забавляюсь», «развлекаюсь», «веселюсь». И каждое слово передает особое настроение. Синонимы позволяют выбрать из языковой палитры самые разные краски для описания предмета. Великолепный, блистательный, несравненный, фееричный, ослепительный. Есть также слова, с одной стороны, похожие по смыслу, а с другой их не назовешь полностью взаимозаменяемыми. Зачастую синонимы отличаются стилистически. Например, улыбается, смеется, хохочет, гогочет, ржет. Вы заметили здесь, наверное, оттенки от нейтрального до грубовато-просторечного. Но это не все. Есть синонимы абсолютные и контекстные. В первом случае смыслы полностью и всегда совпадают. А во втором значение становится схоже только в определенной ситуации, а вне ее пределов нет. Я поманила своего пса колбасой. Лохматик быстро примчался. Ясно, что слова «лохматик» и «пес» отсутствуют в словаре синонимов, как пара. Однако здесь они друг друга дублируют. А ведь еще бывают многозначные слова, и для каждого из них будет свой синоним. Например, «свежий хлеб» — это мягкий, а «свежая газета» — новая, «свежий ветер» — прохладный, «свежий взгляд» — оригинальный. И, конечно, важно знать о синонимах в литературе и фольклоре, в частности, в сказках. «Жили-были», «в путь-дорогу снарядился», «затужил-загоревал» или в устойчивых выражениях «научить уму-разуму». «Ни стыда, ни совести», «с утра пораньше». В Писании синонимия играет огромную роль. Мы узнаем разные имена Иисуса Христа. Агнец, Искупитель, Пастырь, Альфа и Омега и другие. Каждое из этих слов открывает новый смысл в имени Бога. Вот какие открытия можно сделать, всего лишь рассуждая о синонимах. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова. Радио «Вера». Актуальная тема.
3: Сегодня 18 мая. Международный день музеев. О важности сотрудничества церкви и музеев пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил Самохин.
4: Первый Александрийский музеон, основанный в 290 году до Рождества Христова, был вполне религиозным учреждением. Хотя он исполнял в основном функции учебного заведения, был посвящен музам, и директор его назывался жрецом. Некоторый религиозный трепет в отношении музейных сотрудников к экспонатам можно увидеть и сейчас. Сохранность и состояние древних предметов искусства становится для многих музейщиков смыслом жизни. Именно представители музейного сообщества в свое время смогли спасти для нашей Родины и Церкви немало храмов, древних иконописных образов и предметов церковного искусства. Правда, ни для кого не секрет, что когда верующие захотели вернуть захваченные в годы гонений святыни обратно в храмы, именно музейщики стали противниками этого процесса под предлогом того, что святыни – это и не святыни вовсе, а объекты культурного наследия. Слава Богу, такое стремление превратить святыни в экспонаты есть далеко не у всех почтенных представителей музейного сообщества. Сейчас чаще всего музеи и храмы прекрасно сотрудничают, находя баланс между сохранностью святынь и их доступностью для молитвы. Для нас же, людей верующих, такой взгляд со стороны служит хорошим напоминанием. Если мы не хотим, чтобы наши святыни стали всего лишь предметами культурного наследия, Мы сами просто обязаны стремиться к тому, чтобы стать наследниками живой веры, искренней молитвы, христианской святости. И тогда дыхание Духа Божия в церкви не позволит превратить ее в музей. Учреждение почтенное, но посвященное исключительно прошлому.
1: Актуальная тема.
3: Прервемся на рекламную информацию о наших проектах.
5: Семья – это счастье, а большая семья – большое счастье.
6: Приглашаем вас стать участниками Всероссийской недели семьи «Семья-фест», которая пройдет с 24 по 31 мая.
5: Вас ждут музыкальные и творческие программы, выставки и кинопоказы, спортивные состязания, семейные шествия, соборный молебен и многое другое.
6: Все подробности о мероприятиях можно узнать на сайте radiovera.ru, а также в сообществе ВКонтакте «Семья-фест. Неделя семьи». Больше семья, больше любви. Категория 0+.
3: Это была рекламная информация о наших проектах.
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
6: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях психолог, мама 8 детей Евгения Ульева. Разговор пойдет о святости и духовной жизни в современном мире. В частности, наша гостья поделится своим опытом общения со старцем Илием Ноздряным. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о ветхозаветной книге «Псалтирь», о ее смыслах и влиянии на мировую культуру. Сегодня у нас в студии священник Александр Сатомский, и разговор пойдет о месте псалмов среди других текстов Библии.
1: «Светлый вечер» на Светлом радио.
7: Крестики-нолики, морской бой, с горки на картонке, на носу снежинка. Счастье было всегда с тобой, как варежки на резинке. Как с отцом на рыбалку, котелок и костер, босиком по траве, только пятки сверкали. Как возвращался поздно во двор, и друг говорил: «Тебя мама искала». Где он, твой первый велосипед, верный спутник и преданный друг? Там, где нет смерти и времени нет.
8: Папа, смотри, я умею без рук.
7: Я хотел бы отмотать и нажать на плей, снова

Воробья хоронили всем двором. Секретики под стеклышком, мамин смех. Как брал игрушку в кровать, а потом думал, что другим обидно, и брал всех. Как принесли домой первого щенка, листики, денежки, выпал молочный зуб. Как бежал домой за морковкой для снеговика, боялся, что загонят и заставят есть суп. Как верил, что игрушки ночью оживают и снова замирают, стоит включить свет. Веселые картинки желтеют, выцветают, как мамина тетрадка с рецептами из газет. Я хотел бы отмотать и нажать на play, снова

помнил крестики-нолики, морской бой, с горки на картонке, на носу снежинка. Счастье всегда с тобой, как варежки на резинке. Воспоминания рвут на части, но не потому, что только там нам было хорошо. Просто по-настоящему понять, что это было счастье, мы можем лишь тогда, когда оно ушло. Я хотел бы отмотать и нажать на плей, снова посмотреть, чтобы стало теплей. Счастье без времени и без зеркал, в шалаше и стульев и одеял. Я хотел бы отмотать и нажать на плей, снова посмотреть, чтобы стало теплей. На тех, кого любил, не боясь потерять, на мир, где никто не умел умирать. Я хотел бы

0: истории.
1: Рассказывает телеведущая Елена Жосул.
2: Мне бы хотелось рассказать про Наталью Москвитину. Она моя подруга и руководитель антиабортного движения благотворительного фонда «Женщины за жизнь». Наташа сама мама четверых детей. Но для меня это человек, который в ежедневном фактически режиме, дистанционно, онлайн впечатляет своим собственным опытом и включенностью в то дело заботы о жизнях еще не родившихся детей, которым она занимается. Я подписана на Наташин аккаунт в одной из социальных сетей, и для меня это удивительный пример того, как посредством современных информационных технологий можно спасать человеческие жизни. Каждый день Наташа публикует отчеты о своей переписке своей личной, либо девушек-добровольцев, которые помогают ей этот фонд вести, его организовывать, переписки с женщинами, которых им удается отговорить от аборта. И когда ты в условиях современной социальной сети, где, как правило, много развлекательной информации, информации, направленной на какой-то отдых, релакс, ты вдруг обнаруживаешь такого рода посты и сообщения, ты видишь вот в реальности происходящий процесс принятия судьбоносных решений, которые делают незнакомые люди благодаря доброй воле, инициативе, настойчивости и сердечной любви группы женщин, объединенных общим желанием помочь другим женщинам стать мамами и сохранить жизнь собственному ребенку. Это очень впечатляет, завораживает, захватывает. И для меня это удивительный подвиг того, как современная, молодая, красивая, модная, хрупкая женщина умудряется стать ангелом-хранителем и примером для спасения, подвига и самопожертвования большого количества тех молодых женщин, которые сегодня в такой помощи нуждаются.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера». Сегодня, 18 мая, Церковь молитвенно вспоминает святую великомученицу Ирину, обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского и чествует икону Божией Матери «Неупиваемая чаша». Преподобный Иаков Железноборовский родился во второй половине XIV века в городе Галиче-Костромском в боярской семье. Юношей он пришел к преподобному Сергию Радонежскому и принял от него монашеский постриг. В 1392 году он, по благословению, покинул Троицкую обитель и поселился в глухом лесу у железных рудников, в местечке Железный Барок. Со временем близ отшельника стали жить другие монахи. В монастыре находили приют укрывавшиеся от набегов Золотой Орды крестьяне. О святости жизни Иакова было известно его современникам. Так великий князь Василий Дмитриевич просил у Иакова Железноборовского молитв и благословения для своей супруги Софии Витовтовны, тяжело болевшей накануне родов. Подвижник предсказал чете благополучное рождение сына Василия. Через 35 лет великий князь Василий Васильевич, сын Софии, посетил обитель преподобного Иакова и с благодарностью молился там. Мощи святителя Железноборовского были обретены в 1613 году.
3: Господь прославил преподобного Иакова Железноборовского еще при жизни. По молитвам игумена не раз происходили чудесные исцеления. Продолжались они и после смерти преподобного. Церковь почитает его и обращается к нему за молитвенной помощью. Святой преподобный Иаков, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Единственная опера русского композитора Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь» основана на древнерусской поэме «Слово о полку Игореве», которая повествует о неудачном походе князя Игоря Святославовича на половцев. Русское войско было разбито, а князь попал в плен. Однако Игорь не желал признавать поражение и рискнул жизнью, чтобы сбежать. Опера создавалась на протяжении 19 лет и все же осталась незавершенной. Уже после кончины музыканта произведение оканчивали его коллеги Александр Глазунов и Николай Римский-Корсаков. В частности, они переложили для оркестра, пожалуй, самый знаменитый эпизод оперы – «Половецкие пляски». Эта хореографическая сцена звучит в тот момент, когда глава вражеского стана хан Кончак старается развлечь пленного противника и приглашает его посмотреть на танец своих слуг. Образ Кончака неоднозначен. Несмотря на то, что он играет роль отрицательного персонажа, ему свойственно благородство. Он искренне желает завоевать дружбу Игоря. Однако все мысли князя сосредоточены на возвращении домой. Динамичные танцы и душевные песни не трогают его сердца. Мелодия, открывающего сцену хора «Улетай на крыльях ветра», написана в стиле лирических протяжных песен с восточными интонациями. Невольницы хана Кончака поют о своей тоске по родине, что так созвучно переживаниям князя. Хор «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина прозвучит в исполнении Большого хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения и Государственного симфонического оркестра СССР. Дирижер Евгений Светланов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. В жизни каждого христианина случались ситуации, в которых на слова о вере он получал гневную отповедь. Но как реагировать на подобные ситуации? Отчасти ответить на этот вопрос помогает отрывок из 17 главы книги «Деяний апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «Пришедши же в Амфиполь и Аполлонию, недоста в Солунь».
3: Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало. Но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда, а Иасон принял их, и все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем, Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но сии, получив удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин, и из мужчин немало.

0: Когда я прочитал этот текст для того, чтобы дать комментарий, мне показалось, что он довольно сильно расходится с нашим сегодняшним опытом. Ведь современные верующие редко проповедуют во враждебных аудиториях. Однако, задумавшись, я понял, что мои рассуждения рождены из опыта того, кто вырос и продолжает жить в церковной семье. Действительно, где обычно проповедует священник? Либо перед прихожанами, либо перед теми, кто его пригласил. Другое дело – люди, которые обратились ко Христу во взрослом возрасте. Ведь их проповедь нередко звучит в индифферентной, а порой и враждебной среде. У кого-то супруг или супруга, у кого-то родители или, наоборот, дети остаются неверующими и бывают настроены против не только каких-то явно христианских слов, но даже простых христианских дел. В сегодняшнем чтении мы слышим историю апостола Павла и его спутников, которые приходят в город Фессалоники и проповедуют в синагоге в течение 3 недель. Наконец, когда местные иудеи разобрались в том, что им проповедуется, они обвинили их в нарушении традиций и чуть ли не революционной пропаганде. Не тратя время на споры и объяснения, Павел уходит в город Верию, где его проповедь встречает меньшее сопротивление. Впрочем, через время те, кто был настроен к нему враждебно в Фессалониках, мешают его проповеди в Верии, что побуждает Павла уйти в сторону Афин. Что ж, встречая трудности, он не тратит много сил на борьбу с ними, но уходит проповедовать дальше. И хотя бывали города, в которых он жил подолгу, кажется, большей частью он именно странствовал. При этом не он один был героем сегодняшнего отрывка. Апостол шел из города в город, но в каждом из них оставались уверовавшие ученики, входившие в местные иудейские общины. На них могла сказываться вся враждебность тех, кто не принял Павлова благовестия. С ними враждовали оставшиеся иудеи, может быть, приходившиеся им друзьями или даже родственниками. И все же ученики оставались верны своему призванию, о чем мы хорошо знаем из 2 посланий апостолов в те же Фессалоники, которые в итоге через века стали христианским городом. Но каким же образом ведут себя верующие, о которых мы слышим в сегодняшнем отрывке? Во-первых, сам Павел и его спутники ни с кем не конфликтуют. Они не доказывают свою правоту силой. Во-вторых, христиане Фессалоник и Верии остаются верны своему выбору и живут по вере, трудясь и перенося испытания с терпением. Пожалуй, и нам, в каких бы условиях мы ни оказались, важно помнить их пример и поступать так же.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Мария Наприенко. Актриса, поэт, автор христианских песен.
0: Частное мнение.
2: Я жила на даче одна с двумя детьми, у которых была в качестве няни. В очередной раз готовила нам есть, а один из детей, трехлетний Тиша, просил без остановки. «Маса!» – так он произносил мое имя. «Маса, поиграй со мной! Ну, поиграй!» А я ничего не успевала и сказала ему: «Тиша, иди ежика во дворе ищи!» Помнилось мне, что обычно дети любят ежиков и любят искать их, хотя, конечно, во дворе никакого ежика не могло быть. Но так я надеялась занять ребенка. И Тиша действительно пошел искать ежика. Однако быстро вернулся со словами: «Там нет ежика». Я сказала: «Нет, он есть, поищи еще». Тиша снова послушно пошел искать ежика во дворе и снова вернулся: «Маса, я хорошо искал, там нет ежика». В общем, эта игра больше ребенку не подходила. Через пару часов мы, Тиша, его сестра и я сели за стол обедать. Вдруг я услышала звук проезжающей мимо дачи машины. Вышла посмотреть, кто там. Кто-то просто проехал мимо, не к нам. Машину я не увидела, но в этот момент увидела сидящего между грядками ежика. При том, что ему там было неоткуда взяться. Лес не сказать, чтобы рядом, но ежик откуда-то пришел и сел на виду. Я побежала в дом. «Тиша, иди посмотри!» Тиша с сестрой вышли и увидели. Говорю Тише: «Тебе Господь за твое послушание и по твоей вере послал ежика». Это было явно чудо от Бога и мне вразумление от Него. Хотела провести ребенка, но меня не проведешь. Я вижу сердце ребенка, его доверие взрослому и детскую искреннюю веру, что ежик есть. Поэтому ежик действительно есть. Конечно, радости детей от появления ежика не было предела. Будьте как дети, ищите и найдете. Детское сердце может оказаться выше разума взрослого. А у Бога есть чувство юмора.
0: Частное мнение.

0: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».
1: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

0: Сегодня, 18 мая, Церковь молитвенно вспоминает святую великомученицу Ирину, обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского и чествует икону Божией Матери «Неупиваемая чаша». Икона Божией Матери «Неупиваемая чаша» была обретена в Серпухове в 1878 году. В Тульской области жил некий отставной солдат, который был одержим пьянством. Он пропил все, нищенствовал, от алкоголя у него отнялись ноги. Однажды во сне он увидел старца, который приказал ему идти в Серпухов, в монастырь Владычицы Богородицы и отслужить молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». На четвереньках отправился нищий в Серпухов. Во Владычном монастыре все удивились просьбе отставного солдата. Там не знали о таком образе. Обыскали все и, наконец, нашли в темном коридоре иконку. На оборотной стороне ее была надпись «Неупиваемая чаша». Домой солдат возвратился уже свободным от своей пагубной страсти. Весть о чуде быстро распространилась по всей России. В 20-е годы след иконы затерялся, но чудотворные списки хранятся в серпуховских монастырях, Высоцком и Владычном. Страдающие от пьянства, наркомании и прочих страшных пристрастий спешат вознести молитвы к Пресвятой Богородице об исцелении от недугов.
1: Пречистая Дева, Царица Небесная, спаси нас!

0: Сегодня праздник воскресенья. Сегодня благовест гласит о дне великом всепрощения, забвения горя и обид. Сергей Бехтеев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: «Живешь по домострою» — так иногда говорят, желая упрекнуть собеседника в том, что его представления о жизни устарели. Действительно, книга «Домострой» — сборник правил, касающихся самых разных сфер жизни человека — увидел свет довольно давно, еще в конце 15 века. Между тем, многие советы, которые содержит этот литературно-исторический памятник, не подвержены влиянию времени и сегодня выглядят так же актуально, как и почти 500 лет назад. Полное название сборника звучит так. «Книга, называемая «Домострой», содержащая в себе полезные сведения, поучения и наставления всякому христианину, мужу и жене и детям, и слугам и служанкам». По мнению ряда историков Сергея Соловьева, Ивана Некрасова, Александра Орлова, родиной Домостроя следует считать Великий Новгород. Именно там в конце 15-го столетия появились первые его редакции, которые, скорее всего, были основаны на еще более ранних сводах разного рода поучений и правил, таких, например, как «Измарагд» и «Златоуст». До нас Домострой дошел в том виде, в котором в середине XVI века его издал протопоп Сильвестр, духовник тогда еще молодого царя Ивана IV. Некоторые ученые допускают и версию, что это вполне мог быть авторский труд священника. Как бы ни было, Домострой стал первой книгой, написанной на практические темы, понятным и доступным для широкого круга читателей языком. Неудивительно, что вскоре после выхода в свет книга у многих стала настольной. Сборник регулировал духовно-нравственную и хозяйственно-экономическую жизнь, учил правилам этикета. Но самое пристальное внимание в Домострое уделялось семейным ценностям. Семья по Домострою представляла собой единый организм. Муж работал и обеспечивал пропитание, жена вела хозяйство, дети помогали родителям. Домострой четко обозначал роли в семье и взаимоотношения между ее членами. Каждый знал свои обязанности и зону ответственности. Таким образом, сводились к минимуму разногласия и конфликты. На мужа, как на главу семьи, Домострой накладывал ответственность перед Богом за жену и детей. Фундаментом семейной жизни должны были стать любовь и взаимоуважение. «Ни мужу на жену не гневаться, ни жене на мужа. Всегда жить в любови и согласии», гласит 38-я глава сборника. Женщину Домострой называл «государыней дома» и делегировал ей домашние заботы, например, пополнение семейных запасов. Впрочем, хозяйственные решения рекомендовалось принимать совместно. Утром, встав по колокольному звону и после молитвы, мужу с женой советоваться о домашнем хозяйстве. Детей родителям тоже надлежало воспитывать сообща. Матери следить, чтобы чада были всегда упокоены, сыты и одеты и в теплом дому. Отцу учить сыновей ремеслу, растить помощников. Словом, Домострой предлагал рецепт вполне гармоничных и здоровых семейных отношений, которые с веками, пожалуй, ничуть не утратил своей актуальности. Исследователь Иван Забелин считал Домострой не только памятником неоценимого исторического значения, но и цветом вечных нравственных и хозяйственных уставов быта русского человека. Помимо ценных наставлений, книга раскрывает перед читателями картину социального устройства средневековой Руси, ее повседневную и духовную жизнь.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера,
7: надежда,
6: любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневника послушника Николая Беляева, будущего преподобного Никона Оптинского. 18 мая 1909 года. Монастырь Оптина-Пустынь. Батюшка в Варсонофии недавно говорил мне: «Лица людей святой благочестивой жизни имеют на себе отпечаток этой святости. Эти лица имеют ту особенность, что при взгляде на них они как-то поражают и производят сильное впечатление». И даже по прошествии продолжительного времени не забываются. Таких людей видел я.

0: Девушка, простите, вы не в курсе? В этом сквере, кажется, бесплатный Wi-Fi должен быть. Ну, что-то не получается у меня подключиться.
1: Давайте посмотрю. У вас просто вот здесь, в настройках, галочку нужно убрать. Вот, все работает, пожалуйста.
0: Спасибо вам огромное. Удивительный парадокс. Есть вещи, в которых юные разбираются лучше зрелых.
1: Ну, многое все-таки по-прежнему достигается только опытом. А я вот сижу и не могу решиться. Отправить деньги в фонд помощи тем, кто лишился дома. С одной стороны, понимаю, что надо, а с другой сомнения грызут. Решат ли что-нибудь мои жалкие 500 рублей? Больше-то я не могу. Как вы думаете, стоит переводить?
0: Ну, что я вам могу ответить? Блажен, кто заботится о бедняке. Господь спасет его в день беды. Господь сохранит его, даст ему жизнь и счастье пошлет на земле.
1: Удивительные какие слова. Получается, что заниматься благотворительностью выгодно? Вроде бы как вкладываешь средства в страховку от несчастного случая, так?
0: Наверное, если совершая добрые дела, рассчитывать на награду, то можно и обмануться в расчетах. Блаженство в бескорыстном милосердии. Но одно можно сказать определенно. Милостыня важна не только для того, кто ее принимает, но и для того, кто подает.
1: А как это?
0: У того, кто нуждается, своя дорога. Если ему не поможете вы, поможет кто-то другой. Каждый нуждающийся на нашем пути – это возможность проявить себя, стать причастным добру, если хотите, причастным Богу. Эта причастность и станет защитой в трудную минуту.
1: Мудро. А это из Библии была цитата?
0: Да. Это одна из книг Ветхого Завета – Псалтырь. Если точнее, 40-й псалом царя Давида.
1: Но, наверное, это был добрый царь. Он много помогал бедным?
0: Давид действительно был милостивым человеком, но этот псалом он написал в то время, когда сам нуждался в помощи и поддержке, поскольку был тяжело болен. Он доподлинно знает, как отрадно бедствующему встретить сострадание и желает всякому доброму человеку того, в чем остро нуждается сам. Господь да поможет ему на одре болезни его. Не будет ложи его ложем страданий.
1: Ну, у Давида, наверное, было много сочувствующих. Он же все-таки царь.
0: А вот и нет. Он заболел как раз в то время, когда сын Авессалом готовил против него восстание. И большинство приближенных встали на сторону мятежника, поскольку считали, что он окажется сильнее в противостоянии с отцом. Вот как Давид описывает их поведение. «Враги мои злобно толкуют про меня. Когда ж умрет он, чтобы исчезла и память о нем? Приходят меня посетить и лгут, в сердце злобу копят, выйдут, разом разгласят. Друг с другом шепчутся про меня, их мысли злобой полны. Сатанинская напасть настигла его, он слег, и ему не встать».
1: Но самые близкие не могли так себя вести. Был же у Давида хороший друг.
0: Даже самые близкие друзья отворачивались от немощного правителя. Это усугубляло его несчастье, делало его положение особенно трагичным. Когда царь узнал, что его предал советник Ахитофел, то испытал настоящее потрясение. «Даже тот, кто был мне другом, кому я доверял, кто ел мой хлеб, и тот готов растоптать меня».
1: Я даже не представляю, что бы я делал в такой ситуации.
0: Давид в трудных обстоятельствах горячо молился Богу. И в этом случае он тоже взывает. «Но ты, Господи, помилуй меня, и воздвигни меня, и я покараю их, и познаю, что угоден я тебе, если враг мой не восторжествует надо мной. А меня за незлобие принял ты и утвердил меня пред собою навеки».
1: Интересно. Давид обещает покарать своих противников и тут же говорит о своем незлобии. Нет ли здесь противоречия?
0: Действительно, обещание кары звучит в духе Ветхого Завета, во времена которого было приемлемым воздавать око за око. Однако не стоит забывать, что Давид царь, правитель государства, и он мог карать тех, кто посягнул на него, как помазанника Божия, без всякой злобы в сердце.
1: И как? Покарал?
0: Сына своего Давид слишком любил, чтобы даже думать о каком-то возмездии ему, пусть даже справедливом. Он запретил своим военно-начальникам убивать Авессалома, а когда это все-таки произошло, то горько плакал о нем.
1: Ну а этого Ахитофела-то царь наказал?
0: Ну, этого не потребовалось. Ахитофел дал Авессалому совет, как можно скорее настигнуть покинувшего город отца и сразу же убить его. Однако мятежный сын послушал Хусия, который, будучи верным слугой Давида и желая оттянуть время, чтобы тот успел скрыться, посоветовал собирать войско не торопясь. Это спасло псалмопевца. А Ахитофел, когда узнал об этом, удавился. А, кстати, о том, был ли Давид мстительным. Известно, что сын Ахитофела Елиам впоследствии служил у Давида в качестве наиболее приближенных гвардейцев.
1: Слушайте, ну так это же напоминает историю про Иуду, который предал Христа.
0: Все правильно. Считается, что Ахитофел явил собой прообраз Иуды Искариота, который тоже, как мы знаем из Евангелия, повесился, совершив предательство. А Давид – это прообраз своего потомка, Бога-человека Христа, царя Вселенной, обнищавшего ради нашего спасения. Именно поэтому 40-й псалом называют мессианским, пророческим.
1: Христос обнищал ради нас. Значит, подавая кому-то милостыню, мы как будто и ему подаем. А знаете, я решила, перевожу деньги.
0: Царь Давид на это наверняка ответил бы финальными словами 40-го псалма. «Благословен Господь Бог Израилев вовеки! Да будет так, да будет!»
2: Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. Я сказал: Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобою. Враги мои говорят обо мне злое, когда он умрет и погибнет имя его. И если приходит кто видеть меня...

0: Сегодня, 18 мая, Церковь молитвенно вспоминает святую великомученицу Ирину, обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского и чествует икону Божией Матери «Неупиваемая чаша». Святая великомученица Ирина жила в первом веке. Она была дочерью Ликиния, правителя области Мигдония, современной Македонии. Родители девушки, да и она сама, были язычниками. До крещения Ирина носила имя Пенелопа. Отец построил для дочери роскошный дворец. Ежедневно к Пенелопе приходил учитель Апелиан. С ним Пенелопа занималась чтением и науками. Апелиан был христианином и частенько рассказывал девушке о Спасителе, распятом за грехи мира. Пенелопа тайно приняла крещение от апостола Тимофея, ученика апостола Павла, и была наречена Ириной. Родители в это время стали выбирать жениха для своей дочери, но Ирина отказалась от замужества. Мать радовалась обращению Ирины ко Христу. Отец же разгневался и приказал бросить девушку под копыта диких лошадей. Но случилось чудо. Лошади не тронули Ирину. Они начали топтать Ликинии. Девушку развязали, и по ее горячей молитве отец встал невредимым. Ликиний, его жена и еще 3000 жителей города уверовали и приняли крещение. Ирина с Апелианом отправились на проповедь Христа. Не раз девушку сажали в темницу, пытали и требовали отречься от веры. Ирина оставалась непреклонна. Чудесным образом она обретала спасение от рук палачей. Своей искренней проповедью она многих и многих обратила ко Христу. Сегодня свои именины празднуют все названные и крещенные в честь великомученицы Ирины. По словам Федора Едеского, святой угодник или угодница Божия, имя которых мы носим, ходатайствует о нас перед Богом, молят Бога за нас. Поздравляем именинниц с праздником и вместе с ними обращаемся к святой великомученице Ирине за молитвенной поддержкой. Святая Ирина, моли Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: «Великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться». Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 18 мая, слушайте произведение Александра Сергеевича Пушкина «Гробовщик» из цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» и произведение Александра Витальевича Громова «Мученик Варвар Луканский» из сборника «Святые разбойники». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. Свидание с шедевром.
2: Оказывается, путешествовать по России так интересно, Маргарита Константиновна. Хорошо, что вы уговорили нас с мамой поехать в Тутаев. Здесь такие потрясающие виды.
3: Точно, Ваня. Особенно отсюда, с набережной Волги. Не налюбоваться. Давай побродим здесь, пока твоя мама сувениры выбирает.
2: Эх, сейчас бы краски и кисточки.
3: Тебе не первому пришла в голову мысль нарисовать этот волжский откос. Сейчас я тебе покажу, как мастерски запечатлел его в 1909 году Борис Кустодиев. Набираем в поисковике «Картина гуляния на Волге». О, готово. Смотри.
2: Набережная прежде была совсем другой. Военный оркестр играл в павильоне, прогуливались дамы в светлых платьях и соломенных шляпах, господа с тросточками в руках. А вот противоположный берег Волги за 100 с лишним лет как будто не изменился. Те же маленькие домики среди деревьев, белокаменная церковь с зелеными куполами. Здорово, что она уцелела после революции.
3: Да, утратить Воскресенский собор было бы очень прискорбно. Этот храм украшает здешние места с 17 века. Именно благодаря ему пейзаж на картине «Гуляний на Волге» столь узнаваем. Здание не просто белокаменное. Его фасад богато украшен фигурной кладкой, изразцами и росписями. И Борис Кустодиев точно отразил его в своем полотне. Даже на репродукции в телефоне можно разглядеть, насколько собор изящен.
2: Чувствуется, Кустодиев любил здешние места. Он жил в Тутаеве?
3: Художник часто бывал здесь. Вот только город в его время назывался не Тутаев, а Романов-Борисоглебск.
2: Интересно, а почему у небольшого городка такое длинное причудливое название?
3: Потому что он был образован в XIX веке из двух селений – Борисоглебска, расположенного на правом берегу Волги, и Романова на левом.
2: Воскресенский собор был частью Борисоглебска?
3: Совершенно верно. А мы с тобой стоим сейчас на земле Романова. Этот бульвар прежде назывался Волжским, а теперь носит имя Бориса Кустодиева.
2: Интересно, а где именно художник рисовал картину «Гуляние на Волге»?
3: Он работал над полотном в гостинице «Эрмитаж». Она располагалась чуть выше над рекой и до наших дней не сохранилась. Из номера на втором этаже открывалась панорама и на живописное левобережье, и на променад на набережной Волжского бульвара.
2: Судя по картине, на променаде всегда было оживленно.
3: О, да. Здесь находились пароходные общества. У каждого из них имелась своя пристань. По реке ходили тяжелые баржи с грузами. Здесь дымили трубами белые пассажирские пароходы, сновали бесчисленные лодки. На набережной можно было встретить представителей всех сословий. Рыбаков, купцов, рабочих водников и дворян, занимавших инженерные и офицерские должности в пароходствах. В будние дни они здесь работали, а в воскресенье весь город выходил на променад отдохнуть.
2: У Кустодиева на полотне, похоже, как раз воскресный день запечатлен. Праздник.
3: Пожалуй, праздничность – главное качество, которым наделил Борис Кустодиев свое полотно. Оно дышит радостью. Деревья зеленеют, в реке отражается небо, люди отдыхают, потрудившись. И всю эту немудренную, драгоценную жизнь осеняют купола нарядного Воскресенского собора.
2: Жаль, изображение в телефоне не передает в полной мере настроение картины.
3: Эта беда поправима. Мы непременно побываем в Русском музее Санкт-Петербурга и своими глазами увидим полотно Бориса Кустодиева «Гуляние на Волге».
1: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Как маленькая соринка мешает зрению, так и маленькая забота мешает молитве.
1: Так сказал о внимании на молитве старец сербской православной церкви конца 20-го, начала 21-го века, архимандрит Фаддей Штрбулович. В его книге «Зерна добромыслия. Мысли и советы на каждый день» много запоминающихся афоризмов о духовной жизни. Молитва – одна из ключевых тем в размышлениях старца. По его слову, молящемуся надлежит отложить всякое мирское попечение и целиком обратить ум к беседе с Богом. Никакая соринка попечения о земном не должна препятствовать созерцанию Отца Небесного.
0: Цитата дня.

0: откроет истинное лицо каждого, перевернет души. Глубочайший философский, нравственный и духовный смысл вложил писатель Валентин Распутин в свою повесть, которая так и называется «Пожар». Распутин написал ее в 1985 году, практически сразу вслед за своим легендарным произведением «Прощание с матерой». Не случайно эти два текста часто публикуются под одной обложкой. Схожи они и по смыслу, и даже по сюжету. Поселок Сосновка, где происходят события повести, был построен специально для переселенцев из деревень, затопленных водохранилищем при строительстве гидроэлектростанции. Построен словно наскоро, как будто жить здесь постоянно люди не планировали. И готовые в любой момент сняться с места, за 20 с лишним лет так и не пустили, как следует, корни, и даже друг другу стали чужаками. По крайней мере, такое чувство не покидает и гнетет главного героя повести – Ивана Петровича Егорова. Его душа тонко чувствует перемены, произошедшие в односельчанах. Люди, жившие когда-то сообща, во всем помогавшие друг другу, вдруг разошлись всяк по себе. Отвернулись от ближнего, от общего и слаженного. И вот пожар. Кажется, общая беда должна сплотить людей, но на деле все оказывается гораздо сложнее. Литературоведы отмечают близость повести Валентина Распутина «Пожар» к жанру притчи. Несмотря на то, что события в ней поданы с большой реалистичностью, читатель быстро начинает понимать, что за описанием бушующего огня, за поведением и мотивами действий каждого из тех, кто вышел на борьбу со стихией, кроются глубокие внутренние смыслы и параллели. К примеру, в то время, как Иван Петрович и еще несколько человек, рискуя жизнью, выносят из горящих складов масло, зерно, муку, все, что в первую очередь понадобится людям, другие спасают алкоголь и тут же на пожаре его употребляют. Разбирают по карманам все, что можно унести, чем поживиться. Некоторые исследователи видят в распутинском пожаре прообраз последних времен и страшного суда, когда все тайное станет явным, раскроется книга человеческой души, и мы увидим, какие есть на самом деле. Одно дело – беспорядок вокруг, и совсем другое – беспорядок внутри тебя, и нет ничего проще, как заблудиться в себе, размышляет главный герой повести. О нравственных ориентирах, которые не дадут человеку заблудиться, и о трагедии их утраты, о важности единства с ближними и проблеме разобщенности людей – о нелегких путях, которыми приходим мы к самим себе, чтобы потушить пожар в собственных душах, рассказывает в своей повести Валентин Распутин. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
1: Литературный

0: Дело дня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Максим Печенкин, главный режиссер «Радио Вера». В непростые времена актуальными остаются слова. Благотворительность кончилась, милосердие осталось. В том смысле, что даже когда приходится затягивать пояса и жизнь, казалось бы, диктует сокращать издержки, человеческое сердце, наоборот, еще живее откликается на необходимость помочь другому. Иногда вопреки житейской логике, но в согласии с парадоксальной логикой Евангелия. И такое простое чувство, как милосердие, действительно никуда не уходит. Сегодня нам предстоит поддержать вещание «Радио Вера» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах. В этих городах требуется закрыть долг за оплату вещания нашей радиостанции в прошедшем апреле. Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей. Мы приглашаем всех, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Сделать пожертвование можно через мобильное приложение «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же доступна подписка на регулярные платежи. Даже небольшая, но постоянная поддержка особенно важна, ведь на светлом радио, как вы знаете, нет коммерческой рекламы. Давайте переживем все трудности вместе. Искренне ваш, Максим Печенкин.
2: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». География «Веры». Абакан – столица Республики Хакасия, входящей в состав России. Город стоит на берегах реки Енисей, в центре Минусинской котловины в горах Южной Сибири. До 17 века на этих землях жили кочевники хакасы. В 1675 году на Енисее была построена русская крепость – острог Абакан. Коренные жители восприняли от новых соседей православную веру. В 1709 году в остроге Абакан открылся храм во имя архистратига Михаила. Спустя полвека в селении построили еще одну церковь в честь праздника Вознесения Господня. Священники организовали работу школ. Русские и хакасские дети вместе учились грамоте и изучали закон Божий. Это способствовало братскому сплочению людей и распространению христианства. К концу XIX века большинство жителей Абакана исповедовали православие. К этому времени здесь действовал еще один храм. Он был построен в 1864 году и освящен во имя Николая Чудотворца. Все церкви Абакана закрыли безбожники после революции 1917 года. Во время Великой Отечественной войны в 1944 году богослужения возобновились в Никольском храме. На протяжении нескольких десятилетий он оставался единственным действующим в городе. В конце 20 века здесь начали строить новые церкви. В 1995 году Абакан стал центром православной епархии.
1: Радио «Вера» в Абакане можно слушать на частоте 9.

0: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
1: Апостольские чтения.
2: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской духовной академии, священник Стефан Дамусчи. В жизни каждого христианина случались ситуации, в которых на слова о вере он получал гневную отповедь. Но как реагировать на подобные ситуации? Отчасти ответить на этот вопрос помогает отрывок из 17 главы книги «Деяний апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
3: «Пришедший же в Амфиполь и Аполлонию, недоста в Солунь».
4: Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало. Но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда, а Иасон принял их, и все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем, Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но сии, получив удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин, и из мужчин немало. Но когда фессалоникские иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом Слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин, и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились.
3: «Яко скорее придут к нему из Идоша».
2: Когда я прочитал этот текст для того, чтобы дать комментарий, мне показалось, что он довольно сильно расходится с нашим сегодняшним опытом. Ведь современные верующие редко проповедуют во враждебных аудиториях. Однако, задумавшись, я понял, что мои рассуждения рождены из опыта того, кто вырос и продолжает жить в церковной семье. Действительно, где обычно проповедует священник? Либо перед прихожанами, либо перед теми, кто его пригласил. Другое дело – люди, которые обратились ко Христу во взрослом возрасте. Ведь их проповедь нередко звучит в индифферентной, а порой и враждебной среде. У кого-то супруг или супруга, у кого-то родители или, наоборот, дети, остаются неверующими и бывают настроены против не только каких-то явно христианских слов, но даже простых христианских дел. В сегодняшнем чтении мы слышим историю апостола Павла и его спутников, которые приходят в город Фессалоники и проповедуют в синагоге в течение 3 недель. Наконец, когда местные иудеи разобрались в том, что им проповедуется, они обвинили их в нарушении традиций и чуть ли не революционной пропаганде. Не тратя время на споры и объяснения, Павел уходит в город Верию, где его проповедь встречает меньшее сопротивление. Впрочем, через время те, кто был настроен к нему враждебно в Фессалониках, мешают его проповеди в Верии, что побуждает Павла уйти в сторону Афин. Что ж, встречая трудности, он не тратит много сил на борьбу с ними, но уходит проповедовать дальше. И хотя бывали города, в которых он жил подолгу, кажется, большей частью он именно странствовал. При этом не он один был героем сегодняшнего отрывка. Апостол шел из города в город, но в каждом из них оставались уверовавшие ученики, входившие в местные иудейские общины. На них могла сказываться вся враждебность тех, кто не принял Павлова благовестие. С ними враждовали оставшиеся иудеи, может быть, приходившиеся им друзьями или даже родственниками. И все же ученики оставались верны своему призванию, о чем мы хорошо знаем из 2 посланий апостолов те же Фессалоники, которые в итоге через века стали христианским городом. Но каким же образом ведут себя верующие, о которых мы слышим в сегодняшнем отрывке? Во-первых, сам Павел и его спутники ни с кем не конфликтуют. Они не доказывают свою правоту силой. Во-вторых, христиане Фессалоник и Верии остаются верны своему выбору и живут по вере, трудясь и перенося испытания с терпением. Пожалуй, и нам, в каких бы условиях мы ни оказались, важно помнить их пример и поступать так же.
1: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера».
1: Христос воскрес! В любви лучах исчезнет скорби мрачный холод. Пусть радость царствует в сердцах и тех, кто стар, и тех, кто молод. Заветом благостных небес звучит нам песня воскресенья, любви и счастья и прощенья. Христос воскрес! Владимир Ладыженский.

Радио «Вера». Светлое радио. Мы прощены, мы спасены и искуплены. Христос воскресе! Священномученик Серафим Чичагов.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Зои Пестовой, супруги богослова и ученого Николая Пестова. 1915 год. Город Углич. «Я искал людей, которые могли бы служить мне примером жизни. И я видела таких людей. Но пример-то их не подходил ко мне. Ведь мне было 15-16 лет, и я была из неверующей среды, с детства слышащая антирелигиозное рассуждение. Но я была верующая в Бога, любившая Христа и не хотела быть иной. Мне указывали на монахов, священников, как на отрицательных персонажей в жизни. Их осмеивали и ругали при мне, а к ним тянулась моя душа. И в их жизни я находила замечательные поступки. Я видела нравственно совершенных людей, учеников Христа, людей, далеких от грехов людей, окружающих меня».

0: Здравствуйте, в эфире священник Антоний Борисов.
1: Господи, возвать.
0: Монашество в православной церкви называется особый, посвященный Богу образ жизни. В монашестве могут состоять и мужчины, и женщины. При постриге, то есть при посвящении в монахи, они приносят Богу три обета – нестяжание, безбрачие и послушание начальнику монастыря. С этого момента в жизни подобных людей начинается принципиально иной этап, который в церкви принято называть равноангельским, то есть монахи призваны уподобиться ангелам небесным, которые никак не связаны с греховными явлениями нашего мира. Знак такого коренного изменения хода жизни – при пострижении человеку дается новое имя. Монахи, за редким исключением, живут в монастырях. Случается такое, что монашествующие ради послушания покидают свои обители. Но это, опять же, скорее исключение, чем правило. Монахи есть во всех православных церквах. И иногда за границами России монашество получает необычные формы. Например, в Албанской православной церкви имеется традиция так называемого «мирского монашества». Так в Албании называются случаи, когда по преимуществу девушки отказываются выходить замуж, обещая Богу жить девственной жизнью. При этом они не покидают мира, а остаются в доме своего отца. Эти девушки, ставшие мирскими монахинями, завещают свое наследство церкви и посвящают все свое время делам добродетели. Часто посещают богослужения, заботятся о бедных, помогают в воспитании детей своих родственников. В общем, отказываются от личной жизни, полностью отдавая себя служению Богу и людям. Причина существования подобного вида монашества в Албании обусловлена многовековым соседством на албанской земле христиан и мусульман. Подчас молодые албанки, имевшие склонность к монашеской жизни, не могли уйти в монастырь, потому что жили в исламском регионе, в котором православного монастыря просто не могло быть. Бывало и такое, что девушка могла наложить на себя обет вечного девства не из-за желания стать монахиней, а по сугубо личной причине, например, из-за смерти жениха. Мирское монашество до сих пор существует в албанских православных селах. Если там вы увидите девушку, носящую поверх платья мужской кафтан, знайте, перед вами мирская монахиня. Нося такую одежду, она показывает, что никогда замуж не выйдет, и свататься за нее является делом бесполезным. Но если вам нужна будет какая-то помощь, то эта девушка первая ее вам окажет, потому что именно в помощи ближним заключается цель жизни мирской монахини. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня мы говорили о традиции мирского монашества в Албанской православной церкви.

0: Сегодня, 18 мая, Церковь молитвенно вспоминает святую великомученицу Ирину, обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского и чествует икону Божией Матери «Неупиваемая чаша». Преподобный Иаков Железноборовский родился во второй половине XIV века в городе Галиче-Костромском в боярской семье. Юношей он пришел к преподобному Сергию Радонежскому и принял от него монашеский постриг. В 1392 году он, по благословению, покинул Троицкую обитель и поселился в глухом лесу у железных рудников, в местечке Железный Барок. Со временем близ отшельника стали жить другие монахи. В монастыре находили приют, укрывавшиеся от набегов Золотой Орды крестьяне. О святости жизни Иакова было известно его современникам. Так великий князь Василий Дмитриевич просил у Иакова Железноборовского молитв и благословения для своей супруги Софии Витовтовны, тяжело болевшей накануне родов. Подвижник предсказал чете благополучное рождение сына Василия. Через 35 лет великий князь Василий Васильевич, сын Софии, посетил обитель преподобного Иакова и с благодарностью молился там. Мощи святителя Железноборовского были обретены в 1613 году. Господь прославил преподобного Иакова Железноборовского еще при жизни. По молитвам игумена не раз происходили чудесные исцеления. Продолжались они и после смерти преподобного. Церковь почитает его и обращается к нему за молитвенной помощью. Святой преподобный Иаков, моли Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
1: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность за вещание «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
0: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
0: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».
1: Прообразы. Святые в литературе.
2: Христиане считают Пресвятую Богородицу своей общей матерью, и все, что относится к земной жизни Девы Марии, Матери Иисуса Христа, дорого для верующих. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о Пресвятой Богородице и стихотворении протоиерея Николая Гурьянова «Молитвенное обращение ко Пресвятой Богородице». Место действия – город Назарет в Израиле. Время действия – конец первого века до Рождества Христова. Мария родилась в городе Назарете Галилейском. Ее родители – Иоаким и Анна, люди праведные и глубоко верующие, до старости не имели детей и очень скорбели об этом. Их молитвы были услышаны. Родилась дочь, названная Марией. Девочке из Назарета Бог даровал высокое предназначение. О чистой, смиренной жизни Девы Марии трудно говорить обычными словами. Хочется перейти на слог возвышенный. Так и сделал протоиерей Николай Гурьянов в своем молитвенном обращении ко Пресвятой Богородице.
3: В неизвестности смиренно в Назарете ты цвела, средь молитв уединенно мирно жизнь твоя текла. Но святой своей десницей Бог тебя приосенил и небесною царицей кроткой деве быть судил.
2: Достигнув совершеннолетия, Мария была обручена с жившим в Назарете плотником Иосифом, потомком царя Давида. И тогда Бог послал в город Назарет к Деве Марии архангела Гавриила с вестью о том, что именно она избрана быть матерью Христа Спасителя. Удивительно было слышать это Марии. Она смутилась и спросила: «Как же это произойдет, если я дева?» Ангел ответил ей: «Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». Вот как звучит ответ Девы Марии небесному вестнику в стихотворении протоиерея Николая Гурьянова.
3: «Безызвестную обитель свет небесный осиял, пред тобою небожитель с вестью радостной предстал. Благовестнику внимала ты смущенную душой, но с покорностью сказала: воля Бога будь со мной».
2: Пресвятая Богородица была вместе с Иисусом, когда Сын Божий вышел на проповедь и исцелял больных. Страдала вместе с Ним от несправедливого суда, пережила страшные минуты во время казни Христа на Голгофе. Но как ни болело ее материнское сердце, она не сомневалась, что все это совершается по воле Бога для спасения рода человеческого. И наградой Деве Марии, ее торжеством, стало воскресение Иисуса из мертвых.
3: «Все сбылось, твоя Парфира, краше всех земных Парфир, Сын твой, Бог, Спаситель мира, пред тобой склонился мир. Но и тяжких испытаний много ты перенесла, крестных Господа страданий соучастницей была. Ты молилась, изнывала, но к виновникам скорбей ты враждою не пылала, ты молилась за людей».
2: Автор прочитанного сейчас стихотворения, протоиерей Николай Гурьянов, в 1958 году был назначен настоятелем храма святителя Николая на острове Залит в Псковском озере. В атеистические советские годы за духовным советом к залитскому старцу, как называли батюшку, приезжали паломники со всех уголков страны. Отец Николай любил говорить притчами, писал он и стихи, в числе которых молитвенное обращение ко Пресвятой Богородице.
3: «И теперь, воспоминая твоего успенья час, мы взываем, Пресвятая, заступи, помилуй нас, дай нам сил к сопротивлению в нас бушующим страстям, укажи нам путь к спасению, к безопасным берегам».
2: Стихотворение протоиерея Николая Гурьянова звучит как проповедь в стихах в честь праздника Успения Божией Матери. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
1: «Прообразы. Святые в литературе».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Как только человек искренне покается, к нему приближается благодать. Старец Иосиф Исихаст.

0: вера. Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. «Смерть, где твоя победа?» – восклицает святой апостол Павел. Но не все понимают или разделяют смысл этих слов, которые свидетельствуют о торжестве жизни над смертью, торжестве, ставшем возможным благодаря воскресению Христа. Маленький Сережа, герой одноименной повести Веры Пановой про победу жизни, не знает. Мальчик напуган. Он недавно был на похоронах, и теперь ему нестерпима мысль, что однажды и его не станет. Отчим, на вопрос, идущий из глубины детского сердца, «А я тоже умру?», отвечает: «Нет, ты не умрешь, ты будешь жить всегда». От этих слов точно огромная тяжесть спадает с души Сережи. Мальчик ликующе смеется. Он безоговорочно верит отчиму, который, сам того не зная, сказал мальчику правду. Его слова выражают то, что известно всем христианам. Христос, однажды воскреснув, дарует и нам воскресение. Архимандрит Иоанн Крестьянкин, духовный наставник и проповедник, писал: «Христос воскрес, и наши сердца наполняются радостной верой, что вслед за Ним воскреснем и мы». В этих словах основание христианской веры. Воскресение Христово становится залогом всеобщего воскресения. Почему же детская душа так живо откликается на обещание бессмертия? Потому что, по учению святых отцов, человек изначально был создан для вечности. Смерть, вошедшая в мир через грех, противоречит богоданной природе человека. Сережа инстинктивно ощущает эту правду, и услышанное обещание вечной жизни наполняет мальчика радостью, той самой радостью, о которой говорит архимандрит Иоанн Крестьянкин.
0: Чтение. Размышления о литературе.

0: Светлые истории на радио «Вера».
1: Здравствуйте, я Кира Лаврентьева. Приглашаю вас сегодня в 18.00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущие радио «Вера» и наши гости, собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере и о любви. Очень лично, очень искренне и очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио «Вера» во ВКонтакте». Сегодня мы вместе с настоятелем храма священномучеников Ласи и Харлампия в Братееве, священником Романом Федотовым, будем делиться светлыми историями о том, как один член семьи пришел к вере и после привел к Богу всю семью. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
0: Светлые истории на радио «Вера». Каждый понедельник в 18.00.
2: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21.30.

Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Ветхозаветные первосвященники времен земной жизни Христа вряд ли могут вызвать хотя бы немного симпатии.

0: христиан. Ведь именно эти люди приняли решение об убийстве Спасителя. Но вот что любопытно. Евангелие рассказывает о них довольно сдержанно и отнюдь не стремится превратить их в абсолютных злодеев. Сегодня в православных храмах во время литургии звучит отрывок из 11 главы Евангелия от Иоанна. В этом отрывке рассказывается о том, как и почему первосвященники решили убить Господа нашего Иисуса Христа.
1: Собраша уба архиереи и фарисеи сон.
2: Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать. Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него. И придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете. И не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса, и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли Он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где Он будет, то объявил бы, дабы взять его.
1: Повесть, якуда имут его.
0: Мир, как известно, не черно-белый. А значит, и люди с их мыслями, словами, стремлениями и поступками тоже не черно-белые. И у самого страшного преступника в жизни обязательно было что-то доброе. Были те, кто его любил и кого любил он. Мы только что услышали евангельский отрывок, в котором не было ни одного слова, произнесенного Христом. Весь этот отрывок представляет собой рассказ апостола Иоанна Богослова о решении первосвященников и фарисеев убить Христа. Иоанн Богослов писал свое Евангелие через несколько десятилетий после описываемых им событий. Он знал, что решение первосвященников оказалось, как ни парадоксально, промыслительным, а слова первосвященника Каиафы – пророческими. Удивительно, но Каиафа выступил здесь как глашатай воли Божией, при том, что сам он ее не осознавал. Он говорил совсем о другом, но Бог использовал Каиафу подобно тому, как он использовал библейскую Валаамову ослицу, которая начала возвещать волю Божию тогда, когда люди отказывались слышать Бога. Впрочем, апостол Иоанн не сравнивает Каиафу с ослицей. Он пишет, что Каиафа предсказание о смерти Спасителя за народ произнес по должности, будучи на тот год первосвященником. Да, Каиафа ошибается и не понимает, да, он делает дурное дело, но тем не менее он законный первосвященник, и через него действует Бог. Но действует так, что сам Каиафа не в состоянии осознать это действие Божие. Когда мы слышим прозвучавшие сегодня евангельские строки, то, конечно, мы не можем не задаваться вопросом, а всегда ли можно сказать, что слова законно поставленных священнослужителей истинны точно так же, как слова Каиафы? Или в Евангелии мы имеем дело с исключением, которое не стоит возводить в правило? Для ответа на эти вопросы нам стоит обратиться к более широкому евангельскому контексту. Есть ли у нас хотя бы еще один евангельский пример подобного рода? Первосвященники говорили довольно много. Но есть ли в Евангелии еще оговорки, подобные той, которую мы сегодня услышали? Нет, это уникальный случай. Из этого можно сделать, как кажется, вполне обоснованный вывод. То, что Бог сделал через первосвященника Каиафу, исключение. А вместе с этим и предостережение всем тем, кто полагает, будто бы он в силу своей должности становится способен всегда знать волю Божию и возвещать ее. Воля Божия познается не должностями, а сердечной чистотой. И именно к ней мы должны стремиться.
3: Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Икона Богородицы трех радостей в судьбах России.
1: Икона Божией Матери с поэтическим названием «Трех радостей» появилась в России в начале XVIII века. Ее написал благочестивый русский студент, обучавшийся живописи в Италии. Имя его история не сохранила. Источником вдохновения для него стала картина «Святое семейство» кисти живописца эпохи Возрождения Рафаэля Санти. Молодой художник изобразил Пресвятую Богородицу с Богом-младенцем, а рядом с ними Иосифа-обручника и крестителя Господня Иоанна. По возвращении на родину автор подарил свою работу родственнику, священнику Московского Троицкого храма у Покровских ворот. Икону повесили в притворе этой церкви у входа. А спустя 40 лет случилось чудо, прославившая образ. Знатная московская дама по имени Пелагея Никаноровна просила помощи Богородицы, стоя на коленях в притворе Троицкой церкви перед изображением святого семейства. Женщина в то время переживала период испытаний. Ее мужа оклеветали и отправили в ссылку, фамильную усадьбу арестовали, а единственный сын, боевой офицер, попал в плен к врагам. Во время молитвы Пелагея Никаноровна почувствовала облегчение и надежду, а вернувшись из храма домой, получила сразу три радостных известия. Мужа оправдали, имение было возвращено, а сын освобожден из плена. Молва о чуде распространилась по Москве. Образ Божией Матери получил в народе название «Трех радостей». С него стали делать списки. Вскоре церковь установила празднование иконы 26 декабря или 8 января по новому стилю. В 1861 году московский митрополит Филарет Дроздов освятил в Троицком храме дополнительный предел в честь образа Богородицы «Трех радостей». Интересна история некоторых списков чудотворной иконы. Один из них был подарен великому князю Сергею Александровичу Романову к свадьбе с немецкой принцессой Елизаветой, будущей православной подвижницей. Другая икона «Трех радостей» принадлежала отцу писателя Льва Толстого, графу Николаю Толстому. Он был участником сражений 1812 года и всю войну носил реликвию под подкладкой своей офицерской шинели. Сейчас этот образ хранится в музее-усадьбе «Ясная Поляна». Перед иконой Божией Матери «Трех радостей» любил молиться праведный Иоанн Кронштадтский. В 1896 году он составил акафист, посвященный святыне. Это молитвенное произведение звучит каждую среду в Московском Троицком храме у Покровских ворот. К сожалению, не перед первообразом. Он был утрачен в советское время. В церкви есть два списка иконы «Трех радостей». Один близкий к оригиналу, второй – выполненный в русской иконописной традиции.
0: Небесная заступница. Икона Богородицы «Трех радостей» в суде.

0: Радио «Вера».
1: Души невидимый хранитель, услышь моление мое. Благослови мою обитель и стражем стань у врат ее. Да через мой порог смиренный не пришагнет, как тать ночной, ни обольститель ухищренный, ни лень с убитою душой, ни зависть с глазом ядовитым, ни ложный друг с коварством скрытым. Всегда надежною броней пусть будет грудь моя одета, да не сразит меня стрелой измена мстительного света. Не отдавай души моей на жертву суетным желаниям.

Радио «Вера». Светлое радио. Только в пасхальном воскресном свете жизнь обретает смысл. Святитель Николай Сербский.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний певицы Надежды Плевицкой «Мой путь с песней», 1930 год. На чужбине, в безмерной тоске по родине, осталась у меня одна радость — мои тихие думы о прошлом. О том дорогом прошлом, когда сияла несметными богатствами матушка Русь и лелеяла нас в просторах своих. Далека родимая земля, и наше счастье осталось там. Грозная гроза прогремела, поднялся дикий темный ветер и разметал нас по всему белому свету. Но унес с собой каждый странник светлый образ Руси, любви к Отечеству дальнему и благодарную память о прошлом. Светит такой непогасимый образ и у меня.
0: Голоса

0: голоса и глаз их. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. В богослужебном уставе есть такое понятие «осмогласие» или по-гречески «актоих». Это система восьми гласов или напевов, с использованием которых исполняются те или иные песнопения во время богослужения. Один из восьми гласов назначается в церковном календаре на богослужебную неделю или по-церковнославянски «седмицу». Так и говорят «седмица первого гласа», «седмица второго гласа» и так далее до восьмого, а потом снова первый глас. На основе соответствующих гласам мелодий распеваются многие молитвы, например, прокимны – короткие песнопения, которые исполняются перед чтением отрывков из Священного Писания. Само слово «прокимен» так и переводится с греческого языка – «предваряющий». По воскресеньям во время литургии, когда нет большого церковного праздника, перед чтением апостола исполняется воскресный прокимен одного из восьми гласов в соответствии с церковным календарем. Например, в неделю первого гласа исполняется прокимен, который начинается словами «Буди, Господи, милость Твоя на нас». Давайте вспомним, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Текст прокимна первого гласа взят из 17 и 32 псалмов царя Давида. Начинается он с того, что диакон или чтец возглашает припев, а хор повторяет его. «Да будет, Господи, милость Твоя на нас, как мы уповаем на Тебя». Или по-церковно-славянски «Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахум на Тя». Давайте послушаем первую часть песнопения. –

0: Далее читающий возглашает стих, который по-церковнославянски звучит так. «Радуйтесь, праведнее, о Господе, правым подобает похвала». А хор отвечает на это припевом. Давайте послушаем вторую часть.
1: «Радуйтесь, праведнее, о Господе,

Воскресный прокимен первого гласа завершается так. Чтец или диакон начинает припев, а хор завершает его. Таким образом, все песнопение представляет собой своеобразный диалог хора и чтеца, который заканчивается слиянием голосов в последнем припеве. Возникает ощущение ликования, радости в преддверии одной из торжественных минут богослужения – чтения отрывков из «Апостола». Предлагаю еще раз послушать воскресный прокимен первого гласа в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме?

0: Сегодня, 18 мая, Церковь молитвенно вспоминает святую великомученицу Ирину, обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского и чествует икону Божией Матери «Неупиваемая чаша». Икона Божией Матери «Неупиваемая чаша» была обретена в Серпухове в 1878 году. В Тульской области жил некий отставной солдат, который был одержим пьянством. Он пропил все, нищенствовал, от алкоголя у него отнялись ноги. Однажды во сне он увидел старца, который приказал ему идти в Серпухов, в монастырь Владычицы Богородицы и отслужить молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». На четвереньках отправился нищий в Серпухов. Во Владычном монастыре все удивились просьбе отставного солдата. Там не знали о таком образе. Обыскали все и, наконец, нашли в темном коридоре иконку. На оборотной стороне ее была надпись «Неупиваемая чаша». Домой солдат возвратился уже свободным от своей пагубной страсти. Весть о чуде быстро распространилась по всей России. В 20-е годы след иконы затерялся, но чудотворные списки хранятся в серпуховских монастырях, Высоцком и Владычном. Страдающие от пьянства, наркомании и прочих страшных пристрастий спешат вознести молитвы к Пресвятой Богородице об исцелении от недугов. Пречистая Дева, Царица Небесная, спаси нас!
1: Радио «Вера».

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях психолог, мама 8 детей Евгения Ульева. Разговор пойдет о святости и духовной жизни в современном мире. В частности, наша гостья поделится своим опытом общения со старцем Илием Ноздряным. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о ветхозаветной книге «Псалтирь», о ее смыслах и влиянии на мировую культуру. Сегодня у нас в студии священник Александр Сатомский, и разговор пойдет о месте псалмов среди других текстов Библии.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.
2: Служба и служение – понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».
0: Краски России.
3: Андрюш, я знаю твою большую любовь к живописи, но не думала, что ради картины ты способен из Москвы отправиться в Нижний Тагил.
4: Аллочка, ну не преувеличивай. Ты же знаешь, в Нижнем Тагиле у меня и другие дела есть. Кстати, то, что ты решила поехать со мной, это просто замечательно. Но должен признаться, полотно художника Владимира Лукича Боровиковского «Иов и его друзья» я действительно давно хотел увидеть.
3: Вот поэтому мы первым делом и отправились с тобой в Нижнетагильский музей изобразительных искусств. Что ж, и мне не терпится взглянуть на картину.
4: А вот и она. Посмотри, какие краски. Какой свет.
3: Да, и сразу видно, что это мастер от Бога.
4: Именно. Вот трудно поверить, но у Боровиковского даже не было академического художественного образования. Переехав в Петербург, он брал лишь частные уроки. Ну, правда, у самых известных мастеров. А первым учителем Владимира Лукича стал его собственный отец, который был иконописцем. В юные годы Боровиковский расписывал храмы у себя на родине, в малороссийском Миргороде. Ну, а позже, уже в Петербурге, работал над фресками Казанского собора, писал образа для иконостаса церкви на Смоленском кладбище.
3: То есть он был не только выдающимся портретистом, каким многие привыкли его считать.
4: Не только. Хотя творческая жизнь Боровиковского и сложилась так, что он стал, можно сказать, придворным живописцем. Не раз писал портреты императрицы Екатерины Великой, императора Павла I и высокопоставленных вельмож. Но любимыми темами художника всегда оставались сюжеты из Священного Писания.
3: Вот как. На картине «Иов и его друзья» мы как раз и видим один из них.
4: Да, здесь перед нами один из эпизодов ветхозаветной книги Иова. Ты ведь помнишь ее содержание?
3: А, хорошо помню. Как раз летом перечитывала. На меня столько проблем свалилось, и я не понимала, ну за что Бог мне такие испытания посылает. И ты посоветовал мне поискать ответ на этот вопрос в книге Иова.
4: Согласись, в древней Северной Аравии за 2000 лет до Рождества Христова, когда жил Иов, проблемы решались не так быстро, как в современной Москве. К тому же Иову все-таки пришлось похуже, чем тебе. Бог даровал ему богатство, большую семью, и вот в одночасье Иов лишился всего. Потерял имущество и детей, заболел проказой. Но праведник не роптал на Бога. Он говорил: «Господь дал, Господь взял». Неужели доброе мы будем принимать от Господа, а злое не будем принимать?
3: Однако, когда страдания Иова превзошли всякую меру, он все же не выдержал. И обратился напрямую к Богу, вызывая его на разговор.
4: Да, и это, кстати, произошло как раз после того, как к несчастному, покрытому язвами, лежащему в грязи Иову, пришли трое его друзей.
3: На картине лица у них такие озадаченные. Один сидит, подперев рукой голову, другой в задумчивости приложил палец к губам, а третий, кажется, и вовсе схватился за сердце.
4: Ну, еще бы, ведь они сочувствуют другу. Они пришли его утешить.
3: Правда, это у них очень своеобразно получилось.
4: Да, друзья только подлили масло в огонь. Стали говорить, что раз уж Бог послал Иову такие горести, то значит, это заслуженное наказание, и в чем-то Иов согрешил. То есть буквально сказали страдающему другу, мол, сам виноват. Но в том-то и дело, что никакой вины, никакого греха за Иовом не было. Он был праведным, непорочным и богобоязненным человеком. Вот почему он не выдержал и после таких речей своих друзей прямо обратился к Богу.
3: На полотне Боровиковского Иов смотрит в небо глазами полными слез. Но в них совсем нет ненависти к Богу, нет упрека или ропота, только мольба о том, чтобы Господь ответил ему.
4: Более того, Иов называет Бога, пославшего ему страдания, своим заступником. А еще он произносит слова, которые стали пророчеством о Христе и воскресении. «Знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха, и я во плоти моей узрю Бога».
3: Ну и, наконец, история Иова – это наглядный пример Божьего промысла. То есть, если Бог посылает нам испытания, беды, болезни, страдания, это вовсе не означает, что Он желает нас за что-то наказать. Часто таким образом Господь хочет, чтобы человек обратился к Нему.
4: И Бог обязательно ответит, как ответил Он Иову. Посмотри, небо на картине черное, затянутое тучами, из которых сверкают молнии. В Библии написано, что Господь заговорил с Иовом из бури. Я думаю, что на полотне изображен как раз тот переломный момент, когда Бог решил ответить страдающему праведнику.
3: То есть еще секунда, и Иов услышит голос самого Бога. Боровиковскому потрясающе удалось передать красками на холсте атмосферу этого момента. Одновременно и напряжение, и трепет, и величие. Здесь чувствуется уже не просто мастерство художника, а что-то большее.
4: Может быть, Божья помощь? Владимир Лукич никогда не приступал к работе над духовными сюжетами без молитвы. Племянник живописца Иван Боровиковский вспоминал, что, приготовив чистый холст, художник сначала читал вслух Библию и только после этого брался за кисть.
3: Андрей, знаешь, теперь, когда я увидела картину Владимира Боровиковского «Иов и его друзья», могу сказать: даже если бы ты действительно приехал в Нижний Тагил только из-за нее, я бы тебя поняла.
1: Картину Владимира Боровиковского «Иов и его друзья» можно увидеть в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.
0: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Артемий Владимиров.
1: Многие молодые люди мечтают встретить ту одну единственную суженую, с которой они были бы счастливы в течение всей жизни и умерли бы в один день, как это случилось у покровителей семейной жизни святых благоверных князей Петра и Февронии. Но не будем забывать, что семья – это великий труд и большая ответственность. Цель семейной жизни – помогать друг другу на пути к спасению и облекаться в добродетель смирения, мира и любви. Хочу поделиться с вами прекрасными словами митрополита Антония Суружского о супружестве. Царство Божие уже пришло, когда двое не двое, а становятся единым. И однако это единство, составляющее Царство Божие, ибо освящено невидимым присутствием Христа воскресшего, дается в зачатке, а нашим подвигом призвано быть взрощено в полную меру. Ибо любовь есть и радость, и умиление, и ликование друг о друге, но любовь непременно и подвиг. Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов, возвещает Евангелие.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Когда Галина Щербакова работала над сценарием для экранизации своей знаменитой повести «Вам и не снилось», на киностудии имени Горького ее попросили изменить имя главной героини. В фильме она становится Катей, хотя на самом деле в повести –

0: и невнятные подростковые чувства. Оба скоро понимают, что любят друг друга. Более того, хотели бы прожить вместе всю жизнь. Они даже планы на будущее начинают строить. Но выясняется, что отец Ромы в молодости был сильно и безответно влюблен в Юлину маму. И этого оказалось достаточно, чтобы мать Ромы возненавидела Юлю и категорически запретила сыну с ней общаться. Но все-таки «Вам и не снилось» далеко не просто повесть о сложностях первой любви. Скорее, это яркая иллюстрация того, что любви вообще не может быть первой, второй или третьей. Каждым эпизодом, порой даже не связанным напрямую с главными героями, автор подчеркивает – любовь бывает только одна. Об этом красноречиво свидетельствует и отец Ромы, как выяснилось, не забывший свое чувство к Юлиной матери, и учительница литературы Татьяна Николаевна, так и не сумевшая или не захотевшая устроить свою личную жизнь с нелюбимым. Во время одной из педагогических бесед с Юлей Татьяна Николаевна говорит ей о том, как хорошо, когда у человека есть чувство долга, потому что именно оно побуждает заботиться, оберегать, быть рядом. И тогда Юля взволнованно говорит в ответ учительнице, что побуждать к такому способна только любовь. Это, пожалуй, ключевой момент всего произведения, написанного честно и эмоционально, оставляющего у читателя ощущение прикосновения к некой тайне, чистой, возвышенной и прекрасной. В отличие от Шекспира, писательница оставляет финал открытым. Кто-то наверняка решит, что Рома повторил судьбу Ромео. Но большинство читателей, скорее всего, будут верить в счастливый конец. Кажется, Галина Щербакова самим названием своей повести «Вам и не снилось» дает такую надежду. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
1: Литературный навигатор. Радио «Вера».

0: источник.
1: Ну что, Илья, готов положить руку на плуг?
2: Пожалуй, да. Нет сомнений. Готов.
1: Молодец. Кстати, а ты знаешь, откуда пошло это выражение?
2: Из литературы?
3: Выражение «положить руку на плуг» действительно произошло из литературы, из священной. Корни этого выражения мы находим в Новом Завете. В Евангелии от Луки говорится о трех учениках, пожелавших следовать за Христом. И вот в диалоге Спасителя с одним из них есть слова. Еще другой сказал: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Здесь иносказательно говорится о том, что как пахарь не должен оглядываться назад, чтобы работать хорошо, так и последователи Христа не должны оглядываться на мир, который оставляют, с его благами, соблазнами и привязанностями, и согласиться на любые тяготы и лишения. И, как следует из толкования, именно поэтому ученик еще не до конца решил, способен ли он на это и стоит ли следовать ему за Спасителем. Поэтому просит дать ему время, чтобы проститься с родными. Тем самым скрывает свое истинное намерение – желание посоветоваться с ними о выборе пути. Христос, понимая это, говорит, что нельзя новое служение брать хоть с какими-нибудь сомнениями, а нужно только довериться ему всем сердцем. Иначе такой ученик будет все время оглядываться назад и будет подобен пахарю, плохо делающему свою работу. Господь ждет от нас того, что, возложив руку на плуг, мы не будем оглядываться назад. А иначе пользы от такого служения ждать не стоит. Святитель Феофан Затворник так поясняет этот фрагмент из Евангелия в книге «Мысли на каждый день года». Кто думает спасаться, а между тем оглядывается и на то, что должно бросить для спасения, тот не спасется, не идет, не направляется в Царствие Божие. Надобно уже окончательно порешить со всем тем, что не совместно с делом спасения. Задумавшие спасаться и сами это видят, но расставание с некоторыми привязанностями отлагают все до завтра. В наши дни выражение «положить руку на плуг» стало народным присловием, которое означает предпринять какое-либо важное и ответственное дело, такое же нелегкое, как и работа пахаря.
0: Первый источник.

0: 1651 году московский боярин Яков Ушаков был назначен воеводой крепости Черный Яр в 300 километрах к северу от Астрахани. К месту службы он прибыл вместе с женой Екатериной и 4-летним сыном Борисом. Мальчик был утешением для отца и матери. Он с ранних лет горячо верил в Бога, любил бывать на богослужениях и отличался послушанием. Одно огорчало родителей – Борис часто болел. В 7-летнем возрасте он почувствовал, что скоро умрет. С разрешения отца отрок принял монашеский постриг с именем Боголеб, а через день приставился ко Господу. Юного монаха похоронили возле Воскресенской церкви села Черный Яр. Односельчане приходили на могилу к Боголепу и обращались к нему с просьбами, поскольку верили, что он чист перед Господом. По молитвам к отроку совершилось немало чудес. В 1736 году над его захоронением построили часовню. Спустя еще несколько лет Боголепа прославили в лике святых Астраханской епархии. А в 1917-м участники Поместного собора Русской Православной Церкви включили имя преподобного в список всех святых в земле российской просиявших.
1: Радио «Вера» в Астрахани можно слушать на частоте 90.5 FM.
2: Зачем нужно поститься?
3: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
2: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
3: А что?
2: А кто?
3: А где?
2: А почему?
4: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
5: Вот все и узнаете.
4: У нас в программе
6: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу
3: в 9:30
6: на радио «Вера».
4: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veroyfoma.ru.
7: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой.
8: Пересказкой.
7: Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки».
8: «Пересказки»
7: на радио «Вера». Каждый вечер
8: в 21:05.
9: Апостольские чтения.
10: Христос воскресе, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. В жизни каждого христианина случались ситуации, в которых на слова о вере он получал гневную отповедь. Но как реагировать на подобные ситуации? Отчасти ответить на этот вопрос помогает отрывок из 17 главы книги «Деяний апостольских», который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
11: «Пришедший же в Амфиполь и Аполлонию, недосто в Солунь».
12: Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и 3 субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало. Но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда, а Иасон принял их, и все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем. Иисуса, и встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но сии, получив удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верею, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин, и из мужчин немало. Но когда фессалоникские иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом Слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю, а Сила и Тимофей остались там. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин, и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились.
11: «Яко скорее придут к нему из Идоша».
10: Когда я прочитал этот текст для того, чтобы дать комментарий, мне показалось, что он довольно сильно расходится с нашим сегодняшним опытом. Ведь современные верующие редко проповедуют во враждебных аудиториях. Однако, задумавшись, я понял, что мои рассуждения рождены из опыта того, кто вырос и продолжает жить в церковной семье. Действительно, где обычно проповедует священник? Либо перед прихожанами, либо перед теми, кто его пригласил. Другое дело – люди, которые обратились ко Христу во взрослом возрасте. Ведь их проповедь нередко звучит в индифферентной, а порой и враждебной среде. У кого-то супруг или супруга, у кого-то родители или, наоборот, дети остаются неверующими и бывают настроены против не только каких-то явно христианских слов, но даже простых христианских дел. В сегодняшнем чтении мы слышим историю апостола Павла и его спутников, которые приходят в город Фессалоники и проповедуют в синагоге в течение 3 недель. Наконец, когда местные иудеи разобрались в том, что им проповедуется, они обвинили их в нарушении традиций и чуть ли не революционной пропаганде. Не тратя время на споры и объяснения, Павел уходит в город Верию, где его проповедь встречает меньшее сопротивление. Впрочем, через время те, кто был настроен к нему враждебно в Фессалониках, мешают его проповеди в Верии, что побуждает Павла уйти в сторону Афин. Что ж, встречая трудности, он не тратит много сил на борьбу с ними, но уходит проповедовать дальше. И хотя бывали города, в которых он жил подолгу, кажется, большей частью он именно странствовал. При этом не он один был героем сегодняшнего отрывка. Апостол шел из города в город, но в каждом из них оставались уверовавшие ученики, входившие в местные иудейские общины. На них могла сказываться вся враждебность тех, кто не принял Павлова благовестия. С ними враждовали оставшиеся иудеи, может быть, приходившиеся им друзьями или даже родственниками. И все же ученики оставались верны своему призванию, о чем мы хорошо знаем из 2 посланий апостолов те же Фессалоники, которые в итоге через века стали христианским городом. Но каким же образом ведут себя верующие, о которых мы слышим в сегодняшнем отрывке? Во-первых, сам Павел и его спутники ни с кем не конфликтуют. Они не доказывают свою правоту силой. Во-вторых, христиане Фессалоник и Верии остаются верны своему выбору и живут по вере, трудясь и перенося испытания с терпением. Пожалуй, и нам, в каких бы условиях мы ни оказались, важно помнить их пример и поступать так же.
9: Апостольские чтения.

Радио «Вера». Веленью Божию, о муза, будь послушна. Обида не страшась, не требуя венца. Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца. Александр Пушкин.

Радио «Вера». Светлое радио. Праздновать Пасху – это значит всем сердцем и помышлением благодарить и прославлять Бога за неизреченный дар Его, дар воскресения и любви. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма протоиерея Александра Меня писательнице Диане Веньковецкой. Май 1978 года. Вам кажется странным, что люди, молясь, произносят чужие слова, которые написаны давно. Это еще не молитва, а молитвословие. Из фраз молитвословия рождается беседа с Богом своими словами. Но здесь возникают первые помехи – рассеянность, неумение собрать дух. Для борьбы с этим вы берете какую-нибудь короткую фразу, например, «благодарю тебя за все», и весь день, в момент тишины, сосредотачиваетесь на ней. Это страшно трудно, поскольку мысли у нас бегут, но через месяц упражнений появляются первые успехи. Перед этими 5 минутами внутреннего покоя вы стараетесь прислушаться к тишине, впитывать ее в себя, улавливать ее полноту и насыщенность.
0: Голоса

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Проказа или лепра – страшный недуг, терзавший людей с самых древних времен. Первое описание этой болезни встречается еще в Ветхом Завете, а именно в книге Левит, написанной пророком Моисеем приблизительно в 15-13 веке до Рождества Христова. В этой книге Божий избранник излагает множество правил, касающихся повседневной жизни иудейского народа после исхода из египетского плена. Среди прочих предписаний есть и установление, как должен поступать первосвященник с человеком, который, возможно, болезен проказой. Библия не только подробно описывает первые симптомы заболевания, но и регламентирует порядок осмотров в течение 2 недель, призывая обращать внимание на характер поражения кожи и волос. Все это время больной должен находиться в изоляции от здоровых людей. И если диагноз подтверждается, то прокаженный обязан поселиться вне иудейского стана. В 1873 году норвежский врач Герхард Хансен научно доказал, что предписание книги «Левит» — это необходимые противоэпидемические меры при вспышке проказы.
1: Герхард Хансен первым установил, что возбудителем проказы, или иначе лепры, является особая бактерия, которую позднее стали называть по имени ученого палочкой Хансена. Именно этот микроорганизм, внедряясь в человека, вызывает те самые симптомы, что были в подробностях описаны в библейской книге Левит. Ученому удалось доказать, что основные пути передачи заболевания – воздушно-капельный и контактный. В свете этого открытия карантинные мероприятия, предпринимаемые иудейским первосвященником по указанию Священного Писания, выглядят единственно целесообразными. Только изоляция прокаженного могла уберечь еврейский народ от эпидемии неизлечимой болезни.
0: Книга Левит не содержит информации о лечении проказы. Считалось, что этот недуг поражает человека по воле Бога, и исцелиться можно только чудом. Открытие Герхарда Хансена, объяснившее природу проказы, должно было опровергнуть религиозный взгляд на болезнь. Однако ученые столкнулись с тем, что бактерия лепры поражает людей очень избирательно, и спрогнозировать, кого она предпочтет, практически невозможно. Опыты в этом направлении на протяжении многих лет проводил коллега и современник Герхарда Хансена, норвежский врач-лепролог Даниэль Даниэльсон. В своих экспериментах доктор в буквальном смысле не щадил себя.
1: Ученый убедился, что бактерии лепры невозможно культивировать в искусственной среде. Не имели успеха и эксперименты на животных. Оказалось, что изучаемые микробы живут исключительно в организме человека. Чтобы больше узнать о загадочном недуге, доктор Даниэльсон решился на отважный шаг. Он попытался заразиться проказой, не только тесно контактируя с больными, но и впрыскивая себе под кожу кровь прокаженного. Однако заражение не произошло. Опыт ученого взялись повторить несколько его коллег, и они также не смогли вызвать у себя заболевание искусственным образом. Дальнейшие наблюдения показали, что одни люди заболевали при кратковременном контакте с прокаженными, другие же оставались здоровыми, даже специально инфицируя себя. В избирательности болезни как будто проявилась та сверхъестественность, которую видели в проказе древние иудеи.
0: В настоящее время, по данным Всемирной организации здравоохранения, проказой на Земле страдают около 11 миллионов человек. В арсенале врачей появились эффективные препараты для лечения этого недуга. Однако на исцеление уходит несколько лет, и наступает оно не всегда. Науке так и не удалось ответить на вопрос, почему одни люди восприимчивы к бактериям лепры, а на других она не имеет воздействия. Есть предположение, что причина кроется в генетической предрасположенности, но достоверно эта версия не доказана. Можно ли сказать, что проказа – это Божие наказание за грехи? Ответ на этот вопрос дает книга Ветхого Завета, рассказывающая историю многострадального Иова. Этот праведник, претерпевая многие муки, апогеем которых была проказа, настаивал, что страдание его безвинно, и принимал свои беды как Божию волю, смысл которой не сразу открывается человеку. Даже если наступит день, когда тайна проказы будет до конца раскрыта учеными, это не опровергнет библейский урок, что болезнь порой входит в жизнь человека по воле Бога, как испытание, как призыв задуматься о главном, о вечном, об истинном.
2: Тайны Библии. Радио «Вера».

0: Сегодня, 18 мая, Церковь молитвенно вспоминает святую великомученицу Ирину, обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского и чествует икону Божией Матери «Неупиваемая чаша». Святая великомученица Ирина жила в первом веке. Девушка родилась в семье язычника Ликиния, правителя области Мигдония, современной Македонии. До крещения она носила имя Пенелопа. От своего учителя Апелиана Пенелопа услышала о Христе и его последователях, христианах. Девушка уверовала и приняла крещение от апостола Тимофея, ученика апостола Павла. Ее нарекли Ириной. Ликиний разгневался, узнав о выборе дочери. Он приказал бросить девушку под копыта диких лошадей. Но кони не тронули Ирину. Они начали топтать Ликиния. По горячей молитве Ирины Ликиний был исцелен. Увидев такое чудо, семья Ирины и многие тысячи горожан уверовали во Христа. Ирина с Апелианом и апостолом Тимофеем отправились на проповедь. Под влиянием ее горячей убежденности и искренности все больше жителей области принимали христианство. Правители многих городов заточали Ирину в темницу, приговаривали ее к пыткам. Мученица многое вытерпела, но не отреклась от веры. По молитвам Ирины произошло немало чудес. По преданию, Господь открыл Ирине время ее кончины. Тогда она удалилась к горной пещере и, осенив себя крестным знамением, вошла в нее. Ирина попросила своих спутников затворить вход большим камнем. На четвертый день христиане вернулись к пещере, но тела святой Ирины там не было. Святитель Дмитрий Ростовский писал: «Насколько высока честь мученичества измерил сам Сын Божий распростертыми на кресте руками. Он нашел эту честь выше всяких почестей, которые получат чины всех святых». Церковь прославляет великомученицу Ирину и просит ее: «Святая Ирина, моли Бога о нас».
1: Радио «Вера».

0: Прервемся на рекламную информацию о наших проектах.
1: Семья – это счастье, а большая семья – большое счастье.
2: Приглашаем вас стать участниками Всероссийской недели семьи «Семья-фест», которая пройдет с 24 по 31 мая.
1: Вас ждут музыкальные и творческие программы, выставки и кинопоказы, спортивные состязания, семейные шествия, соборный молебен и многое другое.
2: Все подробности о мероприятиях можно узнать на сайте radiovera.ru, а также в сообществе ВКонтакте «Семья-фест. Неделя семьи». Больше семья, больше любви. Категория 0+.
0: Это была рекламная информация о наших проектах.
3: Жития святых. Страницы летописи.
4: В 1335 году посреди Радонежского леса на берегу реки Кончуры появилась небольшая деревянная церковь. Скромный храм во имя Святой Троицы на холме Маковец возведен был трудами братьев Стефана и Варфоломея. Исполнив волю родителей и проводив их в последний путь, братья удалились в глухие леса и основали пустынь, чтобы жить по самому строгому монашескому уставу. Вскоре, не выдержав сурового образа жизни, старший Стефан уехал в Москву, а младший Варфоломей остался жить один в лесной чаще. Исполнив свою давнюю мечту, он призвал к себе старца игумена Митрофана, который постриг его в монашество с наречением имени Сергий. В то время Сергию было чуть больше 20 лет. Слух о духоносном иноке пошел по округе. Навещали его монахи, которые хотели поселиться рядом. Святой как мог их отговаривал, потому что жизнь в пустыне была очень трудна. Но некоторые все же настаивали, и преподобный не стал прогонять их. Оставшиеся строили себе кельи и жили во всем, подражая ему. Община разрасталась и все больше походила на монастырь, настоятелем которой братья упросила стать отца Сергия. От мира обитель была скрыта за непроходимыми дремучими лесами, но люди продолжали приходить, кто за наставлением, кто за духовной беседой, а кто за помощью в беде. И никому игумен Сергий не отказывал, а иногда помощь его была чудодейственной. У одного человека, жившего в окрестностях монастыря, опасно заболел маленький сын. Несчастный отец скорее понес дитя к преподобному.
5: «Только бы донести сына до отца Сергия. Только бы успеть. Он непременно поможет». «Отче, умоляю тебя, помолись об исцелении моего сына. Он сильно болен».
6: «Хорошо. Занеси его в мою келью». «Вот так».
5: «Но он мертв. Слишком долго я шел к тебе, отче. Не успел. Что же мне теперь делать?»
6: «Погоди. Не убивайся так. Пойди-ка в сени, успокойся немного, а я пока тут побуду».
4: Отец оставил своего мертвого ребенка у игумена и вышел из кельи. Преподобный, оставшись наедине с умершим, встал на колени и начал молиться, а когда закончил молитву, увидел, что мальчик открыл глаза и тянет к нему ручки. В это время в келью вернулся убитый горем отец.
5: «Что ж, пора мне отправляться в обратный путь».
6: «И потеплее закутай своего сына, чтоб не замерз по дороге».
5: «Не может быть. Я же собственными глазами видел. Отче, ты сотворил чудо. Значит, не зря говорят люди, что ты святой человек. Как мне тебя отблагодарить?»
6: «Меня не за что благодарить. Бога благодари. И всегда уповай на его милосердие».
4: Чем громче по городам и весям шла слава о святом, тем более скромно он жил. Люди, придя к преподобному, видели перед собой смиренного монаха в разодранной одежде, больше похожего на странника или нищего. Будучи игуменом монастыря, он продолжал сам рубить дрова, носить воду и готовить пищу для братьев. Преподобный Сергий пришел в Радонежские леса скромным юношей, с детства стремившимся к монашеской жизни, а представился прославленным старцем, посвятившим всю свою жизнь служению Богу и людям. Скит, построенный им когда-то в диких лесах, превратился в крупнейший духовный центр России – Троице-Сергиеву Лавру. А на месте маленького деревянного храма во имя Святой Троицы теперь высится Троицкий собор, где покоятся святые мощи преподобного Сергия Радонежского, чудотворца и игумена земли русской.
3: Жития святых. Страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Если мы хотим, чтобы кто преодолел себя и изменил свое отношение к нам, то и сами должны раньше его совершенно изгнать из своего сердца неприязнь к нему. Игумен Никон Воробьев.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Влияет ли поведение человека на его душевное состояние? И насколько? Один из эпизодов повести Людмилы Дунаевой «Дождь» посвящен поиску ответов на эти вопросы. Герои повести «Пес и кот» ждут хозяина. В книге, которую читает кот, говорится, что хозяин придет тогда, когда дождь перестанет и над домом появится звезда. Но дождь все не заканчивается. А звезд ни пес, ни кот вообще никогда не видели. И все же они ждут. Кот заботится о доме, пес сторожит сад. Им порой трудно понять друг друга, но до открытых ссор дело не доходит. Пока однажды пес не советует коту помахать хвостом. «Это поднимает настроение», — объясняет он. Только вот одного пес не учел. Коты, в отличие от собак, машут хвостом не когда радуются, а скорее, когда сердятся. Вот и наш кот внезапно жалуется. «Что-то

0: и духовный писатель 19 столетия, писал: «От благочиния тела зависит благочиние души». Человека, приведшего свое внешнее поведение в порядок, святитель сравнивал с сосудом, в котором нет трещин. Из такого сосуда не выльется наружу драгоценная мира. То есть такой человек не утратит сердечного мира, как это произошло с героем повести «Дождь». Чем же закончилась ссора кота и пса? Придя в себя, герои осознают свою вину друг перед другом и пытаются ее загладить. Пес помогает коту спуститься с дерева, кот дарит псу свое любимое пуховое одеяло. А вечером дождь утихает, и над домом сходит долгожданная звезда.
1: Чтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
1: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность завещания «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
0: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
1: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении

0: Радио Вера или на сайте radiovera.ru.
1: Пусть эфир Радио Вера продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
0: С любовью и благодарностью, команда Радио Вера.
2: Персона. От латинского «персона» – портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона». Каждую среду в 18:00 на Радио «Вера».
3: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Ветхозаветные первосвященники времен земной жизни Христа вряд ли могут вызвать хотя бы немного симпатии у христиан, ведь именно эти люди приняли решение об убийстве Спасителя. Но вот что любопытно. Евангелие рассказывает о них довольно сдержанно и отнюдь не стремится превратить их в абсолютных злодеев. Сегодня в православных храмах во время литургии звучит отрывок из 11 главы Евангелие от Иоанна. В этом отрывке рассказывается о том, как и почему первосвященники решили убить Господа нашего Иисуса Христа.
4: Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать. Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него. И придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его.
5: Повесть, якуда имут его.
3: Мир, как известно, не черно-белый. А значит, и люди с их мыслями, словами, стремлениями и поступками тоже не черно-белые. И у самого страшного преступника в жизни обязательно было что-то доброе. Были те, кто его любил и кого любил он. Мы только что услышали евангельский отрывок, в котором не было ни одного слова, произнесенного Христом. Весь этот отрывок представляет собой рассказ апостола Иоанна Богослова о решении первосвященников и фарисеев убить Христа. Иоанн Богослов писал свое Евангелие через несколько десятилетий после описываемых им событий. Он знал, что решение первосвященников оказалось, как ни парадоксально, промыслительным, а слова первосвященника Каиафы – пророческими. Удивительно, но Каиафа выступил здесь как глашатай воли Божией, при том, что сам он ее не осознавал. Он говорил совсем о другом, но Бог – использовал Каиафу подобно тому, как он использовал библейскую Валаамову ослицу, которая начала возвещать волю Божию тогда, когда люди отказывались слышать Бога. Впрочем, апостол Иоанн не сравнивает Каиафу с ослицей. Он пишет, что Каиафа предсказание о смерти Спасителя за народ произнес по должности, будучи на тот год первосвященником. Да, Каиафа ошибается и не понимает. Да, он делает дурное дело, но тем не менее он законный первосвященник. и через него действует Бог. Но действует так, что сам Каиафа не в состоянии сознать это действие Божие. Когда мы слышим прозвучавшие сегодня евангельские строки, то, конечно, мы не можем не задаваться вопросом, а всегда ли можно сказать, что слова законно поставленных священнослужителей истинны точно так же, как слова Каиафы? Или в Евангелии мы имеем дело с исключением, которое не стоит возводить в правило? Для ответа на эти вопросы нам стоит обратиться к более широкому евангельскому контексту. Есть ли у нас хотя бы еще один евангельский пример подобного рода? Первосвященники говорили довольно много, но есть ли в Евангелии еще оговорки, подобные той, которую мы сегодня услышали? Нет, это уникальный случай. Из этого можно сделать, как кажется, вполне обоснованный вывод. То, что Бог сделал через первосвященника Каиафу, исключение, а вместе с этим и предостережение всем тем, кто полагает, будто бы он в силу своей должности становится способен всегда знать волю Божию и возвещать ее. Воля Божия познается не должностями, а сердечной чистотой, и именно к ней мы должны стремиться.

0: радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.
1: После долгой череды дождливых и пасмурных дней над Афоном снова засияло солнце. Монах Ефрем шел лесной тропинкой, вдыхая свежий рассветный воздух. Он приехал на Афон, едва окончив гимназию. Так велико было желание юноши стать монахом. После нескольких лет послушничества, подготовки под присмотром старших и опытных монахов, он принял постриг. Отец Ефрем прекрасно плотничал и искусно резал по дереву. В лес он пошел, чтобы запастись заготовками для резных печатей, которые используются при выпечке просфор. Подходящие деревья они с братьями срубили еще до дождей. Теперь нужно было распилить стволы поперек на тонкие круглые болванки. Дойдя до места, отец Ефрем увидел, что срубленные деревья погрузились в топкую грязь, образовавшуюся за неделю непрерывных проливных дождей. Он попытался перетащить их на сухое место, но одному человеку такая работа оказалась не по силам. «Что ж, на все воля Господа», — сказал отец Ефрем, сел на один из стволов, достал четки и начал молиться. Когда он поднял глаза, перед ним стоял незнакомый юноша в одежде послушника. «Видно, я так погрузился в молитву, что даже не заметил, как он подошел», — удивленно подумал монах, «потому что действительно не слышал шагов». Юноша предложил отцу Ефрему свою помощь. Вдвоем они быстро перетащили все стволы на поляну. Отец Ефрем наклонился, чтобы взять пилу, а когда поднял голову, юноши уже не было. Появившись словно ниоткуда, он также таинственно исчез. «Это по твоим молитвам Господь послал тебе ангела в помощь», — в один голос сказали братья, когда он поведал им о случившемся. Молитва дает все. Она все в себе содержит, все в себе заключает. Прощение, утешение, веру. А по нашей вере Господь подает нам и свою помощь, говорил прославленный афонский старец Ефрем Катунакский.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.

Спаситель, к Тебе я с молитвою грешной опять обращаюсь. Прости, что злом окруженный, как тьмою кромешной, сбиваюсь с прямого пути, что гнойные язвы людского порока зияют на ранах моих, что я погружаюсь в него так глубоко, и мысль о Тебе то блуждает далеко, то вся изливается в стих.

Радио «Вера». Светлое радио. Воскресением своим Господь победил двух злейших врагов человеческой жизни и человеческого достоинства – смерть и грех. Святитель Николай Сербский.

0: В эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний педагога соловецкой узницы Ольги Фторовой-Ефа «Авгуровы острова». 1929 год. Ленинград. Дом предварительного заключения. Однажды привезли с воли пожилую и степенную женщину, Клавдию Ивановну. Ей удалось пронести в кармане миниатюрное Евангелие, которое она и читала целыми днями, сидя на своей койке в уголке. Тихая, со всеми приветливо ласковая и доброжелательная, она каждому старалась приходить на помощь, никому, однако, не навязывая своей услужливости. На двух соседних койках встретились две противоположности – юная ярая студентка-троцкистка и тихая, уравновешенная сектантка Чуриковка. Но ни ту, ни другую, по-видимому, нисколько не стесняло такое близкое соседство. Простой и мудросердой Клавдии Ивановне жаль было молодую и неопытную троцкистку Сару, очутившуюся в тюрьме в чужом городе без папы и мамы, и она, как старая няня, старалась во всем, в чем только могла, окружить ее материнской заботой. А горячая и отзывчивая на всякую ласку Сара отвечала ей искренней благодарностью и почтительным вниманием. Один раз Клавдия Ивановна встала со своей койки с открытым Евангелием в руке, подошла к Саре и, протягивая его ей, сказала: «Сарочка, прочтите вот это место, тут как раз про вас написано». «Про меня? В Евангелии?» – удивилась Сара. «Да, про вас. Тут апостол Павел говорит, что иные некрещенные, но сердечные люди бывают душевно ближе к Богу, чем крещенные. Вот вы и есть такая, чистая сердцем, детская душа». Сара в ответ только горячо расцеловала ее.
0: Голоса времени. Радио.

0: Вера. На струнах псалтыри.
1: Будьте добры, анальгин и вылету.
2: 67 рублей.
1: Вот, пожалуйста. Спасибо.
3: А мне, девушка, значит, вы так и не объясните, что за ИСОП такой в грудном сборе?
2: Мужчина, я вам уже объяснил, что лекарственные травяные сборы составляют специалисты. И ничего лишнего, ничего вредного они туда не положат. Уберете лекарства или нет? Определяйтесь быстрее, аптека на обед закрывается.
3: Нет, ну как я могу взять непонятно что? Вот читаю состав. Ромашку знаю, сосновые почки знаю, зверобой знаю, шалфей знаю. Что за ИСОП такой? Вот вы знаете, что такое ИСОП?
1: Я знаю, но совсем немного. И боюсь, моя информация вам не очень поможет. Я несколько раз видел цветущий ИСОП. Это довольно высокое растение, взрослому человеку по пояс, с синими цветами и крепкими стеблями. Очень душистое, с приятным запахом. Из него получают ароматическое масло, которое и в медицине используют, и в кулинарии, и в парфюмерии. В Библии ИСОП упоминается несколько раз. В Псалтыре, например, в 50-м псалме царь Давид обращается к Богу: «Окропи меня ИСОПом и очищусь».
2: Я рада, что с ИСОПом ситуация начала проясняться. Но у меня обед. Попрошу продолжить беседу на улице.
1: Действительно, давайте выйдем на свежий воздух. Тут рядом уютный сквер.
3: Что же я еще спросить-то хотел? Ах, да, как же этим ИСОПом можно окропить? Трава – это же не жидкость?
1: Во времена Ветхого Завета евреи использовали ИСОП в религиозных обрядах в качестве крапила, связав несколько стеблей в пучок. Например, такой кистью из ИСОПа окропляли больного проказой. Также я читал, что и сок ИСОПа, и настой из этой травы использовали для лечения этой страшной болезни.
3: А что, царь израильский тоже проказой болел?
1: Нет. Давид просит очистить его от болезни иного рода, от греха.
3: Да тут разве ИСОП поможет?
1: Псалмопевец упоминает здесь эту траву, чтобы показать степень поражения своей души. По сути, он называет себя прокаженным, гниющим, зловонным, к которому другие люди не должны даже приближаться. И он взывает к Богу: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти меня от беззакония моего. Наипаче омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо я беззаконие мое знаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому я согрешил, и лукавое пред Тобою сотворил, но праведен Ты в приговорах Твоих, и победишь, когда будешь судить. Знаю, в беззакониях зачат я, и в грехах родила меня мать моя. Знаю, истину Ты возлюбил, неведомые тайны премудрости Твоей явил мне. Окропишь меня ИСОПом, и очищусь. Омоешь меня, и стану снега белее. Слуху моему даруешь радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лицо Твое от грехов моих, и от всех беззаконий моих очисти меня. Сердце чистым созижди во мне, Боже, и дух правды возроди в груди моей. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Даруй мне радость о спасении моем, и духом державным утверди меня».
3: Надо же, какое сокрушение! А что же он такого натворил, этот правитель?
1: Вообще, эта история довольно известная. Может, фильм видели про царя Давида? Его там Ричард Гир играет.
3: Нет, к сожалению, не видел.
1: Ну, попробую тогда рассказать в двух словах. Давиду понравилась чужая жена Версавия. Настолько, что он распорядился привести ее во дворец и стал с ней жить.
3: А муж-то где ее был в это время?
1: Муж? Его звали Урия. Был на войне. Защищал Израиль от аммонитян. Вскоре Версавис забеременела. Рождение ребенка обличило бы прелюбодеяние, а за это в древнем Израиле могли насмерть побить камнями. Давид срочно вызывает с фронта Урию с тем, чтобы тот, переночевав дома, снял позор жены. Но Урия не идет ночевать домой. Не время, говорит, услаждаться, когда идет война и товарищи погибают. Он спит в походных условиях под окнами царского дворца. И тогда Давид приказывает военачальникам отправить Урию в самое опасное место, чтобы у него не было шанса выжить. Урия погиб. Царь женился на Версаве.
3: И когда же он спохватился? Стал плакать перед Богом?
1: Не скоро. После того, как Версавия родила, к Давиду пришел пророк Нафан и рассказал притчу о неком богаче, который, владея огромным хозяйством, велел зарезать и приготовить овечку, принадлежавшую бедному человеку. А бедняк был очень привязан к этой единственной своей овечке. Он сам выкормил ее. Она играла с его детьми. Давид возмутился, закричал, что богача следует казнить за такое. «Этот богач ты», — ответил ему Нафан. Вот тут-то и наступило прозрение.
3: Страшная история. Зато в итоге люди получили пример, как нужно сокрушаться о своей подлости.
1: Да, пронзительный псалом Давида, 50-й в Псалтыре, исполнялся на богослужениях и в древнем Израиле. И сегодня он звучит в православных храмах как образец покаяния. Правильно предсказал Давид. «Научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся».
3: Неординарный все же человек этот царь Давид. Не всякий правитель, наверное, прислушался бы к обличению. Выгнал бы такого пророка и дело с концом. А то и казнил бы.
1: Да, иные цари с пророками не церемонились. Тому есть исторические примеры. Но ведь у Давида была возможность дипломатично разрешить ситуацию и не поссорившись с Нафаном. В ветхозаветные времена по закону Моисея положено было за грех принести определенную жертву. Самой пышной была жертва всесожжения. Это торжественный ритуал, расписанный поминутно. Соверши его, и грех можно считать прощенным. Так нет же. Давид уверен, что этого мало для покаяния. Он говорит Творцу: «Если бы восхотел ты жертвы, я принес бы ее, но к всесожжению ты не благоволишь. Жертва Богу – дух сокрушенный, сердце сокрушенное и смиренное не унизит Бог». Псалмопевец и не ел, и не пил несколько дней и ночей, плача о том, что натворил. Да что там дни? Он до конца жизни себе этого не простил. Если не возражаете, давайте двигаться в сторону метро, а то мне уже пора поторопиться.
3: Задержал я вас. Простите великодушно. Вы уж идите тогда, а я дождусь, когда аптека откроется, куплю себе все же этот грудной сбор с эссопом. Если уж он от проказа избавлял, может, и мои ночные приступы кашля станут потише. Спасибо вам.
1: Да что вы! Не за что.
4: Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною Тебе. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня Иисусом.

0: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 18 мая, слушайте произведение Александра Сергеевича Пушкина «Гробовщик» из цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» и произведение Александра Витальевича Громова «Мученик Варвар Луканский» из сборника «Святые разбойники». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Свидание с шедевром.
1: Маргарита Константиновна, здравствуйте. Как хорошо, что я вас встретил. Помогите мне, пожалуйста.
2: Здравствуй, Ванечка. Конечно, постараюсь. Что у тебя случилось?
1: Я готовлю доклад по поэме Пушкина «Бахчисарайский фонтан» для школьной конференции. Подбирал иллюстрации и нашел репродукцию картины Аполлинария Васнецова, которая так и называется «Бахчисарай у фонтана». Вот, взгляните.
2: Я помню эту картину. Древнее каменное сооружение под пышными кронами мощных деревьев. Около него женщины с кувшинами.
1: Мне захотелось увидеть подлинник. На репродукции написано, что он находится здесь, в Третьяковской галерее. Я все залы обошел, но так и не увидел полотно.
2: Правильно, потому что оно хранится в филиале музея, мемориальной квартире Аполлинария Васнецова.
1: А где находится эта квартира?
2: В Фурманном переулке. Экспозицию создал в 1956 году сын художника Всеволод Аполлинарьевич. В нее вошли и многие картины, принадлежавшие семье, в том числе полотно «Бахчисарай» у фонтана. Произведение великолепное. Но почему ты решил использовать его для иллюстрации пушкинской поэмы? Ведь Васнецов запечатлел совсем не тот фонтан, о котором писал поэт.
1: Как это не тот? Их что, несколько в Бахчисарае?
2: В 1925 году, когда Васнецов работал над своей картиной, фонтанов в городе было больше сотни.
1: Потрясающе!
2: Да, явление удивительное. Рукотворные источники – часть культуры Бахчисарая. Вода там, как и во всем Крыму, всегда была труднодоступна. Ее проводили в город по глиняным трубам из отдаленных родников. На выходе украшали резными каменными плитами. Струи непрерывно сочились по ним, наполняя знойный воздух живительной влагой. И зелень вокруг распускалась особенно пышно. Такой тенистый уголок и показал Аполлинарий Васнецов.
1: По картине видно, как там хорошо. Женщины с кувшинами не спешат расходиться.
2: А может быть, ждут своей очереди в тенечке. Пока одна набирает воду, двое беседуют, облокотившись на каменное ограждение фонтана.
1: Интересно, а сколько лет этим позеленевшим от времени плитам?
2: Трудно сказать. Первый фонтан в Бахчисарае появился в момент основания города в XVI веке. Крымский хан Сахиб Герай построил тогда роскошную летнюю резиденцию на берегу реки Чуруксу. Вскоре вокруг нее образовалась сеть жилых кварталов, и фонтаны там росли, как грибы. Особенно много их построили в 17-18 столетиях. Скорее всего, к этому времени относится и источник, который изобразил Васнецов.
1: Маргарита Константиновна, а зачем Бахчисараю больше 100 фонтанов? Городок небольшой, и чтобы его напоить, наверное, хватило бы и половины.
2: Горожане сооружали каменные источники не только в утилитарных целях, но и как памятники, посвященные людям или событиям. Примером тому фонтан слез, воспетый Пушкиным. Как ты помнишь, крымский хан построил его в честь своей умершей возлюбленной.
1: А ведь фонтан и в самом деле замечательная идея для памятника. Глядя на бегущие струи, хочется остановиться и поразмышлять о вечности. А потом сделать несколько глотков и жить дальше.
2: Как ты хорошо сказал. Вода утоляет жажду и придает сил. Ее течение шепчет нам о скоротечности времени, а журчание радует душу. Вода – великий дар Божий, питающий все живое. Об этом напоминает и полотно «Бахчисарай» у фонтана. Смотришь на него и чувствуешь умиротворение, покой и благодарность Творцу.
1: Непременно покажу ребятам на школьной конференции репродукцию этой картины. А потом мы все вместе сходим в филиал Третьяковской галереи, чтобы увидеть подлинник.
0: Свидание.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Стахий Колотвин.
1: В наше время люди жалуются на отсутствие любви. Что мешает нам любить? В Евангелии от Матфея мы читаем: «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». А в корне всякого беззакония лежит гордыня. Хочу поделиться с вами словами архимандрита Кирилла Павлова. «Дух явной или тайной гордыни и тщеславия обладает нами, так что почти каждый из нас много и высоко думает о себе и мало и низко о других. Возвышая, восхваляя себя и унижая, презирая ближних, станем ли мы со смирением служить им? Отсюда в семье и обществе вместо любви, согласия и взаимных услуг царят взаимная неуступчивость, взаимное недоброжелательство, зависть и ненависть друг к другу, ссоры, распри, раздоры».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. В петровские времена, когда Петербург был городом совсем еще молодым и мог похвастаться лишь парой мощеных улиц, горожане предпочитали передвигаться по воде. Так было быстрее и удобнее, чем, утопая в грязи, шагать по топкой болотистой местности, на которой строилась новая столица государства российского. Единственной проблемой было объяснить лодочнику, куда нужно плыть. В отсутствие четких уличных разграничений приходилось самым подробнейшим образом описывать местность. Причем расспросам часто не было конца, пока не попадался кто-нибудь, хорошо знавший нужный пассажиру дом. Такую забавную сцену из жизни первых лет города на Неве журналист и краевед, большой знаток русской старины Михаил Иванович Пыляев рассказал в своей книге «Старый Петербург». В XIX веке Михаил Пыляев был известен как неутомимый собиратель занимательных историй из городской жизни. Читатели с нетерпением ждали его статей в «Петербургском листке», «Историческом вестнике» и другой столичной прессе. Публикации Пыляева отличались простым, но интеллигентным языком, были наполнены увлекательными подробностями и тонким юмором. А главное, ни одна из его петербургских историй не являлась выдумкой. Все, о чем писал Михаил Иванович, основывалось на его кропотливой работе с архивами, главным образом частными, большинство из которых сегодня, увы, безвозвратно утрачены. А это значит, что произведения Пыляева являются в какой-то степени уникальным историческим материалом. Например, в книге «Старый Петербург» можно найти любопытное и заставляющее улыбнуться свидетельство о том, как сильно царь Петр I любил морское дело. Однажды, когда Нева уже почти замерзла, и воды осталось только перед дворцом шагов на 100, он не переставал плавать по этому участку взад и вперед на небольшом кораблике, до тех пор, пока было возможно. Из книги читатели узнают историю возникновения Адмиралтейства, Смольного дворца и многих других известных исторических памятников Петербурга. Автор подробно останавливается на рассказе об Александро-Невской лавре. Рассказывает забавную историю о том, как однажды на Михаила Васильевича Ломоносова напали грабители и были вынуждены сами спасаться бегством

что мы постоянно врем. Мы были близки, но притворялись,

Но мы друг про друга забыли. Апрель научил нас любить. Май научил нас мечтать. Январь научил меня жить.

На юге Западной Сибири расположен Кузнецкий угольный бассейн, одно из крупнейших месторождений каменного угля в мире. Исторический центр добычи этого природного ископаемого – город Кемерово. Именно здесь, в 1721 году, русский рудоискатель Михаил Волков обнаружил возле реки Томь пласт черного горючего камня. Образцы он отправил в

0: Москву для исследования. Но только через 200 лет на реке Томь появились первые рудники. Рядом с ними образовались деревни. После революции 1917 года их объединили в город. Вначале он назывался Щегловском, затем переименован в Кемерово. Территория здесь застраивалась стихийно и к 40-м годам 20 века представляла собой несколько улиц с бараками среди заболоченных пустырей. Во время Великой Отечественной войны Кемерово утвердили областным центром. После победы город активно строился и развивался. Здесь появились благоустроенные парки и скверы, театры и музеи, филармония. А в конце 20-го столетия один за другим стали вырастать храмы. С 1993 года Кемерово – центр православной епархии.
1: Радио «Вера» в Кемерове можно слушать на частоте 104.3 FM.
2: Светлые истории на радио «Вера».
3: Здравствуйте, я Кира Лаврентьева. Приглашаю вас сегодня в 18.00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущие радио «Вера» и наши гости, собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере и о любви. Очень лично, очень искренне и очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио «Вера» во ВКонтакте». Сегодня мы вместе с настоятелем храма священномучеников Ласи и Харлампия в Братееве, священником Романом Федотовым, будем делиться светлыми историями о том, как один член семьи пришел к вере и после привел к Богу всю семью. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
2: Светлые истории на радио «Вера». Каждый понедельник в 18.00.

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». Песня с историей.
1: Ларец слов.
2: Ну что же он студентов так мытарит? Говорим мы подчас, глядя на строгого профессора, проводящего экзамен. Слово «мытарить» до сих пор используется в современном русском языке, в отличие от слова «мытарь» в славянском произношении «мытарь», который стал источником его существования. О церковнославянском слове «мытарь» наша сегодняшняя программа. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «мытарь». Церковнославянское слово «мытарь» встречается на страницах Священного Писания неоднократно. Так, одним из ближайших учеников Христа, апостолов, был мытарь Матфей, автор одного из Евангелий. При этом Священное Писание отзывается о мытарях неодобрительно. Подчас приравнивает их к большим грешникам, людям недостойного поведения. Так кто же такие мытари или по-славянски мытари? Церковнославянское слово «мытарь» обозначает сборщика налогов от «мыто» – пошлина, налог. И что с того, спросите вы? И сегодня имеются люди, работающие в налоговой сфере, но нам и в голову не приходит утверждать, что все они поголовно лютые грешники. Дело состоит в том, как и в чью пользу собирали налоги мытари времен Христа. В Римской империи имелась практика распределять земли между арендаторами. Те платили государству за это определенную сумму. А собирали ее, эту сумму, в виде налогов с местного населения. Непосредственным образом налоги жителей собирали мытари, но так как зарплата у них отсутствовала, денег они требовали с людей с учетом прибыли, которая, как мытари думали, им причитается. Мало того, что такое изъятие денег воспринималось как грабеж, так и налоги шли в пользу языческой римской власти. Вот почему мытарей в Израиле времен Христа так презирали. Интересно, что упомянутый уже апостол Матфей после встречи со Христом работу мытаря оставил. Кстати, на белорусском и украинском сегодня «мытник» означает «таможенник». Итак, запомним, что церковнославянское слово «мытарь» в славянской огласовке «мытарь» переводится на русский язык как «сборщик налогов».
1: Ларец слов.

0: Вы слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Бронницы – старинный подмосковный купеческий городок, расположенный к юго-востоку от столицы. Когда подъезжаешь к нему со стороны Москвы по Рязанскому шоссе, то уже издалека видишь стройную колокольню. Это звонница храмового комплекса Архангела Михаила, духовной и исторической жемчужины Бронниц. Соборный комплекс стоит в самом центре города. Одна его сторона выходит на оживленную транспортную магистраль, другая – на живописный берег Бельского озера. Высокий белоснежный пятиглавый храм в стилистике московского барокко – Архангельский собор. Чуть позади него – однокупольная церковь Иерусалимской иконы Божией Матери. Рядом устремилась ввысь многоярусная 73-метровая колокольня из красно-белого кирпича. Архангельский собор, центр храмового комплекса, был построен в 1705 году на месте обветшавшей деревянной церкви. В нем до наших дней сохранился уникальный шестиярусный иконостас с образами работы прославленных иконописцев начала XVIII века Кирилла Уланова и Тихона Филатьева. Интерьеры собора по большей части тоже сохранились, несмотря на то, что в советские годы храм был закрыт для верующих. В нем размещался Бронницкий городской архив. Отреставрированное в начале 2000-х годов внутреннее пространство Архангельского собора великолепно. Свод храма выполнен в виде звездного неба, а фрески на стенах украшены тонкой позолоченной лепниной. Главной святыней собора является чудотворный список Иерусалимской иконы Божией Матери. Образ помещен на стене, слева от иконостаса, в резном позолоченном киоте, увенчанном короной. В 1771 году по молитвам горожан перед чудотворной иконой Божья Матерь спасла Бронницы от эпидемии холеры. С тех пор в городе и окрестностях установилось особое почитание Иерусалимского образа, помолиться перед которым приезжали и продолжают приезжать сегодня паломники со всей страны. А совсем рядом с собором Архангела Михаила стоит церковь, освященная в честь этой иконы. Храм был возведен на пожертвования горожан. Специально для его строительства в Бронницах заработал кирпичный завод, который впоследствии стал одним из главных предприятий города и действует по сей день. Церковь в 1846 году освятил митрополит московский Филарет Дроздов. Тогда же, по проекту знаменитого архитектора Осипа Баве, началось строительство колокольни, которая завершилась в 1853-м. Верхний подкупольный ярус звонницы украсили куранты. В 20 веке часовой механизм был поврежден, однако в 2010 году куранты отреставрировали. И сегодня, как и столетия назад, над Бронницами плывет их мелодичный звон.
0: Путешествуем со смыслом.

как солнце блещет ярко, как небо глубь светла, как весело и громко гудят колокола. Немолчно в Божьих храмах поют «Христос воскресе!»

Радио «Вера». Светлое радио. Не знаю, как изобразить красоту, как описать сияние, как поведать радость, данную крестом, как изъяснить царственное величие, открытое воскресением. Святой Исихий Иерусалимский.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Натальи Кривошейной, дочери промышленника Алексея Мещерского. «Четыре трети нашей жизни». Когда отцу исполнилось 7 лет, его родители были уже оба больны, занималась им старшая сестра. И в общем он жил свободно и почти без всякой узды, но отца своего очень любил и почитал. Недалеко от деревни Долгушки начинался лес на много верст. А за этим лесом стоял большой мужской монастырь. Вот туда мой отец еще совсем мальчиком любил ходить в гости к настоятелю. Он брал с собой немного еды и летом один уходил по дремучему лесу по тропинкам в этот монастырь. А хода туда было верст 40. Шел он почти сутки и говорил мне, что страха у него никакого никогда не было. И он даже иногда спал в лесу. Придя в монастырь, шел к настоятелю, который его очень любил. Сиживал у него долго, гулял вокруг монастыря с монахами, шел с ними в поле, в церковь, на службы. И, пожив так недельку, мирно и без какого-либо сомнения шел домой. Но дома тоже в голову не приходило о нем волноваться, ведь он ходил на богомолье, и ничего и быть не могло. Надо думать, что злого хулиганья тогда еще в деревне почти не было. Жизнь шла по давно заведенному православному календарю. Все знали неписанный устав жизни. Никому в голову не пришло бы обидеть или просто напугать мальчика, шедшего одиноко в лесу, в далекий монастырь.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: православия.
1: Здравствуйте, в эфире священник Антоний Борисов. Монастырь Святой Екатерины на Синае – место без преувеличения уникальное. Приехав сюда, вы сможете понаблюдать, как выглядело христианство тысячи лет назад. Дело в том, что время здесь как будто остановилось. Мир меняется, а монастырь Святой Екатерины остается прежним. Изо дня в день, на протяжении более тысячи лет, здесь совершается богослужение. А монахи тут точно такие же, как и века назад. В их кельях даже нет электричества, да и вообще они с подозрением относятся к технике. Впрочем, я был не совсем прав. Все же одно изменение в обители произошло. При монастыре теперь существует замечательный музей, в котором можно увидеть действительно уникальные экспонаты. Один из них – Синайский Пантократор. Так называется древнейшая икона Христа. Слово «Пантократор» переводится с греческого как «Вседержитель» или «Всевластитель». На Синайской иконе Спаситель изображен в пурпурных императорских одеждах и на троне. Икона была написана в V веке. В веке VI она была подарена монастырю византийским императором Юстинианом. Но интересно все же не это, а то, что Синайская икона Христа выполнена в совершенно уникальной технике. Лик Спасителя на ней как бы разделен на две части. Правая половина лица Христа значительно светлее и радостнее, чем левая. Левый глаз Спасителя, а вместе с ним и вся левая половина, наполнена болезненной эмоцией. Причина подобной разницы состоит в замысле автора иконы. Синайский Пантократор был создан в эпоху, когда в церкви кипели жаркие споры, кем был Христос – человеком или Богом. В V веке церковь постановила на Вселенском соборе, что Спаситель был Богом и человеком одновременно. И Синайская икона стала как раз попыткой визуально показать это сосуществование божественной и человеческой природ. Правая, более радостная и светлая половина лица Христа – это символ его небесной сущности, а левая, более темная и печальная, обозначает его земную природу. Почему так? Церковь считает, что Спаситель по своему человечеству во всем был подобен нам, кроме греха, то есть он также испытывал голод, жажду и боль. Потому на Синайской иконе левая половина лица Христа наполнена таким страданием. Когда я оказался в музее Синайской обители, я на собственном опыте убедился, что все рассказы о магнетизме Пантократора – это правда. Стоишь перед ним, и уйти просто нет ни сил, ни желания. Многие исследователи считают, что синайский образ является наиболее приближенным к историческому облику Христа. Исходя из этого, можно предположить, что, приехав на Синай, мы можем лицом к лицу встретиться со Спасителем мира. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня мы говорили о знаменитой иконе Иисуса Христа – Синайском Пантократоре.

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях психолог, мама 8 детей Евгения Ульева. Разговор пойдет о святости и духовной жизни в современном мире. В частности, наша гостья поделится своим опытом общения со старцем Илием Ноздряным. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о ветхозаветной книге «Псалтирь», о ее смыслах и влиянии на мировую культуру. Сегодня у нас в студии священник Александр Сатомский. И разговор пойдет о месте псалмов среди других текстов Библии.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио. Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.

0: святых. Страницы летописи. На окраине Римской империи, в провинции Македония, в первом веке от Рождества Христова, жил очень богатый и влиятельный человек по имени Ликиний. Многим имуществом владел Ликиний, но самой драгоценной жемчужиной он считал свою маленькую дочку Пенелопу. Веселая и добрая девочка радовала всех окружающих ласковым обращением. А когда Ликиний вместе с ней шел по улице, прохожие оборачивались им вслед. Такой красавицей была Пенелопа. От этого сердце Ликиния исполнялось гордостью и беспокойством. Всем нравится Пенелопа. Но вдруг кто-то захочет ее отнять или обидеть. Жемчуг хранят в ларце под замком, а ревнивый отец выстроил для дочери целый дворец. Там Пенелопа жила вместе с подружками и няней. Каждый день к ней приходил учитель обучать письму и чтению. Выходить же за ворота девочке категорически запрещалось. У Пенелопы было немного развлечений. Каждый день, гуляя во внутреннем дворике своего роскошного дворца, она подолгу смотрела на небо. Солнце и луна сменяли друг друга. Звездное небо расстилало свой полог ночью, и облака проплывали над ней. Смышленная девочка пыталась понять, как могли мертвые каменные идолы, которым вся ее семья поклонялась как богам, сотворить такую живую красоту. Отец и мать запрещали ей даже говорить об этом. Но учитель Пенелопы, христианин, не уклонялся от подобных разговоров. Он рассказал Пенелопе о том, что небо и землю сотворил Господь. А когда враг рода человеческого захотел погубить это чудо, то Бог не пожалел отдать сына своего единственного, чтобы спасти мир. Пенелопа пожелала стать христианкой. Тайно к ней во дворец пришел апостол Тимофей и крестил ее с именем Ирина. Внешне девушка оставалась все той же ласковой, приветливой дочерью, и родители не понимали, как сильно она изменилась внутренне. Когда же пришла ей пора выходить замуж, оказалось вдруг, что дочерью овладели какие-то странные идеи, непонятные отцу.
1: В своем ли ты уме, Пенелопа?
2: Не называй меня так. От Бога я получила имя Ирина, и теперь всегда хочу носить его.
1: От какого Бога? Я дал тебе жизнь, я... дал тебе пропитание, дал тебе имя. Ты в моей власти.
2: Как моего отца, я почитаю и люблю тебя. Но Бога чту, как своего Творца. И жизнь моя в его власти.
1: Безумные речи. Впрочем, скоро все это пройдет. У меня есть радостная новость для тебя. Вчера отец Галия приходил ко мне, и мы с ним решили быть вашей свадьбе.
2: Галий хороший человек. Но дороже всех женихов на свете для меня Христос. И ему одному принадлежит мое сердце.
1: Сколько лет я растил тебя! Ты вся принадлежишь мне, и твое сердце я отдам, кому пожелаю!
2: Нет, отец, оно уже отдано, и это невозможно изменить.
0: Ярость помутила Ликинию рассудок. Он приказал связать дочь и бросить под ноги табуну лошадей. Весь город собрался посмотреть на это. Но лошади не стали топтать девушку. Только один жеребец кинулся к Ликинию и растерзал бы его, если бы не помощь слуг. Правая рука его была сильно повреждена. Жестокий мучитель сам теперь истекал кровью. Тогда Ирину развязали. Она возложила руки на отца и помолилась о нем. Тотчас Ликиний исцелился. Это чудо произвело на горожан такое сильное впечатление, что 3000 человек тут же решили принять крещение. Их крестил апостол Тимофей, и первым в крещальные воды вошел покаявшийся Ликиний. Почитая Ирину как свою наставницу, отец больше ни в чем не мешал ей. Девушка поселилась в доме своего учителя и стала проповедовать Христа. Правитель той области, будучи язычником, возмутился такой открытой проповеди христианства. Он приказал доставить Ирину к себе в столицу и стал ее пытать, требуя, чтобы она отреклась от Христа. Мучения происходили на городской площади. Когда красивую и хрупкую Ирину попытались распилить пилой на глазах у всех, возмущенные горожане подняли бунт. Они изгнали правителя из столицы и освободили Ирину. Однако следующий правитель также попытался мучениями заставить ее отречься. Но, видя непреклонную веру страдалицы, сам уверовал во Христа. Вместе с ним крещение приняли около 5000 человек. В то время это было население большого города. Претерпев столько мучений, скончалась Ирина мирно. Провидев свою кончину, она вместе с несколькими христианами пошла за город, нашла на горе пещеру и, войдя в нее, велела спутникам закрыть ход в пещеру тяжелым камнем. Здесь, 5 мая, святая мученица приставилась ко Господу. На четвертый день христиане пришли к пещере и отвалили камень, но тело святой Ирины там не было. Предание гласит, что Господь забрал ее в рай, посрамив таким образом всех ее мучителей. Но можно также сказать, что всех своих врагов Ирина победила гораздо раньше. В тот самый момент, когда отказалась быть послушной наследницей своих предков идолопоклонников и смело встала на путь проповеди Христа и Евангелия.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Избегай порока любостяжания и не только не присваивай чужого, но даже не береги своего, как будто бы оно было для тебя чужим.
1: Такую мысль о бренности материального высказал в письме к своей духовной дочери Евстохии подвижник 4-5 веков блаженный Иероним Стридонский. В строках святого есть и штрихи к портрету его эпохи. «Ныне увидишь многих, набивающих шкафы платьями, каждый день меняющих туники и при всем том не способных избавиться от моли. Окрашен в пурпур пергамент Евангелия, блистают золотом буквы, переплет украшен драгоценными камнями, а за дверями умирает обнаженный Христос».
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Представьте, что горячо любимый человек, находясь в смертельной опасности, обращается к вам с просьбой. Не приложите ли вы все усилия, чтобы выполнить ее? Именно так поступает 17-летняя героиня повести Рилла из Инглсайда, написанной канадской писательницей Люси Монтгомери. Брат Риллы погиб в Первой мировой войне. В последнем письме он просит сестру выполнить его завет: жить, трудиться, радоваться. И Рилла обещает: «Да, Уолтер, я буду хранить этот завет. Я буду трудиться, учить, учиться и смеяться. Да, даже смеяться ради тебя». В повести «Рилла из Инглсайда» показано, насколько глубоко и осмысленно героиня дала свое обещание, как оно

0: Она вступила в завет. Если бы однажды мы смогли так воспринять обращенные к нам перед крестной смертью слова Христа: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди», как много бы нашлось у нас дел, которые мы выполняли бы ради Него, как стремились бы мы успеть сделать как можно больше, как можно тщательнее выполнить волю того, кто завещал нам свой завет. Игуменья Арсения Сибрякова, подвижница благочестия XIX-XX веков, пишет: «Не растеряйте дорогого времени. Жизнь так коротка для такой великой цели, какова наша – уподобление Христу. Всегда, при всяком случае, надо искать указания, как поступить по заповедям Божьим, и легко будет на душе». Рилла из повести Люси Монтгомери всем сердцем хранит верность своему обещанию.
1: Прочтение. Размышления о литературе.

Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианство.

0: Севастьянина, многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Василий Никифоров Волгин. Отрывок из повести «Дорожный посох». Великий пост, таинство исповеди. Тяжкими грехами замучен человек. С каждым годом эти грехи глубже и чернее. Невыносимое бремя лежит на священнике разрешать грехи человеческие. На многих и многих необходимо по святым правилам нашей церкви наложить тяжкую епитимию. Но не могу я, нет во мне суровости, да и жалко кающегося русского человека. Многое спасет русский народ великим своим даром покаяния.
1: Покаяние. Перевод греческого слова «метаноия», которое буквально означает «перемена ума», «перемена мысли». Покаяние – это возрождение от греха, обращенное к Богу в поиске чистоты. Оно подразумевает фундаментальное изменение как внутренней, так и внешней жизни человека от эгоистичной, ориентированной лишь на свои потребности, к устроенной по заповедям Божьим. К покаянию, то есть отказу от греховных дел и мыслей, призывает евангельская проповедь Христа. Под покаянием может пониматься как скоротечное решение, так и процесс, длящийся всю жизнь. Получить отпущение грехов человек может в церковном таинстве покаяния или иначе исповеди. Христианин открывает Богу свои грехи с намерением больше не совершать их, а присутствующий при этом священник, как свидетель, прощает искренне кающегося от имени Спасителя. Исповедь воссоединяет человека с Богом, возвращает ему утраченное по вине греховности единство с Церковью. Таинство покаяния, по свидетельству Евангелия, установлено самим Христом.

0: Вы слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом. В 30 километрах севернее Липецка есть старинное село Богородицкое. С одной стороны его огибает студеный ручей Мартынчик, с другой – река Воронеж. Встречаясь, они образуют Богородицкое озеро. В 1625 году это живописное местечко царь Михаил Романов пожаловал в награду за службу московскому дворянину Богдану Плещееву. Помещик построил на берегу озера деревянную церковь. Ее освятили в честь праздника Успения Богородицы. Согласно историческим документам, приход храма составляли в основном солдатские семьи. Это неудивительно, ведь в нескольких километрах от села Богородицкого проходила Белгородская засечная черта. Так называлась линия укреплений, созданная в первой половине 17 века для защиты южных рубежей России от набегов кочевников. Солдаты несли охранную службу и всегда были готовы с оружием в руках встретить неприятеля. В конце 17-го столетия жители села Богородицкого участвовали в подготовке военных походов Петра I против Османской империи. На небольших верфях на реке Воронеж они строили струги, парусные гребные суда, которые затем сплавляли на Дон для осады турецкой крепости Азов. Многие солдаты из Богородицкого села отправились тогда на войну. После азовских походов Петра I Белгородская засечная черта утратила свое стратегическое значение, и служивые люди стали жить земледелием. Большинство из них имело статус однодворцев, то есть занимали промежуточное положение между крестьянами и помещиками. Сами себя однодворцы называли лапотными дворянами. У них была свобода, но не было особого достатка. Об Успенском храме они заботились как могли, ремонтировали, подновляли, но к середине 19 века деревянное здание окончательно обветшало, и небогатые сельчане совершили почти невозможное. Всем миром собрали сумму, необходимую для строительства нового каменного храма. В 80-х годах 19 века церковь Успения Богородицы расписали. И роспись эта уникальна. На внутренней западной стене храма иконописец воспроизвел картину художника Василия Поленова «Христос и грешница». Это полотно, написанное в 1888 году, вызвало бурное обсуждение в Санкт-Петербурге. Живописцы упрекали в том, что он изобразил Иисуса Христа излишне реалистично, как простого человека. А неизвестный мастер в селе Богородицком словно дал ответ критикам. Он написал икону по мотивам работы Василия Поленова, представив на ней Спасителя в полном соответствии православным канонам, с нимбом над головой и над Писанием. Этот феномен церковной живописи чудом сохранился до наших дней. В советское время Успенский храм, как сотни других в России, претерпел немало бед. После революции 1917 года под его сводами устроили сначала клуб, а затем склад. Потом много лет здание стояло заброшенным и к концу 20 века лишилось кровли, окон и дверей. Но в начале 21 века православные восстановили церковь Успения Божьей Матери, и в летописи села Богородицкого открылась новая, светлая страница.
1: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Господь во всем. Господь везде. Не только в ласковой звезде, не только в сладостных цветах, не только в радостных мечтах, но и во мраке нищеты, в слепом испуге суеты, во всем, что больно и темно, что на страдания нам дано. Владимир Полей.

0: Светлые истории.
1: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Светлая история на радио Вера. Меня зовут Кира Лаврентьева. У микрофонов Наталья Лангамер, Марина Борисова. Здравствуйте, коллеги.
2: Добрый вечер.
1: И наш дорогой, прекрасный, удивительный отец Роман Федотов. Священник Роман Федотов сегодня в студии Светлого радио. Настоятель храма священномучеников Ласия и Харлампия в Братееве. Отче, добро пожаловать. Мы вас очень давно ждали и очень рады, что вы к нам сегодня пришли.
3: Добрый вечер, дорогие мои.
1: Сегодня мы делимся историями о том, как один член семьи пришел к Богу и через это привел в храм, в ограду церковную всю семью. Тема, кстати говоря, интереснейшая. Мне кажется, что если не у нас, то у наших знакомых были точно такие истории, особенно в буйные 90-е, мятежные 90-е, когда такие процессы происходили очень серьезные. Ну и по доброй традиции мы, конечно же, первое слово всегда даем нашему гостю. Отец Роман, какая у вас сегодня будет история?
3: История у меня добрая, про очень доброго человека, который для меня стал добрым примером, про моего тестя, который сейчас служит в Ивановской там епархии. И он раньше был научным сотрудником, работал в научно-исследовательском институте дальней радиосвязи. На Преображенке он находился. Сейчас, по-моему, его уже снесли. И, конечно, как вот мы только что вспоминали, в конце 80-х начались такие потихонечку какие-то духовные процессы. И вот, находясь в кабинете со своим научным руководителем, с более старшими товарищами, они были все там профессоры технических наук, сам он окончил тоже Бауманку, и они так тихо о чем-то переговаривались. И нельзя было не услышать этого, потому что, ну, слишком такой тесно был проект. И он понял, там речь идет о Библии, вот, и... Конечно, ему хотелось об этом больше услышать, но все это было под покровом тогда еще тишины, тайны. Действительно, можно было схлопотать, ведь тогда тайком перепечатывались какие-то издания религиозной литературы. Вот его все-таки научный руководитель, я даже помню, как его звали, Геннадий Иванович, он решил его вот включить в этот такой религиозный православный кружок. Понятно, речь шла о части в таинствах церкви, о посещении храма. И вот он говорит, мне было так приятно, что меня вот, ну, пригласили, начали мне рассказывать о том, как необходимо читать Священное Писание, о том, как вот важно посещать храм. Он говорит, я даже не знаю, что там делать. Ну, ты, говорит, просто приди хотя бы вот, и поставь свечку. И такие были очень высокие, такие интеллигентные люди. Мне даже вот моя матушка, жена рассказывала о том, как они ходили в гости к ним. Она была тогда еще совсем ребенком. Говорит, но с какой любовью они всегда встречали гостей, какой они всегда доставали посуду, у них там все было действительно так антикварные, какие-то изысканные такие вещи. Вот. Но и тема вот именно духовная была такая, вот, так сказать, на первом месте. Ну и впоследствии потихонечку тесть начал ходить в храм. Я помню, это был храм в Подмосковье, здесь Беседы. Там известный очень священник Изюмский служил. И вот они потихонечку начали воцерковляться. Видно, какие-то были определенные гонения, может быть, годы советской власти, все это было еще свежо, и научного руководителя подвергли таким репрессиям, он был вынужден уйти из вот, научно-исследовательского института, и для моего тестя это был такой серьезный удар, и он коренным образом решил, ну, как бы изменить свою такую жизнь, судьбу, на самом деле прекрасное начало, карьерные такие возможности, и вот он тоже уходит вслед за научным руководителем из института, и по сути дела, такое радикальное решение принимает уехать в деревню. Вот, уехать в деревню, причем в эту деревню его уже отвез как раз этот научный руководитель, показал ему своих знакомых, они случайно застряли на дороге, на машине, это был день как раз Архангела Михаила в ноябре, и встретили батюшку местного, ну, он который говорит, слушайте, а здесь вот дом продается, там не хотите ли вы посмотреть. Ну, да нет, говорит, я не хочу, говорит. Ну, там такой дом, там, не знаю, 7 километров, наверное, от какой-то последней дороги. Вот деревня Пелянзина, там, Ивановской области. Вот они пошли, посмотрели. Им очень понравилось. Он даже достал какой-то задаток денежек. И впоследствии они решают туда переселяться. То есть он даже в каком-то, может быть, ультимативном таком тоне говорит своей супружнице и дочке, говорит, вот я вот решаю переехать, вот, он как, чем что будешь заниматься? Ну, вот буду здесь, наверное, лесником. Ну, вот, и он стал действительно становится лесником, вот, потихонечку там ухаживает за лесом, вот, а со временем там, ну, батюшка, так сказать, заболел один, и он, значит, так сказать, ездит к епископу, и епископ говорит, слушай, а ты не хочешь стать там священником? Вот, и отец, вот, Анатолий решается, вот, перед этим он даже побыть успел фермером, он такая вот многогранная у него была жизнь, но тем не менее, когда я столкнулся с их семьей, меня вот поразила какая-то вот такая вот именно вера нежная, аккуратная, да, благоговейная, без всяких там навязываний, да, потому что когда мы начали встречаться с моей будущей там супружницей, вот он так деликатно подошел, сказал, слушайте, ребята, вам, наверное, все-таки нужно повенчаться, вот, чтобы быть честными перед Богом, вот, это, конечно, говорит, ваше будет решение, вот, но мы будем за это молиться, это так еще не был священником, и меня все это очень, так сказать, трогало мою, так сказать, душу, вот, ну, и постепенно мы начали ходить с супругой там в Новоспасский монастырь, понимали, что что-то не так в нашей жизни, что ее нужно действительно как-то преобразовать, и вот перед нами такой был добрый пример и отца, и одновременно священника. Вот надо дать должное, что и я потом поехал к епископу, у меня познакомил с ним такой епископ Авросий Щуров, очень известный архипастырь, уже почивший, имеющий такую добрую славу среди многих жителей города Иваново и вообще далеко за пределами. И вот он своим тоже добрым примером, своим ласковым таким отношением к молодому человеку, вот, которого он всегда называл там Ромочка, там, да, вот ты понимаешь, как это важно, стать священником, вот хочешь ли ты этого, да, и вот я вслед за, так сказать, отцом Анатолием тоже резко решил изменить свою жизнь. Надо отдать должное, что приход батюшки к вере, он действительно канву таких серьезных решений среди его близкого окружения, среди родственников положил. Вот брат моей супружницы, тогда его звали Дмитрий, он впоследствии принимает монашество. Он становится отцом Венедиктом, вот, уходит тоже в монастырь. И
1: вот это да.
3: Да, подвязается. Вот, до сих пор помогает батюшке совершать богослужение в храме, читает, вот, и, конечно, наверное, сейчас это очень-очень важно, актуально, тогда традиции только устанавливались, забыло тогда неофитство, много было каких-то перегибок, ошибок, вот, но все-таки, как говорится, вот свой монастырь, свои какие-то определенные условия, устои начали формироваться, в каждой семье они, наверное, свои, вот, мы вместе сначала жили там в одном доме, потом потихонечку как бы так разъехали, вот, но по-прежнему для нас вот именно служение Богу и вот то начало, оно является, наверное, крепкой памятью, которую мы, в общем-то, стараемся передать и нашим детям. Вот у них понятно, что своя жизнь, вот, но даст Бог, чтобы и ну, его пример, вот, пример дедушки, как они все-таки видят пример отца, там, пример мамы, пример брата, вот он как-то был в сердцах. Потому что действительно с преподобным будешь, да, с нечестивым. Поэтому многие говорят о причинно-следственных связях, там, о родственниках, да, может быть, даже каких-то там грехах, которые совершены там до этого в поколениях. Вот это, наверное, имеет место быть, потому что мы как бы имеем такое чувство ответственности, да, за то, кто нам вручен, кто смотрит на нас, вот, будь образом добрым, словом, да, мышлением. Я всегда вспоминаю апостола Павла, да, который, ну, вот, действительно, даже, ну, своим добрым примером стольких многих людей там, да, обращает к Богу, там, проповедует Евангелие, там, или апостола, не знаю, там, Петра, или когда Дух Святой сошел, да, на апостолов, более 3000 человек было там, да, обращено веру, потому что вот был такой пример. Поэтому вот часто забываем, как негативно, сказать, себя там, не знаю, проявляем безответственно, на нас смотрят и дети, и наши близкие. Поэтому, когда ты совершаешь, хочешь совершить что-то плохое, наверное, стоит подумать о том, как слово твое отзовется в поколениях, вот, и будь что будет, так, наверное, это безответственно, потому что очень мало доброго примера сейчас, да, люди как-то говорят, а вот это так сделай, я так сделаю плохо, вот, а о том, чтобы вот что-то хорошее совершить, как-то об этом меньше и меньше.
1: Вот так, друзья, ну, пример-то удивительный, конечно. потому что получается, что отец Роман стал священнослужителем тоже благодаря косвенно, благодаря вот этому примеру, да, правильно?
3: Да, мы практически одновременно стали священнослужителями.
1: Вот. То есть... братом вашей супруги?
3: Нет, с отцом.
1: С отцом.
3: Да, то есть он становится на год раньше, и буквально, да, брат вот через год, то есть вот 3 года мы же нужно было для того, чтобы такой у нас сразу сон священнослужителей образовался.
1: Да. Да, да, вот правда, воистину, спасайся сам, и спасутся вокруг тебя тысячи. Наташ, ну что ты, как ты прокомментируешь историю отца Романа?
2: Да я сижу как бы вообще тихо.
1: В благости, да? В благости, да.
2: В понимании.
1: У меня такое же состояние.
2: Что, знаешь, как-то вот истории, которые у меня, они вообще, ну, никуда не годятся в сравнении с такой высотой. И, знаете, я хотела обратить внимание на одно слово, которое отец Роман использовал, ласково. Апостол Павел говорил: относитесь друг к другу с нежностью.
1: Ну да, кстати.
2: О братолюбии с нежностью, да, то есть это такие слова очень важные, да, деликатность, да, мягкость, потому что нам кажется, что если мы какую-то истину несем, то какая разница как? Да, вот большая разница, как эту истину принести и как ею человека не прибить, а расположить, потому что именно на это смотрят люди. Вот я думаю, что мы уже давно в лоне церкви, да, все здесь, мы понимаем, что смотрят люди в первую очередь на то, как ты к ним относишься, как ты себя ведешь. Не замечала, что когда ты уже упомянула, что ты христианка, или сказала «Христос воскресе», или еще что-то, или «Спаси Господи».
1: Разговор сворачивается.
2: Нет-нет, потом надо очень внимательно за собой следить,
1: как
2: потому
1: ты
2: что
1: ведёшь,
2: ты становишься
1: конечно.
2: Посланием Божьим, да, как вот, ну, ты подписалась, ты христианка. Ну и вы, верующие, да, может такое, вот мне это прилетает часто, и на тебе такая ответственность, а как ты себя поведешь? Поэтому нежность. Любовь к ближним, выражающаяся в бережном отношении. Мне кажется, это важно, да, отец Роман?
3: Ну, а почему такой запрос на нежность? Потому что пациенты стали очень ранимыми, болезни
1: тонкими.
3: Стали очень тяжелыми. Угу. Действительно, храм порой становится таким приемным отделением, где искалеченные, изувеченные, прошедшие уже кучу всяких инстанций, где их оболгали, побили, оскорбили, где их не поняли. Вот, и поэтому я всегда говорю, особенно даже вот среди церковнослужителей, да, может быть, среди свечниц, там, алтарников, конечно, безусловно, священников, но любого человека православного, что во многом как мы себя поведем, что мы скажем, да, зависит иногда вообще там судьба человека. Я помню, какой-то, так сказать, у нас замечательный священник ругал одну женщину, которая грубо выговорила кому-то, говорит, вот ты беги, догони ее, потому что, может, не только не она, а ее дети даже могут не прийти в храм, ты молись за них, вот за то, что ты так вот грубо с этими людьми поступила. Иногда действительно бывают какие-то просто торжества у людей, да, вот, грубо говоря, вот они готовятся сейчас, так сказать, к венчанию, там, да, вот приходит человек в храм, кто-то грубо что-то сказал, ну, давайте быстрее, у нас вот там сейчас следующее венчание, давайте там документы. И человек это раз, так сказать, больно
1: настроение
3: там. Теряется. Да, и сразу настроение. Просто я всегда говорю всем, кто стоит перед престолом уже во время таинства брака, я говорю, ребят, вы забудьте о том, что будет после, да, вся эта суета, вот эти гости, только вы и Господь. Но ты молитва, разговор с Богом и таинство церкви. Поэтому, конечно, это очень важно. Даже, наверное, вот для семинаристов, будущих священников, самое важное, особенно сейчас, актуально, да, чувство какого-то сопереживания. Ведь сейчас в связи со всеми этими нашими ситуациями, проблемами, скорбями, так много изувеченных душ, которые требуют, прежде всего, действительно сострадания. Иногда приходишь к больным людям. Даже вот сейчас часто мы приходим, священники, в госпитали аварии, военные, да, я думала, что же я вообще буду говорить? Вообще, мне так было страшно. Такие люди, они таких опыт военный, да, у них, и что они... А показалось, что просто нужно выслушать, да, то есть тебе все рассказывают. Ты подходишь к каждому человеку, да, и с тобой говорит там 30 минут, 35 минут человек. Вот так же, и, наверное, в храме, и в жизни. Вот нам всем нужна сейчас и нежность, и любовь, и терпение, ласка и забота. Мы стали очень слабыми. Да, христиане стали действительно, наверное, очень слабыми. Вот. Но и благодать Божия, она дается, наверное, сейчас в изобилии. Поэтому нам, конечно, в этом нужно всем потрудиться.
2: Сейчас еще модно вот эти все границы выставить, потому что мы боимся, что нас ранят.
0: Светлые истории.
1: за светлые истории на Радио Вера. И вы можете их не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе Радио Вера во ВКонтакте. Пишите свои комментарии, оставляйте какие-то реакции. Я напоминаю, что у микрофонов Марина Борисова, Наталья Лунгамер и Кира Вавриндева. Это ведущий Радио Вера. Сегодня у нас в гостях священник Роман Федотов, настоятель храма Власия и Харлампия в Братееве. Мы рассказываем светлую историю о том, как один из членов семьи пришел к вере, пришел в церковную ограду и привел за собой остальных. По поводу границ, Наташа, пока ты сказала, мне кажется, Владыка Антоний говорил о том, что общение с другим человеком – это всегда риск. Конечно. Это всегда риск. То есть, если ты выстраиваешь границы, то, к сожалению, у вас не получится единодушного общения. Да, ты себя защитишь. Но у вас не будет вот этого вот, что могло бы быть это при общении двух сердец.
2: Каждый раз выбор дистанции.
1: Ты рискуешь, да. Открываешь сердце, ты понимаешь, что ты можешь прилететь все что угодно, потому что другой человек – это другая свобода. Но если вы друг друга поймете, это будет настоящее счастье, настоящая Пасха.
3: Знаешь, мне тут одна прихожанка сказала, говорит, батюшка, вы слишком много говорите на радио Вера.
1: Вы последний раз
3: два года назад. Да, слишком раскрываете всю вашу душу, говорит, зачем это нужно? Я, конечно, так говорю, ну ты дерзкая. Я говорю, потом она мне принесла конфет много очень. Ну, поэтому, ну что, ну вот что есть, то есть.
1: Слишком много говорите.
2: А уж сколько мы говорим, ведущие.
3: Безграничная любовь на радио Вера.
1: Это же ведь тоже определенное, это же не просто тоже дается какие-то такие вещи. Но вы знаете, отец Роман, кстати, по поводу этого, буквально вчера с мамой обсуждала, что иногда с нами происходят такие вещи, что ты кому-нибудь расскажешь, и он говорит, слушай, ну вот со мной вот, например, такого не происходит. И я думаю, почему это так? А потому что мы, наверное, имеем возможность прийти и рассказать. И интересные люди встречаются, какие чудеса происходят. Ты становишься невольным свидетелем удивительных событий, и я все время думала, почему, почему? А потом до меня начало доходить, что это потому, что Господь уже, наверное, видел, что я тоже на какую-то свою вот такую вот небольшую аудиторию могу это рассказать. Вот это про открытость как раз из этой истории. Мы же не можем все себе. Что-то
2: конечно,
1: себе надо.
2: Конечно.
1: А что-то
2: делиться.
1: Себе нельзя.
3: Кир, ну действительно, вот мы до передачи говорили о том, как много всякого зла, которое проповедуется, да, через какие-то там мерзкие театральные постановки, там, да,
1: фильмы.
3: Или через фильмы. Вот, и когда мы говорим о тем, нам кажется, что это очевидные вещи, но их действительно нужно проговаривать, и иногда это очень полезно услышать людям, потому что вот те звуки, например, птиц и благоухание цветов сейчас, да, вот это дыхание весны, оно очень, так сказать, позитивно действует на человека, на все его существо. Также, наверное, добрые разговоры и слова, они очень важны сейчас, потому что это, ну, это борьба. Дьявол свое слово скажет, он добрее в 2026 году не стал. Вот, он говорит отовсюду, и он стал более изощрённый, более лукавый, и поэтому нам в каком смысле нужно противостоять этому?
1: Да, Господи помилуй. Наташа.
2: История.
1: Да.
2: Да, история. Но, слушайте, мне первое, что пришло в голову, это моя история, моей жизни, да, и то, как за мной пришли родители. Ну, в общем, это не удивительно никак. И у меня совершенно другая история, не такая благочестивая и духовная, как у отца Романа, потому что я в 18 лет, мне мамина подруга дала одну книгу, полуэзотерическую. Я ее прочитала, но суть в том, что к пятому изданию автор этой книги дошел до того, что есть какая-то сила, с которой он не может справиться своими методами. И с ним что-то произошло, он сказал, что это Бог, и у него был вот этот вот восторг осознания существования Бога в пятом томе. И как-то так вот получилось, да, удивительным промыслом Божьим, что как раз я пятый том-то и читала, и пятое издание, да, и я думаю, а, Бог, да, и дальше он совершенно простые вещи говорил, что простить, вот, и через вот это удивительное какое-то открытие для автора, который блуждал по своим потёмкам, про Бога узнала я, так сказать. Нет, ну я знала, как бы, что Бог есть, но вот такое практическое применение, что простить, там, принять, что ему виднее. Там не было, конечно, осознания всей любви Божьей, но я свою жизнь начала пересматривать. Потому что я понимала, что меня на тот момент раздражали светофоры, и клинические дурочки были разделительные полосы на дороге. Я даже с ними спорила. То есть я в таком вот режиме была. И я начала с людьми по-другому общаться. Не знаю, как это повлияло на папу, который у меня профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, умница, завкафедры информационного права в МГУА был, то есть это голова-голова, который начал с технического вуза, потом пришел к базам информационным хранения информации, вот только тогда все это начиналось, потом он понял, что нужно информационное право, которое будет защищать все эти информационные базы. Тогда вообще никто не понял, о чем он говорит, есть земельное, есть семейное, уголовное, там, как что значит информационное право. И вот мой папа, который все познавал своим вот этим мозгом, как-то мы с ним пошли гулять, ему было плохо, он болел в санатории. Он был абсолютно выдержанный, интеллигент такой, вот ровный. Он был абсолютный христианин, не зная Христа.
1: По своей сути, да.
2: Как это, ну вот, вот как-то так.
1: Знаем таких людей.
2: И вот мы с ним шли по лесу без мамы, и я увидела его эмоции. Он мне говорил, а как ты объяснишь концлагеря? А как ты объяснишь больных детей? А почему вот Бог так делает? Я никогда не видела папу на эмоциях.
1: Подожди, ты уже пришла в этот момент в храм? Или
2: нет,
1: ты пока только...
2: Нет, я только эту книжку прочитала.
1: У кого эзотерической истории вот так увлекалась, понятно.
2: Каким-то образом дивным, я не знаю, мне удалось что-то сказать ему, после чего он решил креститься.
3: Вот это вообще удивительно.
2: Ну, ему было правда плохо, он искал еще и спасение от болезней. И когда мы вернулись из санатория, у него случился приступ желчекаменной болезни, и он попал на операцию. И вот перед операцией он просил его крестить. Меня не было в тот день конкретно. Мама сказала, Витюш, ну давай, ты сделаем операцию, потом ты уже спокойно крестишься, там, поедем нормально в храм. Он согласился. Операция прошла успешно, но только он встал на ноги, он попросил его отвезти в храм. И мы поехали в храм Казанской иконы Божьей Матери на Красной площади. И там оказалось, что до крещения еще полтора часа, а у него была уже несворачиваемость крови в связи с кардиологией, он еле стоял на ногах, он так к стеночке прислонился, он никогда ни на что не жаловался. Я однажды, выходя из машины, сильно хлопнула, а он в этот момент пытался мне помочь и просунул пальцы вот в петли туда, вот в эту щель. И я со всего, значит, маху этой дверью хлопнула, и он просто замолчал. Я потом смотрю, у него рука черная. То есть ничего, он такой. Я говорю, папа, прости. Он просто кивнул, и как бы, и все. Вот такой человек был. Вот он полтора часа стоял у стеночки, ждал крещения. А там купель на возвышении. Было несколько человек. Одна пара, готовящаяся к венчанию, хотела креститься. И вот он выходил из этой купели в нижнем белье, и он мокрый весь, и все на это смотрят. А он такой интеллигент, ему так
1: щепетильный
2: было,
1: очень.
2: Ему так было неловко.
1: Да-да-да.
2: Я его вот так вот с полотенцем встретила, так вот закутала, прижала к себе уже. Знаете, в какой-то момент родители нам становятся как дети. И я его домой везла, и он сидит, голова пушистая становится после того, как его в купель окунули. Вьющиеся волосы, беленькие, как одуванчик, вьющиеся волосы. И он такой сидит, сил-то нет, но он это не показывает. Он так прислонился и так слегка дремет. И у меня было такое умиротворение. Причем, как правило, эти моменты запоминаются, когда мы проезжали мимо Благовещенского храма в Петровском парке. Вот я эту картинку помню, что сбоку вот этот храм. У меня прям там очень много открытий. Мы там живем рядом. Вот. Мама была крещена с детства, и все, что она знала, это святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Так она вымолила папу после инфаркта. Когда он крестился, он начал какие-то вопросы задавать. Я купила ему житие святого Виктора, потом купила ему иконы, купила ему свечи какие-то. Он так начал этим интересоваться. А потом самочувствие не улучшалось, и, видимо, у него начались какие-то вот размышления. Да как же так, да почему? Но не успел он поразмышлять, его Господь через 40 дней забрал. Вот, он ушел вот только новокрещенным человеком, да, раб Божий Виктор. А мама моя за мной уже последовало, когда я осознанно воцерковилась. Причем не без боя, конечно, потому что мое воцерковление, думаю, как у многих, сопровождалось полным трэшем, что надо все, что ты накопила, надо раздать, и нельзя никакие накопления,
1: вот история, да.
2: Что вещи раздать. Там, в общем, вот я ее терзала, конечно, вот этим своим безумием абсолютным, то, что я бросалась кому-то помогать, забывая про нее. Ну, в общем, все
1: ну,
2: по
1: да,
2: классике,
1: все
2: хрестоматийно, да. Вот, тем не менее, она за мной пошла, но не сразу. Она пошла, когда я несколько раз съездила к иконе Божьей Матери взыскание погибших в Брюсовом переулке. Угу. Вот после этого она со мной поехала в храм к моему на тот момент духовнику, монаху, отцу Агафангелу Аксенову. И как-то он умудрился с ней так поговорить, что она к нему очень расположилась. Хотя ты знаешь, Кир, мою маму, она такая щепетильная, и да. Очень ранимая, бесконечно ранимая,
1: но при этом
2: замкнутая.
1: Очень такая сильная личность.
2: Очень сильная, да. И тут вот она расположилась к нему и начала ходить со мной в храм, причащаться. Она поисповедалась, все, что у нее было на душе. И после этого сколько лет? 2008, и ушла она в 24-м. Вот 16 лет она не то чтобы ходила на службы в храм, ну, если я ее таскала, она приезжала. Вот, она соборовалась регулярно, да, причащалась регулярно, чаще уже мы священника домой приглашали, но у нее какие-то свои отношения были с Богом. Знаете, до какой степени? Когда она начала терять память, деменция, вот эта болезнь Альцгеймера, она прям вот, ты ей отвечаешь на вопрос, она тут же его повторяет, потому что вообще информация не сохраняется никакая. И она уже ничего не помнила, меня помнила. Вот. И когда что-то мы про исповедь, что-то, я говорю, мамочка, ну вот а как ты молишься? Мне просто интересно было. Она говорит, я с Богом разговариваю. А как ты молишься? Она говорит, ну как? Символ веры. И выдает мне символ веры. Вот тут у меня была просто отрыв. И «Отче наш». То есть это она каким-то образом помнила, хотя она не ездила на литургии, где мы постоянно поем и освежаем, но она по какому-то вот своему правилу молилась, у нее молитвослов был. Я не лезла, потому что мое давление могло уже все испортить. Да? У нее свои исповеди были, и у нее своя молитва была. Она, конечно, пошла из любви ко мне, потому что она поняла, что она меня теряет, а когда не стала папой, она вот, я для нее целый мир была. Ну а дальше я не берусь взвешивать, что от чего, то ли за мной, то ли не за мной. Но вот у меня с родителями получилось вот как-то так.
1: Слушай, ну по истории кажется, что наоборот, папа вошел первый в церковную ограду, а потом уже ты, а потом уже мама. Вот это интересно.
2: Может,
1: я не
2: так.
1: Знала этого, ведь мы столько лет общаемся. Но получается, что он осознанно захотел принять крещение.
2: Я была крещена.
1: Понятно.
2: Кир.
1: Но у тебя как бы еще были какие-то
2: ожидания,
1: да. А в церковь вошел он. Это удивительно,
2: Наташа.
1: Он.
2: Единственное, что я его не причастила. Я как-то подумала, что я его уже не довезу до храма. А я была не церковный человек и не знала, что можно домой пригласить. Меня долгое время это глодало.
1: Ну, Бог все видит, да,
2: молюсь, отец Роман? Молюсь за
3: него. Ну, в момент крещения человек становится, да, святым. Угу. Понятно, мы приговорим о том, что нужно там в ближайшее время исповедовать, то есть причаститься обязательно. Вот. И в некоторых храмах даже есть такая возможность сразу причащать младенцев, где хранится вот именно кровь Христова на престоле. Вот. Но, тем не менее, да, ведь Наталья, вы говорите, что прошло совсем немного времени.
2: 40 дней.
3: Да, это даже какая-то такая символическая дата, такая, я бы сказал, богословие очень важное. Поэтому Господь принимает эту душу. Я даже когда крещу младенца, всегда говорю родителям, слушайте, ну вот вы сейчас принесете малышей домой, вы будете спать на одной кровати со святым человеком, под одним кровом. Я говорю, да, вот ангел-хранитель, мудан, который... Этот человек вошел вообще в лоно церкви, за него теперь можно молиться, поминать его в записочках там о здравии. Вот, и, конечно, это очень важно для людей, поэтому самое главное произошло, да, он вошел в Церковь Христову, вот, и больше утешения вот для вас, вот, что он с Богом, с Христом, наверное, быть и не может. А потом, вот, действительно, семья, это всегда вот тот прообраз первого сотворения, да, человека, где нехорошо быть человеку одному, да, сотворим ему помощника, и когда вместе люди, они Богу обращаются, вместе с ним разговаривают, они видят его, как он ходит действительно в охлазе дня. Вот, поэтому семья действительно домашняя церковь. Вот, это вопрос только времени, да, кто-то позже, кто-то раньше, вопрос аккуратности, вопрос свободной воли. Вот, вот они афисты мне случайно об этом вспомнили, да, потому что мои вот родители, они тоже сначала меня хотели. Я неоднократно об этом рассказывал, исхитить издание там епархии, да, чтобы я не рукоположился, да, потому что у них были другие планы на меня. Когда я ехал служить в деревню, так вообще не подумали, что у меня с головой большие проблемы. Но прошло 10 лет, и я стоял у престола и их венчал. Но время и молитва, да, действительно много чего может сделать.
1: Вот это да, отец Роман страничку за страничкой открывает какие-то вещи удивительные. Спасибо, отец Роман. Наташа, спасибо тебе большое.
3: Я Наталья, с большим, спасибо.
1: Конечно, трепетом слушала, потому что я знаю всех участников этого рассказа, практически всех. Папу заочно, потому что он ушел раньше, чем мы познакомились. Дорогие друзья, светлые истории на Радио Вера. Вы можете их не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе Радио Вера во ВКонтакте. А мы сегодня вместе с настоятелем храма священномучеников Ласии Харлампи в Братееве, священником Романом Федотовым, делимся историями о том, как один из членов семьи пришел в церковную ограду, привел за собой остальных. Мы, это Наталья Лангамер, Марина Борисова, Кира Вавриентьева. Очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
0: Светлые истории. Радио «Вера» – общее дело неравнодушных людей, которые умеют слышать сердцем.
4: Сегодня нам предстоит оплатить задолженность завещания «Радио «Вера»» в Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре и еще 9 городах за апрель 2026 года.
0: Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей.
4: Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио «Вера»» или на сайте radiovera.ru.
0: Пусть эфир «Радио «Вера»» продолжает звучать, и пусть тех, кто слушает сердцем, становится больше.
4: С любовью и благодарностью, команда «Радио «Вера».

0: истории.
1: Программа «Светлые истории» на радио «Вера». Дорогие наши слушатели, еще раз здравствуйте. Меня зовут Кира Лаврентьева, у микрофонов Наталья Лангамер и Марина Борисова. Сегодня мы вместе со священником Романом Фетотом, настоятелем храма священномучеников Ласи Харлампия в Братееве, делимся историями о том, как один из членов семьи пришел к Богу, привел со собой всех остальных. Еще раз здравствуйте, коллеги, еще раз здравствуйте, отец Роман.
2: Добрый вечер.
1: Начинается вторая половина программы. Послушали мы историю отца Романа,
3: отца
1: Натальи.
3: Отца Натальи.
1: Да, и действительно как-то вот очень по-семейному прониклись и в вашу историю очень, и в твою, Наташ, потому что это настолько как-то понятно, с одной стороны, а с другой стороны, некоторые люди, они годами не могут прийти, годами за своими близкими, 20-30 лет, и дай бог, если в итоге приходят. Но сейчас мы послушаем историю Марины, да, и узнаем, куда поведет нас дальше кривая или прямая этой программы.
4: Да, я вот слушала ваши истории, думаю, ведь такие истории практически почти все, кто пришел в церковь в конце 20 века, может рассказать и о себе, и о своих близких, и это, пожалуй, самые распространенные семейные истории людей, которые пришли к православию уже в сознательном возрасте. Но я подумала, ведь на самом деле бывает, что семья-то православная, и все крещенные в этой семье, а все равно нужен какой-то проводник, который воистину приведет туда, куда нужно, потому что традиционное отношение к религии, оно, конечно, замечательно, и всем бы так, но есть какая-то пленка, которую надо прорвать, чтобы пройти внутрь, а не оставаться все время в предбаннике. И вот семья моего духовного отца, скорее даже не его, а матушки, его супруги, Царство и Небесное. А как удивительный пример, как это может быть. Это все происходило после Великой Отечественной войны, в 40-е годы. И вот семья, где родители встретились в госпитале, ее мама там работала медсестрой, отец был ранен, и вся эта семейная история началась в те годы. Потом у них родилось четверо детей. И так получилось, что будущая матушка Вера была старше из них, у нее было еще две сестры и брат. И где-то в подростковом возрасте ей очень понравилось. Ее родная тетушка ходила в церковь регулярно, привела ее на клирос. Было это в славном городе Воронеже, там, по-моему, одна церковь тогда была действующая. И будущей матушке Вере очень понравилось, она стала туда ходить регулярно и таскать за собой малышню. Малышня упиралась всеми руками и ногами, потому что утром, в воскресенье, тогда ведь 6 дней в неделю была школа. Единственный выходной день был воскресенье, а тут старшая сестра пристает и тащит она. Они ставили ей там условия, типа вот брат ей говорил, что пойду, если ты меня на закорках дотащишь до автобуса. Вот так. Она потом стала ездить в Троице-Сергиеву Лавру, у нее там появился духовник. В общем, это духовное чадо отца Кирилла Павлова. И, собственно, они с батюшкой поженились по благословению отца Кирилла. Так вот, недолго не рассказывая чужую семейную историю, могу сказать, что в этой семье в результате, ну, она стала женой священника, У нее одна сестра в Пюхтицах приняла постриг, брат в результате стал митрополитом.
0: Это тот, который на закорках?
4: Да, тот, который на закорках. Значит, мама ее родная перед смертью по договору с отцом, он ее отпустил, благословил, она приняла постриг, она скончалась в монашестве, а отец ее дожил до 105 лет. Вот энтузиазм одной девочки-подростка вот таким образом преобразил жизнь этой семьи. Не говоря уже о том, скольких людей она по жизни вот собой самой привела. Она не была ни проповедником, ни каким-то духоносным старцем, но она была такая, что вокруг нее постоянно клубились все духовные чада отца Бориса. Она делала из прихожан семью. Как это у нее получалось? Это только вот Божьим промыслом. Но есть еще нелинейные такие истории. Я размышляла по поводу собственной семьи. У нас, ну, тоже такой вот традиционный вариант, потому что из членов моей семьи я первая пришла к вере, крестилась, и началась моя церковная жизнь, и, в общем, потихонечку все вот преобразовалось во всей семье. Но я думала, в конце концов, если говорить, что один человек может привести, а кто же, собственно, нас всех привел? У нас в семье была одна верующая на всю большую семью, и папину мамину. Это была папина мама, такая простая крестьянка. Ну, мне трудно рассказывать про нее. Мы с ней вместе не жили. Мы жили с мамиными родственниками. А бабушка Надя, она была, мало того, что верующая, она была старообрядка. Она ходила на Рогожское кладбище.

0: И вот совершенно неожиданно, без всяких разговоров, когда она скончалась, я уже заканчивала школу, и вдруг, где-то уже в институтские годы, без всяких таких глубоких размышлений, мне вдруг захотелось съездить на Рогожку. Причем я ехала на Рогожскую не как на кладбище к бабушке, а я ехала просто вот, ну...
1: Туда.
0: Как-то там есть что посмотреть, помимо кладбища. Там центр старообрядчества московского. И, в общем, там как бы удовлетворяешь свой исторический интерес. И вроде как, ну, кладбище там, бабушка, надо туда зайти. Тем более, что оно тоже историческое. Там много таких исторических захоронений. И я раз приехала, два приехала. Что-то мне так понравилось туда приезжать в разные сезоны. И опять-таки никаких глубоких размышлений у меня не вызывало это абсолютно. А вот то, что называется, торкнуло меня, когда я уже покрестилась, и я вдруг почувствовала ее присутствие в моей жизни. Хотя, я еще раз повторю, мы не были близко родственно связаны в нашей вот, да, при ее жизни, потому что так сложилось, что моя основная детская аудитория – это родственники, связанные с мамой. И вот я думаю, что если проследить вот с этого
2: ракурса,
0: как бы отправного пункта, путь нашей семьи, а вообще, что касается, кто кого куда привел, брат мой самый последний крестился, ему было уже 40+, и мы, собственно, пришли в Еловский собор крестить его сына. Сын отличался чрезвычайно вредным характером и не желал ни у кого в объятиях находиться, кроме как у собственного папы. А там баптистерий, там купель... И он, ну, отказывается, ребенок, только вот с папой, иначе начинается скандал. А там была женщина, которая готовила все это к таинству. Она посмотрела, говорит: ну а чего вы мучаете ребенка-то? Пускай отец его держит. Мы говорим: отец некрещенный. А когда чего он некрещенный-то? Пусть пойдет сейчас, купит вон крестик на ящике. И они крестились в одной купели.
1: Вот кто кого, да, куда?
3: Светлые истории.
2: Программа «Светлая история» на Радио Вера. Сегодня мы со священником Романом Федотовым, настоятелем храма священномучеников Ласии Харлампия в Братееве. Рассказываем свою светлую историю. Мы, это Марина Борисова, Наталья Лангамер, Кира Лаврентьева, слушая историю Марины, вспоминая гостя, который тоже был на «Светлых историях», священник. Говорит, позвали... вполне реальная история, как говорит он. Позвали священника в Санкт-Петербурге, значит, отпевать больного.
1: Мы уже поняли, что было дальше.
2: Господи помилуй, он пришел, уже все готовит к отпеванию, смотрит, больной шевелится. Он говорит, в смысле, ну не больного, а умершего. Он говорит, да подождите, он не умер. Он говорит, а, мы перепутали, говорит, не отпевать, а соборовать. То есть они как бы, ну, вообще ничего не понимают. Он говорит, ну ладно, собор это соборовать. Он говорит, подождите, а он вообще крещеный? Нет, говорит, так может и покрестим. В итоге они его покрестили, соборовали, причастили. То есть вы представляете, с невежества, с одной стороны, началась эта история, с другой стороны, да, с каким светлым концом для человека, который вот болел и лежал, и не имел возможности прийти в храм самостоятельно.
4: Ну вот Марина действительно такую замечательную историю рассказала, особенно про папу и малыша, потому что обычно детки всегда говорят, мой папа, вот а что папа сказал, что папа сделал, да, а здесь да. Вот ощутиться в объятиях папы, да, и вместе с ним принять крещение, это, наверное, действительно что-то такое особенное. Хотя вот нас тоже крестили, сразу бабушка нас крестила, сразу тоже вкупе всех, и маму, и меня, и сестру. Вот, так было проще и быстрее. Вот, ну, вот. А, конечно, мы так похожи, на самом деле, на своих близких. Иногда, там, когда ругаемся, выясняем отношения, говорят, ну, ты такая вот, как вот мама там твоя, или ты как твой папа,

0: как твоя
1: весь
0: бабушка.
1: В отца.
0: Да, это вот действительно генетический такой вот фонд наш. Мы, если к нему относимся ответственно, так же вот и про бабушку. Да, замечательная история, что вот такая тихая вера вот такого человека старшего в семье, самого, наверное, мудрого, да, она вот была таким добрым примером. Я потому что сразу свою бабушку вспомнил, которая тихо была портнихой такой в советском ателье около театра Советской Армии. Я всегда ездил, меня так интересовали эти большие утюги, прессы, мне там давали всегда ниточку, чтобы Ромочка надевал туда вот эти пуговички на ниточку, да, и бабушку не отвлекал, вот. А потом я смотрю, у них какой-то календарик такой, и там какие-то дядечки с бородами, да, с какими-то такими крестиками круглыми, панагеями. Я так, ну, это был первый календарь Московской Патриархии, мне так все это как было интересно, интересно, а потом все это на подкорку так потихонечку записывалось, потом эта иконочка святителя Николая, которая у нее где-то была, и вот такие маленькие как бы детали, они для очень впечатлительных всегда детской души имеют огромное значение. Вот малыш настолько все вот подмечает. Я даже вот вчера в машину садился, а мне ребенок говорит: папа, а ты батарейку-то вот давно хотел поменять, брелки, говорит. То есть вот любое движение какое-то, да, вот на нашего сердца, так сказать, вот оно всегда вот на виду, и это большая ответственность.
1: А вот, конечно, знаете, страшно, вот все время судьи рядом с тобой.
2: Я еще хочу сказать про молитву. Да. Вот если вспоминать бабушек уже, да, то у меня бабушка моя, она была из деревни, баба Липа, Олимпиада Петровна, из крепкой, зажиточной такой, видимо, кулачной семьи, которую почему-то не уничтожили, слава богу. Вот. И она была глухая, почти глухая, и на своей волне, что называется. Она жила в отдельной комнате с нами. И, собственно, бабушку я помню всегда со спины, я так корректно скажу, потому что она все время стояла на коленях перед какой-то картинкой в коробочке. И я слышала все время это странное слово «Богородица, Богородица, Богородица, Богородица». Что это такое, я не понимала. Я видела, что она в валенках, потому что у нее ноги мерзли, в косыночке всегда, и мне казалось, что это потому, что у нее ушки больные. Хотя сейчас я понимаю, почему она ходила в косыночке всегда. И вот она молилась. Мама работала на американской фирме в советское время, папа научный работник, и как бы вот у нас такая бабушка, которая вот Богородица-Богородица в своей комнате, да. А сейчас я понимаю, что, наверное, именно она нас всех и тихо вымолила. Она была непростая в общении, не могу сказать, что она была для меня каким-то образцом, если человек был уже, ну, такой немножко на своей волне в связи с глухотой,
1: там,
2: странностью. Ну, это как
1: раз тут уже не важно, да.
2: Не было у меня опыта такой. Единственный раз у нас не был прекрасный вечер, когда мы подушками кидались, родители ушли в гости. Больше я ничего не помню из прекрасного, связанного с бабой Липой.
1: Отличный миссионерский ход.
2: Да. Вот, но в результате как-то вся семья к Богу обратилась.
1: Друзья, моя история удивительная, она не совсем моя, а нашей прекрасной гости, жены священника, матушки Александры Удовенко. Всех сразу направляю слушать эту программу на Радио Вера. Там все подробности и все удивительные повороты их жизни. Но что я запомнила больше всего? Значит, ее мама, когда она еще была маленькая, была очень верующей, давно ходила в храм, очень давно, очень, много лет. Но у них была такая голубинная любовь с папой, что там никто никого особо, в общем, не трогал.
2: Голубинная или голубинная?
1: Голубинная.
2: Или
1: ну
2: такая,
1: и голубинная,
2: и
1: такая, да. Такая, то есть такая тонкая. Она говорит, что у них отношения такие были очень тонкие. Это тоже важный узор во всем этом рассказе. Как отец Роман говорил, как ты подмечал, апостол Павел сегодня вспоминали с его нежностью, да. Вот очень важно, конечно, в этом отношении вот эта вот нежность. И мама ходила в храм годами, годами, не просто там вот она пришла и быстренько всех остальных привела, годами ходила. А папа вот что-то он не мог как-то вот переступить церковную ограду, и доходило до того, что вот они идут, значит, в храм, папа то ли с собакой, то ли без собаки, но факт в том, что вот он как-то брал, по-моему, собаку, и вот под этим предлогом оставался возле храма и ждал всех остальных, пока, значит, они сходят в храм. Представляете, терпеливо ждал. То есть он ходил, но стоял. И так он стоял долгие годы. Вы можете себе представить? Но ему говорят, ну давай, пойдем с нами. Он говорит, да нет, ну я вот здесь постою. И в один прекрасный момент известный украинский, это на Украине происходило, они тогда жили там, сейчас они живут в Крыму. Значит, известный украинский старец, все знают его имя, я просто сейчас не буду уточнять, потому что все пойдут и посмотрят программу, послушают. Как раз вот служил в этом храме, и он заходит в храм и видит этого отца. И перекинулся буквально пару слов, ты говоришь, ты чего не заходишь-то? Вот, он говорит, да, я вот, вот здесь. Он говорит, ну, в общем, давай, пойдем. И этот старец заходит. Отец, не помню, зашел, не зашел в тот раз, но сам факт, что он очень быстро после этой встречи воцерковился, то есть, видимо, этот старец начал за него сильно молиться, мы так подозреваем. И тут на молитвы матери, и на молитвы всех близких это все, конечно, наложилось, и, видимо, усилило эффект в 100 тысяч раз, вот этот молитвенный бензин добавился. И этот человек, который годами не заходил в храм и стоял на паперти, ну, не на паперти, а вот ну, буквально вот на лестнице или там возле ограды, он стал священнослужителем, он стал священником.
2: Вот так молитва.
1: Он стал священником, его дочь, которая это рассказывала, стала матушкой, то есть у них там теперь вся семья священников, мама ушла, мама умерла. Представляете? То есть она как бы привела всех в храм и ушла. И вот он сейчас служит, значит, так хорошо служит, сын, господи, зять служит, все в храме, все служат церкви. И меня настолько потрясла эта история. А вот эта дочка, которую нам рассказывала, матушка Александра Удовенко, она усыновила, помимо своих детей, еще двоих детей. То есть у них там пятеро детей, и она флорист в храме, и поет, и вяжет, а слова не скажет. В общем, она на самом деле нереальная, очень яркая такая.
2: Мы ее знаем, кстати,
1: такая,
2: наверное,
1: очень красивая
2: среда,
1: девушка, как, все ее знают.
2: Как
1: да.
2: Матушку Сашу, которая
1: матушка
2: помогла
1: Саша, да.
2: Матушке Юле Узун. Все, мне кажется,
1: да, когда была трагедия,
2: да.
1: к сожалению, матушки Юли с аварией, да, это тяжелый момент.
2: Муж, да.
1: Когда погиб ее супруг, потрясающий священник, да, матушка Саша ее тогда очень поддерживала. Так что вот такая удивительная история о том, как не сдаваться. Я вот буквально недавно слышала тоже, кстати, очень-очень хороший, прочитала даже, очень хороший рассказ женщины, которая годами пыталась привести мужа в храм. Она молилась, молилась. Знаете, вот такая молитва с давлением, что нет, я вымолю, я приведу. Вот годами это происходило. А он как будто бы с уважением, ну как это вот как-то вроде и со стороны. Пасхальный стол сядет с уважением, скажет, как у вас тут красиво, у вас, не у нас. Там в храм идут, он с уважением, все с уважением. И она как-то вот годами все это у нее продолжалось, и все это нарастало, что я молюсь, а толку нет, и что же ничего не происходит. Ну, все мы понимаем, наверное, вот это чувство, когда очень близкого хочется скорее просветить светом Христовой любви, а он все никак не просвещается. Потому что не мы просвещаем, а Господь. И она говорит, пишет, что в какой-то момент она допустила страшное. То есть она допустила мысль, которая для нее казалась очень страшной. Она на него посмотрела и подумала, а что, если он не придет? Вот это вот самая страшная мысль, которая для нее вот просто была невыносима. Ее невыносимо было даже думать, даже допускать. И она, как ни странно, открыла ей дверь как бы вот в некую такую свободу, в некий промысел Божий, на который она вообще никак не влияет. Да, она может молиться, может не молиться, но свое давление надо отсюда вытащить. То есть придет, не придет, это полностью в ведении Божьем. То есть она не на словах это поняла, потому что на словах-то мы все гораздо
2: ну
1: вот
2: да.
1: эти речи говорить.
2: Осознала.
1: Да, а вот именно сердцем как будто поняла. И она говорит, что ее отпустила. Ее отпустила, она перестала вот с таким давлением, ну, может быть, неврозом, не будем таких слов говорить, с давлением, но явным таким переживанием за ситуацию, молиться и дала действовать Богу там. И он действительно пришел через какое-то время. То есть он вот в этой свободе, она отпустила вот этот пресс, воздух появился, и он пришел в храм. И для меня это было вообще удивительно, потому что я, конечно, любитель подавить, но, надо сказать, ни одного человека я в храм не привела.
2: А ты любишь, когда... Не то, что любишь, ты понимаешь это ощущение, когда от тебя чего-то ждут молча?
1: Я знаю. Это вообще невыносимо.
2: Это невыносимо.
1: Это невыносимо. Я сама это не выдерживаю, поэтому я стараюсь все-таки как-то себя в этом смысле останавливать. Но вот не через беседу, отец Роман, я еще ни одного человека не привела. Да, люди согреваются, да, они удивляются чудесам, которые я рассказываю. Но,
2: семечки
1: да, да, да. Может, Господь там дальше как-то с этим разберется. Но так, чтобы я привела свою подругу в храм,
2: ой,
1: она начала причащаться. Нет, такого не было никогда.
0: Да, потом как за человека, который взял кредит в Сбербанке, да, и поручитель, да, будешь нести за ответственность. Слушай, ну вот ты правильно говоришь, что, знаешь, когда наше кончается, начинается Божие. Вот мы все привыкли контролировать, да, то есть вот, не знаю, там, по кухне, с детьми, там, с мужем, с хозяйством, на работе, там, тайм-менеджмент и так далее. Вот, а иногда наше время кончается, начинается действительно время Божие. И вот ты все ты от себя зависящее сделал, да, а теперь дай действовать Богу. Вот, и вот тут открывается действительно такая тайна. Тайна, вот как бы человек сейчас с собакой, да, пришел в храм и стал священником. У нас просто святые власти Харлампия, покровитель животного мира. И у нас вокруг храма, ну, постоянно интересно. Собачники курсируют, там, с кошками, с собаками, там, вот. И иногда выйдешь, я говорю, слушай, у меня тоже бигль есть. Вот, они, да, говорят, я иногда с собачкой там тоже, так сказать, пройдусь. И такая уважуха, да, и уже есть о чем поговорить.
1: Свой человек,
0: да, уже знаю, как обращать. У нас даже кладбище Борисовское, там лиса приходит на могилки кушать яички, там кто-то что-то оставит, конечно, не очень хорошо оставляет, может, пасхальные яйца.
1: На могилах, да, лучше
0: да.
1: еду не оставляет.
0: Вот, но, тем не менее, она полакомится. Вот она придет, лиса Борисов, Южный округ, это все-таки жилая застройка, это маленький такой перелесочек около прудов Борисовских, и вот она садится на попу около храма и смотрит вот так вот.
1: Это да. Так умеешь.
0: Мне как, да слушай, аккуратнее, там бешеная лиса или еще что-то сказать. Но мы с ней, тем не менее, я даже имею возможность с ней как-то поговорить. Я говорю, ну что, пришел? Так вот иногда там, правда, с расстояния, может быть, там 10-8 метров. Так всякое дыхание дохвалит Господа.
1: Отец поэтому... Роман, пока вы это вспомнили, я на Якиманке возле храма Марана, пустынника, видела лису, честное слово, это не глюк. Мы ехали в машине, и она ночью уходила, ну, может быть, это, конечно, была очень похожа собака на лису, да, поставим 2%, но это 100%, на мой взгляд, была все-таки лиса.
2: 98.
1: Короче, она уходила от храма, мы думаем, ну все, что-то мы, наверное, совсем устали, дети маленькие, ночью бессонные лисы в центре Москвы, тут 100 метров от Кремля разгуливают.
2: Бывает.
1: И мы посмотрели в интернете, и написано, что есть лиса-паломница в Москве, она ходит из одного храма в другой. Да, действительно, так и есть. Есть какая-то лиса, и она вот именно в храмах ее видят, то там, то тут.
2: Святого Флора Лавра, святого Власия Харлампия.
0: Игорь с балалайками, скоро в следующем году.
2: Святого Трифона.
1: Нет, ну это же удивительно.
0: Ну чудо, действительно чудо.
1: Да, удивительно. Я помню, у меня одна знакомая, очень хорошая, можно сказать, даже подруга уже на тот момент, сказала пронзительную вещь. Я из ситуации одной не могла выйти, такого перманентного противостояния с людьми. То есть они пытались меня воспитать, а я пыталась отвоевать свое право на некий свободный выбор. Ну, то есть там не было ничего критичного, просто это как раз то, о чем говорит Наташа. Молчаливое ожидание, что я поступлю так, как они считают нужным. Это очень тяжело. И это противостояние, оно меня выматывало. Там молодую девочку, у которой еще маленькие дети, то есть я была совершенно уже вымотана, мне еще здесь не хватало все время что-то доказывать. И я... проводя вот эти мысленные диалоги, вот самая ловушка, все время предостерегаю от них в любой ситуации, когда у меня есть возможность. Потому что святые отцы говорят, что, оказывается, мы не ведем эти диалоги сами с собой, а вот он мне скажет это, а я ему отвечу то. Аргументы нам подкидывает бес с той стороны. То есть это диалог с бесом, он поэтому так опустошает. И вот эти диалоги, вот эти напряженные молитвы, о чем была моя история чуть раньше, да, вот это вот все прям вот исправь, там просвети, там вот это, знаете, вот это напряжение, сверхсил, которое уже тебя изматывает и толку не дает, на самом деле. И я не понимала, почему. И тут мне звонит моя подруга, я ей начинаю это все рассказывать. Она говорит, слушай, дай действовать Богу. Я говорю, так что, я не даю, что ли? Я вот уже все делаю, чтобы вот Бог действовал. Она говорит, отдай их Богу. Я говорю, я их отдала. Она говорит, нет, ты не отдала. Это на словах ты отдал. Мы все говорим, я эту ситуацию вот отдал. А ты отдай на самом деле. Я говорю, хорошо, как? Скажи мне инструменты, как? Она говорит, прекрати вести мысленную борьбу и прекрати молиться так, как будто ты можешь исправить эту ситуацию. Потому что ты только надорвешься и сломаешься. Это не в силах сделать человеку, исправить, просветить кого-то, немножко вот как-то вот повернуть человека, и в том числе тебя самого, может только Господь. Отойди. И каждый раз, когда идет помысл, вот этот, значит, мысленный диалог простраивать, просто его останавливай, начинай молиться. Господи, просвети, Господи, помилуй и себя, и людей этих. И да, действительно, ситуация изменилась. Вот я свидетельствую
2: об этом.
1: Да, слава Богу. Потому что мы действительно своей силой мысли еще никого не поменяли. И каким-то таким вот сильным ораторским искусством, мне кажется, вот без благодати Божьей невозможно вообще ни на кого влиять.
2: А если повлияешь, то как страшно?
1: Опять же...
2: Да,
1: какой-нибудь опять же, не дай Господи, дашь, это не какая дай, ответственность Господи. Вообще? А мы любители тоже вот советы раздавать.
2: Ну, конечно, конечно. Мы же знаем, как лучше всем.
0: Так что да, дорогие братья и сестры, все, что невозможно от человека, возможно, от Бога, не будем ни в коем случае там терять надежды, потому что и наше маленькое доброе слово, и, наоборот, слово наших родных и близких, в общем-то, всегда взаимосвязаны. Поэтому вот семья, как домашняя церковь, она играет огромное значение для спасения, вот, играет и наша ответственность, и наша молитва к Богу. Даже когда мы чувствуем, что сил у нас очень мало, вот нужно довериться действительно Господу, который все может своим промыслом к спасению привести.
1: Спасибо, отец Роман. Спасибо, дорогие слушатели. Пожалуйста, смотрите наши светлые истории на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Пишите свои комментарии, реакции. Что-то мы здесь обязательно читаем время от времени. Поэтому нам очень важно ваше вот такое вот и зримое, и незримое присутствие в этой студии. У микрофонов Наталья Лангамер, Марина Борисова, Кира Вавренцева. И сегодня с нами был священник Роман Федотов, настоятель храма священномучеников Ласии Харлампия в Братееве. Кстати говоря, после того, как отец Роман так вот поэтически рассказал про эти братеевские пруды, про эту лесу, которая туманно смотрит
2: вдаль. На храм.
1: Это очень захотелось приехать в храм, отче, где вы слушаете, и помолиться, посмотреть, познакомиться с ним.
0: Приезжайте, всем будем очень рады.
2: Познакомиться с лесой.
0: Или берите своих питомцев, погуляйте вокруг храма.
1: Да, удивительно.
0: Помогай всем Господь.
1: Спасибо, Господи. Будьте на волнах Радио Вера.
2: Всего доброго.
3: До свидания.
4: Светлые истории.
5: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
4: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
6: Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях Евгения Ульева, психолог, богослов, мама 8 детей и бабушка 9 внуков. Добрый вечер, Жень.
2: Добрый вечер.
1: Очень рада тебе. Очень давно тебя не было у нас в редакции. И сегодня тему, на которую мы, я бы сказала, даже не взяли, а посягнули. Это святость в современном мире. Но, с одной стороны, эта тема выбрана, потому что твоим духовным отцом был отец Илий Ноздрин. И много лет, и ты плотно с ним общалась. Будем рады, если ты расскажешь о нем что-нибудь. С другой стороны, хотелось на эту тему посмотреть. Вот как-то мы все знаем, что мы должны стремиться к святости. А что это такое вот в современной жизни? Ну, вот очень сложно. Давай попробуем порассуждать на эту тему. Но начнем, наверное, со старца. Вот какое-нибудь твое воспоминание, которое тебе очень запомнилось.
2: Ну, батюшка, я бы даже хотела рассказать про его святость, да, потому что тут, ну, у меня никаких сомнений нет, что он будет причислен к лику святых, и преподобный Илий Оптинский, это у меня даже сомнений нет никаких, великих старцев оптинских, но вот сейчас уже, поскольку прошло больше года с его кончины, да, с его успения, вы знаете, вот, ну, как бы большой видится на расстоянии, да, то есть ты хоть близко общался, но как бы ты близко не общался с человеком, когда уже он уходит, ты понимаешь вообще масштаб личности,
1: угу,
2: да, что это вообще. Что это за явление было. И я даже, ну, это не просто мои мысли, у нас есть, ну, чат духовных.
1: Духовных чат,
2: да. Да. Ну, мы давно его создали еще при жизни батюшки, потому что мы там обменивались своими какими-то там мыслями, и там у нас очень много священников в этом чате, и там и знаменитые есть люди, которые были батюшкины чада. И мы там, конечно, переживали за батюшку, у нас совместно есть и молитвы, и псалтырь мы по нему читаем. То есть у нас такая вот была еще при жизни батюшки такая общинка небольшая, и мы как бы обсудили, вот, естественно, обсуждаем, что батюшка был не просто святой, да, а что это масштаб личности был там, ну, не знаю, преподобный Серафим Саровский, вот я дерзну даже такие вещи сказать, там, преподобный Сергий Радонежский, то есть это был уровень невероятный. Вот не просто какой-то старец, да, там, ну, прозорливый, там, еще какой-то, это уровень был такой вселенский, потому что, ну, во-первых, он объехал весь мир, понимаете, да, то есть это тоже такая редчайшая вещь. Я, в общем, не могу припомнить никого из святых, кто мог бы так, ну, апостолы путешествовали, да, в рамках того мира, который был, да, всю вселенную они обходили. А батюшка, он там в Америку летал, ну, там в Европе он очень много был, там в Грузии его очень любили и так далее. Как, где не скажешь про батюшку, везде он был, и везде его почитали, и везде его принимали, потому что, конечно, он был преисполнен Духа Святого, это абсолютно, это чувствовали все, это вот ты приближаешься к батюшке, и попадаешь вот в это вот, так сказать, не знаю, как это назвать, поле любви, какой-то Дух Святой, да, вот это вот какая-то... Вокруг него атмосфера была другая. Мы даже как-то шутили, вспоминая вот преображение Господне, когда вот апостолы поднялись на гору, да, с Христом, и сказали, хорошо нам здесь быть, да, вот это вот стрекущий сделаем, и вот...
1: И останемся.
2: Вот с батюшкой очень часто были вот эти состояния, когда ты приезжаешь там полный, естественно, ты едешь, да, там мысли какие-то, переживания, какие-то сложные проблемы. А у меня еще я смеялась, я говорю, я была таким почтовым голубем, потому что как бы, ну, не было вот соцсетей в таком количестве, и меня просто нагружали вопросами всем, кто знал, что мне надо, что я езжу к батюшке, мне там Женя это спроси, вот про эту ситуацию, про эту, я такой почтовый голубь, значит, к батюшке, я опять батюшка, вот это вот то, это вот то. Естественно, батюшка не знал этих людей, и он, насколько он был, он обладал прозорливостью, это как бы такая известная история, он прям четко отдавал ответы, вот это так, а вот это мы, это скажи. И я поражалась, до какой степени он короткими фразами отвечал очень точно, вот прям абсолютно, могу одну историю такую простую рассказать, понятно,
1: да.
2: У меня
1: давай,
2: одна
1: конечно.
2: Приятельница, она очень хотела выйти замуж. Она была уже несколько раз замужем, неудачно. И вот, ну, бывает такой, знаете, возраст, когда там 45+, ну, вот вдруг опять, ну, вот вдруг получится, да, там вот, ну, есть такая женщина, ну, вот, наконец-то, это она, я его встретила. И я еду к батюшке, она говорит, спроси, пожалуйста, вот я замуж хочу выйти, спроси, пожалуйста. И я спрашиваю, говорю, ну, вот так и так, батюшка, вот такая женщина, вот она хочет замуж. Он, естественно, ничего про нее не знает, и он говорит, ну, выйти-то замуж не напасть, как бы замужем не пропасть.
1: Угу.
2: И все, вот такой был ответ. Я приезжаю, говорю имеет ответ. А она как бы так призадумалась, но замуж очень хотелось. Ну, все вышло по батюшкиному слову. Там, конечно, оказалась очень грустная история. То есть она там еле ноги унесла из этого брака. И потом мне говорила: слушай, ну почему же я не послушалась? Ты ведь четко батюшка сказал, что там выйти-то можно, а что дальше-то? Вот, вот поэтому... Вот,
1: без двух толкований,
2: да? Да, да, да. И вот он такие ответы давал. Потом очень часто по его молитвам даже, вот мы-то уже все знали, что вот батюшке просто вот взмолился, да, или я даже говорила, что ну вы помолитесь вот просто к батюшке так мысленно, что батюшка, помоги, пожалуйста. И вот как-то раз-раз, и ситуация как-то вот она раз, и как-то странно, ну как-то раз, и решалась. Или что-то там, какие-то другие ответы приходили, там выздоравливал кто-то, да, или там работу получал, или еще что-то. Но при этом батюшка был, конечно, невероятно смиренный и кроткий. То есть вот это его базовая вот такая вот характеристика, именно вот его святость. Что святые бывают разные. Бывает там пророк Илья дерзновенный, да, там какие-нибудь там, я не знаю...
1: Огненный.
2: Там, огненный, да, Петр, тот же апостол, да, который вот там пойдем и умрем вместе с ним, да, то есть вот такие. Батюшка Илий был, у него было свое дерзновение перед Богом, безусловно, молитва была великая, но и было невероятное какое-то вот это его кротость и смирение, от которой вот в книжках ты читаешь... Что такое кроткий смирение? Ну, ты как бы в теории как-то, ну, вот кротость, смирение, как будто какие-то абстракции. А когда ты видел батюшку, вот я помню хорошо свое первое впечатление, вот когда я попала к нему, я так смотрю, думаю, вот эта кротость, вот прям вот, вот она тогда... Вот, вот,
1: явлено,
2: вот,
1: явлено,
2: вот это, да,
1: очевидно,
2: вот это кротость, да, и смирение. И потом я очень внимательно за ним как бы наблюдала, когда я вот с ним встречалась, общалась. Вот эти вниз глаза, вот этот наклон головы, это не было никакой, естественно, никакой позой, никакой это, ну, потому что если, знаете, лжесмирение, да, когда вот такие вот все, такие «спаси Господи», «простите Христа
1: это
2: ради».
1: Это у нас было по первости, у всех,
2: да,
1: мы такие,
2: да, да,
1: смиренные
2: а
1: были.
2: Да, наступили, там понеслось, понимаете, все. А тут вот у батюшки вот эта кротость, его смирение, оно было удивительно абсолютно такое постоянное, вплоть до того, что, ну, он... очень редко мог вот как-то, ну, там, разгневаться, даже слово к нему не подходит, да, ну, как-то так вот что-то сказать так в сердцах. Это только коммунистам посвящалось, вот это была одна тема, которая его прям, ну, это на видео на всех осталось,
1: да,
2: что он,
1: да,
2: там,
1: да,
2: вот про коммунистов мог, да, прям от души, так сказать. Вот. А все остальное вот с кротостью, со смирением, там, всегда спросят, там, а как ты думаешь, а как, а... ну, нет, наверное, вот так не надо. Ну, ну, сама смотри. И вот как-то он как бы мягко, но ты вот чувствовал, что вот надо бы вот так, как батюшка сказал. Если ты не сделал, ты потом думаешь, ну вот говорил же тебе батюшка там. Потому что старцев очень сложно слушаться. Когда мне говорят, ой, ну вам хорошо, вот у вас был старец, все за вас решал. Я говорю, нет, ребятки, старцев очень тяжело слушаться, потому что они иногда говорят такие вещи парадоксальные, к которым ты вообще не готов.
1: Да, да, да, ты же ожидаешь какой-то ответа на свой вопрос, ну, положительного.
2: Типа я уже все решил.
1: Да, да,
2: да. У меня, кстати, был такой...
1: Просто благословить.
2: Вот расскажу вот прям реальный случай из жизни. Я забронировал очень хорошую красивую поездку на другой конец мира, понимаете, прекрасный домик на берегу океана, все красиво, внесла предоплату, пришла к батюшке как бы задним числом просить благословения, что там, батюшка, вот летим отдыхать. А он мне говорит, нет, я тебя не благословляю. Я говорю, как не благословляю, батюшка, я внесла предоплату. Он говорит, ну и что, пропадет, и что? Переживешь.
1: Угу.
2: Я не дерзнула слушаться, как бы вот все пропало. Домик у океана, мы не полетели. Ну и слава богу, там, может, и не надо было нам это все. Вот, отправил нас в Крым. Говорит, в Крым поезжай. Не надо туда ездить. Хотя другие поездки, как бы, он вполне благословлял. То есть он не говорил, что только в Крыму надо отдыхать. Но, тем не менее, вот тогда я как бы не дерзнула слушаться. Думаю, ну нет, батюшка сказал там. У нас было несколько вещей, которые, вот как батюшка говорил там, ну, например, мы раскопали котлован там под застройку. Он сказал, нет, мы закопали. Все,
1: ничего себе.
2: Да, да, то есть вот у нас такие были истории. Ну, как бы, ну, с батюшкой лучше как бы вот... Он же не потому, что он так думает, он дает тебе как бы, ну, ответ от Бога. Как вот,
1: он просто проводник.
2: Есть Божий или нет. А как бы, ну, трудно идти против рожна Саул, да? Поэтому тут зачем это идти? Но это надо тоже нарабатывать, вот эту способность слушаться. Потому что...
1: Вот, вот именно, вот именно.
2: Вот известный случай про послушание батюшки тоже, ну, вот он в фильме был, документальный, но я еще раз расскажу, кто не знает, про, по-моему, если не ошибаюсь, это генерал был, в звании генеральское, завезли его, это вот не так давно было. Его завезли к батюшке в Переделкино. Он в Сирии как раз был в командировке, должен был полететь, и к батюшке привезли. Батюшка с ним так поговорил, и у него самолет внуковый. Он как бы, ну, батюшка, все, я поехал. Он говорит, да нет, нет, чай попейте еще. Ну, он посидел полчаса опять. Батюшка, мне Евну военный. У него в командировка. Он говорит, батюшка, я пойду. Нет, нет, нет, вот чаю, чаю там. И вот он его полтора или два часа там чаем поил. Но в какой-то момент, когда уже он не выдержал, говорит, батюшка, ну все, я не могу. Он говорит, а теперь вот поезжай, поезжай. И он приезжает во Внуково, там два борта грузятся на Сирию, он должен был лететь тем самолетом, в котором летела Лиза Глинка. А Лиза Глинка, пока он пил чай, загрузила весь этот самолет лекарствами для детей. И он туда не влез. И его пересадили на другой борт соседний.
1: И он просто избежал смерти.
2: И другой борт долетел, ага. А этот взорвался. Но он не знал, что борт взорвался, он долетел до Сирии. Начальство в полной уверенности, что он был в списках вот того самолета, который взорвался. И они не поверили, да, что он вообще живой, что он в Сирии. Он потом уже прилетел, батюшка, спасибо большое. То есть он прям приехал благодарно. Ох. Да, да, вот, пожалуйста, послушание, чайку попить со старцем. Попил. Слава Богу. Он потом прям такой, Господи, слава Богу, вот Бог спас. А не послушался бы, вот вроде бы, ну, военный же, да, вот, ну, ему же надо. Ну,
1: самолет, да.
2: Да,
1: вот
2: он бы попал в тот самолет, который вот взорвался. Вот это к вопросу о, говорят, судьба, не судьба, вот промысел Божий, не промысел Божий. Свободной воли никто не отменял. То есть вот ты мог слушаться, а мог не слушаться. Вот так вот.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Напомню, что сегодня с нами и с вами Евгения Ульева, психолог, богослов, мама восьмерых детей, бабушка девяти внуков. Жень, ну вот я тоже сталкивалась, я уже рассказывала это, но вдруг кто-то не слышал, сталкивалась с отцом Ильем несколько раз, не так много, как ты, просто вот несколько ярких моментов жизни были связаны с ним. И вот когда он шел из Переделкино, он еще был в Переделкино, да, он шел сквозь вот эту толпу, которая с двух сторон выстраивалась, и выкрикивала свои вопросы, а батюшка на них немедленно давал ответы. И я говорю мужу, как, он же даже не слышит иногда, что ему кричат. Он говорит, ну, не обязательно, он просто быстро очень, как бы он хороший проводник, он быстро получает ответы, это, конечно. Но, с другой стороны, знаю также и людей, которые вот эти иносказательные его слова, которые он иногда в рифму говорил, да, и иногда просто какую-нибудь пословицу, они, ну, не то, что не понимали, наверное, просто не хотели понимать.
2: Вот. Нет-нет, там не всегда действительно, Анечка, было понятно, потому что ты там тоже, вот, я говорю, я не просто почтовый голубь была, я еще была вот этот перевод с русского на русский. Ага. Потому что вот мне говорили потом, если кто-то съездил, что-то батюшка ответила, и они говорят, да, Жень, позвони, она тебе это объяснит.
1: Растолкует.
2: Ну, потому что, как бы, когда ты рядом с батюшкой, ты уже как-то вот, ну, понимал уже его вот ход мысли, да, вот, что он имел в виду. Он, например, очень любил пошутить, между прочим, он вполне себе с шуткой как бы отвечал. И люди, которые считали, что каждое слово старца вот просто отлито в гранит, они не понимали, что в этот момент он просто пошутил. И все, такое тоже бывало. И я говорила, да не, это шутка, это батюшка вот просто так пытается, ну, разрядить, там бывали сложные ситуации, когда вот он как-то шуточкой ответит, и человек какой-то ступор вставал, что, а, что вот так сделать? Я говорю, да нет, нет, ну, батюшка, просто вас так вот... Вы что такое серьезный-то? Давайте, не так все плохо. Потому что у батюшки было еще удивительное, конечно, качество. Он утешитель был большой. Он прям утешал людей очень быстро, как-то удивительно, как-то находил слова. Но это, наверное, был в силе и в духе, да, вот этот дар его был, вот это утешение, да, и он как бы не столько прям какие-то великие слова говорил, потому что он обычные слова говорил. Угу. Но в этот момент он там вот за ручку возьмет, вот так вот подержит за ручку, как-то вот погладит. Вот я вспоминаю, к нему прибежала, ну, естественно, мама, да, дети, подростки, да, ты начинаешь там переживать, как твой подросток, там, что с ним случится, всякие страшные мысли и так далее. И я помню к нему в очередной раз, а он прям хорошо знал всех моих детей и как бы окормлял духовно, они сами к нему уже взрослые приезжали, то есть он как бы разбирался, кто там чей. Вот, и я прям за дочку что-то так испереживалась, прибежала, говорю, батюшка, вот так, я так что-то прям такая пришла, он говорит, ну, деточка, ну что, тут все хорошо, да все, да что ты у меня такая прям такой. И так вот за ручку взял, и у меня вот все, у меня вот даже вот одно его слово на годы вперед я успокоилась. Прям на годы, потому что у меня какое-то было... Ну, я сейчас сама вижу таких мам и сама часто вот так говорю, потому что я прям вижу их вот это состояние, думаю, да-да-да, я помню. Вот этот ужас, что все пропало сейчас, вот, ну, все, все боятся, да, там наркотики, блуд, еще какие-то вещи страшные, да, и вот что все, ребенок сейчас пропадет. а у тебя ребенок, ну, просто подросток, ну, всякое бывает. Там, действительно, я сейчас оглядываюсь, понимаю, что там прям так вот прям бояться-то не надо было. Но все равно в моменте страшно. Не знаешь, чем закончится. А батюшка так как-то, да ладно, ладно, хорошо, хорошо, все, иди, иди, деточка, и все. И вот это вот его иди, все хорошо, и как-то как будто разгонял вот эти все тучи, да, вот эти вот все помыслы, какие-то страхования, да, потому что это же тоже духовная брань. Все наши помыслы, это же тоже нахождение вот нечистых духов, которые тебе как бы заморочивают голову. А когда ты к батюшке приезжал, у него-то там вокруг святости, ты раз, и у тебя все отлетало от головы, ты думаешь, так, а что я надумал-то себе? А что это придумал-то себе? И мог вообще, ты приезжаешь с одним вопросом, а уезжаешь вообще про другое спросил, и про другое поговорил, он тебя совершенно куда-то повернул вообще в ту сторону, которую даже ты не смотрел. Ну, дар, конечно, великий от него был, и он такой, конечно, теплый старец такой, вот теплый, пасхальный, какой-то солнечный, очень утешительный и так далее.
1: Жень, а вот твои дети, да, они тоже проходили период подростковый, как и все дети, и их взаимоотношения с отцом Уильям, вот у них были какие-то отношения? Всем известна история, как твоя старшая Александра, да, по благословению старца вышла замуж в деревню, и теперь вот у нее коровы, и, ну, эта программа где-то лежит в архивах «Радио Вера», и это, конечно, потрясающая история.
2: Ну, она же как бы продолжается, потому что батюшка же как бы внимательно, да, вот она вышла замуж по благословению деревни, и он вот, это был 14-й год, в 13-м году благословил, в 14-м она вышла замуж, и вот до его кончины, да, в 25-м году, он прям постоянно приезжал, Саша с ним советовал, Саша там детей всех ему привозил, он их причащал, он их знал, там, и так далее. Он благословил вот одна из внучек, да, ей нужна была очень сложная операция, он как бы благословил эту операцию делать и так далее. То есть он прям так с любовью окормлял, а сейчас Саша, она же недалеко от Оптиной живет, и она постоянно к нему просто приезжает на могилу, постоянно эти цветы, там, крест, то есть она с ним, к нему, вот для нее он живой, вот как бы она пришла, поговорила, батюшки все там сгрузила все свои переживания, пошла там и все, окрылённая. Она говорит, я там батарейку свою заряжаю, но я так, мы тоже так называли, когда к батюшке ездили. Я даже ему потом говорила, батюшка, ну все, сейчас батарейки зарядим, у вас-то духовные, и поедем уже жить дальше спокойно. Ну, батюшка такой был, конечно.
1: Но я, знаешь, к чему спросила? Потому что очень часто дети вот именно в подростковом возрасте, да, начинают бунтовать, и какая-то им нужна другая личная встреча с Богом, а не то, что мы им предложили уже с самого детства, ну, выбора у них не было. И вот кажется, что, ну, хорошо вам, рядом с вами такой был старец, наверное, дети-то это все видели, и
2: дети, знаешь, помягче. Как они, вот, дети, естественно, в силу того, что они дети, и они не могут еще масштабов понимать. То есть для них это просто... Ну вот я когда видела, я когда их возила, я, во-первых, им говорила, детки, это вот будет преподобный Илья. Я прямо им говорила, что это будет старец, это будет святой, а вы будете взрослые, будете воспринимать. Говорит, вот мама нас возила, там, и так далее. Вот это я им прям вкладывала. А вот сегодня как раз вот перед поездкой к тебе вот на радио я спросила, вот сидел сын как раз со мной, пил чай, я говорю, ты помнишь батюшку, что тебе запомнилось? Ну он как бы пересказал, вот как, поскольку батюшка окормлял духовную школу Плёсково, где мои дети учились, и они увидели еще в школе постоянно. То есть он же туда приезжал, служил литургию, и как бы они, естественно, знали, что раз батюшка приехал, надо подойти под благословение. И вот старшие детки, кто там в таком сознательном был возрасте, они, конечно, постоянно к нему прям бегали и разговаривали, и такие наставления его по жизни получали. Девочки, у меня три старшие дочери, потом сын, и вот три старшие дочери там все свои замужества, значит, с батюшкой или все согласовывалось. Каждый жених, значит, так этот не тот, этот тот, этого давай.
1: И все слушались.
2: Слава Богу, слава Богу, они слушались, потому что, ну, как-то, вот, ну, даже могу рассказать эту историю, вот, для радиослушателей. Одна из дочерей, за ней стал ухаживать, ну, такой очень милый молодой человек, такой, знаете, активный, сразу замуж позвал. Мы же как-то ухаживают, ну, замуж не зовут, да, сейчас же не модно. А тут он прямо замуж, и все, и вот прям вот все, что хочешь, такой прям, я как-то думаю, боже, какой парень приятный, такой очень обходительный, такой приятный. И, а я с батюшкой раз по телефону, вот у меня была возможность звонить с ним, и я ему просто рассказываю, говорю, батюшка, вот так и так, вот такой хороший парень, а он мне так говорит, хороший, да? Такой вопрос так. Мне задают. И тут я по этому вопросу, ну, знаю уже батюшку, я так по этому вопросу думаю, а кто тебе сказал, что он хороший? Ну, то есть, как бы, чего ты взяла-то? Я говорю, ой, я не знаю, батюшка. И дальше, значит, я беру дочку, и мы едем к батюшке, были крестины, он крестил младенца. Он был крестный, крестил младенца. У нас была возможность прям долго с ним посидеть, там, немножко крестины, застолье, там, посидеть с ним, пообщаться, прям долго. И я взяла вот эту дочку, которая этот молодой человек был, привожу ее, она, конечно, батюшку знала, бегала с ним, там, советовалась тоже по всем своим вопросам. И она к нему подходит и говорит: батюшка, вот так и так, вот он меня зовет замуж. А он так сидит, слушает и говорит: он тебя через год бросит больную, с больным ребенком. Вот такую фразу
1: ничего
2: говорит.
1: Себе.
2: Просто вот ничего больше. Ага. И у нее, знаете, как в мультике, вот такие слезы, вот знаешь, как это, ага, вот так вот прям, как таким фонтаном полились слезы. Но это нужно было, чтобы она как бы вразумилась, что вот точно не надо. А она растерялась и говорит: батюшка, а как быть? Мы же с ним как бы встречаемся, уже про свадьбу говорим. То есть мне что сейчас делать-то после ваших слов? Ага. Он говорит... так смотрит на меня и говорит: так, мама, вы там что, отдыхать собрались? Я говорю: да, да, батюшка, мы улетаем отдыхать на все лето. А он: вот с мамой отдыхать. Она говорит: батюшка, а я же вот работаю. А он говорит: ну ничего, увольняйся, и с мамой отдыхать. Вот такое благословение. Она выполнила, слава тебе, Господи, это благословение. Тут же вот мы прям собрались, вот после вот этих вот крестин. Угу. Мы моментально, значит, там буквально я купила ей билет, мы улетели все вместе. И тут наш гражданин показал всю свою личинность. Улетела.
1: Да ты что?
2: Благочестивого жениха. И вылезла просто, прости, Господи, мошенник. Оказался мошенник профессиональный. Ну, он сначала просто неадекватно стал себя вести. Мы так удивились сразу, что происходит. А он прям, ну, знаете, наживка сорвалась, рыбка уплыла. Угу. И его прям, он так разозлился, он прям так чуть ли не проклинать начал, там по телефону названивать, нервы ей трепать. Она говорит: мама, это как? Это вот только что был человек, который меня на руках носил, любил, и все для тебя. И это что вообще? И я говорю: вот это да, вот это товарищ интересный. Ну, мы, конечно, как бы с ним расстались. Она больше ни разу его не... Батюшка не благословил даже ни разу встречаться. Он сказал, не... Она говорит: а вещи? Она говорит: не, все, вот через кого-то пусть передаст там или там, ну, какие-то книжки там, вот это вот все. Вот. И дальше история такая. Она уже потом вышла замуж по его благословению. И потом прошло несколько лет. И она по соцсетям приносит мне, говорит: мама, а это же профессиональный мошенник, посмотри, у него эти аккаунты. И он прям такой вот инфо-цыган, он сейчас в Эмиратах там, вот прям такой вот конкретный товарищ, который просто, ну, по головам шел, какие-то схемы проворачивал ужасающие. Вот батюшка вот так Господь отвел у нас от этого женишка такого. Ну, поверьте, вот я как мама, я все-таки опытный человек, но такой приятный, такой милый парень, он прям в душу зовут, залез.
1: Ага.
2: Такой обходительный. Он мне еще рассказал трогательную историю, что у него мама умерла от рака, что он там грузил вагоны, чтобы заработать ей на лечение. Ну, понимаете, да, естественно, ну, как, какая женщина устоит, понимаете, от таких рассказов. Ты его, конечно, жалеешь, как сын, и какой хороший мальчик, хочет жениться на твоей дочке. Просто чудесный парень. Ну, вот батюшка, видите, ни разу его не видев, вот просто ни разу, просто сказал: нет, все, иди. Ну, она послушная девочка, вот ей как бы смог он ее напугать, так, чтобы она не передумала, слава богу. Потому что, конечно, уже сердечко, как бы, ну, они уже общались, встречались, конечно, ей казалось, что вот, наконец-то, это вот моя судьба.
1: Ой, какие истории.
2: Да, есть такое дело.
1: Напомню, что у нас в гостях сегодня наша дорогая, любимая Евгения Ульева, психолог, богослов, мама 8 детей, бабушка 9 внуков. Вернемся к этим историям и вообще разговору о современной святости ровно через минуту. У микрофона Анна Леонтьева. Не переключайтесь.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Прервемся на рекламную информацию о наших проектах.
4: Семья – это счастье. А большая семья – большое счастье.
5: Приглашаем вас стать участниками Всероссийской недели семьи «Семья-фест», которая пройдет с 24 по 31 мая.
4: Вас ждут музыкальные и творческие программы, выставки и кинопоказы, спортивные состязания, семейные шествия, соборный молебен и многое другое.
5: Все подробности о мероприятиях можно узнать на сайте radiovera.ru, а также в сообществе ВКонтакте «Семья-фест. Неделя семьи». Больше семья, больше любви. Категория 0+.
3: Это была рекламная информация о наших проектах.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях Евгения Ульева, психолог, богослов, мама 8 детей, бабушка 9 внуков. У микрофона Анна Леонтьева. Знаешь, в первой части программы, когда ты рассказывала про старца Ильина Ноздрина, да, ты сказала очень важное слово, что он был утешитель. И это, мне кажется, вообще вот в современном мире это какой-то, ну, я дерзну сказать, показатель святости. Потому что есть вот то, что ты называла страхование, есть немножко, вот ты, наверное, как психолог со мной согласишься в данном случае, такая вот у нас как бы черта вот поволноваться, потревожиться, эту тревогу передать другим, покритиковать еще кого-нибудь.
2: Ну вот мы детей, который не тревожится, а он такой спокойный сидит вообще, не любит, наверное.
1: Да. И да, кстати, вот это у родителей, да, если ты не тревожишься, то ты плохой родитель, поэтому ты все время тревожишься.
2: Это неправильная, конечно, связка абсолютно. Я как бы сталкиваюсь постоянно с этим, что вот мне даже некоторые мамы говорят, ну я вот такая спокойная, это, наверное, я его не люблю, ребенка. Я говорю, да нет, конечно, все хорошо. Ну вот все же так беспокоятся, надо беспокоиться. Я говорю, нет, не надо беспокоиться, надо доверять Богу и любить, и говорить, Господи, все на все твоя воля. Конечно, мы как мамы, конечно же, мы как бы не можем избежать, да, там, не можем быть абсолютно в спокойствии, но стремиться все-таки к такому доверию Богу надо, конечно, обязательно. В беспокойном нашем мире, в тревожном.
1: Ну да, поэтому я и говорю, что вот очень хочется донести вот эту мысль, что когда рядом с Женей находишься тоже, часть тревог тебя отпускает, потому что Женя уже как-то вот через отца Илью...
2: Пусть твои тревоги унесут единороги, как говорят дети. Ну да, это, слава Богу, я как-то... Мне кажется, я немножко у батюшки вот как бы училась этому.
1: Да,
2: вот
1: безусловно.
2: Как бы напитывалась вот этим. Почему о нем говорю всегда, да? Потому что я вот этот дух, я его прям вот... Я так, знаете, как вот апостолы ходили за Христом, да? Вот они там учились, смотрели, как он делал, как и благодать была, да? И вот мы за батюшкой, нас, конечно, чат много батюшкиных, слава Богу, он окормлял тысячи людей на самом деле. У него вот это количество людей, которых он окормлял духовно, оно просто уму непостижимо, потому что и созванивались, и приезжали, и, естественно, мы всех, вот, ну, естественно, я всех своих подруг, друзей, ты сама это знаешь, да, там всего поехали, вот тебе надо к батюшке, это надо к батюшке, это мы сейчас у батюшки спросим. То есть мы всех везли, они тоже становились чадами духовными, тоже с батюшкой решали там свои какие-то проблемы, вопросы, или помогали, батюшка там тут же находил, кстати, он в этом отношении тоже удивительный был, он находил дело всем, там, ты этим занят, у тебя благотворительный фонд, у тебя там дом, сирот там собирать, да, там детский дом делать, у тебя там, не знаю, там поле пахать, там ферму открыть. Он всем находил занятия. По его благословению, конечно, многие прям жизнь меняли кардинально, безусловно.
1: Ну вот ты сказала в первой части программы, что это не так легко послужать, а послушание духовному отцу, особенно такого масштаба, но, видимо, тоже что-то в тебе менялось в течение вот этой жизни с батюшкой. Вот откуда брать вот это смирение?
2: Я стараюсь, Анечка, все-таки это постоянно в себе как бы взращивать и как бы свой ум, ну, как все мы, да, у нас же ум, он такой скачет туда-сюда, какие-то помыслы, какие-то идеи, какие-то переживания, тревоги. И вот, ну, во-первых, батюшка, конечно, вот эту мою болезнь, да, мою онкологию, когда он сказал, вот тебе подарок от Бога, то есть принятие вот этой немощи, ты сама видишь, насколько как бы, как она меня преследует, эта немощь, как бы, что это не шутки, что это реально скорбь, и больно, и плохо, и тяжело, и операции, и так далее. Но когда ты с этим смиряешься, ты это принимаешь, и вот в каком-то, какой-то идет какая-то духовная внутренняя работа, потому что ты стараешься всех простить, ты стараешься всех принять, ты стараешься как-то... ну вот я теперь последняя моя вот любимая фраза, прости, мочи, ибо не ведут, что творят. Да, вот то, что на кресте Господь сказал, меня это примиряет с огромным количеством ситуаций в мире. Вот что бы ни происходило, говорю, ну, прости, мочи, не ведут, что творят. Да? То есть вот только что мы читали Деяния, вот недавно, да, было чтение по Стефану, да, диакон Стефан, первый мученик, то, То же самое, да, вот он умирает, они его забивают камнями, проклинают, он опять, прости, мочи не ведут, что творят, да. То есть вот это состояние примирения, принятия этого мира даже во всем его безобразии, да, во всем в его каких-то грешных проявлениях и так далее. А когда ты так примиряешься со всеми, то от тебя вот не исходит агрессия, от тебя не исходит какой-то там, ну, попытка что-то там поправить, там всех исправить и так далее. Ты говоришь, ну, прости, мочи, ну, так вот, ну, пока так, Господи. Я тоже так люблю, Господи, ну, пока так, извини, пожалуйста. Ну, вот. Или какие-то вещи там из серии, что там, как Бог дал, так и хорошо. Да, вот это меня примеряет с прошлым. Это у меня вот у всех есть этот помысел. Ой, надо было, вот надо было. И вот это я только я начинаю думать, ну, что
1: кстати,
2: надо,
1: да,
2: было.
1: Кстати, да, себя
2: что,
1: не прощаем. Да?
2: Надо было, неважно что. Ага. Вот я все что угодно. Вот любая даже ерунда, да, там вот надо было там, не знаю, не на метро поехать там, а на автобусе. И я думаю, как Бог дал, так хорошо. Как Бог дал, так хорошо. И как только ты начинаешь это прям повторять, все у тебя утихает вот эта буря. И думаешь, так, во, а где же вот это вот надо было? То есть как Бог дал, так хорошо. Но это такой, знаете, тренинг длиной в жизнь, и это как тренажер, который тебе надо качать постоянно, потому что, конечно, жизнь подкидывает беспрерывно там, ну, например, там то снег у нас в апреле идет, там еще что-то, да, ты уже на летней резине на какой-нибудь там еще что-то. И в этот раз ты говоришь, ну, как Бог дал, так хорошо. Если на зимний, говоришь, ну, отлично, вообще классно.
1: Но я хочу сказать, знаешь, вот ты говоришь про обиды, что очень легко расстаешься с обидами, когда вот на тебя нападает именно немощь. Когда ты... Я совсем недавно тоже побывала на столе у хирурга, и вот когда ты едешь в операционную, и ты понимаешь, что совершенно не знаешь, с чем ты проснешься.
2: И проснешь ли вообще.
1: И проснешься ли вообще.
2: Ты там бумажку такую подписываешь, что, в общем, никому я должен, всем прощай.
1: Никому, да, никому ничего не должен. Да-да-да.
2: То есть не проснусь, извините.
1: То обиды как-то сами собой отваливаются, потому что ты остаешься с Богом один на один, и только в его руках. Ну, руками хирурга тоже же правит Бог. И хирурги это нам прекрасно рассказывают, да?
2: Я своим хирургом, знаешь, как перед операцией последней, вот самой страшной своей говорила, они меня... Ну, я, поскольку постоянно оперируюсь, у меня это уже такая, знаете, рутина в какой-то степени, mm-hmm. все эти там премедикации и так далее. И они мне там... Ну, они так улыбаются, здороваются, там, та-та-ты, как вы себя чувствуете, там, вот это все. Я им так улыбаюсь перед операцией, говорю, ребятки, значит, смотрите, когда все пойдет не так, как вы подумали, начинайте молиться. А медики, они, конечно, приятные, ребята, ну, не очень такие сильно воцерковленные, верующие. Как... Ну, даже если верующие, то ну, редкие, редко воцерковленного встречи хирурга. Может быть, не так вот я попадался. Ну, как-то они стараются эту тему не поднимать в вопросах с пациентом, потому что, как бы, ну, они профессионалы. Да?
1: Ну, да,
2: вот,
1: да,
2: мы хирурги, да,
1: да,
2: вот. Вы можете верить в кого хотите, но мы, прежде всего, профессионалы. Ну, это тоже правильно. Я им говорю, ребятки, ну, вот когда все пойдет не так, вы, пожалуйста, начинайте молиться. Говорите, Господи, помоги, чтобы Бог вас умудрил. И когда пошло все не так... И была очень длинная, там, 14 часов одна операция, на следующий день там про продолжение этой операции, переделывание, доделывание. И они говорят, откуда вы знали, что все пойдет не так? Я говорю, я не знала, просто я знаю, что когда сложно, надо молиться Богу, а вы об этом забываете, потому что вы в стрессе, как бы вы не понимаете, что дальше, и поэтому говорю, ну, слава тебе, Господи, Господь помог им все сделать как надо. И вот как раз в эту операцию я видела вот этот крест и вот этот прости, мочи, не ведут, что творят. То есть вот это состояние, которое я пережила во время операции, оно как раз о том, что надо простить.
1: На одной из программ ты об этом рассказала, я помню, что я просто не могла удержать слез. Это было так вообще душераздирающе, пронзительно. Неправильное слово душераздирающе, скорее пронзительно.
2: И... Ну, для меня это, понимаешь, это вот просто для меня такое знание, которое вот... То есть это вот, ну, не теория, да, что вот крест, и там Бог что-то говорил на этом кресте. Для меня это вот просто вот меня погрузили в эту историю. И вот сейчас был Великий пост, когда, да, пятница. Для меня это вот прям вот... У меня это видение, оно прямо при мне было, что, Господи, прости. Вот надо у этого креста всех простить, иначе мы не имеем права называться христианами. Вот это прежде примирись с опечалившим, да, перед причастием, это очень важная вещь. Это неформально. Это надо вот прям вот примирись, всем прости. Все, отдай вот, и только тогда иди. Ну, некоторые говорят, я не могу. Я говорю, ну, простите хотя бы формально. Хотя бы, ну, нету чувства у вас прощения, ну, хотя бы вот словами скажите, я его прощаю. Да, у вас в душе, может быть, еще нет этого, оно не родилось. Но хотя бы формально вы как бы... Ну, вот представьте, да, ну, странный пример, например, там, объявляю, там, муж и жена, да, вот ты согласна, не согласна, может быть, там невесту под венец раньше вели как-то, да, там, ну, молодая девушка, говорит, там, вот это твой жених, да, там, королевич Елисей, да, жених сыскался ей, королевич Елисей. И раньше же не очень сильно спрашивали про чувства, да, и в этот момент она же говорила формально, да, там, согласна, согласна, и ты согласен, согласен. А любовь потом приходила. Такое тоже же бывает и в современном мире. И вот тут то же самое. То есть вы скажите, что вы оставляете вот эти долги, да, вот в этой молитве «Отче наш», и просто скажите: «Господи, прости, ему, не ведаю, что творят, да, я ему оставляю, я не взыскиваю с него этот долг». Потому что иначе с нас взыщут. Вы должны понимать, что если вы такой вот взыскатель чужих долгов, то с вас-то взыщут тоже.
1: Но это моя любимая притча, кстати, сказать, конечно, о человеке, конечно, который был должен, да, да, господину. Да,
2: да, и выйти пошёл... трясти за 100, там, за одну монету кого-то. Да, тебе 1000 простили, а ты за 100. Это постоянно. Это я не говорю про светских людей. Я считаю, что в оцерковлённых людей огромное количество ходит с этими обидами. И причем, знаете, как с красным флагом прямо наперевес. Это, а меня обидели, а вот он такой, а он такой. Ой, а как он посмел, и в этой же обиде человек вроде как, ну, он же как будто справедливости своей ищет, да, что это же нечестно, меня обидели, это же как он посмел. Я говорю, ну, а Христос-то как бы ничего вас не смущает, что вы его обидели? Нет? То есть как бы вы же вроде как, мы должны быть, наши чувствования как во Христе. Мы куда стремимся-то? К святости, кстати. Вот дорога-то к святости. Ну, как святой может кого-то не простить. Помнишь вот эти истории про двух друзей, когда они поссорились? Знаменитая такая история про мучеников. Их несколько есть видов, но простую расскажу. Когда два... Ну, это начально первые века. Два там христианина. Один, по-моему, даже пресвитер был, другой армянин. Они поссорились. Очень сильно дружили, потом поссорились. И вот гонения. Они понимают, что сейчас вот будет уже... Придут в их город обязательно. Там, у христиан начала, так сказать, первых веков не было никаких сомнений, что их там убьют. То есть у них там понятна была история. И один приходит, вот этот мирянин, к пресвитеру и говорит: «Прости меня, пожалуйста, ну прости». А он говорит: «Нет, я тебя не могу простить». А его уже вот сейчас поведут на казнь. Угу. И в этот момент за то, что он не простил, его благодать Святого Духа отнимается за непрощение, и он предает. Он уже на этой казни отрекается, кидает эту жертву. Потому что мученичество может быть только Духом Святым. Не может сам себе человек, ну, как сказать, стать мучеником. Это отец Зосима Сокур, который донецкий, вот, святой тоже, я уверена, преподобный будет Зосима. И он как раз, предупреждая за 20 с лишним лет, говоря о том, какая будет война и что будет, он же очень подробно все предсказал. И его духовное чадо, один из его таких близких чад духовных, отец Владимир,

0: И у меня вот эта благодать мученичества мне была дана как дар, вот в момент вот этого лечения, прям на всех этих... У меня прибор, который назывался Trilogy, Троица. Вот, и там такой вот на стол тебя кладут, такой, все выходят, там это радиация, там вот это все мигает, бункер такой, закатываются такие огромные двери, вот это все пипикает там, да. И вот эта благодать мученичества, когда лежала на этом столе, она на меня сошла. И я прям была вот в одной из этих облучений, я просто была в невероятном восторге, как будто я причастилась только что. То есть это вот момент мученичества, он тебе дается испытать, и ты думаешь, боже, ты готов любые муки принять. Но когда ее нету, все больно, тяжело и плохо. То есть там вот как бы эта благодать, она такая вот, она смотрит, чтобы ты не загордился, чтобы ты это выдержал, но не считал, что ты такой великий подвижник благочестия, потому что гордыня, конечно, она... несовместимо со святостью вообще.
1: Но это очень такая благодатная информация для людей, которые просто не знают, что их болезнь – это такой тоже дар. Потому крест, что крест это же болезни. Нужно с какой-то благодарностью еще принимать.
0: Очень тяжело. Очень тяжело, потому что крест болезни, он, знаешь, такой, он настоящий. Я когда говорю, что, ребята, крест болезни, когда ко мне, у меня много больных, конечно, в консультацию приходят, и я говорю, ребят, крест болезни, он настоящий. Он там с гвоздями, с шипами. Вот, то есть это не просто там как-то вот тебе дар от Бога, и ты такой весь радостный на этом кресте висишь. Нет, там больно, там плохо, там бывают депрессии, там бывает очень тяжелое состояние, там могут быть панические атаки, да, когда тебе совсем плохо от лекарства, ты можешь сходить с ума там от состояний каких-то. Такое все бывает, все по-настоящему. Но если это принимать как из божественной руки, говоришь, вот я, Господи Христе, там терплю ради тебя, спасибо, спасибо, дай мне силы, укрепи меня. Ну, иногда вот я честно поделюсь, когда мне прям совсем плохо, вот реально так. Я иногда говорю, а можно вот это убавить немножко, вот эту ручку мученичества чуть-чуть, можно меньше, я уже выше не могу. Ну, убавляют. Говорит, ну ладно, хорошо.
1: Такое тоже и смеется, и Женя.
0: Ну, это правда смешно.
1: Звонко смеется.
0: Вот.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Напомню, что сегодня с нами и с вами Евгения Ульева, психолог, богослов, мама 8 детей, бабушка 9 внуков. Жень, до слез то, что ты сейчас рассказываешь. И хотела тебя, знаешь, спросить о чем. Вот была какая-то последняя, вот мы начали про отца Илья рассказывать, была какая-то вот последняя встреча со старцем Ильем? Ну вот...
0: Была, у меня была последняя с батюшкой встреча. Ну, я такую, не знаю, удобно это на радио рассказать, нет. Раз ты спросила, расскажу, значит, надо рассказать. Я знала, что уже, ну, батюшка угасал, мы его очень все любили, но было видно уже угасание возраста, он умер все-таки в 93 года, и вот последние 3 года это тоже такой был вот дар от Бога, потому что батюшка уже был старенький совсем, он уже плохо слышал, он жаловался все время на память, потому что он читал 1000 имен о здравии, упокоении, и он стал их забывать. Вот он мне прямо, мы с ним когда разговаривали, он говорит, я стал забывать, я же раньше все это помнил. И, но он все равно по этим всем запискам молился, это вот таким пачкам. То есть вот этот пачки на проскомиде, это все видели, когда он просто вот эти пачки, он каждое имя читал, вынимал эти частицы, очень серьезно к этому относился всегда. Вот. И мы понимали, кто ездил к батюшке, что уже вот нам всем дано вот это время, когда вот он прям угасал, уже плохо вообще понимал, кто подходит к нему, но при этом он был прозорлив. Вот это удивительно, я вот тоже наблюдала, думаю, надо же, вот старческая немощь и даже часть деменции, да, вот то, что память уходит и так далее, да, и в то же время прозорливость продолжалась, то есть он точно отвечал, он точно говорил, ничего то есть я опять, себе. Как этот голубь приезжал, говорил, причем у меня очень были вопросы, очень сложные, там даже Келени, который слушает, говорит, господи боже, что у вас за вопросы, я говорю, ну вот такие ситуации, которые даже не знаешь, как быть в этой ситуации, ну не мои там, а с теми, кто просил узнать, вот, и батюшка отвечал четко, говорил, вот так, это да, делай, не делай, это надо, это не надо, то есть он отвечал. И когда мы были последний раз, я с дочкой, с младшей поехала, с своей, он ее очень любил, потому что он ее так прям с роддома, вот я родила, он мне в роддом звонил, там, благословлял, там, называть Василисой, там, всячески ее там четкие ей свои подарил, то есть он ее прям окормлял так духовно. Вот мы с Василиской поехали. Но мы не понимали, что прям точно последний, ну, как бы мысль у меня была, потому что там прям чудесным образом вся поездка сложилась. Я такое очень люблю, потому что к батюшке, когда едешь, там всегда бывает вот, ну, такие, как не случайные всегда совпадения, да, то есть там, ну, вот я собралась с одним человеком ехать, мне накануне пишет батюшка, мой знакомый, говорит, Жень, я завтра вот в Оптину собираюсь,

0: Я говорю, да, я тоже собираюсь завтра в офис. Ну, то есть вот так вот, да, и мы там с ним договорились, все вместе поехали. Там Владыка Иосиф, по огромному спасибо, потому что батюшка уже был в скиту, уже никого практически ему не пускали, потому что он действительно был очень старенький, уже очень немощный. У него уже не было физических сил принимать кого-то. Он просто вот, люди ждали у скита, когда он выйдет, и он просто вот как-то благословлял немножечко, и все. Но у нас, слава богу, была возможность с ним и поговорить, и побыть, и обняться, и поцеловаться, и сфотографироваться. И я такой как бы вот дерзнула, прям дерзнула, потому что я по его благословению, как бы я его благословение получила вот на деятельность, да, как психолога православного, да, что иди, помогай людям, давай. И я приехала, говорю, батюшка, знаете, людей много, мне очень ваша благодать нужна, можно мне как-то ее передать хоть немножечко, пожалуйста? Я, конечно, вспомнила Елисея, пророк с Ильей, но я тут не дерзаю, конечно, быть ни Елисеем, ни кем, но я думаю, ну, женщины, мы же существа такие, как бы, ну, просите, отворят вам, стучите, да, там, ну, вдруг получится. Я прям говорю, батюшка, мне очень нужна ваша благодать, говорю, потому что людей много, я не всегда понимаю, как надо, как не надо, и он мне прям так ручку положил на голову, я так села, и вот мы сидели, я вот так вот сидела, так сказать, благодать батюшкину.
1: Впитывала.
0: Впитывала, да, он меня так благословил, утешил опять, конечно, от него вот эта любовь, утешение, оно вот просто, ну, я даже не знаю, как это объяснить, мы вот скит, мы когда зашли на территорию скита, у нас было несколько человек, вот моя дочка была, еще там батюшка вот был, еще там одна женщина, и вот мы заходим на территорию, они даже не видели еще батюшку, вот мы зашли, и они начинают все рыдать. Я не плакала, они прям, у них вот слезы у всех потекли, у меня дочка говорит, мама, что со мной, что со мной? Я говорю, это батюшка, это благодать батюшкина. Причем это не слезы горя, там еще что-то, а это какое-то тебя переполняет что-то, что ты не можешь чем с этим справиться, с состоянием, с таким любви. Но он там утешил, естественно, всех, всем все сказал, любимый наш дорогой. Вот, и как-то вот батюшка... Ну, сейчас вот он, я всем говорю, что вы к нему прям обращаетесь, потому что он жив, я его даже о здравии поминаю, там, как бы... Я, честно говоря, его, когда о святых молюсь, преподобный Люфтинский, я упоминаю, естественно, и говорю, попросите, потому что любой святой, который вот только-только вот к Богу, ну, как бы, имеет дерзновение большое, потому что, чтобы в Русской Православной Церкви, как в лике святых прославляют, чудотворение посмертное, это основной критерий. Даже не только при жизни, да, конечно, рассматривают и жизнь человека обязательно, но один из таких важных, таких вот, ну, как сказать, маркеров, да, да, что да, человек да. святой, это посмертное чудотворение обязательно, то есть их записывают, их собирают, там, исцеление, там, и так далее. Всегда бывает, когда мощи открывают чьи-то, да, там тоже вот это всегда описывают, что там хромые пошли, да, слепые прозрели, там, глухие услышали, и так далее, вот эти все вещи. И около батюшки, конечно, там, ну, там тысячи уже людей там идут, и как бы это понятно, то есть тут, кто хоть раз был, они это знают. И сейчас вот прям многие мне прям пишут, что, Женя, вы знаете, я только вот от вас услышала, и вот я вот о нем как-то думаю, мне как-то вот стал сниться, или я о нем информация стала появляться. Я говорю, ну, потому что батюшка это как бы всемирный святой, благодать огромная, вся, всех помышляет, всех любит, такой вот теплый старец, любящий.
1: У нас в храме Игоря Черниговского в Переделкино был такой ящичек записок батюшки. Ага. И я не раз обращалась к этому ящичку.
0: Ну, он же реально их читал. И мужа передавал.
1: Да, говорят, что реально их читал.
0: Нет, не говорю, я тебе точно говорю. У него прям эти, вынимали вот эти пачки огромные письма. Потому что все письма были на деревню дедушки. Ты сама знаешь, да, дорогой батюшка? Там, да, да, и да. там кто чего. Без адресов, без всего. Это просто в ящичек клалось. Ему вот так вот вынимали, вот эти пачки присылали. И вот так он садился. Там есть даже фильм один про него снимали, документальный. Вот такой огромный стол. Он сидит за столом, а он завален вот этими письмами. Он так вот сидит, каждое письмо открывает. Вот так у него до конца сохранялось зрение. Он не носил очки. У него, слава богу, Господь ему оставил зрение. Он читал хорошо, вот без очков. И он как бы вот каждое это письмо читал. И зная батюшку, он как бы вот, ну, он читал и молился. И как бы все это, я уверена, что все, то, что просил, у всех все там как-то милостью Божией управлялось там. То есть вот батюшка, конечно, у него было удивительное такое служение, горение, надо людям помогать. Вот он все время говорил, надо людям помогать, мы мало людям помогаем. Он это исповедовал, кстати, вот исповеди батюшки на последние. Потому что он прям громко говорил, я же очень мало помогаю, я же вот мало людям.
1: Ничего
0: мы такие себе. Все, батюшка, что значит вы мало помогаете? Вы сутками, ваша жизнь состоит только из бесконечных ответов, благословений, там ночь, день, вы там только в этом живете. Людей, людям плохо, у людей так и горе, такое горе, надо людям. людям помогать. И тут батюшка все время говорил.
1: Жень, скажи мне, вот, а ты по благословению батюшки работаешь в том числе психологом, и очень большое количество людей, которые хотят, чтобы ты им помогла, потому что у тебя есть вот этот вот дар снять вот эту тревожность, утешить человека. И, наверное, какой-то есть все-таки, ну, предел помощи. Вот ты говоришь, батюшка мало помогал. Где взять вот ресурсы, где определить, что вот больше ты не можешь помогать? Потому что вообще иногда кажется, вот я думаю про себя, что я так мало действительно помогаю. И
0: ну, это хорошая мысль, себе, Анечка, да. Это хорошая. Нет, ну это смиренная мысль, что мы мало помогаем, мы всегда так должны думать. Если уж батюшка так думал, мы точно мало помогаем. Но вот тут, знаешь, какой момент интересный? Здесь нужно и смирение в том, чтобы не бежать впереди паровоза. Вот сейчас я всем помогу, всех спасу, я такой молодец, в красном плаще, ты такой спасатель, супермен. Вот это будьте осторожны. То есть вот этот вот, как я говорю, всегда царский путь. Вот одна, как сказать, один спектр, ну, как бы край, да, у нас вот, можно совсем не помогать, да, ой, без меня разберутся, без нестера шестеро, да и так обойдутся, да. То есть я не помогаю. Я там 100 рублей кому-то отправила раз в месяц, вот я вообще молодец. А другой спектр, я вот все забросил, семью, детей, помогаю с утра до ночи, волонтер там. Ну, тут как бы, понимаете, вот будьте крайне особенно дорогие мои волонтеры, вас их много, на вас огромное количество всего держится, вы большие молодцы. Но будьте осторожны, потому что выгорание никто не отменял. Когда ты с благодатью Божией это делаешь, вот тут надо внутри себя вот это чувство говорить, Господи, управь, Господи, дай мне силы. И если эти силы у вас кончаются, значит, ну, надо поспать, надо отдохнуть, можно взять перерыв. Вот как-то ВДВ, да, если не мы, то кто же, да, или без нас, как там, никто кроме нас, вот, никто кроме нас, угу. Это ВДВ. Вот тут надо все-таки понимать, что все-таки силы небесные, Господь, и сила Божия в немощи совершается. Вот это важный момент, что не мне, Господи, а имени Твоему. Вот я точно так же, поскольку у меня тоже сил физических прям очень мало, прям совсем мало, и я понимаю, что вот тут я могу, да, вот я и время выделяю, все, а вот тут я уже все, то есть я могу побыть в таком режиме недельку, но потом я на месяц уеду в больницу, то есть кому это нужно, да? И я уже думаю, так, стоп, идем в середине, чтобы не завалиться, и к себе главное не приписывать, потому что у спасателей, у них одна проблема, у волонтеров, они очень много считают, что у них, знаете, начинается такое внутреннее раздражение, вот мы тут все помогаем, а эти вот такие сидят, там, эти жируют, там, пьют или еще что-то, осуждение начинается. Угу. И сейчас этого я вижу много в соцсетях. Люди выгоревшие, люди обиженные, что только мы помогаем, никому не надо и так далее. Будьте осторожны. Это тоже такая духовная ловушка. Вы попадаете в осуждение, то есть я такой молодец, а все остальные... Вы не знаете, как другие помогают. Может, он с утра до ночи молится, чтобы вы могли помогать. Понимаете, вы не знаете. Или один раз такие суммы переводит, да, которые там... Понимаете, мы не знаем, поэтому не судите, будьте осторожны.
1: Женечка, вот у тебя много детей, много внуков, и хотела тебя спросить, вот чтобы ты ответила, потому что я как-то разговаривала с молодым человеком, он спросил, а зачем нам обращаться к святым? Ведь мы можем непосредственно к Богу обращаться. Мы с тобой всю программу говорим о старце Или, но вот как ответить, не всегда понимаешь.
0: Вот почему к святым нужно обращаться? Ну, поскольку мы имеем с тобой опыт общения со святыми, понимаешь, нам как бы для нас это даже странный вопрос.
1: Да, вот, для нас это странный
0: вопрос. То есть, когда ты уже имел это общение, вот для меня это была практика. Вот теория, понимаете, теории очень много. Возлюби Бога, там, возлюби ближнего, там, я все перечитала, там, мы все это, помнишь, 90-е, как мы просто в эту литературу занырнули, как вот, ну, нам не нужно было ничего. Все, добротолюбие взял, и ты, все, у меня был период, когда я Евангелие просто, знаете, вот расстаться с ним не могла, вот просто зачитывалась, то есть я укладывала детей, ну, сейчас я Евангелие почитаю, Господи, наконец-то. То есть вот такое-то вот призывающее, когда благодать, она удивительная, да. И тебе, это теория, ты начитался, тебе прям прекрасно в этой теории, ты такой молодец, хочешь смиряться. И почему? Я вот помню, я прям хотела этой святости, мучения, я прям хотела, у меня прям желание было. Угу. И я однажды попала на исповедь к одному батюшке, он уже упокоился, но он точно был святой жизни, то тоже такой старец был. Ну, такой тихий, такие, бывают деревенские батюшки, вроде их не видно, но, тем не менее, вот такие, которые там все... Он войну прошел, и у него награды были после Великой Отечественной, он удивительный был батюшка совершенно. И я его прям спросил, говорю, батюшка, а вот как мучеником можно быть, нельзя, как вот хотеть этого, это дерзновение или там что, и на исповеди спросила. Он так подумал и говорит, знаешь, деточка, сама не ищи, но когда придет вот оно, тогда, ну, тогда подклоняйся. Вот тогда вот...
1: Подклоняйся.
0: Да, да. Я тогда не очень эти слова поняла, но вот сейчас уже, прожив жизнь, я поняла, о чем он, да, что сама не бегай там, не нарывайся, но когда уже пришло, вот там болезни, там, ну, или, например, там, ну, те же роды мои, 8 детей родить, да, это тоже, в общем, такая серьезная история, ты понимаешь, вынашивать, рожать, кормить. Такой ежедневный маленький подвиг такого мученичества, конечно, это тяжело, это как бы, и в нем еще же в этом подвиге, в материнском же, он такой рутинный, он такой какой-то незаметный.
1: Тебе его никто не вспомнит.
0: Не то, что не вспомнит, я смеялась.
1: А травмы вспомнят.
0: Знаешь, как это называется? Посмертный герой Советского Союза, я это называла всегда, потому что я понимала, что как бы никто это не ценит, не видит, это все само собой, и как, особенно когда у тебя много детей, кажется, всем кажется, что ты так как-то, ну, у тебя же так за руку получается, давай еще, что-то, ага. Там, ты же вроде как это, раз, и родила, как будто в магазин сходила, да. Вот, и поэтому вот эта вся история с тем, что святые показывают нам практику. То есть практически, вот я батюшку Или когда наблюдала, да, я наблюдала, что такое святость в жизни на самом деле, что такое смирение, как оно выглядит. Не как это вот в книжке написано. Потому что когда в книжке «смиряйся», чего смиряйся,
1: да,
0: а
1: да,
0: как
1: да,
0: это
1: да.
0: смиряться, а мне надо ответить или мне надо промолчать. А когда ты за батюшкой вот подсматриваешь, вот как он сказал, как он ответил, как он посмотрел, как он, вот даже внешний вот его вот облик весь, вот он внешний вот был примером этой вот прям кротости. Он никогда не вылезал, он никогда не говорил там «я», «мне», «мои духовные». У него вообще этого не было, никакого пафоса, ничего. Очень скромный, с каким-то таким юмором, очень мягким таким. Он все время как будто вот извинялся, что ну ничего, да, там, что я тут. Но это все было без наигранности, без какой-то пафосности, без лицемерия. Вот не было вообще лицемерия. Очень простой был батюшка, очень в великой простоте, но это какая-то простота была вот святая такая простота. При том, что он мог говорить с любым человеком, да, и с ученым, и с военачальниками он общался, и с министрами, и с президентами, да, и с патриархами, и с митрополитами, любой, и совершенно с простыми людьми. Вот с какими-то бабушками, какими-то тетками простецкими, там, да, необразованными. Он любой спектр, все находили в нем утешителя, какое-то нужное слово он говорил там и так далее. Удивительно, конечно, был человек, удивительный. Чудо, чудо. Когда такие люди рождаются, это прямо вот, слава тебе, Господи, что мир рождает таких святых. Поэтому и сказано, да, что мир будет... Вот говорят, когда Антихрист придет, да, все боятся там конца света. Пока рождаются святые, конец света, так сказать, не будет. К концу только вот... когда там последние, да, вот эти 144 тысячи нам обещают. Ну, говорят, что когда вот выродится человечество полностью, да, вот Содом с Гоморой такой будет. Ну, мы уже немножко подсмотрели, вот у нас уже вот был пример, да, вот мы уже видели, да, вот на Западе, как вот можно бедных детей развращать с самого рождения, да, чтобы они вообще не понимали, что такое святость и как это выглядит. Ну, видимо, так как-то и будет в конце времен. Но я надеюсь, что все-таки мы еще не там.
1: Ну, многодетные мамочки не могут надеяться, что конец времен придется на жизни детей.
0: Да. Хотя, знаешь, я своим детям, честно тебе скажу, я им такие наставления даю, что не только им, а вот говорю, вы внукам расскажете, правнукам, там вот будем молиться так, там, делать так, там, ну. Я их направляю, когда мне говорят что-то, ну, что ты хочешь от детей, да, вот каким ты хочешь видеть детей. Я им все время говорю, детки, только со Христом. Кто вы, что вы там зарабатываете, не зарабатываете, женаты, не женаты. Говорю, мне все равно со Христом. Вот Христос и вы. А там, что вы вот уже в мирском, какое-то у вас будет послушание или там преуспеяние, это ваша жизнь. Мне, в общем, это вы как проживете, все ваше. Понимаешь? Но только Христа не предавайте. Вот и мне такая... Я им прям вот тюкаю это бесконечно. Да? Надеюсь, что еще не сильно надоело с этим.
1: Ну да, они тебя слышат?
0: Я надеюсь, что да. Я надеюсь, что да, потому что вот у меня 8 детей, да, от 16 до 36, и слава тебе, Господи, я благодарю Бога, что все они в храме, причем они в храме сознательно. То есть это уже дети, не которых я за руку вожу в храм, а это дети, которые сами утром, там в 7 утра встают, и едут сами на службу. и сами понимают, что они там... Ну, они могут, например, там сказать, ну, слушай, ты давно не причащался, брат сестре, там, можно сказать, или сестра брат. То есть у них уже там вот какой-то такой... И я так слушаю, думаю, боже, слава тебе, Господи, как хорошо, какие хорошие ребята. Но я так сильно им это не объявляю. Ну, вот меня радует, что они пришли с каком-то внутреннему своему вот этому, что я с Богом, мне это важно, церковь для меня важна, что я не могу без этого. У меня дочки независимо друг от друга поют на клиросах. То есть это вот как бы выбор каждой из них, вот так получилось, да, одна пошла, потом другая пошла петь, там, они любят это дело, им там нравится, там, у Анютки, вот у нее там малыши, и она там договаривается с братьями и сестрами, чтобы они посидели, она сходила в службу, попела там и так далее. То есть им уже это нужно, это их потребность внутренняя. Вот это самое главное воспитание, конечно, потому что все остальное, как бы, и очень много печалится, мне тоже рассказывают, вот, подросток ушел из церкви, там, крест снял, там, и так далее. Это, конечно, очень распространенная история. Ну, я тут тоже говорю, ребятки, надо где-то и пережить период вот этого блудного... духовный блуд, потому что вот он ушел куда-то там со свинями эти рожки ест, там, и так далее. Но это надо перемолить, перетерпеть, как тот отец, который ждал с перстнем. И они возвращаются, слава тебе, Господи, они реально возвращаются, детки, просто молитесь и ждите спокойно, доверяйте Богу, потому что Бог тоже так же ждет, понимаете, он же тоже ждет ваших деток, поэтому...
1: И нас, да. Спасибо огромное. Вот это вот как раз та самая правильная нота, на которой хочется закончить пронзительный наш разговор. Напомню, что сегодня у нас в гостях Евгения Ульева, психолог, богослов, мама 8 детей, бабушка 9 внуков. У микрофона была Анна Леонтьева. Немного поговорили о святости в современном мире. Спасибо, Женечка.
0: До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: Могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно, по утрам, на Радио Вера.
3: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троицы Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. Это беседы. Мы начинаем новый цикл программ, которые на этой неделе в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 будут у нас выходить и будут посвящены Псалтыре, книге псалмов, книге Библии, книге из Ветхого Завета, самим текстом псалмов, влиянию псалмов на всю мировую культуру, популярности этой книги, ее востребованности везде, от богословия, само собой, до музыки и так далее. Как кажется, «Псалтырь» может быть одна из самых известных книг Ветхого Завета. Многие, наверное, в первую очередь Ветхий Завет будут ассоциировать с книгой «Бытия», где рассказывается о возникновении мира, о творении мира, о грехопадении и самые-самые древние пласты человеческой истории, культуры как бы описаны. И вот, наверное, с ним может соперничать книга «Псалмов», потому что псалмы обильно участвуют в богослужении, среди молитв домашних, в любом молитвословии будут обязательно какие-то фрагменты из псалмов. Книга как-то стоит среди ветхозаветных текстов под совершенно особым знаком, ну и, повторюсь, имеет для культуры совершенно особенное значение, и вот об этом мы на этой неделе будем говорить. И сегодня проводником в мир и проблематику Псалтыря для нас станет священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, кандидат теологии. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Всегда рад вас снова видеть у нас в студии. И не в первый раз мы с вами идем в такие богословско историко-культурные темы. И мне всегда это очень радостно. Ну вот, может быть, то, с чего я начал, а какое место занимает книга псалмов в Ветхом Завете? Вопрос общий, но тем не менее, как бы вы вот определили, что бы нужно было сказать об этом?
2: Ну вот здесь нужно заметить, что псалмы для Ветхого Завета и вообще, соответственно, для израильской культуры соответствующего периода и далее, это крайне важный, крайне значимый текст. Мы можем проиллюстрировать это совершенно очевидным примером. Мы понимаем, что сам Ветхий Завет, скажем так, сам себя делит на три блока. Это закон, пророки и Писание. Мы имеем в виду, что почти таким же способом мы и сами изнутри христианской традиции смотрим на его структурность. Единственное, обычно пророков мы делим все-таки в два разных блока. Мы отдельно говорим о исторической литературе и, собственно, пророческой. Но это как бы детали и частности. И похожим же способом, да, как бы вот эту трехчастность нам много где заявляют те или иные авторы текста. И, собственно, Христос. И любопытно, когда он апеллирует к троечастности Писания, он говорит о законе, пророках и псалмах. То есть, называя учительную литературу как блок, ну или ассоциируя учительную литературу как блок, вообще с псалмами, с псалтырью, что явно указывает на ее исключительную роль и исключительную востребованность. Обусловлена эта роль, ну, как кажется, в общем-то, очень простым, да, таким как бы причинно-следственным рядом. Перед нами очевидный молитвослов. Ну, то есть, это книга преимущественно молитвенного формата на все случаи жизни. Этим, да, как бы вот своим универсализмом она, конечно, и притягивает к себе читателя. За какое бы произведение мы ни взялись, все-таки там мы увидим какую-то генеральную линию. Ну, за редкими исключениями, там, типа какого-нибудь «Экклезиаста», но не будем, опять же, сильно усложнять. Здесь же перед нами сборник из 150 совершенно самостоятельных произведений, совершенно разножанровых, примерно объединенных молитвенной интенцией, но, замечу, кстати, не всегда. И этим, конечно, объясняется ее популярность. То есть всякий человек, приходящий к псалтыре, всякий человек, открывающий ее страницы, точно найдет то, с чем он идеально солидаризуется сам. В настоящий момент времени, в настоящий момент своей личной истории. Рад он, печален он, в тяготе он сердечный или он ищет слова хвалы Богу. Неважно, псалтырь точно даст ему слово. И в этом смысле, да, мы опять же видим, что она и продолжит свою жизнь далеко за границы библейского текста. То есть, опять же, если ту же самую книгу «Бытия» мы богослужебно вот отслушали с вами в некотором объеме в рамках Великого Поста, и до следующего поста мы не слышим ее, ну, не считая пары-тройки паремий на каких-то совсем уж знаковых праздниках, то псалтырь мы слышим постоянно. Давиду дают передохнуть только в пасхальный цикл, как бы потому что он сильно трудился Великим Постом. Все остальное время года псалтырь звучит очевидно во всех богослужениях. То есть нет такого последования, в котором не предложен псалом или псалмы. В иудейской традиции мы наблюдаем ровно такой же подход. Синагогальное богослужение зиждется на текстах псалмов, еврейский сидур, молитвенник, ну, наверное, я не совру, если на 80% будет состоять либо из псалмов, либо из пересборки их разных фрагментов в какие-то более-менее оригинальные молитвы, но в корне там будет все равно псалтырь.
1: А когда и кем эта книга написана?
2: Здесь мы и имеем ответ, и не имеем ответа, потому что, с одной стороны, вот всякий практически и каждый верующий скажет, что псалтырь Давидова. И в целом против истины не погрешит, потому что определенный объем связанного с Давидом материала в тексте мы точно встречаем. Если сильно, вот прям радикально скруглить, мы можем сказать, что преимущественно Давидовы псалмы, что те, которые мы можем предположить, как бы, да, как написанные Давидом, или написанные о Давиде, что в большем объеме случаев более вероятно, расположены в первой части книги. То есть, также, да, как бы есть вопрос про атрибуцию псалмов. Ну, то есть, мы видим, например, в масоретской версии текста порядка 40 псалмов, атрибутированных Давиду. А в тексте Септуагинты мы видим уже 70 псалмов, атрибутированных Давиду. Ну, то есть, очевидно, приращение религиозного знания. Все как мы любим. Ну, то есть, масоретский текст — это текст на иврите, да, соответственно, текст Септуагинт — текст на греческом, текст раннего перевода. При этом, однако, встает большой вопрос, да, почему мы так аккуратно ходим вокруг этой темы, говорим псалмы Давида, псалмы о Давиде, потому что сама формулировка «Мизмор ле Давид», да, то есть «Псалом Давидов» на иврите вот, может обозначать и принадлежность авторскую, и принадлежность смысловую, то есть «Псалом Давида» и «Псалом о Давиде». Но в любом случае, с Давидом соотнесен ряд текстов в псалтыре. То есть мы можем назвать его родоначальником жанра. Впоследствии появится много подражателей. То есть мы увидим еще как минимум две группы псалмов, имеющих достаточно четкую атрибуцию, то есть отнесенных к совершенно конкретным авторам. Это либо псалмы Асафа, либо псалмы так называемых сынов Кореевых. А как бы Асаф, соответственно, это придворный, да, при Давиде, ну, скажем так, бард и композитор, функция которого прославлять, значит, очевидно, Давидово царство. Сыны Кореевы — это левиты Иерусалимского храма, ну, на этапе Давида, очевидно, еще не храма, да, как бы от Соломона и далее уже храма, построенного в Иерусалиме, которые преимущественно пишут тексты на предмет возвеличивания уже не царской династии и не священной истории, а горы Сион и Иерусалима и, очевидно, храма. Вот таким образом мы тремя вот этими авторскими блоками охватываем почти весь объем псалтыри. При этом, конечно, там будут и никому не атрибутированные псалмы, ну, то есть никем не подписанные. Вот псалом и псалом. Будут псалмы уникальной авторской принадлежности. То есть у нас вдруг возникнет псалом Соломонов. Или вот вдруг возникнет псалом Моисеев. Но это буквально штучно. И таким образом мы можем говорить, что структура псалтыри как сборника обусловлена банально не только разножанровостью, но и многоавторскостью. Да, то есть у нас ни одна рука занималась написанием подобного рода текстов. Кто является собирателем, вот с этим, конечно, сложнее. И на каком этапе закрывается процесс этой самой сборки, да, то есть как бы формирование как раз вот в этот сборник из 150 текстов, здесь, конечно, уже вопрос большой дискуссии. Да, потому что мы понимаем, что псалом как жанр настолько регулярно востребован в иудейской, а потом христианской традиции, что жизнь ему была суждена крайне долгая не только в классической версии, но и в ремейках. Да, то есть мы очевидно наблюдаем сборник псалтыри, как он нам известен. Мы наблюдаем маленькое указание на наличие ремейков в 151-м псалме.
1: А что это значит?
2: Ну, то есть продолжений. Как бы псалтырь так популярна, что не хотелось бы заканчивать эту ветку. Давайте поговорим об этом еще.
1: Давайте писать новые псалмы.
2: Давайте писать новые. И 151-й псалом, он, с одной стороны, как бы закрывает псалтырь, да, то есть он подводит определенный ее итог и возвращает ее к давидичности, потому что, опять же, мы говорили, да, что преимущественно Давидовы псалмы все находятся в начале текста, а здесь как бы конец возвращает нас к теме Давида. Но он же и указывает как раз счастливую дорогу всем дальнейшим продолжателям. И у нас появится еще как минимум два крупных сборника, в общем-то, вдохновленных псалтырью. Это псалмы Соломона. Ну, то есть мы понимаем, что уж коли Давидова псалтырь закрылась, ну уж нехорошо как бы открывать затворенное не нами. Но вот Соломон, мы помним, был мудрец тоже не из последних. Третья книга царств нам рассказывает, что он написал и песен, и притч, и всякой мудрости, ну-ка почему бы и не псалмы. И, соответственно, у нас возникает сборник соответствующего вида. Кстати, недавно совсем, в прошлом, по-моему, году, или даже в начале этого, он был издан на русском языке. То есть с ним можно ознакомиться. А еще позже у нас возникнет сборник «Оды Соломона». И он, по всей видимости, вообще возникает уже в раннехристианской традиции. То есть если псалмы Соломоновы – это абсолютная плоть от плоти иудейской традиции, и, соответственно, по-видимому, все-таки написаны они точно до Рождества Христова, то «Оды Соломоновы» написаны, очевидно, после евангельских событий.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Священник Александр Сатумский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, кандидат теологии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот вы сказали, что Давид был родоначальником жанра псалмов. А в каком смысле мы говорим о псалмах как о жанре? Когда мы это слово «жанр» произносим, мы имеем в виду, что есть какие-то свойства, отличительные особенности этого жанра, именно псалмы. То есть мы можем так про псалмы говорить? Это не просто молитва, не просто песнопение. Вот что это как некое отдельное явление в смысле жанрового наполнения?
2: Ну вот здесь важная вещь в чем? С одной стороны, мы исходим из базового самого именования. Да, то есть, что псалом на греческом, что мизмор на иврите обозначают одно и то же. Пение под аккомпанемент. Ну, как правило, имеется в виду аккомпанемент струнный. Ну, очевидно, на том этапе гитара была не сильно распространена. То есть все-таки это вот так называемая лира Давидова, арфа Давидова и что-то вот такого вида. Там, гефское орудие, которое у нас, например, упоминается иногда в начале некоторых псалмов. То есть, в общем, вид маленькой арфы. То есть нечто струнное. В этом плане это, конечно, очень широкая рамка. Внутрь нее попадает уже целый ряд более узких и самостоятельных жанров. Вот это как раз то, с чего мы начали наш сегодняшний разговор, что псалтырь тем и востребована, потому и популярна, что предлагает массу ходов развития молитвенного обращения. И мы видим псалмы плачи, псалмы просьбы, мы видим псалмы хвалы, мы видим псалмы царские, ну и, например, псалмы медитативные, да, псалмы размышлений. Наиболее, кстати, роднящие через самих себя весь этот сборник стандартно с литературой учительной, с литературой мудрости. Поэтому, да, в целом можно говорить про псалом как про определенную рамку жанровой принадлежности, но мы имеем в виду, что она достаточно широка, а более корректно, конечно, разделение вот по таким, скажем так, меньшим объемам.
1: А вот какой образ, облик царя Давида складывается и как бы вычитывается из книги псалмов, зная, что для каких-то текстов он автор, а какие-то тексты про него написаны. Ну вот сразу вспоминаешь про там пляшущего перед ковчегом, да, царя Давида. Я думаю, что очень сильно известен псалом покаянный, который входит в утренние правила молитвенные и во всех молитвословах указан. Вот что мы можем как бы реконструировать об этой личности царя Давида, исходя из книги псалмов?
2: Ну вот нужно заметить, что с одной стороны, личность Давида не нуждается в реконструкции через псалтырь, потому что так ярко и последовательно она выписана в царствах, настолько Давид психологичен и подлинен внутри исторического текста, что по большому счету псалтырь только подтверждает нам то, что мы в царствах наблюдаем. А в царствах мы видим, что этот человек крайне сложной, ну и будем честны, тяжелой судьбы, откровенно тяжелой. А как бы он, ну, далеко не житийный праведник, а как бы его праведность куется в тяжелых, сложных обстоятельствах его как общественной, так и вот, к глубокому сожалению, и личной жизни тоже. Причем здесь мы имеем в виду далеко не только эпизод с Версавией, а и вообще в последующую историю его, например, отношений с собственными детьми, которая, в общем-то, тоже выглядит как череда конфликтов.
1: Причем когда мы вспоминаем эпизод с Версавией, это, собственно, то, что касается известного покаянного псалма, когда царь Давид отправил на войну полководца, мужа Версавия, чтобы, в общем, от него избавиться, как от конкурента, и вот с самой Версавией иметь связь, за что потом, в чем потом раскаялся и каялся, собственно говоря.
2: Вот поэтому, да, возвращаясь к вопросу о иллюстрациях к личности, мы видим, что как в плачах, так и в хвалах Давид представлен достаточно ярко. Ну, то есть, когда он просит Бога о помощи, просит о заступничестве, мы видим, что он, конечно, не скупится на эпитеты. Да, то есть он описывает окружающую его действительность и ситуацию предельно черной краской. Но с другой стороны, опять же, заглянем в царство, так все и есть. Да, то есть период, например, когда он преследуем Саулом, более того, да, когда мы понимаем, что все-таки Саул – это какая-то власть, а Давид при всем, при том, что он как бы популярен в народе, ну, по сравнению с помазанным царем, вообще-то никто. и тягота, и постоянность этого преследования выписаны в псалмах очевидным образом, когда каждый раз указывается, что вот, и когда пришел такой-то, такой-то, значит, к Саулу и сказал, не у нас ли скрывается Давид. Да, это вот, например, там заголовок одного из псалмов. И дальше просто рыдание Давида, то есть он действительно скрывается. Он действительно пытается спасти свою жизнь. И очередной раз никак, очередной раз мимо. И поэтому нет прямо-таки ничего удивительного, насколько это скорбные тексты. При этом мы видим, что жанр этот развивается своеобразно. Есть псалмы, которые говорят о том, что автор видит за собой провалы, видит за собой грехи, видит беззаконие, понимает, что случающееся с ним как бы происходит не случайным образом, он раскаивается. Есть псалмы очень оригинального вида, где автор говорит: «Если бы было за мной хоть что-то, я бы все принял, я бы совершенно точно понес, но я чист перед тобою, а вот те неприятные люди, хочу заметить, Господи, вот про них, конечно, так не сказать. И почему до сих пор я преследуем, а они благоденствуют, для меня большой вопрос. Очевидно, ситуация должна быть решена ровно противоположно. Я бы поставил тебе на вид». Поэтому сказать про то, что вот прямо-таки все эти псалмы написаны в одну бы руку, ну, конечно, сложно. Вот в одних мы видим прямо-таки, повторюсь, глубокое личное покаяние и признание тех ошибок, которые, скажем так, да, вот привели к определенного рода ситуациям. В каких-то мы видим заявку на абсолютную непричастность к этому, на предельный трагизм фигуры, как фигуры претерпевающей. При этом любопытно, что в ряде псалмов, причем и вот ну, одинаковой вот этой степени трагичности, мы вдруг иногда видим песнь о помощи и избавлении, петую на этапе, когда еще ничего не произошло. То есть это все последовательный молитвенный текст. И на каком-то этапе человек вдруг прорывается в хвалу из чистой веры. То есть я знаю, что ты слышишь меня, я знаю, что ты не оставишь меня, что рука твоя со мною, и я хвалю и благодарю, и дальше, дальше, дальше, на этапе, когда не случилось ничего.
1: То есть ничего как бы явно хорошего, за что бы можно было броситься конкретно благодарить.
2: Ну, то есть ситуация на этом этапе, да, не сдвинулась еще ни на миллиметр, но автор твердо уповает, твердо надеется на Бога, что он будет услышан. Это, конечно, великий для нас пример.
1: Вот это прям к той теме, к которой как раз и хотел обратиться. Какой или какие образы отношений человека и Бога из псалмов вычитываются? То есть что мы можем для себя, если угодно, извлечь о том, как библейский текст говорит о том, ну, если угодно, какими могут быть, не употребляю слова, должны были бы быть, чтобы в это модальное сложествование не впадать, но какими могли бы быть плодотворными, искренними, подлинными отношения человека и Бога.
2: Так вы и перечислили. Вот ровно такими, потому что специфика псалтыри, повторюсь, в разноплановости. Там более того, время от времени возникают темы, на которые мы смотрим с легким викторианским флером.
1: Ну, это то что
2: есть,
1: значит?
2: То есть, ну что вы, ну помилуйте, ну как можно?
1: Разве так
2: как
1: можно?
2: Как можно? Это же неприлично в обществе, когда псалмопевец говорит: «Жена его пусть будет вдова, дети его пусть скитаются и просят хлеб, пусть главенство его примет другой. Грех матери его пусть не будет ни покрыт, ни забыт». Ну и дальше, дальше он смакует с огромным удовольствием все то, чтобы он настоятельно рекомендовал бы Богу сделать со своими обидчиками. Более того, там тоже возникает не только в этом псалме, а в ряде очень удобная и красивая фигура речи, когда автор на определенном этапе замечает, что, ну, вообще-то, если нам быть предельно честным, так-то это ведь твои враги, Господи. Я-то что? Я-то как бы, ну, кто я? Червь и не человек. А вот тебя-то они поносят. Против твоего-то порядка они восстают. Ты на это обрати внимание. Ладно, мои беды. Уж коли ты на них не смотришь и их не видишь, ну что же делать? Но вообще-то, вот, скажем так, основы мироустроения колеблемы вот этими неприятными личностями. Поэтому надо как-то тебе включиться.
1: Вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Священник Александр Сатомский сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Дорогие друзья, не переключайтесь.
0: «Светлый вечер» на радио «Вера».
3: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
0: Сегодня, 18 мая, слушайте произведение Александра Сергеевича Пушкина «Гробовщик» из цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» и произведение Александра Витальевича Громова «Мученик варвар Луканский» из сборника «Святые разбойники». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. «Светлый вечер» на радио «Вера».
1: «Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. Мы сегодня открываем цикл бесед про книгу псалмов. Наш гость сегодня – священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, кандидат теологии. Мы продолжаем наш разговор. И вот как раз к той теме о том, что какие-то мотивы из псалмов сегодня могут показаться неуместными или, как минимум, непривычными, причем в том числе не только, как вы сказали, вот образно ввиду викторианского флёра, а еще и ввиду, может быть, каких-то более серьезных вызовов, что я имею в виду. У христианское мироощущение очень сильно и справедливо окрашено в тона смирения и покаяния. И эти там две ценности – смирение и покаяние, сокрушённый настрой сердца, но они как бы незыблемы. И на этом фоне мы читаем вот то в псалмах, о чем вы сказали, когда Давид, например, или просто автор псалма как-то Богу ставит на вид, что здесь вот как-то несправедливо. Или говорит: «Господи, ну ты как-то разберись с этими людьми». Или: «Господи, за что я-то?» Вот такая, как кажется, привычная христианская такая религиозность, она как-то это почитает тоже чем-то... Нет, ну а где твое смирение? Ты как бы кем ты себя перед Богом возомнил, что ты ему как-то вот на вид ставишь или вопросы предлагаешь? И тем не менее, книга псалмов, из нее ничто не выкинуто в христианской традиции. Она реципирована целиком, и все это тоже читается и признается ценным. Вот нет ли тут противоречия, вернее, как оно, если оно есть, как оно вот разрешается?
2: Ну, есть в этом, конечно, вопросе, да, как бы достаточно сохранная стратегия выхода. Ее нам предлагает блаженный Августин, да и целый ряд, на самом деле, других авторов. Просто у блаженного Августина наиболее коротко это сформулировано, когда он говорит, что вообще-то в псалмах вместе с нами молятся Христос и Церковь. Ну, то есть ряд вещей мы совершенно естественно, ну, скажем так, да, вот, ну, не можем соотнести с самими собой. И это нормально. Разговор страдающего безвинного праведника, скорее всего, не наш личный разговор. То есть в таком вот конкретном виде подать это Богу мы сами честно, ну, как бы если мы хотя бы как-то более-менее трезво на себя смотрим, скорее всего, не можем. Но это важный разговор. То есть в этом смысле та же самая псалтырь не только в своих царских псалмах реализует какую-то мессианскую повестку, Мы видим, как, например, и сам Христос обращается к примеру вот этих псалмов плачей, псалмов просьб, и они становятся мессианскими. Это вдруг оказывается вот тем самым указанием на тайну страдающего Мессии. Поэтому, как бы внутри вот такого сценария мы понимаем, что не все, что этот текст нам дает, он не все дает в наше индивидуальное пользование. То есть что-то внутри него будет больше, чем мы. И это нормально. Другой вопрос, что, конечно,
1: не такая сохранная стратегия выхода из этого вопроса.
2: Да, что есть не такая сохранная стратегия, которую мы имеем в виду, когда вспоминаем про культурно-исторический контекст. То есть очевидно, что сами авторы писали эти тексты, руководимые личным духовным опытом. А как бы это определенная корреляция, да, как бы вот этих двух подходов, она в том, что перед нами богодохновенный текст. И часто то, что мы имеем на выходе, больше, чем то, что задумывал автор. Но нам важно иметь в виду, что авторская задумка точно была. То есть он все равно точно что-то хотел сообщить. Ну, то есть, условно, по-моему, 44-й псалом, ну, какой-то из 40-х, да, вот классический царский псалом, который мы, кстати, разобрали на цитаты под «Богородичный цикл». «Предста царица одесную тебе, в ризах позлощенных одеяна преукрашенна», значит, вот «Дочь, забудь дом отца твоего» и далее, далее. В общем-то, описывает нам, по-видимому, брак Ахава и Иезавели. Не самых положительных персонажей Ветхого Завета. Потому что здесь вспоминается дом из слоновой кости, который, по-видимому, как раз в Самарии был построен. Говорится о принцессе Тира, которая вступает в брак с, соответственно, израильским царем. Ну, то есть картинка складывается так исторически, то достаточно последовательно. С одной стороны, не могу не заметить, очень счастливый брак. Люди любили друг друга невероятно. Мы по истории из царств это очень наблюдаем. И Изавель внимательная жена, она наблюдает за психологическим состоянием мужа, видит, когда он приходит домой с работы расстроенный, она как-то включается в это, значит, она помощник ему в его делах. И ввиду этого она один из главных злодеев Ветхого Завета. Потому что с ее точки зрения проблемы достигнуть цели любыми средствами вообще не существует. То есть Навуфей не продает тебе виноградник. Ложись, спи, завтра все будет. Нужно заметить, женщина умела добиваться своих целей. Ну, как бы коротко напомню, почитайте историю пророка Илии, там эта супружеская чета описана очевидно, от начала до конца. Но псалом, да, как бы посвящен, по-видимому, вот этому событию. Он про них нам рассказывает. Он, более того, в этом плане очень традиционен. То, как он говорит о браке, то, как он говорит о царе, что он, конечно, муж сильный, ему в руки дана власть, он должен низвергать своих противников, и одно, другое, третье. А потом церковь рассмотрит его как мессианский псалом. И вдруг, как кажется, в каком-то объеме это можно воспринять как насилие над текстом. Но нет. Это как в пророческих текстах. Пророк, очевидно, начинает каждый раз с современной ему ситуации. Он и пророчествует для современной, во-первых, ему аудитории. Но Бог в нем и через него говорит вперед и в вечность. И в псалмах, оказывается, это работает похожим способом. Поэтому имеем в виду, да, с одной стороны, безусловно, в псалтыре вместе с нами молятся Христос и Церковь, и, соответственно, не все темы нам будут соразмерны. С другой стороны, имеем в виду, что внутри исторического своего контекста автор чего писал, то и думал. При этом, так как бы текст вдруг оказалось, будет функционировать некоторым способом на вырост. И последующая традиция увидит в нем то, чего не мог рассмотреть сам автор.
1: А вот если на это посмотреть с такой стороны сугубо человеческой, если угодно психологической, а для вас, наверное, еще со стороны пасторской, вот если человек переживает состояние ну, не знаю, ну, от какого-то ропота, вызова к Богу. Положим, не в ситуации какого-то прям радикально большой жизненной трагедии, но все мы понимаем, что такие состояния бывают. И, с одной стороны, наверное, где-то в дальнем уголке сознания, если человек церковный, он понимает, что... как-то Божий промысел больше тебя, и немножко помнит, что смирись, гордый человек. А с другой стороны, ну вот ситуация, острота такова, что как-то внутри все клокочет, именно что за что мне эти несправедливости. И в такой ситуации человек может себя, ну, если угодно, оправдать, в нормальном смысле этого слова, обосновать свое такое вот, свой ропот тем, что, ну, вот в псалмах же это есть, в псалмах же есть такое честное, нелицеприятное обращение к Богу, вопрос к Богу о том, что, как, если угодно, как-то даже, ну, какой-то совет или возмущение, что, ну, ты как-то неправильно сейчас судишь, за что, подожди, по-другому давай посмотрим на эту ситуацию. А вот что, как бы вы как пастырь на вот такое, такую направленность сердца человека и такое его как бы самооправдание, самообоснование своего настроения сказали бы, если бы он это основывал на псалмах?
2: Читай дальше. Всего-навсего. Повторюсь, с одной стороны, кажется, ну, и это, в общем-то, оправдано, что у псалтыря нет структуры. То есть это не как-то логично последовательно устроенный сборник. Нет. Вот в общем и целом, ну, примерно ранние псалмы в начале, поздние псалмы ближе к финалу. Но как-то

0: Но начало с плачей, сетований, указаний на несправедливость других, на недосмотр Божий, в качестве излома можно говорить в каком-то смысле про 118-й псалом, который огромным текстом, он по размеру, если не ошибаюсь, он больше, чем, например, там книга Руфи вся, или книга пророка Ионы вся. Вот этот один псалом крупней. Он ничего не просит, ничего, значит, не оплакивает, ни за что не хвалит. Он говорит о следовании пути закона как о пути мудрости. И после этого включается последовательная тема хвалы. Потом у нас начинаются четверть, да, как бы еще книги остается, которая почти вся будет посвящена только благодарности. Только благодарности. То есть, вот мне кажется, такая логика все-таки отслеживается в этом сборнике. Повторюсь, это как бы, ну, немножко фигура речи. Сборник сложней. Но если нам в кризисе взять и прочитать псалтырь последовательно, лучше даже не кафизмами, а более крупными блоками, то она проведет нас через эти состояния. Мы прямо увидим точку, из которой мы начинаем, точку излома и точку, в которой мы заканчиваем. То есть, что оказывается, Господи, все было от руки Твоей. Оказывается, Господи, вот он путь жизни. И если пойти по нему, то это все открывается как хвала, в том числе пути Твои относительно жизни моей.
1: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот как относиться, собственно, к тем жестокостям, которые псалмопевец призывает на своих врагов? Тоже вопрос такой непростой, особенно для тех, кто читает, может быть, этот текст впервые и тоже что-то слышал про то, что Бог есть любовь и так далее. А тут вот обрушь весь гнев на другого человека. Как-то это не по-христиански.
0: Ну, так заметим, авторы и не христиане, на секундочку, да, то есть Новый Завет как ключ к Ветхому, очевидно, появится только на определенном этапе истории. Конечно, ряд тем, очевидно, существует внутри Ветхого Завета уже, то есть иначе как бы да не будет скважины, в которую вставлять этот самый ключ. То есть разговор про любовь Бога и про милосердие Бога и про прощение Бога активно ведется в Ветхом Завете. Но в целом позиция «свои, чужие» для авторов совершенно соразмерна. То есть, конечно, есть я, который в отношениях с тобой, и они, которые, по-видимому, нет. Причем они могут быть моими соплеменниками и единоверцами. А уж если эти какие-то они даже не соплеменники и не единоверцы, так тут вообще ни о чем и речь вести. Младенцев их разбили о камень и забыли об этом счастливо. Да, как бы, кстати, на секунду замечу, да, что наш псалом про на реках Вавилонских, он, конечно, ни к какому насилию над детьми не призывает. Да, то есть, если вдруг слушателям станет от этого морально легче, то весь разговор идет про взрослых и взрослых. То есть города у нас, напомню, да, в иврите, в женском роде, соответственно, города сравниваются с женщинами, а их население с их детьми. И, соответственно, как дочь Сиона пострадала, и ее дети были погублены, ну, то есть был разрушен Иерусалим и в определенном объеме перебиты его жители, то ровно того же самого, то есть в рамках, скажем так, справедливого возмездия требует автор псалма к Вавилону. А поэтому дочь Вавилона окаянная, блажен тот, кто сделает тебе ровно то же самое, что ты сделала в свое время для нас. То есть младенцы, разбиваемые о камень, это, очевидно, жители Вавилона.
2: Это большое облегчение.
0: Предположим, что да.
2: А у вас есть, ну, не скажу, любимая псалма?

0: мы. Но вот из этого обилия текстов какие-то псалмы, которые в жизни оказывались наиболее значимыми или спасающими?
1: В жизни наиболее значимым был для меня последовательный опыт чтения псалтыри в сильно короткие промежутки времени.
0: То есть, ну, таким запоем?
1: Да, да. Ну, то есть, там, в пару, ну, может, в тройку дней. Вот это на самом деле сильно помогает в, именно в отношениях с Богом.
0: А это в ситуации какой-то, ну, какой-то тяжелой, как некая такая, ну, не терапия, а когда ты прибегаешь в поисках помощи, утешения и точки опоры, или это какая-то нормальная такая духовная практика?
1: Нет. В нормальной духовной практике я осуществляю это чтение кафизмами, не торопясь, красивым способом, как бы все, и обычно в рамках поста. То есть это как бы запланированное мероприятие. Вот. А здесь, конечно, речь идет не о каком незапланированном мероприятии. То есть на этапе, когда переживается какой-то прямо-таки, ну, скажем, радикальный кризис, вот на этом этапе это действительно великая помощь. Я знаю, кстати, людей, которые, ну, скажем так, и к другим объемам священного писания также прибегают. Ну, то есть, например, кто читает последовательно Евангелие, вот от начала до конца. И это тоже много чего как бы проясняет в голове. Но все-таки Евангелие – это нарративный текст, да, а псалтырь – молитвенный. И поэтому мне, например, лично было ближе прочитать от начала до конца псалтырь. И это действительно сильно помогает в плане отношений к Богу, ну, как бы с Богом и к ситуации.
0: А на каком языке вы читаете?
1: Я читаю все на русском. Я такой плохой специалист, что никакими другими языками к тому, чтобы свободно читать и понимать, не останавливаясь, я не обладаю.
0: Ну, а на русском в синодальном переводе или в какие-то современные переводы вы можете посоветовать?
1: Ну, как бы внутри, опять же, да, как бы каких-то вот там жизненных ситуаций, там не до изящества. Я просто беру библейский текст, соответственно, в синодальном переводе открываю, и все, и побежали. Но сильно бы я рекомендовал не только псалтырь, а вообще весь Ветхий Завет в современном русском переводе Российского библейского общества. То есть вот именно ветхозаветная часть, да, как бы этого перевода великолепна. То есть все книги. То есть это очень серьезная, очень глубокая проработанность, великолепный коллектив авторов. И, соответственно, и псалтырь здесь исключительно замечательно. Есть, конечно, маленькое «но», которое нужно учитывать в качестве специфики. Мы говорили, да, о том, что есть разница между масоретским текстом, то есть текстом на иврите, и текстом септуагинты, который на греческом. Наша церковная псалтырь, псалтырь на церковно-славянском, переведена с септуагинты. Наша, например, псалтырь в современном русском переводе переведена через масоретский текст. Псалтырь синодального перевода пытается помирить как-то эти две традиции, она идет по масоретскому тексту, но в критических моментах делает некоторые вставки из текста септуагинты. Ну, это как бы надо просто поиметь в виду, что читатель может обнаружить разницу, то есть чтобы он сильно этим не шокировался.
0: А вот еще одна тема, связанная с псалтырью. Псалмы, тексты поэтические. А как между собой, ну, если угодно, связаны богословие и поэзия? Вот может быть, не знаю, одно без другого?
1: Ну, легко, на самом деле легко может.
0: Опять тогда же, не является ли их связь чем-то, ну, особенным?
1: Ну, здесь, во-первых, нужно заметить, что значит поэтический текст в объеме, например, того же самого Ветхого Завета. Невероятно, но факт, мы не встретим ни рифмы, ни размера для реализации поэтической задумки. В ближневосточной культуре это просто не существует. Но это великолепный плюс и бонус для переводчика. То есть, как бы опять же, да, к вопросу, почему условно Достоевский читается во всем мире, а Пушкин наше все, только наше все и больше никому особенно недоступен. К вопросу о качестве перевода. Да, то есть вот если плохо перевести Шекспира, то, ну, знаете, читали мы этого вашего Шекспира, да, тьфу, ничего особенного, да, из серии вот этот ваш... Не помню, как это в анекдоте, про какого классика, да? Вот этот ваш Моцарт вообще ничего необычного. А вы что, ходили в консерваторию? Да мне Рабинович напел. Такая да-да-да. Гадость. Вот примерно так. То есть, соответственно, как бы переводы поэзии ритмической и рифмованной – это очень сложный процесс. Внутри ближневосточной культуры мы, очевидно, наблюдаем значительно более простые способы реализации поэтической задачи. Ну, например, вы абсолютно точно, стопроцентно обращали внимание на параллелизм внутри псалтыри. Когда, например, либо два стиха, идущие друг за другом, озвучивают одну и ту же мысль. Либо один стих внутри самого себя делится пополам, озвучивая одну и ту же мысль. «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». Но если мы вдумаемся, это абсолютно про одно и то же. То есть второй стих чуть конкретизирует смысл первого. Но принципиально они равны друг другу. Есть, ну, как бы и другие технологии, скажем так, да, доступные ближневосточным авторам. Ну, например, тот же самый акростих. А как бы это очень красиво выглядело в тексте, это, наверное, неплохо звучало, и это как раз не передается при переводе. Акростих, да, когда у нас из первых букв, ну, условно, предложений, что-то должно складываться. Вот важно заметить, что библейский акростих работает немножко по-другому, ну, то есть, как бы, во что обычно это складывается, да, про что идет речь. Мы акростихи внутри нашей христианской культуры, например, часто наблюдаем в наших канонах богослужебных. То есть вот у нас 9 песен в каноне, вот в каждой там, например, по 3-4 тропаря, и мы видим даже прямо, обычно это пишется в начале канона, то есть там, например, канон Фёдора Студита, значит, к Пресвятой Богородице, и дальше краегран сие, то есть имеется в виду как раз акростих которого, Фёдор Богородице шестую песнь пою. В переводе это потеряно, а если бы нам смотреть на текст на греческом, то вот каждое предложение или, соответственно, каждый бы тропарь, вот он начинался с той буквы, которая складывается в такое предложение. Библейский акростих обычно выглядит иначе. Это акростих алфавитный. То есть алиф, бет, гимел, далет, хэ, вав, зайн, ну и далее представлены у нас предложение. То есть первое начинается с первой буквы алфавита, второе со второй, третье с третьей. Исключением является у нас тот самый 118-й псалом, псалом вот этот, да, «Премудрости», в котором акростих значительно крупней. Он идет там не предложениями, а блоками. То есть каждый блок — это 8 стихов. То есть, соответственно, вот первые 8 стихов этого псалма все начинаются с алиф. Следующие 8 стихов этого псалма с бет. Перевод нам этого никак не дает, но иногда некоторые издания это просто указывают. Отсюда, кстати, есть предположение, что вполне возможно, псалом этот имел еще и некоторое учебное хождение. Ну, то есть он, вполне возможно, учился наизусть, и вот таким способом, значит, юноши, а, поучались премудрости, б, в общем-то, как-то входили в тему алфавита.
0: По-моему, даже в российских школах до революции писать учили вот по псалтире. Я такое слышал где-то.
1: Ну, в этом смысле иногда мне кажется это каким-то больше расхожим историческим анекдотом, что вот мы, значит, знаете, гомеров не читали, по псалтыре учились. Вот ничего не могу сказать по этому поводу, как это технически реально выглядело, но то, что псалтырь, да, очевидно, был один из самых читаемых текстов, ну, тут даже оспаривать бессмысленно.
0: Я помню, мне рассказывали, что Сергей Сергеевич Аверинцев, который, кстати, переводил книгу псалмов, если я не путаю, говорил и так обращал внимание, что в Ветхом Завете нет определений Бога, нет фраз, построенных по принципу «Бог это» или «Бог есть». А в Новом Завете, если, опять же, я не путаю, обнаруживается, по-моему, три фразы, построенных по такому принципу «Бог есть свет», «Бог есть дух» и «Бог есть любовь». Очень три особенные такие определения. Я почему-то думаю, что как-то это в том числе соотносится с нашим разговором о том, что псалмы – это поэзия, потому что вот слово о Боге самое точное – это слово «к Богу». А вот «о» такое, «о Боге», что-то рационально отвлеченное говорить или даже рассказывать – это немножко быть далеко от предмета. А вот когда ты пытаешься обращаться к тому, кто больше всякого бытия, вот что еще ты можешь, в какие еще слова ты можешь облечь свое переживание, чем еще дать высказаться своему сердцу, как вот не поэзией, которая принципиально больше, чем только рациональна, которая как бы выражает всего человека, а не только его рассудочную, аналитическую, рациональную способность. Вот что вы об этом думаете?
1: Ну, здесь нужно в целом заметить, что вся рассудочная аналитика, да, как бы нами, очевидно, воспринята из греческой культуры. Поэтому там, где нет греческой культуры, там и нет привычной нам стандартной логической модели, которая раскладывает целое на составляющие и как-то вот познает его фрагментарно. Но это и, соответственно, специфика, ну, скажем так, ментальная, да, как бы типа мировосприятия. И очевидно, конечно, что для ближневосточных культур, не только для израильской, такая картина мира не очень характерна. Это находит в том числе свое отражение в языке, но при этом очевидно, что разговор о том, каков Бог, Ветхий Завет ведет, и Псалтырь, собственно, тоже ведет. Да? То есть разговор о том, может быть, не что он, да, как бы, но какой он.
0: А вот какой он по псалмам?
1: Но здесь очевидно идет разговор о том, что он и милостивый, и милосердный, и правосудный. Потому что апелляция всегда идет к этим качествам. Но очевидно, что мы ищем милосердие к себе, правосудие к врагам. Тут уж даже и речи ни о чем не идет. О том, что он любящий. Это вообще так-то достаточно регулярная установка, опять же, ветхозаветного текста. О том, что он связан с премудростью, ну и, соответственно, что он и премудр, и эту самую премудрость дает ищущим. Это, опять же, установка, сильно характерная для учительной литературы и выписанная здесь в том числе. Может быть, не так в лобовую, как, например, там в 8 главе книги «Притч» Соломоновых или там где-то в 20 главах Иова, где идет прям вот разговор про премудрость как таковую, как есть. Как бы псалмы, может быть, эту тему затрагивают несколько вскользь. Ну, то есть разговор о том, что бы мы сейчас бы школьно назвали бы качествами Бога, в принципе, все-таки для текста характерен.
0: А вот не получается ли так, что в этом отношении псалтырь как бы оказывается таким, ну, если угодно, небольшим укором такой современному гуманистическому взгляду на все, когда мы говорим «Бог милостив», а говорит, что он еще требователен, ревнив, и различает в поведении добро и зло, это что-то такое очень репрессивно-авторитарное. Вот как у того же Аверинцева по схожему поводу, помню, было замечание, что есть мысль, отторгаемая современным сознанием, что вера к чему-то человека обязывает. И вот мысль о том, что Бог не только милостив, но еще и правосуден, сегодня может вот восприниматься как такое авторитарно-репрессивное назидание, которое торгается современным сознанием.
1: Ну, здесь простая вещь. Восприниматься-то оно может как угодно. Это дело сознания, которое как раз то что-то принимает, то отторгает. А важно иметь в виду. Ну, как бы вообще базовый, один из самых, наверное, базовых тезисов, который мы, может быть, не видим совсем впрямую в тексте, но который очевидно из него вычитывается, не только из псалтыря, а вообще из Писания. Бог больше, чем наша рамка представлений о нем. Конечно, для нас это наиболее очевидно в примере Христа, который целиком парадоксален. Да, то есть парадоксален не только для своих современников, он для нас-то парадоксален до сих пор, про что уж тут говорить. Но и на значительно менее радикальных примерах мы читаем об этом многократно внутри и Ветхого Завета в том числе. То есть это не вопрос к Богу, это всегда вопрос к нам. Ну, я не могу не заметить, что это во многом зависит от внутреннего устроения, даже не столько, может быть, от эпохи. Так как бы, когда кому-то сильно важно, чтобы Бог был правосуден, это связано даже не только с чьей-то личной кровожадностью, и, скорее всего, не с чьей-то личной кровожадностью, а с понимаемостью мира, с его, ну, скажем так, как раз вот этой логичностью, с закономерностью, которая в нем есть. И если Бог — это закон, если Бог — это правосудие, значит, мир должен быть все-таки как-то более-менее понятен, предсказуем и в этом смысле безопасен. Если идет разговор про то, что Бог — это милосердие, то оказывается, что каждым правилом он в итоге может пренебречь. И тогда и возникает вот этот разговор: «Господи, а как бы, почему тогда я, а не вот не они? Почему ко мне так, а к тем так?» Если уж как бы всем закон, так всем закон. Что это как бы за недосмотры? И вот поэтому крайне важно, что и текст Псалтыри нам дает палитру о Боге, которая, как и вообще во всех остальных эпизодах Священного Писания, не укладывается ни в какую последовательную, четкую дискурсивную рамку.
0: Ну что ж, спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Мы на этой неделе еще продолжим говорить о книге Псалмов. А сегодня мы

0: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
1: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Мученики за веру истинную, молите Бога о нас. Вера ваша приблизила вас к сияющему престолу славы, лучезарными серафимами и пресильными херувимами украшенному. Ближе нас вы к бессмертию, и молитва ваша чище и слышнее. Помяните нас в молитвах ваших, чтобы и ваша слава разнеслась в небесах. Возьмите нас с собою, чтобы лететь вам к престолу славы легче и быстрее. Кто несет лишь себя одного, тот ходит легче, но спотыкается чаще. Чем большее бремя братьев своих возлагаете на себя, тем полет быстрее. Сказал я людям: все вы мученики, но не равны вы в мученичестве своем. Мученики за истинную веру во всем различны от мучеников за веру ложную. Даже по плоти отличаются они, ибо душа плоти сообщает и силу свою, и немощь. Вы, принимающие мученичество за веру истинную, страдаете за то, что открылось духовному зрению вашему. Страдающие за ложную веру страдают за то, что видят очами телесными. Вы первые страдаете за веру в явную и истинную. Вы вторые страдаете за сон и призрак. Зрение духовное скромно называет свое знание вера. Зрение телесное называет свою веру гордо знание. И одно, и другое лицезрение. Первое – лицезрение мирной и светлой сущности вещей. Второе – лицезрение отражения сущности во мраке. Сыновья неба и сыновья земли, неизбежно мученичество ваше. Мученичество в бегстве. Либо бежите от тьмы к свету, либо от света во тьму. Если бежите от тьмы к свету, весь мир восстанет на вас. Если бежите от света к тьме, небо удалится от вас, от судорог ваших и погибели. Пересекаются пути человеческие, и столкновения неизбежны. Ибо одни стремятся на восток, другие на запад. Но милостив Господь, и каждому посылает ангелов своих. Душа моя полнится мучениками, словно плодоносная нива пшеницей и плевелами. Одни обращены к востоку, другие к западу. В полночь шепчу душе своей: доколе будешь распинать себя между раем и адом? Восстань и устремись туда, куда мученики за веру истинную стремились. На рассвете шепчу друзьям своим: не соблазняйтесь путями широкими, ибо многие трупы смердят на обочинах. Пойдем на гору путем узким. Труден он и крут, но не смердит мертвечиной. День и ночь шепчу вам, мученики за веру истинную, молите Бога о нас.

0: Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Дар от жар-птицы по мотивам мексиканской сказки.
2: Давным-давно это было. Так давно, когда люди еще не знали огня. Слышать-то они о нем слышали, но никогда не видели. Еду им приходилось есть сырую. А когда наступали холода, люди в своих пещерах дрожали от холода. И вот однажды, когда люди сидели на мокрой траве и жевали сырое мясо, над головами у них пролетела красивая птица. Никогда они прежде такой птицы не видели. Перья ее переливались всеми цветами радуги, глаза сверкали, словно алмазы, а длинный хвост так и сиял на солнце. Она принялась описывать круг за кругом над головами изумленных людей. «Дивная птица, кто ты и что тебе надо?» — спросил старейшина, который умел понимать язык птиц и зверей. «Я жар-птица и прилетела из волшебной страны, чтобы одарить вас теплом. Лучи, что исходят от моего хвоста, — это огонь, которого вам так не хватает». «О, дай нам скорее огня!» — закричали люди. «Огонь надо заслужить!» — сказала жар-птица. «Мне велено дать его в руки только человеку с чистым сердцем, иначе он не принесет блага. Пусть каждый подберет кусок дерева, и мы проверим, достойно ли ваше племя огня». Люди нашли дрова, и жар-птица сказала: «Тогда приступим. Кто из вас сможет меня поймать или хотя бы прикоснуться к моему хвосту кусочком дерева, получит огонь». Птица полетела, почти касаясь земли, и люди гурьбой бросились за ней вдогонку. Поймать жар-птицу оказалось очень трудно. Один мужчина почти ухватил ее за хвост, но птица воскликнула: «Я не могу дать тебе огонь. Ты украл у соседа лук со стрелами». Оказалось, что свет от ее крыльев был особенный и просвечивал все тайны человеческой души. Какая-то женщина сумела подпрыгнуть выше всех и почти дотронулась до хвоста жар-птицы, но та взмыла в небо и прокричала с высоты: «Я не могу дать тебе огня. В твоем сердце живет черная зависть». Какое-то время жар-птица покружилась над поляной и стала улетать. Люди растерянно и грустно смотрели ей вслед. Птица подлетела к пещере, возле которой сидела девушка с ребенком на руках. «Прекрасная птица», — обратилась к ней девушка, — «я не могу бежать за тобой. Не можешь ли ты сама подлететь еще ближе и дать мне огня?» «А что ты сделала, чтобы заслужить его?» — спросила жар-птица. «Ничего», — призналась девушка, — «у меня не было времени. Я должна присматривать за старым больным отцом и за этим малышом-сиротой, который остался без матери». «У тебя чистое сердце», — сказала птица. «Ты делаешь другим добро, не думая о себе. Вот бы все люди были такие же смиренные и добрые, как ты. Возьми деревяшку, поднеси ее к моему хвосту, и я дам огонь для твоего племени». Девушка поднесла кусок дерева к хвосту жар-птицы, и языки пламени охватили полено со всех сторон. С той поры каждый мог согреваться теплом, а жар-птица в тот день исчезла, и больше ее никогда никто не встречал. Разве что в сказках.
0: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: Савл был гонителем христиан в Иерусалиме. Но однажды на пути в Дамаск ему явился Господь, и он уверовал во Христа. Проповедь апостола началась сразу после того, как он принял крещение с именем Павел и был призван на апостольское служение. Немедленно после этого он начал проповедовать в Дамаске, что Иисус есть Сын Божий. Иудеев это возмутило настолько, что очень скоро Павлу пришлось бежать. 3 года апостол скрывался в Аравии, где тоже звучала его проповедь. Потом были Тарс и Антиохия. Павел торопился обойти весь мир и возвестить всем благую весть о том, что человек, уверовавший во Христа, не сойдет по смерти в мрачный мир теней, а будет удостоен Царствия Небесного. Апостол с детства готовился стать раввином, поэтому старался проповедовать иудеям, но Господь благословил его просвещать язычников. Сначала Павел вместе с апостолом Варнавой отплыл на Кипр. Там он обратил своей проповедью проконсула Сергия Павла и многих местных жителей, совершив при этом и ряд чудес. После этого апостолы отправились в Антиохию, и первая же проповедь привела в церковь множество новообращенных. Но и обратная реакция была очень горячей. Многие из иудеев иначе себе представляли Спасителя, чем проповедовал его Павел. Христос виделся им не страдающим Мессией, а победоносным царем, сокрушающим Римскую империю и кладущим к их ногам весь мир. Проходя через города и веси Малой Азии, апостолы создавали христианские общины, рукополагая в них пресвитеров. Их проповедь принесла обильные плоды. Но вернувшись в Антиохию, апостолы столкнулись с серьезной дискуссией в местной общине христиан. Решался вопрос, следует ли заставлять язычников исполнять все заповеди Моисеева закона. Этот вопрос был предложен собранию апостолов в Иерусалиме. Апостол Павел рассказал им о своем благовестии среди разных народов, о том, что дары Святого Духа в одинаковой степени изливаются и на иудеев, и на язычников. Решено было освободить последних от обрядового закона, наложив лишь несколько необходимых ограничений. Потом Павел отправился в Грецию и проповедовал в Филиппах, Амфиополе, Фессалонике. Дошел до Афин. В этом городе ему пришлось столкнуться с философами, из которых почти никто не захотел принимать новую веру. Но апостол не отчаялся и отправился в Коринф. Везде его преследовала злоба иудеев. Ждали клевета, тюрьма, побои. В Коринфе ему явился Господь, чтобы ободрить. «Говори, не умолкай, я с тобою». Особенно успешной была проповедь в Эфесе. Она вызвала массовое обращение язычников и страшное возмущение ремесленников, производивших изображения богини Артемиды. Их перестали покупать. Дело дошло до бунта, и апостолу пришлось уйти из этого города. Далее его путь лежал в Иерусалим. Здесь, по навету фарисеев, апостол был арестован. Для них Павел, которого до его крещения воспринимали как главного борца против христианства, был предателем веры. Он пытался объясниться и с народом, и с Синедрионом, но это не дало результатов. Иудеи поклялись убить Павла. Господь опять явился Павлу и возвестил, что апостолу надлежит свидетельствовать в Риме. Через некоторое время его отправили в столицу на суд императора. В Риме Павел успешно оправдался перед императором и отправился в последнее миссионерское путешествие в Испанию и Британию. Свое служение Павел запечатлел мученической кончиной во время гонений императора Нерона. Впоследствии на месте казни апостола император Константин Великий построил церковь, которая известна сегодня под названием «Сан-Пауло Пуоре ле Мура».
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера». Домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Куда ты не поедешь, потому что я все равно ее не приму.
3: Не будешь, Паша, это. Не будет, Паша. Никогда.
1: Такое категоричное заявление сделала своему супругу Павлу Оливанцеву Шура, героиня фильма Олега Бондарева «Мачеха». Картина вышла в 1973-м и стала лидером проката и лучшим фильмом года по версии журнала «Советский экран». Безусловно, популярность ленте обеспечивала участие звезды советского кино актрисы Татьяны Дорониной. Но тех, кто раскупал билеты, чтобы посмотреть фильм во второй, а то и в третий раз, без сомнения привлекал в нем не только актерский состав. «Мачеху» называли фильмом, который в хорошем смысле переворачивает душу. По воспоминаниям зрителей, многие выходили после сеансов с заплаканными глазами. Чем же так трогало зрителей эта житейская, в общем-то, история? Главная героиня кинокартины узнает, что где-то в далеком северном поселке у мужа, оказывается, есть 8-летняя дочь. Она родилась еще до знакомства Павла с Шурой, о ее существовании не подозревал и сам Павел. Все выяснилось только тогда, когда у Светы, так зовут девочку, скоропостижно умерла мама. Павел твердо решает ехать за дочерью. Шура в панике. У них и так двое детей. Только что получили новую квартиру, можно, наконец, съехать от ворчливой матери и зажить своим домом. Чужой ребенок в эти ее планы совсем не вписывался. Фильм «Мачеха» снят по одноименной повести писательницы Марии Халфиной. Эту повесть прочла на страницах журнала «Огонек» Татьяна Доронина. Актриса настолько впечатлила произведение, что она загорелась идеей его киновоплощения. Доронина сама предложила материал Олегу Бондареву и участвовала в написании сценария. Как признавался режиссер, им хотелось сделать фильм психологическим, камерным, спокойным и несложным по форме. Снять картину о нравственных началах человека, а главное – о преображающей силе любви. С этой задачей создатели фильма «Мачеха» справились в полной мере. Мы видим, как меняется героиня, когда впервые видит свету, худенькую, молчаливую девочку, пораженную недавним горем от потери матери. Искреннее и доброе сердце Шуры, вопреки житейским обстоятельствам, сразу тянется к ребенку. Женщина окружает Свету заботой, шьет ей обновки, покупает игрушки. Но, несмотря на все старания, девочка не идет на контакт. Молчит, отворачивается, как только с ней заговаривают. Шуре приходится очень нелегко. Каждую минуту кажется, что героиня просто не выдержит, сорвется, сдастся. Но Шура не сдается. И на недоумение мужа, полагающего, что нужно быть строже и требовательнее, отвечает так.
4: Растение, когда пересаживаю, что нужно, чтобы оно росло? Время и тепло, чтобы прижилось это растение. А тут живой ребенок.
1: Фильм снят в простой, последовательной, повествовательной манере. В нем нет специфических киноприемов. Зато присутствует эмоциональный накал, который делает картину «Мачеха» динамичной, яркой, не отпускающей от экрана буквально ни на секунду. Режиссер Олег Бондарев снял ленту о любви, которая по-евангельски долготерпит и милосердствует. После просмотра фильма остается чувство умиротворения, и верится, что на тихий подвиг любви способен каждый из нас. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В одном известном голливудском фильме дьявол говорит: «Тщеславие – мой любимый грех». Вы знаете, в этой придумке сценаристов есть доля истины. Сатана действительно стучится в наши сердца, нашептывая нам: какие же мы хорошие, талантливые люди, а Бог тут совершенно ни при чем. Однажды таким лукавым мыслям внял царь и пророк Давид и впоследствии об этом пожалел. О своем печальном опыте он говорит в Псалме 29, что читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Вознесу тебя, Господи, яко подъял меня еси, и не возвеселил еси врагов моих о мне».
3: «Превознесу тебя, Господи, что ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой, я воззвал к тебе, и ты исцелил меня. Господи, ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу, святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. И я говорил в благоденствии моем: не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лицо Твое, и я смутился. Тогда к Тебе, Господи, взывал я, и Господа моего умолял. Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя, и да не умолкает. Господи, Боже мой, буду славить Тебя вечно.
2: Вовек исповемся Тебе.
1: Псалом 29 был написан царем и пророком Давидом после понесения тяжкого наказания от Бога. Из-за Давида все его царство оказалось в плену у скоротечной, но тяжелой эпидемии, охвативший народ израильский по причине тщеславия царя. Давид решил посчитать, сколько у него подданных. Перепись шла несколько месяцев. И выяснилось, что только мужчин под управлением Давида значительно больше 1 миллиона. Царь внутри себя стал размышлять, насколько он могущественный и успешный правитель. Господь обличил Давида, сказал ему, что тот совершенно забыл, кем был в юности, при каких обстоятельствах стал правителем. Бог не проявил ревность или капризность, нет. Он стремился сделать так, чтобы Давид в нравственном отношении не испортился, как его предшественник, безумный Саул. Тот полностью поддался гордости и чуть не погубил порученное ему царство. Бог нашел нового царя, чистого, смиренного пастуха Давида. И тот долгое время хранил себя от тщеславия, но в случае с переписью совершил ошибку. Он обратился к Богу с такими словами: «Вот, я согрешил, я пастырь, поступил беззаконно, а эти овцы, что сделали они? Пусть же рука Твоя обратится на меня и на дом отца моего». Эти слова мы находим в библейской книге царств. А в псалтирь вошла, собственно, покаянная молитва Давида, известная нам теперь как Псалом 29. Здесь царь благодарит Бога за преподанный урок и проявляет искреннее смирение. Дело в том, что болезнь коснулась и самого Давида, но он выжил. Царь обращается к Творцу: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу». Давид призывает своих подданных присоединиться к его молитве: «Пойте Господу, святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость». Эпидемия закончилась. Вечер плача миновал, наступило утро радости. Давид упоминает, почему пришли испытания. Он вспоминает о своей самоуверенности. «Я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек». Царь в тщеславии забыл, что сила его находится в благословении Творца. Он так и пишет. «Господи, Ты укрепил гору мою», то есть Иерусалим, стоящий на горе. И Бог вразумил Давида, перестал отвечать на его молитвы, отравленные изнутри гордостью. И только когда покаяние вернулось к царю, восстановилось и его общение с Творцом, чему Давид был несказанно рад. Читаем в Псалме: «Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя и да не умолкает». Пусть же пример царя и пророка Давида поможет нам не поддаваться искушению гордости и тщеславия, но всегда помнить, что по-настоящему добрые, светлые, великие дела мы способны исполнить только с помощью Божией.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Зачем нужно поститься?
1: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
0: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
1: А что?
0: А кто?
1: А где?
0: А почему?
2: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе
3: «Вопросы Веры и Фомы».
0: Каждую субботу
1: в 9:30
3: на радио «Вера».
2: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте veraifoma.ru.
4: Дело дня. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Максим Печенкин, главный режиссер радио.

0: 5 городах. В этих городах требуется закрыть долг за оплату вещания нашей радиостанции в прошедшем апреле. Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 355 тысяч рублей. Мы приглашаем всех, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Сделать пожертвование можно через мобильное приложение «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же доступна подписка на регулярные платежи. Даже небольшая, но постоянная поддержка особенно важна, ведь на светлом радио, как вы знаете, нет коммерческой рекламы. Давайте переживем все трудности вместе. Искренне ваш, Максим Печенкин.
1: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
2: Дело дня.

0: слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами сегодня гуляем по Москве. По нашему замечательному городу мы сегодня гуляем вместе с Игорем Горькавым, москвоведом и историком. Здравствуйте, Игорь.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Сегодня у нас один объект очень интересный. Все из нас, кто часто бывает в центре Москвы, в районе Цветного бульвара, совершенно точно знаем и видели. Это храм Троицы в Троицкой Слободе у Троицкого подворья. Таково его официальное название. Нам привычнее, наверное, называть его московским подворьем Свято-Троицы Сергиевой Лавры. Чтобы туда добраться, нужно проделать совершенно нехитрые транспортные манипуляции. Мы выходим из метро Цветной бульвар, оказываемся непосредственно на бульваре и идем налево. Доходим до эстакады.

0: Это Садовое кольцо. И здесь переходим бульвар на другую сторону, на противоположную. А дальше, опять же, по переходу переходим на другую сторону Садового кольца и оказываемся с вами на Олимпийском проспекте. И мы уже видим этот храм, он прямо перед нами, с правой стороны, на невысокой горочке. По этой самой горочке мы доходим до церкви, она стоит, ну, собственно, вот на пригорке, на холме, и видим лесенку. По этой лесенке она ведет прямо к храму, поднимаемся и оказываемся у его ворот. И вот мы в Троице Сергиевой Лавре, но только в Москве.
1: Точнее сказать, Алексей, мы находимся в Троицкой Слободе.
0: В Троицкой Слободе,
1: и
0: да.
1: Сейчас, как вы совершенно правильно заметили, на карте современной Москвы эта древняя местность обозначена храмом Святой Живоначальной Троицы, у которого мы находимся в данный момент. Но я, прежде чем мы познакомимся с храмом, хотел бы предложить вам оглянуться. Вот с этого высокого холма открывается хороший вид на Самотечный бульвар. А если вспомнить литографии XIX века, особенно первой половины, то картина была еще более живописной. Дело в том, что под нынешним Самотечным бульваром находится коллектор, в котором течет река Неглинная. Недалеко.
0: Вот та самая Неглинка, которая и у Кремля течет, ну и вообще много где в Москве.
1: Да, совершенно верно. Надо сказать, что недалеко от этих мест она берет свое начало. И на Прудной Слободе, в парке Екатерининском, который недалеко отсюда также расположен, это два истока реки Неглинной. И когда-то, по мере того, как Неглинную забирали в трубу, она оставалась все-таки еще где-то видна. И в первой половине XIX века она была хорошо видна здесь, ее перегородили плотинами, она стала широкой. И вот виды этого холма, сделанные художниками с противоположной стороны Неглины, они рисуют очень живописную картину. Дело в том, что Троицкая церковь стояла в окружении зданий. И это не был вот этот пустой, совершенно крутой спуск вниз, а это были на самом деле уступы, где ютились многочисленные деревянные дома, которые окружали этот центр Троицкой Слободы. А вообще Троицкая Слобода возникает у нас в Москве в начале 17 века, в 1609 году. Еще царь Василий Шуйский жалует Троице-Сергиеву монастырю за стояние, за оборону против польских и литовских людей. Вот этот участок ближнего Подмосковья.
0: Село Непрудное называлось. У нас
1: когда-то
0: есть Напрудное,
1: да.
0: И Непрудное.
1: Когда-то, да. И вот на этом холме возникает духовный центр Троицкой Слободы, где, собственно, останавливаются приходившие из Лавры монахи. Это храм Святой Живоначальной Троицы. И вот, на самом деле, конечно, у Троицкого монастыря в Москве были свои интересы. Нужно было проводить встречи, нужно было этому подворью иметь своих дворовых и ремесленных людей. И вот около 50 дворов находилось здесь, в этой слободе, в конце 17-го, начале 18 века. Это уже было под Москвой, потому что граница Москвы в то время была стена земляного города, который мы с вами пересекали недавно, проходя под эстакадой Садового кольца.
0: Современному москвичу, наверное, сложно себе представить, что это когда-то могло находиться за городом, потому что если мы сейчас вот будем стоять на той самой пресловутой эстакаде, возле которого Троицкая церковь и находится, мы первое, что увидим вдалеке, за бульваром, за Цветным, туда дальше-дальше, это кремлевские башни. До сих пор, в общем, уже
1: да.
0: Спустя столько времени они видны оттуда.
1: Совершенно
0: или
1: верно.
0: Кремлевский собор. Я уже не очень хорошо сейчас помню, но, по-моему, что-то из Кремля там видно.
1: Это действительно очень красивое место, красивый холм. И вот на этом холме в 1688 году по благословению патриарха Акима была построена ныне существующая церковь Святой Живоначальной Троицы с приделом преподобных Сергия и Никона Радонежских. И, конечно, вот эта связь Москвы с Троице-Сергиевым монастырем, она ощущалась всегда очень интенсивно. Это Троицкая дорога, по которой ходили богомольцы на север. Это та же самая дорога, по которой лаврские монахи приезжали в Москву, останавливались здесь. И для того, чтобы это подворье существовало, нужны были ремесленные, дворовые люди, которые жили, собственно говоря, в этой самой Троицкой Слободе. А уже в XIX веке к существующему храму была пристроена колокольня, и возникло еще одно помещение. это предел Владимирской иконы Божией Матери. Эта Троицкая церковь была приходской, но она была очень тесно связана с жизнью Троицы Сергиева монастыря. И вот интересно, что в 18 веке, например, в приходе Троицкого храма проживает Лев Пушкин, дедушка нашего великого поэта. И эта церковь известная среди москвичей своими настоятелями, в том числе здесь служит Федор Арсеньевич Малиновский, духовник графа Шереметьева и многих других представителей московской аристократии, потом ставший настоятелем одного из кремлевских соборов. Вот его сын Иван Федорович Малиновский – это знаменитый руководитель Московского архива, близкий знакомый Александра Сергеевича Пушкина. Это человек, который, в общем-то, сформировал в какой-то степени нашу архивную историческую науку и был одним из издателей «Слова о полку Игореве» и многих других древнерусских текстов. Если говорить о более позднем времени, то это храм, в котором служили многие известные в Москве духовники, например, священник отец Александр Стефановский в начале 20 века, бывший духовником не только простых мирян, но и многих священнослужителей города Москвы.
0: Кстати говоря, если уж мы про обитателей Троицкой слободы и про тех людей, которые жили здесь, я где-то слышал, что неподалеку, а может быть на территории храма некоторое время после революции жил уже избранный, интронизированный патриарх Тихон. Правда?
1: Это действительно так, но для того, чтобы понять, где жил святитель Тихон, нужно представить себе, как эта местность тогда выглядела. На самом деле не было вот этих многоэтажных домов, а Троицкое подворье занимало фактически целый квартал города. И отсюда тянулись сады, в окружении которых находился главный митрополичий дом. Дело в том, что в 18 веке Троица Сергиев монастырь становится лаврой, а настоятелями этого монастыря становятся московские митрополиты. И вот так получается, что в 1760-66 годах на территории подворья строится дом для московских митрополитов, который потом в 19 веке был перестроен и сохранился до нас в том виде, который он приобрел в самом конце 19 века, с храмом в честь преподобного Сергия Радонежского и пределом в честь Иверской иконы Божией Матери. Это здание очень интересное в русском стиле, но увидеть его непросто. Нужно пройти по Троицкому переулку и пройти в арку, которая находится в очень интересном здании. Сейчас мы на него с вами смотрим, Алексей. Вы не можете не обратить внимания на то, что нижние этажи сделаны в русском стиле, а верхние этажи явно искусственно сверху потом позднее пристроены.
0: Да-да-да, кстати.
1: Это
0: да,
1: очень интересное здание. Это вот как раз вход на территорию резиденции московских митрополитов, построенный лаврским архитектором Лотковым в 1913 году. Здание это было очень интересное по своей архитектуре, оно имело верх тоже в русском стиле, и, собственно, вот через это здание, через эти ворота можно было попасть в митрополичий двор. Интересно, что как московские митрополиты в этом здании проживали самые разные люди. Это, конечно, известный московский святитель митрополит Платон Левшин, это святитель Филарет митрополит московский, который прожил в этом здании более 40 лет, это святитель Иннокентий, также бывшим московским митрополитом. Но более всего москвичам, конечно, это здание памятно потому, что с конца 17 года по 19 мая 1922 года в этом здании жил святейший патриарх Тихон. Именно сюда, в это здание 5 ноября 1917 года будущий священномученик митрополит Киевский и Галицкий Владимир принес митрополиту московскому Тихону весть о его избрании на патриарший престол. Здесь, в этом здании, патриарх Тихон принимал людей. Здесь он во дворе играл со своим любимым котом, цыганом. И многих поражала вот эта простота и доступность патриарха Тихона. Но одновременно это были время трудной, можно сказать, драматичной борьбы, потому что патриарх Тихон находился под домашним арестом. Несколько раз к нему туда приезжали представители обновленческого раскола, требовали, чтобы он ушел с патриаршей кафедры. И в конце концов 19 мая 1922 года патриарх Тихон с этого подворья был увезен уже как узник и заключен теперь уже в одном из помещений Донского монастыря. Этот комплекс зданий перешел обновленцам. Потом...
0: Тоже недолго они им владели, храм быстро закрыли.
1: Да, храм быстро закрыли, там был детский сад, какие-то здания перешли НКВД.
0: Ну что ж, дальше была советская история храма, здесь размещалось еще к тому же, насколько я знаю, строительное управление. В начале 90-х церкви здание вернули, там снова разместилось московское подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. А вот все те здания и домики, о которых мы тоже сегодня говорили, Троицкая Слобода, она была снесена перед самой Московской Олимпиадой в конце 70-х годов. Чуть-чуть не хватило ей, чтобы дожить уже до наших дней. Какие-то остатки за храмом, тоже вот эти двухэтажные, трехэтажные домики Слободы есть, на них можно посмотреть, это интересно, но весь комплекс Слободы такой красивый остался только на старых фотографиях. Спасибо большое, Игорь. Напомню, что сегодня мы были в московском подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, гуляли по бывшей Троицкой Слободе. Спасибо, Игорь Горькавый, москвовед, историк. Я Алексей Пичугин. Всего доброго.
1: До следующих встреч.
2: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете произведение Александра Сергеевича Пушкина «Гробовщик» из цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Читает Павел Конышев.
1: Эпиграф. «Не зрим ли каждый день гробов сидин дряхлеющей вселенной?» Державин. Последние пожитки гробовщика Адриана Прохорова были взвалены на похоронные дроги. И тощая пара в четвертый раз потащилась с басманной на Никитскую, куда гробовщик переселялся всем своим домом. Заперев лавку, прибил он к воротам объявление о том, что дом продается и отдается в наймы, и пешком отправился на новоселье. Приближаясь к желтому домику, так давно соблазнявшему его воображение и, наконец, купленному им за порядочную сумму, старый гробовщик чувствовал с удивлением, что сердце его не радовалось. Переступив за незнакомый порог и нашед в новом своем жилище суматоху, он вздохнул о ветхой лачушке, где в течение 18 лет все было заведено самым строгим порядком. Стал бронить обеих своих дочерей и работницу за их медленность и сам принялся им помогать. Вскоре порядок установился: кивот с образами, шкаф с посудою, стол, диван и кровать заняли им определенные углы в задней комнате. В кухне и гостиной поместились изделия хозяина: гробы всех цветов и всякого размера, также шкафы с траурными шляпами, мантиями и факелами. Над воротами возвысилась вывеска, изображающая дородного амура с опрокинутым факелом в руке с подписью: «Здесь продаются и обиваются гробы, простые и крашеные, также отдаются на прокат и починяются старые». Девушки ушли в свою светлицу. Адриан обошел свое жилище, сел у окошка и приказал готовить самовар. Просвещенный читатель ведает, что Шекспир и Вальтер Скотт оба представили своих гробокопателей людьми веселыми и шутливыми, дабы сей противоположностью сильнее поразить наше воображение. Из уважения к истине мы не можем следовать их примеру и принуждены признаться, что нрав нашего гробовщика совершенно соответствовал мрачному его ремеслу. Адриан Прохоров обыкновенно был угрюм и задумчив. Он разрешал молчание разве только для того, чтобы журить своих дочерей, когда заставал их без дела глазеющих в окно на прохожих, или чтобы запрашивать за свои произведения преувеличенную цену у тех, которые имели несчастье, а иногда и удовольствие, в них нуждаться. Итак, Адриан, сидя под окном и выпивая 7-ю чашку чаю, по своему обыкновению был погружен в печальные размышления. Он думал о проливном дожде, который за неделю тому назад встретил у самой заставы похороны отставного бригадира. Многие мантии оттого сузились, многие шляпы покоробились. Он предвидел неминуемые расходы, ибо давний запас гробовых нарядов приходил у него в жалкое состояние. Он надеялся выместить убыток на старой купчихе Трюхиной, которая уже около года находилась при смерти. Но Трюхина умирала на разгуляе, и Прохоров боялся, чтоб ее наследники, несмотря на свое обещание, не поленились послать за ним в такую даль и не сторговались бы с ближайшим подрядчиком. Все размышления были прерваны нечаянно тремя франмасонскими ударами в дверь.
2: «Кто там?»
1: — спросил гробовщик. Дверь отворилась, и человек, в котором с первого взгляда можно было узнать немца-ремесленника, вошел в комнату и с веселым видом приближился к гробовщику.
3: «Извините, любезный сосед!» — сказал он тем русским наречием, которое мы без смеха до ныне слышать не можем. «Извините, что я вам помешал. Я желал поскорее с вами познакомиться. Я сапожник. Имя мое Готлиб Шульц. И живу от вас через улицу, в этом домике, что против ваших окошек. Завтра праздную мою серебряную свадьбу. И я прошу вас и ваших дочек отобедать у меня по-приятельски».
1: Приглашение было благосклонно принято. Гробовщик просил сапожника садиться и выкушать чашку чаю, и благодаря открытому нраву Готлиба Шульца вскоре они разговорились дружелюбно.
2: «Какова торгует ваша милость?»
1: — спросил Адриан.
3: «Хе-хе-хе!» — отвечал Шульц. «И так и сяк! Пожаловаться не могу! Хоть, конечно, мой товар не то, что ваш. Живой без сапог обойдется, а мертвый без гроба не живет».
2: «Сущая правда», — заметил Адриан. «Однако ж, если живому не на что купить сапог, то не прогневайся, ходит он и босой, а нищий мертвец и даром берет себе гроб».
1: Таким образом, беседа продолжалась у них еще несколько времени. Наконец сапожник встал и простился с гробовщиком, возобновляя свое приглашение. На другой день, ровно в 12 часов, гробовщик и его дочери вышли из калитки новокупленного дома и отправились к соседу. Не стану описывать ни русского кафтана Адриана Прохорова, не европейского наряда Акулины и Дарьи, отступая всем случаям от обычая, принятого нынешними романистами. Полагаю, однако ж, не излишним заметить, что обе девицы надели желтые шляпки и красные башмаки, что бывало у них только в торжественные случаи. Тесная квартирка сапожника была наполнена гостями, большую частью немцами-ремесленниками, с их женами и подмастерьями. Из русских чиновников был один будущник, чухонец Юрко, умевший приобрести, несмотря на свое смиренное звание, особенную благосклонность хозяина. Лет 25 служил он всем званий верой и правдою, как почтальон Погорельского. Пожар 12-го года, уничтожив первопрестольную столицу, истребил и его желтую будку. Но тотчас по изгнании врага на ее месте явилась новая, серенькая, с белыми колонками дорического ордена. И Юрко стал опять расхаживать около нее с секирой и в броне сермяжной. Он был знаком большей части немцев, живущих около Никитских ворот. Иным из них случалось даже ночевать у Юрки с воскресенья на понедельник. Адриан тотчас познакомился с ним, как с человеком, в котором рано или поздно может случиться иметь нужду. И как гости пошли за стол, то они сели вместе. Господин и госпожа Шульц и дочка их, 17-летняя Лотхин, обедая с гостями, все вместе угощали и помогали кухарке служить. Пиво лилось. Юрко ел за четверых. Адриан ему не уступал.
3: Дочери его чинились. Разговор на немецком языке час от часу делался шумнее. Вдруг хозяин потребовал внимания и, откупоривая засмоленную бутылку, громко произнес по-русски: «Со здоровье моей доброй Луизы!» Полушампанское запенилось. Хозяин нежно поцеловал свежее лицо 40-летней своей подруги, и гости шумно выпили за здоровье доброй Луизы. «Со здоровье любезных гостей моих!» — провозгласил хозяин, откупоривая вторую бутылку. И гости благодарили его, осушая вновь свои рюмки. Тут начали здоровье следовать одно за другим. Пили здоровье каждого гостя особливо, пили здоровье Москвы и целой дюжины германских городков, пили здоровье всех цехов вообще и каждого в особенности, пили здоровье мастеров и подмастерьев. Адриан пил с усердием и до того развеселился, что сам предложил какой-то шутливый тост. Вдруг один из гостей, толстый булочник, поднял рюмку и воскликнул: «За здоровье тех, на которых мы работаем, наших клиентов!» Предложение, как и все, было принято радостно и единодушно. Гости начали друг другу кланяться: портной сапожнику, сапожник портному, булочник им обоим, все булочнику и так далее. Юрко посреди сих взаимных поклонов закричал, обратись к своему соседу:
4: «Что же, пей, батюшка, за здоровье своих мертвецов!»
3: Все захохотали, но гробовщик почел себя обиженным и нахмурился. Никто того не заметил. Гости продолжали пить и уже благовестили к вечерне, когда встали из-за стола. Гости разошлись поздно и по большей части навеселе. Толстый булочник и переплетчик, коего лицо казалось в красненьком софьянном переплете, под руки отвели Юрку в его будку, наблюдая всем случае русскую пословицу: «Долг платежом красен». Гробовщик пришел домой пьян и сердит.
5: «Что же это в самом деле?» — рассуждал он вслух. «Чем ремесло мое не честнее прочих? Разве гробовщик брат палачу? Чему смеются басурмане? Разве гробовщик гаер святочный? Хотелось было мне позвать их на новоселье, задать им пир горой. И не бывать же тому. А созову я тех, на которых работаю, мертвецов православных».
6: «Что ты, батюшка?» — сказала работница, которая в это время разувала его. «Что ты это городишь? Перекрестись! Созывать мертвых на новоселье! Какая страсть!»
5: «Ей-богу, созову!» — продолжал Адриан. «И на завтрашний же день! Милости просим, мои благодетели! Завтра вечером у меня попировать! Угощу, чем Бог послал!»
3: С этим словом гробовщик отправился на кровать и вскоре захрапел. На дворе было еще темно, как Адриана разбудили. Купчиха Трюхина скончалась в эту самую ночь, и нарочный от ее приказчика прискакал к Адриану верхом с этим известием. Гробовщик дал ему зато гривенник на водку, оделся наскоро, взял извозчика и поехал на разгуляй. У ворот покойницы уже стояла полиция и расхаживали купцы, как вороны, почуя мертвое тело. Покойница лежала на столе, желтая, как воск, но еще не обезображенная тлением. Около ее теснились родственники, соседи и домашние. Все окна были открыты, свечи горели, священники читали молитвы. Адриан подошел к племяннику Трюхиной, молодому купчику в модном сюртуке, объявляя ему, что гроб, свечи, покров и другие похоронные принадлежности тотчас будут ему доставлены во всей исправности. Наследник благодарил его рассеянно, сказав, что о цене он не торгуется, а во всем полагается на его совесть. Гробовщик по обыкновению своему побожился, что лишнего не возьмет. Значительным взглядом обменялся с приказчиком и поехал хлопотать. Целый день разъезжал с разгуляя к Никитским воротам и обратно. К вечеру все сладил и пошел домой пешком, отпустив своего извозчика. Ночь была лунная. Гробовщик благополучно дошел до Никитских ворот. У Вознесения окликал его знакомец наш Юрко и, узнав гробовщика, пожелал ему доброй ночи. Было поздно. Гробовщик подходил уже к своему дому, как вдруг показалось ему, что кто-то подошел к его воротам, отворил калитку и в нее скрылся.
5: «Что бы это значило?»
3: — подумал Адриан.
5: «Кому опять до меня нужда? Уж не вор ли ко мне забрался? Не ходят ли любовники к моим дурам? Чего доброго?»
3: И гробовщик думал уже кликнуть себе на помощь приятеля своего Юрку. В эту минуту кто-то еще приближился к калитке и собирался войти, но, увидя бегущего хозяина, остановился и снял треугольную шляпу. Адриану лицо его показалось знакомо, но в торопях не успел он порядочно его разглядеть.
5: «Вы пожаловали ко мне?»
3: — сказал, запыхавшись, Адриан.
5: «Войдите же, сделайте милость».
7: «Не церемонься, батюшка», — отвечал тот глухо. «Ступай себе вперед, указывай гостям дорогу».
3: Адриану и некогда было церемониться. Калитка была отперта, он пошел на лестницу, и тот за ним. Адриану показалось, что по комнатам его ходят люди.
5: «Что за дьявольщина?»
3: — подумал он и спешил войти. Тут ноги его подкосились. Комната полна была мертвецами. Луна сквозь окна освещала их желтые и синие лица, ввалившиеся рты, мутные полузакрытые глаза и высунувшиеся носы. Адриан с ужасом узнал в них людей, погребенных его стараниями, и в гости с ним вместе вошедшим бригадира, похороненного во время проливного дождя. Все они, дамы и мужчины, окружили гробовщика с поклонами и приветствиями, кроме одного бедняка, недавно даром похороненного, который, совестясь и стыдясь своего рубища, не приближался и стоял смиренно в углу. Прочие все одеты были благопристойно. Покойницы в чепцах и лентах, мертвецы чиновные в мундирах, но с бородами небритыми, купцы в праздничных кафтанах.
7: «Видишь ли, Прохоров,
3: — сказал бригадир от имени всей честной компании,
7: — все мы поднялись на твое приглашение. Остались дома только те, которым уже не в мочь, которые совсем развалились, да у кого остались одни кости без кожи. Но и тут один не утерпел. Так хотелось ему побывать у тебя».
3: В эту минуту маленький скелет продрался сквозь толпу и приближился к Адриану. Череп его ласково улыбался гробовщику. Клочки светло-зеленого и красного сукна и ветхой холстины кое-где висели на нем, как на шесте. А кости ног бились в больших ботфортах, как пестики в ступах.
8: «Ты не узнал меня, Прохоров?» — сказал скелет. «Помнишь ли отставного сержанта гвардии Петра Петровича Курилкина, того самого, которому в 1799 году ты продал первый свой гроб, и еще сосновый и задубовый?»
3: Сим словом мертвец простер ему костяные объятия. Но Адриан, собравшись силами, закричал и оттолкнул его. Петр Петрович пошатнулся, упал и весь рассыпался. Между мертвецами поднялся ропот негодования. Все вступились за честь своего товарища, пристали к Адриану с бранью и угрозами. И бедный хозяин, оглушенный их криком и почти задавленный, потерял присутствие духа, сам упал на кости отставного сержанта гвардии и лишился чувств. Солнце давно уже освещало постелю, на которой лежал гробовщик. Наконец открыл он глаза и увидел перед собою свою работницу, раздувавшую самовар. С ужасом вспомнил Адриан все вчерашние происшествия. Трюхина, бригадир и сержант Курилкин смутно представились его воображению. Он молча ожидал, чтобы работница начала с ним разговор и объявила о последствиях ночных приключений.
8: «Как ты заспался, батюшка Адриан Прохорович?»
3: сказала Аксинья, подавая ему халат.
8: «К тебе заходил сосед, портной, здешний будочник, забегал с объявлением, что сегодня частный именинник, да ты изволил почивать, и мы не хотели тебя разбудить».
5: «А приходили ко мне от покойницы Трюхиной?»
8: «Покойницы? Да разве она умерла?»
5: «Эка дура! Да не ты ли пособлял мне вчера улаживать ее похороны?»
8: «Что ты, батюшка, не с ума ли ты спятил? А ли хмель вчерашний еще у тебя не прошел? Какие были вчера похороны? Ты целый день пировал у немца, вратился пьян, завалился в постелю, да и спал до сего часа, как уж к обедне от благости ли?»
5: «Ой ли!»
3: — сказал обрадованный гробовщик.
8: «Вестимо так!»
3: — отвечала работница.
5: «Ну, коль так, давай скорее чаю, да позови дочерей!»
0: На радио «Вера» вы слушали произведение Александра Сергеевича Пушкина «Гробовщик» из цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Читал Павел Конов.

0: На радио «Вера» вы слушаете произведение Александра Витальевича Громова «Мученик, варвар, луканский, бывший разбойник» из сборника «Святые разбойники». Читает Иван Литвинов.
1: Эта удивительная история произошла в IX веке по Рождестве Христовом и произвела на современников такое сильное впечатление, что оставила свой след в трудах многих писателей, хронографов и историков того времени. А народное предание до сей поры передается для нашего вразумления. Жил в то время страшный человек, наводивший ужас на все побережье Южной Греции. И, видимо, настолько он был лют, что даже имени обычного у него не было. Известные имена даются в честь святых, а тут никакое имя не могло не оскверниться в устах людей, и звали его варвар, то есть чужой, иной. Речь его была непонятная, оттого еще более страшна, да и не говорил он, а больше кричал. Варвар был черен, так как происходил из африканских земель, огромен и необычайно силен. Появление же варвара на Пелопоннесе было отнюдь не случайно, как нет ничего случайного в нашем мире, а следствием наших поступков и промысла Божия. Византия к тому времени уже прошла период своего расцвета, когда сила ее укреплялась единством или, как тогда говорили, симфонией царской и церковной власти. Некая самоуспокоенность и самоуверенность все больше стали проявляться в столице, и вот Бог попустил нашествие агарян, и те стали нападать на окраины Византийской империи. Со временем нападки превратились в настоящие нашествия и грабежи. К середине IX века агаряне захватили острова Сицилию и Кипр и уже не давали прохода не только византийским кораблям, но и стали совершать набеги на материковую часть Греции. Одной из таких пиратских шаек предводительствовал варвар. Греки, привыкшие за последние века к мирной жизни, почти не оказывали сопротивления, и разбойники, как часто бывает, почувствовав безнаказанность, вели себя все более жестоко и дерзко. Но, наконец, и на них нашлась управа. Когда разбойники подбирались в очередной раз к греческому берегу, собираясь напасть на город Драгоместа, ныне Караискакис, к северу от города Астакоса, налетел неожиданно сильный ветер и опрокинул корабль. Не удалось спастись никому, и только варвар спасся. Он долго пытался бороться со стихией, но в конце концов силы оставили его. Он уже считал себя погибшим, однако вдруг ветер стих, а сам он был отнесен течением от города и выброшен на безлюдный каменистый берег. Распростертый он лежал на границе воды и суши, и очередная волна грозила унести его в морскую пучину. «Кто я и что я перед этой бездной?» — пронеслось в голове варвара. «И что вся моя жизнь, если сейчас волны утянут меня, и ничего больше не будет?» Жуткий страх охватил разбойника, и неизвестно, какими силами он смог подняться на четвереньки и, цепляясь за острые камни, кое-как взобрался на берег, где уже начинались заросли кустарника. Там варвар рухнул и недвижимым пролежал до тех пор, пока солнце не скрылось за морем и не наступила темнота. Впрочем, на юге редко приходится говорить о полной темноте. На небе ярко и близко сияли звезды, а огромная, почти полная луна высвечивала каждый листочек на кустах перед глазами варвара. И он почувствовал, что жив. Сначала он сел, тело отозвалось болью, словно его нещадно побивали камнями. Варвар вспомнил острые морские камни и, как на четвереньках, по ним выбирался на берег. Затем посмотрел на луну и усмехнулся. Лунный свет лился, и варвар чувствовал, как силы возвращаются к нему, и боль постепенно оставляет тело. Варвар схватился за ветви ближнего куста и, потянув на себя, едва не оборвал его, но все же смог подняться на ноги. Также, ломая кусты, он стал пробираться вперед, не зная, куда идет и зачем. Луна светила ему в спину, и он двигался, словно подталкиваемый ею. Когда звезды потускнели и луна склонилась к морю, он неожиданно вышел на вполне приличную, выложенную большими, отливающими голубым светом камнями, дорогу. Видимо, эта дорога вела в город. Варвар в изодранной одежде, почти ногой обессиленный, опустился в кустарник, через который так трудно продирался, и тут же уснул. Очнулся он бодрым, чувствуя, что силы вернулись в его тело. Сквозь листву кустарника пробивались уже жаркие солнечные лучи, и что-то пошумливало у дороги, будто камешки пересыпались. Прислушавшись, варвар услышал свое прозвище. А правда, что это была шайка варвара? Хвала богу, что он наслал на злодеев бурю и погубил всех. Да, и особенно этого жуткого варвара. Никто из них не смог спастись. При этих словах варвар выскочил из кустов и набросился на разговаривавших двух мужчин. Одним ударом он зашиб одного, а потом, подхватив придорожный камень, замахнулся на второго. Это был юноша, который не думал защищаться или бежать, а застыв с ужасом, смотрел на разбойника. Варвар увидел глаза юноши. Пожалуй, так близко он ни разу не заглядывал в глаза своих жертв. И так глубоко, что он успел увидеть в них не только страх, но и что-то большее, непонятное, не вмещающееся в разум. «Что?» — успел выкрикнуть варвар, но не смог уже остановить руки. Удар пришелся точно в голову юноши. Он упал, но глаза его оставались открыты. «Это...» — выдохнул варвар фразу, которую не договорил, и, склонившись над юношей, жадно вглядывался в его глаза, но та вдруг открывшаяся глубина начинала тускнеть, словно неведомые пелены прикрывали ее. Что-то закололо глаза варвара. Он скользнул взглядом и увидел блестевшие украшения на шее юноши. Золото мелькнуло в голове, и он, дернув за украшение, со всей силой сорвал его. Украшение было остро и больно укололо. Варвар разжал руку. На ладони, отражая солнечный свет, лежал крест, который почитали жители Византии, называвшие себя христианами. В это время за его спиной раздался стон. Варвар обернулся. Оказалось, что человек, которого он ударил первым, был еще жив и протягивал к варвару руку, и в его ладони тоже что-то блестело. Это были золотые монеты. Видимо, человек умолял разбойника взять их и не убивать его. Варвар ухмыльнулся. «Я и так заберу их!» И, сжав в кулак крест, ударил человека, теперь же окончательно убив его. Варвар подобрал упавшие монеты, потом стал стягивать с убиенного одежду, которая, конечно, оказалась мала, но хоть как-то прикрывала тело. За пазухой рубахи он обнаружил мешочек с монетами. Скорее всего, эти двое шли из города, где проходил воскресный базар, на который вчера собиралась напасть шайка разбойников. Варвар снова усмехнулся. Добыча не ушла от него. Кое-как обернувшись в хитон убитого и натянув хламиду, которую так и не смог застегнуть, как положено на шее, он пошел по дороге, ни разу не обернувшись. Солнце уже начинало припекать по-настоящему, однако скоро показалось селение. Варвар подошел к крайнему дому и толкнул калитку. Та оказалась не заперта, и варвар оказался во внутреннем дворе. У масличных деревьев стояла женщина. Она обернулась и посмотрела на вошедшего. И в ее взгляде варвар вдруг узнал лицо убитого юноши. Женщина вздрогнула и словно с мольбой потянула к страшному человеку руки. Варвар молчал. Женщина шагнула к нему, но у нее подкосились ноги, и она ухватилась за край хламиды. «Почему?» — она притянула край одежды к своему лицу. «Почему на тебе одежда моего мужа?» — наконец выдавила она и подняла глаза. Варвар со всей мощи сверху ударил ее, стоящую на коленях. Женщина упала. «Зекла!» — донеслось из дома. Женщина лежала без движения, только алая струйка потекла изо рта по щеке, и глаза были закрыты, так что варвар не мог погрузиться в ту же глубину. «Зекла!» — раздалось из дома настойчивее и громче. Варвар развернулся и вышел за ограду. «Что с тобой, Зекла?» — услышал он за спиной и быстро пошел прочь. Для варвара начались отчаянные дни. Словно кто гнал его по земле. Он бежал от одного города к другому и повсюду с безумным отчаянием нападал на людей, грабил, убивал и всякий раз пытался заглянуть в глаза своих жертв, будто надеялся уловить то, что оставалось неподвластным его разуму. Слух о страшном варваре разлетелся по всей Южной Греции. Его пытались поймать, устраивали облавы, как на дикого зверя, но каждый раз варвару удавалось уйти. Гонимый он достиг города Метана на восточном побережье Пелопоннеса, и там ему удалось найти корабль, капитан которого то ли не слышал о страшном разбойнике, то ли позарился на большую плату, однако взялся переправить его через Эгейское море. Так варвар оказался в городе Нисе, недалеко от знаменитого Эфеса, в котором несколько лет жил и проповедовал апостол Павел, в котором умер и погребен апостол Иоанн Богослов. Сойдя с корабля, варвар не стал заходить в город, который по тем временам был весьма многолюден и чем-то напомнил ему Метану. Варвар, сойдя с пристани, направился вдоль моря, подальше от крупных построек, которые хорошо были видны на возвышающемся побережье, и когда уже показался лес, где он надеялся укрыться от людских глаз, он вдруг замер. Там, где заканчивался город и уже начинался лес, стояла чудесная базилика, прекрасно украшенная, над которой возвышался точно такой же крест, какой варвар продолжал носить за пазухой хламиды, только больше и ярче. Невольно варвар свернул со своего пути и подошел к базилике. Дверь была открыта, он вошел внутрь, и его поразили красота и богатое убранство. Некоторое время он стоял, ошеломленный увиденным, и еще больше его поразила картина, на которой воин в белых доспехах поражал извивающегося по земле гада. «Добро всегда побеждает зло», — услышал варвар и обернулся. Рядом стоял человек в черной одежде, какую носят священники. Лицо его показалось печальным, но одновременно с тем сквозь эту печаль исходил свет. Варвару захотелось этого света. Ему захотелось упасть на колени и выплакать все, что скопилось у него внутри. Он качнулся в сторону священника, но каким-то чужим хриплым голосом произнес: «А чего ты так решил?» «Потому что человеколюбивый Бог хочет спасти каждого». «Уже поздно», — варвар недобро ухмыльнулся и двинулся прочь. «Не поздно», — услышал он твердый голос. «Бог спас разбойника, покаявшегося на кресте». Варвар обернулся, но то ли падающий сквозь оконце столб света ослепил его, то ли еще что, но он никого не увидел. И вдруг прилетевшая откуда-то из-за дверей мысль прошибла его: «Сколько здесь золота!» И он вышел. К вечеру, пройдя небольшой лес, варвар вышел к морю. Спустившись по скалистому берегу, он наткнулся на небольшое углубление, которое походило на словно специально подготовленную пещерку, и варвар забрался в нее. Солнце скрылось, несмотря на крупные звезды, быстро потемнело, с моря потянуло свежестью, волны плескались почти у самых ног. Было тихо и пустынно. Из-за горизонта показалась луна —

погибать. А вот тот мальчик, его глаза, вспомнился священник в храме. Разбойник, крест, это он про меня говорил. Так он просидел всю ночь. Когда звезды стали растворяться в светлеющем небе, варвар достал из-за пазухи сорванный с юноши крест и положил перед собой. «Что мне делать?» — спросил варвар. И вдруг показалось ему, что крест засиял, словно неведомый свет исходил из него. И это было еще более чудесно, что солнце еще не показалось над миром, а только багровая полоса, словно кровавый шрам, отделяла мир от неба. Теперь варвар знал, что делать. Он взобрался на берег и все убыстряя шаг пошел к церкви. Когда он приблизился к ней, солнце уже поднялось и радостно отражалось на кресте, возвышавшемся над нею. А изнутри слышалось мерное пение. Варвар остановился у двери и не решался войти. Ему казалось, что, вторгнувшись, он нарушит этот мир и покой, который исходил от церкви. И так у дверей он простоял всю службу. Когда первые люди стали выходить из церкви, варвар поразился их лицам. Что-то с ними происходило там, внутри, чего он был недостоин и к чему не смел прикасаться. Люди крестились и с некоторой опаской поглядывали на стоящего в стороне варвара. Снова крестились и уходили. И вдруг один юноша, посмотрев на разбойника, улыбнулся «Ясис» и поклонился ему. И то ли это приветствие, то ли улыбка, то ли весь светлый облик юноши, а, скорее всего, все сразу, словно вышибло какой-то засов, который дотоле сдерживал рвущееся на свободу сердце варвара, и он заплакал. Сначала это была одна слезинка, словно с трудом выжатая из казавшейся давно высохшей души, но нет... Там многое копилось и ждало, пока чья-то рука или, может быть, взгляд или простое приветствие не коснется ее с искренней добротой и любовью. А после слезы потекли уже неостановимо, и варвар не стыдился их, а наоборот чувствовал облегчение и никогда ранее не испытанную радость. Невольно он опустился на колени. «Видишь, как Бог любит тебя!» Варвар поднял голову, провел рукой по лицу и увидел вчерашнего священника. «Отче», — произнес варвар, — «не отринь меня, окаянного! Я тот самый разбойник, погубивший себя бесчисленными злодеяниями! Пойдем со мной!» — мягко произнес священник и, взяв варвара за руку, поднял его, а затем повел в церковь. Варвар задрожал, переступив порог. Он не представлял, что может случиться с ним, но священник не отпускал руку, и только это удерживало варвара, чтобы не броситься прочь. Священник открыл перед ним еще одну дверь, потом подвел к возвышению, на котором лежали крест и огромная книга. «Сын мой!» — священник отпустил руку варвара, и тот невольно рухнул на колени. «Тебе нужно исповедоваться Богу в своих согрешениях. Я же буду только свидетелем твоего покаяния». И кающийся стал говорить. Сколько длилась эта исповедь, трудно сказать. Наконец варвар произнес: «Вот ныне, отче, я сказал, и не знаю, как могу дальше жить. Если Бог может принять меня, то я готов понести любое наказание. Если же нет, то прикажи убить меня». «Чадо», — ответил священник, — «нет греха, побеждающего Божие милосердие. Только не отчаивайся. Пойдем ко мне в дом, и что будет угодно Богу, исполни делом

0: Когда священник вышел из церкви, он обернулся и увидел, что покаявшийся разбойник подвигается за ним на локтях и коленях. «Что с тобой?» — воскликнул священник. Варвар ответил: «Я осознал грехи мои, и они повергли меня на землю пред Богом, и я не могу подняться, пока не будут прощены все злые дела мои». Священник немного помолчал, посмотрел на небо, потом произнес: «Чадо, ты сейчас дал обет Богу. Он тяжел, но сохрани его, и прощено тебе будет все». Когда они пришли домой, священник обвел двор рукой. «Вот, чадо, мой дом. Тут мои дети, рабы и псы. С кем ты хочешь быть приравнен?»
1: «Отче», — отвечал варвар, — «я и ко псам не достоин быть причислен».
0: «Но ты должен вкушать пищу, иначе телесно ослабнешь и не сможешь совершить подвига».
1: «Хорошо, отче, тогда отправь меня к псам, с ними буду питаться».
0: «Пусть будет так, как ты говоришь. Соблюдай сказанное тобой перед Богом и уповай на его милосердие».
1: С тех пор варвар жил у священника со псами, передвигаясь на локтях и коленях, никогда не заходя в дом и общаясь только со священником. По истечении третьего года священник причастил его на великий праздник и сказал: «Довольно, чадо. Господь оказывает тебе свое милосердие. Перестань питаться со псами.
0: Тогда дозволь, отче, мне пастись со скотом», — отвечал варвар, голос которого теперь стал тих и еле различим.
1: Священник, как и в прошлый раз, когда забирал разбойника домой, немного помолчал, потом сказал: «Хорошо. Бог видит и сей твой обет, который ты приносишь ему из своего смирения, желая пострадать за свои грехи в этом мире, дабы в ином быть чистым». И вышел варвар со скотом за селение, продолжая ходить подобно четвероногому скоту и питаясь луговой травою. Так прошло 12 лет. Все это время варвар, не имея никакого рубища, оставался нагим. Кожа его от солнечного зноя, зимних холодов, дождей и ветров почернела, как уголь, потрескавшись, стала подобно древесной коре. По истечении срока варвар получил Божье откровение о скором прощении своих грехов. Теперь ему оставалось завершить подвиг покаяния мученической смертью, кровью омыв грехи свои. Получив такое откровение, варвар направился с пастбища и скоро оказался на краю леса в густых кустах. Чем-то они напомнили ему кусты, из которых много лет назад он выскочил и убил юношу, крест которого теперь носил на шее. Недалеко от этих зарослей проходила дорога, и возвышался могучий кедр, раскинувший свои огромные лапы, словно приглашая путников отдохнуть от утомительного пути. Почти у самых корней кедра пробивался родничок, и варвар понял, что он вышел на то место, которое указал ему Бог. Он только успел произнести про себя: «Помяни мя, Господи, во царстве Твоем», как тут же упал от поразившей Бог жуткой боли. Оказалось, что по дороге проезжали купцы из другого конца страны. Им показалось, что в густой траве притаился огромный черный дикий зверь. Они выхватили лук и выстрелили в него. Они увидели, что показавшийся им зверь упал, и поспешили к нему. Все три стрелы попали точно в цель. Но каков же был ужас, когда они поняли, что застрелили человека, на груди которого ярко светился православный крест. «Не бойтесь», —
0: Услышали они тихий и ровный голос, и поверженный ими человек открыл глаза.
1: «Нет, не надо мне помогать», — остановил их движение варвар. «То, что вы сделали, это Божья милость. Выслушайте меня».
0: И варвар рассказал пораженным купцам о себе. В конце рассказа, уже слабеющим голосом, он заповедал купцам возвестить о его кончине священнику из близлежащего селения и предал свою душу в руки Божии. Купцы поступили так, как завещал варвар. Когда они вернулись вместе со священником, то увидели, что тело варвара как бы просветлело, словно из этой черной громады исходил тончайший свет, вроде неуловимый глазами, но ясно осязаемый. Священник подивился и совершил панихиду, а затем вместе с купцами предал варвара погребению на том самом месте, где тот был убит. Случилось этой дорогой возвращаться в свое селение крестьянам с ярмарки, которая каждую осень несколько дней проходила в Нисе. Урожай продан, необходимые покупки сделаны, и оттого все пребывали в прекрасном расположении духа. Только на последней телеге веселья не наблюдалось. Правящий мулом мужчина сидел, опустив голову, а сидевшая сзади женщина печально прижимала к себе голову мальчика с болезненным выражением лица. Мальчик месяц как стал калекой. Упав с лошади, он повредил ногу и теперь не мог ходить. В Нисе его показывали самым известным врачам, водили в церковь, где священник помазал мальчика святым маслом, но тот так и не мог ступить на покалеченную ногу. У роскошного кедра крестьяне общины расположились на отдых, чтобы переждать, хоть и не такое жаркое, но все-таки сильно припекающее полуденное солнце. А мальчика-калеку положили в самом удобном месте, где тени и трава казалось больше. Рядом с ним села мать, глаза которой продолжали оставаться полными слез и молчаливой мольбы. «Христина», — сказал ей мужчина, — «приляг, отдохни, ты не спишь уже несколько дней».
1: «Я не могу», — тихо ответила та.
0: «Послушай», — мужчина взял ее за руку, — «твое тело должно немного набраться сил. Это нужно и для Феофилакта», — и он кивнул на мальчика, который, прислонившись к дубу, прикрыл глаза. «К тому же», — мужчина попробовал улыбнуться, — «я уверен, ты во сне будешь молиться».
1: «Хорошо», — согласилась женщина и тоже прислонилась к дубу рядом с сыном, а ее муж, расстелив плащ, лег рядом.
0: Почти все из общины, наскоро перекусив, тоже задремали, как вдруг всех всполошил неожиданный крик, в котором перемешались и радость, и страх, и потрясение. Это кричала Христина. Она стояла на коленях, а перед ней стоял Феофилакт. Стоял на своих ногах. Все сбежались, и пораженные смотрели на чудесным образом преобразившегося мальчика, который сам, казалось, не понимал, что произошло чудо.
1: «Я только хотел отогнать змею», — произнес растерянно он. «Там была змея», — мальчик указал на ветку кедра. «Мне показалось, что она хочет напасть на маму, и я встал». Тут, кажется, до него дошло, и он посмотрел на свои ноги.
0: Мать бросилась к ногам сына, обняла их. Долго копившиеся слезы хлынули из ее глаз. «Слава Богу!» — воскликнул кто-то, и все, видевшие чудо, радостно отозвались. «Слава Богу!» Через некоторое время у прекрасного кедра произошло еще одно чудо. Вниз ушел странник. Странник был слеп, и его вел мальчик-поводырь. Они также остановились переждать полуденный жар. Слепой прилег в траву у кедра и воскликнул: «Как здесь чудесно!» Он перевернулся на живот и уткнулся лицом в землю. «Какое благоухание!
1: «Господи, как прекрасен мир! Как бы я хотел снова видеть его, но я доволен тем, что могу обонять его. Слава тебе, Господи!» «Что это?» Странник схватился за лицо руками, потом сел и стал медленно опускать руки. «Что это? Что это?» — снова повторил он и посмотрел на мальчика. «Дедушка!» — воскликнул мальчик. «У тебя появились глаза?» Слух о чудесном месте быстро разлетелся по округе и достиг храма святого Георгия. Тогда священник объявил прихожанам, что на этом месте похоронен тот человек, который несколько лет, согласно принятому обету, жил у него на дворе с псами, а потом пасся со скотом. Все знали об удивительном подвиге странного человека и в последнее время даже перестали обращать внимание на человека, ведущего скотоподобную жизнь, и никто не поинтересовался его судьбой, куда он пропал с пастбища. И тут священник рассказал его историю, и это вызвало неподдельный интерес. Народ во главе со священником направился к месту, где, по слухам, произошли уже многие исцеления и чудеса. Священник указал на место, где был погребен варвар. Это как раз был тот небольшой клочок земли, где трава росла особенно густо. И именно здесь чувствовалось удивительное благоухание, которое, казалось, проистекает из земли. Начали копать. А когда вскрыли гроб, то обнаружили, что тело было не только нетленно, но и источало благоухающее мира. Все пришедшие прославили Бога и с великими почестями перенесли мощи святого варвара в свое селение и положили в церкви, изумляясь дивному человеколюбию и милосердию Христа, Бога нашего, которому с Отцом и Святым Духом честь и слава вовеки. Аминь.
2: На радио «Вера» вы слушали произведение Александра Витальевича Громова «Мученик варвар Луканский, бывший разбойник» из сборника «Святые разбойники». Читал Иван Литвинов.

0: радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Повредились люди и говорят: «Что дает нам Господь?» Господь дает жизнь всякой плоти. Господь дает лик всякой твари. Как дитя милостив Господь, и самости не ведает он, как и тьмы. Господь каждому дает то, что ищет от него. Вечность свою наполняет он даянием. А вы говорите: «Что дает нам Господь?» Разве спросили бы вы об этом, если бы Господь не дал вам сил вопрошать? Господь собирает слезы скорбящих в ладони свои. Господь посещает узников. Господь сидит на постели болящих. Господь бдит над путями опасными, хранит над пучинами морскими. А вы говорите: «Что делает нам Господь?» Что вы ищете от Господа, то и дает вам. Но от того, что от мира более взыщете, нежели от Господа, чувствуете себя обманутыми в упованиях своих, говоря: «Что делает нам Господь?» Словно добрый хозяин собрал Господь трапезу и ждет гостей. Чуток Господь к стуку каждому и скор открыть любому гостю. На трапезе его теснятся угощения невиданные, просторно за столом его. Кто найдет врата его и постучит, тому отверзится. А вы говорите: «Почему не отворил нам Господь, когда стучали мы?» Потому что стучали в дверь Господню сомнением, а верою в двери мира. При дверях души вашей стоит Господь с метлой, готовый, если позовете его, вымести из нее нечистоты обильные и очищенную облагоухать кадилами и благовониями, и красотою девства украсить ее. Стоит Господь и ждет приглашения вашего. И при входе в сердце ваше стоит Господь со свечою, горящую без дыма и копоти. Стоит и ждет приглашения внести свечу в сердце вам и осветить его, и выжечь все страхи, страсти и желания постыдные, изгнать из него дым и зловоние. И на пороге ума вашего стоит Господь с мудростью своею и глаголом своим, готовый войти на зов ваш и разогнать все мысли безумные, все воспоминания лютые, все заблуждения, и сгладить все образы призрачные. Стоит Господь и ждет внести разум свой, свои печати и свои слова. А вы говорите: «Где Господь?» На обочине жизни вашей, оттого и жизнь ваша уродлива. Будь Господь в центре ее, где ему надлежит быть, и жизнь ваша бы выпрямилась, и видели бы вы Господа, и не страдали бы в его поисках, вопрошая: «Где Господь?» Повредились вы, потому и спрашиваете: «Где Господь?» Предобр Господь, потому недобрым не ведом он. Пречист Господь, потому нечистым не виден он. Пресвят Господь, потому не святые его не чувствуют. Если не найдется исповедников среди людей, через предметы и природу Господь явится. Если звезды небесные забудут имя Господне, не забудет его войско несметное небесных ангелов. Если слабеет исповедание имени Божия в одном царстве, в другом крепнет. Невозможно ни усилить, ни ослабить звук имени Божия. Ибо если один ручей иссякнет, другой наполнится и держит море на одном уровне.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги путевых очерков писателя Бориса Зайцева «Афон», 1928 год. Игумен благословил довольно молодого монаха показать мне скит. Монахи все вообще разные. Они исповедуют одну веру, и это объединяет их. Но глубокая душевная жизнь в соединении с тем, что никто не носится со своей личностью, не выпячивает ее, напротив, как будто ее сокращает, это приводит к тому, что как раз личность-то и расцветает, свободно развивается по заложенным в ней свойствам. Монах оказался одним из наиболее воспламененных, боевых на Афоне. Мне особенно запомнились его трепещущие, слегка воспаленные бессонницей глаза, очень духоносные. Он среднего роста, с рыжеватой бородкой, быстр в движениях, несколько даже порывист, почти нервен. «Вы были на ранней литургии?» — спросил я его. Наш обход начался в 8 утра. «Как же? Очень устали». «Нет, я ведь немного отдохнул, около часа, а потом, знаете, почитал». «Ну, а я вот не достоял». «Как это вы одолеваете? Ведь службы такие длинные». «Нет, ничего, привычка». Он говорил быстро и даже как бы слегка задыхаясь. Глаза его непрерывно двигались и жили. «Вот я сегодня с большим удовольствием читал. Мое чтение не совсем монашеское, я интересуюсь философией. Плотина читаю. Современные философские журналы».
0: Голоса

пустынники и жены непорочны. Чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого Поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомою силой. Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалия змеи сокрытый сей и празднословия не дай душе моей. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Схимонах Зосима Соловецкий.
1: Монахи Соловецкого монастыря длинной вереницей тянулись в келью казначея, монаха, отвечавшего за монастырскую казну. Был день раздачи кружечного вознаграждения, мелких денег, которые в течение недели собирались в кружке для пожертвований и иногда выдавались монахам на какие-либо необходимые личные нужды. Лишь одного насельника монастыря не было среди монахов – Зосимы. Он ни разу не приходил за кружечными деньгами. Зосиму в обители давно называли «нестяжателем». Стоя в очереди перед кельей казначея, двое монахов разговорились. «Смотри-ка», — со смешкой сказал один, — «Зосима-то нашего снова нет как нет».
2: «А я вот рассуждаю», — отвечал другой. «Что это он на людях такой бессребреник? А доведись ему вдали от чужих глаз деньги увидеть, так поди взял бы».
1: Эта мысль показалась монахам интересной, и они договорились подкараулить отца Зосиму, когда тот будет один, и подбросить ему деньги. «Вот и поглядим, что будет», — довольные своей выдумкой радовались монахи. Вскоре подходящий случай представился. Монаха Зосиму отправили с поручением в один из отдаленных скитов. Узнав об этом, заговорщики убежали вперед и на узенькую, пролегавшую посреди болота тропинку, по которой должен был пройти Зосима, положили большую горсть медных монет. Сами же спрятались за дерево и стали ждать. Наконец они услышали шаги, и из-за поворота показался Зосима. Увидев деньги, лежащие на его пути, монах попытался их перешагнуть, но сделал неловкое движение и упал в болото. Заговорщикам стало не до шуток. Они выскочили из-за дерева и кинулись на помощь монаху. Вытащив Зосиму, они с раскаянием признались, что специально положили на тропинку эти монеты, чтобы испытать его, но не могли и подумать, что из-за них он чуть не утонет. «Тогда ваше счастье, что я в топь свалился», — с улыбкой ответил им Зосима. «А не то покидал бы все ваши деньги в болото». Само Писание нас остерегает искушать братьев своих в насмешку, говорил схимонах Зосима Соловецкий, потому как не может искушение благом обернуться. Только любовь к ближнему, учит Писание, благо дарует.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Схимонах Зосима Соловецкий.

Радио «Вера». Светлое радио. Воскресший Господь – чудо чудес. Однако именно как чудо чудес Он есть истинная природа человеческая, первозданная райская природа Адамова. Святитель Николай Сербский.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников хирурга Николая Пирогова. Всеобъемлющая любовь и благодать Святого Духа – это два самые существенные элемента идеала веры Христовой, отличающие ее от морали, как небо от земли. Настоящая, искренняя вера не может быть не идеальную, а идеал не может быть достижимым, как недостижима для нас и всеобъемлющая истина. А недостижимую высотою и святостью идеала христианская вера, очевидно, превосходит все другие. Сущность же этого высокого идеала такова, что приближение к нему невозможно. И вот желающие приблизиться к нему и ищущие в вере примирение с собою прежде всего не должны полагаться на собственные силы и нравственные моральные достоинства, а должны уверовать, что вера есть дар неба, благодати и всеобъемлющей любви. Это для меня самая характерная черта христианской веры. Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: Русская эскадра под командованием графа Орлова бороздила просторы Эгейского моря у греческих берегов. Перед ней стояла нелегкая задача – отыскать добровольцев среди местных мореходов, которые были бы готовы вместе с российским флотом ударить по туркам. Шла русско-турецкая война 1777 года. Море было тихое, на горизонте ни облачко. Вперед смотрящий флагманского корабля в очередной раз поднес глазам подзорную трубу. Внезапно ему показалось, будто он что-то заметил. Так и есть. Откуда ни возьмись, по морской глади прямо на них мчался большой корабль. Моряк навел трубу на флаг и невольно вздрогнул. На мачте развивалось черное полотно с веселым Роджером. «Пиратское судно прямо по курсу!» – крикнул вперед смотрящий. «20 пушек на борту!» Известили капитана. Граф был озадачен. Неужели пираты решили напасть на военную эскадру, мощность которой во много раз превосходила их корабль? Но вот суда поравнялись. На русский флагман передали письмо, в котором команда пиратского корабля изъявляла намерение присоединиться к эскадре, чтобы воевать на стороне России. Под письмом стояла подпись «Иоаннис Варвакис». После некоторых раздумий капитан эскадры принял столь необычное пополнение и не пожалел. Варвакис на своем судне осуществил несколько сложнейших военных операций и героически проявил себя в решающем для России Чесменском сражении. После этого бывший пират не мыслил для себя возвращения к прежнему образу жизни. Он горячо раскаялся в своих прошлых грехах и попросил императрицу Екатерину II разрешить ему поселиться в России. Высочайшим соизволением Варвакису было пожаловано российское подданство, а за проявленную доблесть и воинские заслуги императрица возвела Иоанниса в чин поручика. На новой родине с именем, звучавшим теперь на русский лад, Иван Андреевич Варваций, он поселился в Астрахани и занялся рыботорговым промыслом. Вскоре Варваций разбогател и стал числиться в миллионерах. Почти все заработанные деньги Иван Андреевич тратил на благотворительность. Многих это удивляло, а Варваций говорил, что жить по-другому теперь просто не имеет права. Одним из первых пожертвований Ивана Андреевича были средства на строительство колокольни Успенского собора в Астраханском Кремле. Вскоре после этого он на собственные деньги возвел Тихвинскую церковь, а при ней устроил богадельню на 50 мест. Но, наверное, никто из жителей Астрахани не ожидал, что их новый земляк возьмется за дело, которое в свое время не смог довести до конца даже сам Петр I – благоустройство Астраханского канала. Правда, каналом его уже мало кто называл. Это скорее была канава, не особенно широкая и не очень красивая, хоть и протекала через центр города. Однако у нее было и стратегическое значение. Канава соединяла Волгу с рекой Кутум. Правда, крупным судам по ней ходить было практически невозможно. Иван Андреевич организовал работы по расчистке и расширению канала, построил через него несколько каменных мостов, благоустроил набережную. Это заняло 7 лет и обошлось Варвацию в 200 тысяч рублей. Так, по крайней мере, говорят те, кто занимался подсчетами. Сам Иван Андреевич денег не считал. Он был готов отдать все до копейки. В конце своей жизни Варваций перебрался в Таганрог, где тоже оставил о себе добрую память. Иван Андреевич построил там Александро-Невский мужской монастырь, открыл богадельню и приют для бедных. Варваций умер в Греции, до последнего вздоха оставаясь верным и своей второй родине – России. Удивительной стране, в которой даже лихие пираты превращаются в щедрых благодетелей.

сохнет стаявшая глина, на сугорьях гниль опенок, пляшет ветер по равнинам, рыжий ласковый осленок, пахнет вербой и смолою. Синь то дремлет, то вздыхает, у лесного аналоя воробей псалтырь читает. Сергей Есенин.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Пророк и царь Давид – один из самых известных библейских авторов. Творчество правителя Древнего Израиля оказало огромное влияние на развитие не только иудейской цивилизации, но и всей мировой культуры. Многие поколения поэтов, литераторов черпали вдохновение в псалмах, стихотворениях, которые Давид писал в течение всей своей жизни. И когда был простым пастухом, и тогда, когда находился на вершине государственной власти. Интересно, что сам Давид довольно сдержанно оценивал собственный талант, приписывая лучшие свои произведения вдохновению от Бога. Царь понимал, что его рукой движет Дух Святой, и в создаваемых строчках заложен смысл, который станет полностью понятен только спустя века, когда через 1000 лет после кончины пророка на земле от Богородицы и Девы Марии родился Спаситель Иисус Христос, оказалось, что Давид предвидел будущее и указал на обстоятельства жизни и служения Спасителя. Пророческий и поэтический дар царя Давида был прославлен другим великим песнотворцем, святым Иоанном Дамаскиным, жившим на рубеже 7-8 веков. Дамаскин, среди прочего, составил 8 догматиков, песнопений вероучительного содержания. В догматике 4-го гласа, особой мелодии, распева, он прославляет великого правителя Древнего Израиля, комментирует священник Антоний Борисов.
2: Догматик 4-го гласа – произведение довольно большое и в смысловом плане очень насыщенное. Поэтому давайте послушаем его текст сразу в русском переводе. «Через тебя, Богородица, ставший предком Божиим пророк Давид, благозвучно о тебе провозгласил перед сотворившим тебе величие. Предстала царица одесную справа от тебя, ибо тебя матерью, носительницей жизни сделал Бог, без отца, благоволивший воплотиться от тебя, чтобы обновить в нас свой образ, погубленный страстями. И найдя заблудившуюся в горах овцу, взяв на плечи к отцу принести и по своей воле соединить с небесными силами и спасти мир, Христос, имеющий великую и богатую милость». Иоанн Дамаскин в составленном им произведении указывает, что царь Давид был не только пророком и великим поэтом, он также являлся предком Девы Марии, а значит, предком самого Христа. Предвидя будущее, Давид произносит пророческие слова «Предстала царица одесную тебя». Этим он указывает сразу на 2 исторических обстоятельства. Первое – то, что Богоматерь стояла рядом с крестом Христа и разделяла с ним страдания. Второе – что в вечности Богородица предстоит перед престолом своего Сына и молится о каждом из нас.
1: Догматик 4-го гласа исполняется, как и прочие догматики, на вечернем богослужении. Во время его пения священник совершает вечерний вход. С кадилом в руках входит в царские врата, центральные двери иконостаса. Он этим действием символизирует пришествие в мир Христа Спасителя. Послушаем догматик 4-го гласа в исполнении хора Пюхтицкого Успенского женского монастыря.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Владимир Щербинин. «Сердце сокрушенно». Читает Илья Резник.
1: Однажды осенью я отправился в путешествие за огороды, чтобы полакомиться плодами боярки, которая после первых заморозков становится удивительно сладкой. На одной из веток среди мелких красных ягод я вдруг обнаружил довольно крупное золотистое яблоко. Я огляделся вокруг, думая, что его кто-то подвесил, как в Новый год, на елку. Потом попробовал сорвать. Яблоко держалось крепко, словно росло здесь веки вечные, и поддалось далеко не сразу. А какой у него был вкус и аромат! С тех пор прошло более 5 десятков лет, но я до сих пор ясно помню то абсолютное ощущение блаженства, которое я тогда испытал, вкушая этот удивительный неземной

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
9: Любовь никогда не перестает.
10: А теперь пребывают сии три.
11: Вера. Надежда.
12: Любовь.
13: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Вера. Александра Плохова. Литературные эскизы. Читает Ксения Алферова.
1: Букетик ландышей. В тот день я не могла усидеть дома и отправилась просто побродить по Москве. Поразмыслить, помечтать. Жизнь представлялась мне светлым праздником, таким радостным, как теплый солнечный весенний день, утопающий в цветах уютных московских скверов. Мое приподнятое настроение настойчиво потребовало украсть его букетиком ландышей, которые в изобилии продавались у каждой станции метро. Я купила и спустилась в метро, и вошла в полупустой вагон, и выбрала место рядом с обаятельной женщиной лет 70 или больше, московской дамой в элегантной шляпке. Она приветливо мне улыбнулась, с упоением вдохнув нежный запах ландышей. Я неожиданно и для себя, и для нее протянула букетик. «Это вам». Дама слегка смутилась, но приняла мой скромный дар, поблагодарив меня сердечно. «Спасибо, деточка». А я, попрощавшись с ней, выбежала из вагона на следующей остановке, почувствовав необходимость убежать, иначе может исчезнуть обоюдная радость краткого мига общения.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Надежды Дуровой «Записки кавалерист-девицы». 1807 год. «Я еще раз была у государя. Первые слова, которыми он встретил меня, мне сказывали, что вы спасли офицера. Неужели вы отбили его у неприятеля? Расскажите мне это обстоятельство». Я рассказала подробно все происшествие и назвала офицера. Государь сказал, что это известная фамилия, и что неустрашимость моя в этом одном случае более сделала мне чести, нежели в продолжении всей кампании, потому что имела основанием лучшую из добродетелей – сострадание. Хотя поступок ваш, продолжал государь, служит сам себе наградою, однако ж справедливость требует, чтобы вы получили и ту, которая вам следует по статусу. За спасение жизни офицера дается Георгиевский крест». С этими словами государь взял со стола крест и своими руками вдел в петлицу мундира моего. Я вспыхнула от радости и в замешательстве ухватила обе руки государя, чтобы поцеловать их, но он не допустил. «Надеюсь, — сказал государь, — что крест этот будет вам напоминать меня в важнейших случаях жизни вашей. Много заключается в словах сих. Клянусь, что обожаемый отец России не ошибется в своем надеянии. Крест этот будет моим ангелом-хранителем».

На холмах Грузии лежит ночная мгла. Шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко. Печаль моя светла. Печаль моя полна тобою. Тобой. Одной тобой. Унынье моего ничто не мучит, не тревожит. И сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может. Александр Пушкин.

0: Радио «Вера». Часть речи.
1: Наталья Трауберг. Отрывок из книги «Гилберт Кит Честертон и его трактаты». Англия в то время вступила в ту полосу всезнайства, всеотрицания и вседозволенности, последствия которой мир еще и сейчас не расхлебал. На что ей был набожный Честертон, верящий в крестьянство, в природу, в семью, в мужество и целомудрие?
2: Целомудрие значит обладание цельной мудростью. Так называют христианскую добродетель, которая заключается в цельности мировоззрения, основанного на вере в Бога. Человек целомудренный никакими поступками и мыслями не противоречит своей устремленности к богопознанию, исполнению божественных заповедей. В современном представлении термин «целомудрие» оказался связан исключительно с контролем над физическим влечением к другому полу, в то время как это понятие гораздо шире и глубже. Оно раскрывает чистоту души, не уклоняющейся от Творца, не разменивающий верности ему на ложные ценности и обманчивые приходящие удовольствия.

Радио «Вера». Светлое радио. Воскресший Господь снял завесу с истинного Бога и с истинного человека и явил нам собою величие и красоту и одного, и другого. Святитель Николай Сербский.

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: На улицах Константинополя было безмолвно и пусто. Обычно шумная и многолюдная столица огромной Византийской империи словно испуганно притихла. И не мудрено, в городе свирепствовала чума. Жители старались без крайней надобности не покидать свои жилища. Нескольких недель эпидемии хватило, чтобы понять, чума не щадит никого. Не обошла она стороной и царский дворец. Император Юстиниан I уже 3 дня лежал в лихорадке. Лучшие врачи империи ничего не могли сделать. Император и сам понимал, что дела его плохи. Отпустив докторов, он решил всецело положиться на Божью волю. Вскоре Юстиниану приснился необычный сон. Он увидел незнакомого седого старца и услышал голос, указывающий, что именно от этого человека император получит исцеление. Через несколько дней во дворец пришел пожилой мужчина с длинной седой бородой. Юстиниан не поверил своим глазам. Это был тот самый старец из его недавнего сна. Этого человека знали в Константинополе как Самсона Странноприимца. Он был священником, лечил людей, ухаживал за больными, помогал нищим. В народе его считали святым и говорили, что Бог наделил его чудесным даром исцеления. И действительно, едва Самсон коснулся тела императора куском ткани с лекарственными мазями, как тот сразу почувствовал облегчение. На следующее утро Юстиниан проснулся совершенно здоровым. Император решил щедро отблагодарить Самсона, но тот решительно отказался от золота и драгоценностей. Вместо этого он попросил Юстиниана построить в Константинополе больницу и приют для нищих и бездомных. Император, не откладывая, с радостью взялся за строительство. И чем дальше оно продвигалось, тем больше Юстиниан понимал, что его простое желание отблагодарить перерастает в нечто большее. Он вдруг ощутил острую необходимость творить добро ради ближних так, как об этом говорится в Евангелии. Тем более, что ведь и сам он, до того, как по воле Божьей надел корону самой могущественной империи мира, был всего лишь сыном нищего крестьянина. Конечно, как император, Юстиниан заботился о своих подданных, защищая их интересы, но это было его прямой обязанностью. Теперь он хотел помогать людям, руководствуясь еще и собственной доброй волей. Больница и приют для бедняков, которые император построил по просьбе святого Самсона, стали в этом своего рода отправной точкой. За короткое время Юстиниан открыл в Константинополе более 30 лечебниц. Император повсеместно устраивал богадельни для престарелых, приюты для сирот и вдов, родильные дома. Он учредил в Константинополе первый госпиталь для прокаженных, где этим особенным больным был обеспечен постоянный и бесплатный уход. Юстиниан вошел в историю и как великий храмостроитель. На развалинах Иерусалимского храма Юстиниан возвел церковь во имя Божьей Матери. Он построил монастырь Неопалимой Купины на Синае, храм святого Иоанна в Эфесе и многие другие. Но самый грандиозный проект император осуществил в Константинополе. Он возвел легендарный храм святой Софии Премудрости Божьей. Многие дорогостоящие строительные и отделочные материалы были закуплены благодаря щедрым пожертвованиям императора. Храм святой Софии стал одним из величественнейших сооружений в мире. Под именем «Великий» вошел в историю и его создатель, византийский император Юстиниан I.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Достоевской, супруги писателя Федора Достоевского. 1877 год. Федор Михайлович, иногда так легко раздражавшийся в обыденной жизни, был чрезвычайно удобным и терпеливым спутником в дороге. На все соглашался, не высказывал никаких претензий или требований, но наоборот,

Радио «Вера». Меня во мраке и в пыли, досель влачившего оковы, любови крылья вознесли в отчизну пламени и слова. И просветлел мой темный взор, и стал мне виден мир незримый, и слышит ухо с этих пор, что для других неуловим. Из горней выси я сошел, проникнут весь ее лучами, и на волнующийся дол взираю новыми очами. И всюду звук, и всюду свет, и всем мирам одно начало, и ничего в природе нет, чтобы любовью не дышало. Алексей Толстой.

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Приют «Покров» открылся в городе Сызрань Самарской области в феврале этого года. Сюда могут обратиться люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Здесь нуждающимся предоставят временное жилье, помогут восстановить документы и получить медицинскую помощь. Инициаторами создания социального центра стали общественные организации и неравнодушные жители города. Благословил доброе начинание владыка Сызранский и Шигонский Антоний. При поддержке епархии приюту предоставили большое помещение рядом с храмом в честь иконы Божией Матери Неопалимая Купина. Сегодня в центре Покров живут 12 человек. У каждого своя история – потеря дома, болезни, одиночество или семейные трагедии. Как у Милы, которая попала сюда недавно с тремя детьми. Несколько лет женщина была бездомной. Сначала родные братья выгнали ее из родительского дома. Затем из-за проблем с жильем в интернат забрали детей Милы, а сама она оказалась в больнице с тяжелым заболеванием. Купленная на материнский капитал комната в общежитии за это время пришла в негодность. Возвращаться туда с детьми было нельзя. После выздоровления Мила забрала детей из социального учреждения и приехала в центр Покров. В приюте семье выделили отдельную комнату и оказывают юридическую помощь в оформлении жилья, доставшегося от родителей. Сейчас приют расположен на первом этаже трехэтажного здания и нуждается в благоустройстве. Необходимо приобрести мебель, установить видеонаблюдение и провести интернет. Поддержать центр Покров и его подопечных, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, можно на платформе «Поможем» с сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Зеленеет кипарис летом и зимой. Базилик благоухает летом и зимой. Забивают ягнят летом и зимой. Таковы и вы, праведные. Берегитесь волков, нападающих на вас, один спереди, другой сзади. Но паче берегитесь двух грехов: страха перед грешниками и презрения к грешникам. Ибо тогда увянут побеги вашей праведности, словно зелень вербы, и благоухание притворится в зловоние, и смирение станет гордыней. И грешники назовут вас своими. Праведные, грех есть немощь, и боязнь грешников – страх перед немощными. Грешник страшится в себе и мертвого праведника, а вдвойне праведника живого рядом с собой. Не страшитесь того, кто вас вдвойне страшится. Не в Господе ли храбрость праведного? Не Господь ли всемогущий, предводитель войска праведных? Воистину, невелика правда стоящих близ всемогущего и боящихся всенемогущих. Если правда ваша, правда Божия, то и сила ваша, сила божественная. Вначале сила божественная кажется грешным слабостью, ибо слишком мягка, милосердна и многотерпелива. Но в конце, когда придет победа, грешные видят с ужасом, что основание дома их размыто водами подземными и рушится непоправимо. Словно трава неслышно и незаметно растет победа Божия, но когда вырастет, не выкосить и не вытоптать ее. Грешные – стадо без пастыря, вы – нет. И когда пастырь покидает вас, не для того покидает, чтобы оставить, но чтобы просеять через сито мелкое. Вскоре вернется пастырь ваш, и будете умирать от стыда за предательство. Праведные, грех – это болезнь, и грешным презрение – презрение к больным. Кто от своего здравия больным подает, умножает свое здравие. Презрение к больным подрывает здравие здравого. Грех делит трапезу с тем, кто грешников гнушается. Грех входит в дом боящихся войти в дом грешников. Кто вернется назад, чтобы не встретить в пути грешника, тот вернется в дом свой с грузом греха. У каждого входа в душу свою поставьте стражника, да не внидет гордыня в храм ваш. Ибо если внидет, разом погасят свечи всех ваших добродетелей и будут словно мех, вином наполненный, когда иглой проткнут его. Краток сей день жизни, но истинная жизнь ночи не знает. Кто умрет от греха в день сей, умрет смертью дня не знающий. Праведные, учите неустанно один урок за другим. Закончившего одну школу правды, Господь посылает высшую и сложнейшую. Грешный страдает от невежества, праведный – от научения. Но воистину мука праведного слаще муки грешного, как возвращение на родину слаще пребывания на чужбине. Мати Божия милосердная, сохрани идущих дорогой истины, да не устрашатся грешников и не презреют их, да не станут от страха богоотступниками и от презрений к грешным человекоубийцами, да не станет полуправда тем возвышением, с которого еще глубже падут в пропасть.

0: Светлое радио. Александра Блохова. Литературные эскизы. Читает Ксения Алферова.
1: Зимний вечер. Зимний вечер. В доме протоплена изразцовая печь. Душно. Меня готовят к прогулке перед сном. Одевают во сто одежек и закутывают в плед. На улице мороз. Папа выносит меня во двор. Морозный свежий воздух перехватывает дыхание после домашнего тепла. Фонарь у парадного подъезда освещает деревянные санки, покрытые желтым лаком с высокой спинкой, почему-то называемые шведскими. Папа меня укладывает в санки. Мы выходим со двора. Ночь, тишина, ни души. Только полная луна освещает нашу заснеженную улицу. Хрум, хрум, хрум – это папины шаги. Монотонно шуршит снег под полозьями санок. И тут я замечаю, что светлая круглая луна движется вместе с нами, слева от нас. Она живая! «Папа, папа!» – кричу я. А папа велит молчать, чтобы я не наглоталась холодного воздуха. Завороженно слежу за луной. Она плывет, папа идет, а я еду. Выходим на освещенную фонарями Сокольническую площадь. Перед нами темный силуэт храма. Возвращаемся той же дорогой. Только теперь луна плывет в темном небе с правой стороны. Ночь, тишина, только хрум, хрум, хрум, подошв папиных ботинок и ш-ш-ш, полозья моих санок. Вот наш двор, освещенный лунным светом. Вот парадный подъезд. А луна? Луна лукаво улыбнулась мне вслед. Ты никогда не забудешь эту прогулку.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги путевых очерков писателя Бориса Зайцева «Афон», 1928 год. Ранняя заря, серое, дымное утро. Туман слегка редеющий, ветер все усиливающийся. Начинается качка. Над холодноватым блеском волн вдруг взлетает веер брызг. Нос судна опускается, и меня обдает соленой влагой. Невольно опускаю голову, и когда поднимаю ее, вдруг вижу справа, далеко в море, еле выступающую в бледном сиреневом дыму утра одинокую гору. Отсюда она двузубчата, столь высока и столь под цвет облакам и туманам, так неожиданно, крута и величественна. Да правда ли гора? Может, такой странной формы облако? Нет, не облако. Нет, гора. А облака цепляются за верхний ее двузубец. И в этом есть что-то синайское. Тут действительно престол неба. Вот он, наконец, дальний загадочный Афон, святая гора. Я плыву к ней вторую неделю. Чем ближе подходим, тем ярче.

0: Неприветливо меня встречает Афон. Что-то грозное есть в этой горе, обрывом срывающейся в море, ветхозаветно грандиозное. Волны кипят у ее оконечности, нашу лодку начинает швырять. Точно бы кто-то, трубящий в огромный рог, отнимая его на минуту, гремит. Хочешь видеть адамантовую скалу? Вот она. Но велик и страшен Бог. Как будем приставать в такую бурю? Ну да, впрочем, здесь уже все как полагается. Это значило приблизительно то, что мудрить нечего. Особенный мир. Все равно своей волей и соображениями ничего не прибавишь. И несмотря на седые полосы туманов, дождей в горах, на холодный ветер, волны, мы через несколько минут были на пристани.
1: Голоса.

0: эфире радио «Вера».
1: Дробится и плещет, и брызжет волна. Не в очи соленую влагой, недвижно на камне сижу я, полна душа безотчетной отвагой. Валы за валами, прибой и отбой, и пена их гребни покрыла. О море, кого ж мне вызвать на бой, изведать воскресшие силы? Почуяло сердце, что жизнь хороша. Вы, волны, размыкали горе, от грома и блеска проснулась душа. Сродни ей шумящее море. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Архип Глинский.
1: В монастырском саду Богородицы Рождественской Глинской пустыни, что в Курской губернии, весело щебетали птицы. Начинался июнь 1893 года. Пожилой монах по имени Архип, перебирая четки и чуть слышно шепча молитвы, прогуливался по саду. Устав от ходьбы, он присел на большой камень под раскидистой яблоней. Ее ветви покрывала обильная зависть. Урожай обещал быть хорошим. Архип вдохнул свежий и терпкий аромат летнего сада и вдруг заметил возле соседнего дерева молодого монаха с садовыми ножницами в руках. Он обрезал у яблони ветви. Архип окликнул монаха. «Поздно уже, сынок, обрезкой заниматься». Без тени строгости, спокойно и ласково сказал он. «Весной нужно было, когда почки только появились. А сейчас только дереву навредишь. Зависть посохнет, осыплется». Монах посмотрел на Архипа, но ничего не сказал в ответ, продолжая заниматься своим делом. Закончив с одним деревом, он перешел к тому, под которым сидел Архип. «Говорю же тебе, зря стараешься, только вред причинишь дереву. Не будет на нем яблок», — снова сказал Архип монаху. Тот только раздраженно махнул рукой и грубо ответил. «У меня свое дело, а у тебя, старик, свое. Вот и знай его, а в чужое не суйся». Такие слова были непозволительны для молодого монаха дерзостью по отношению к старшему. Но Архип молча снес оскорбление, смиренно поклонился и пошел во свояси. Монах же продолжал работать, то и дело приговаривая. «Не будет яблок, не будет яблок. Да благодаря мне в 10 раз больше, чем обычно, соберем». Но вот пришло время сбора урожая. Вместо нескольких сотен килограммов, как бывало в прежние годы, теперь со всех деревьев едва ли набралось 20. Монах, из-за которого случился такой неурожай, чувствуя свою вину, пришел к Архипу и попросил у него прощения. Урок о том, к чему приводит дерзость и самомнение, пошел ему на пользу. С тех пор он с уважением прислушивался к старшим. «Лучше раз смиренно внять доброму совету, чем дерзко ослушаться, а после мучиться дожалеть», — говорил Архип Глинский, которого Украинская Православная Церковь прославила в чине преподобного как местно чтимого святого.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Архип Глинский.

Радио «Вера». Светлое радио. Обрадуйте опечаленных. Пусть для всех цветет, как цветок, красота праздника Воскресения Христова. Святитель Григорий Ниский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем архиепископа Луки Воина Ясенецкого к сотруднику госпиталя Николаю Пузину. 1942 год. Красноярский край. Я очень плохо чувствовал себя, и иногда по целым дням, вследствие тяжелого мозгового переутомления, длящегося уже почти 4 месяца. Врачи говорят, что по выздоровлении я не должен работать больше 4 часов и не делать больше операций. А до сих пор я работал до 8-9 часов и делал 4-5 операций. Но власти требуют, чтобы я не ходил в церковь, если я не буду работать в больнице. И работаю через силу.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Княжну Марию Дондукову-Корсакову называли «доброй самаритянкой». Свое огромное состояние она постепенно раздала бедным, больным и заключенным. О деятельности Марии Михайловны писал в своем романе «Петербургские трущобы» Всеволод Крестовский. Лев Толстой упоминал имя княжны в севастопольских рассказах. А те, кому она помогла выжить, говорили о Дондуковой-Корсаковой как о христианской мученице и святой. Родилась Мария в знатной семье. Отец девочки служил камергером высочайшего двора. Слабенькая Маша болела все детство, а к 22 годам ее парализовало. Чудо случилось неожиданно, болезнь бесследно исчезла. Мария была уверена, исцеление ей принесли причастие и молебен в Казанском соборе у иконы Богоматери. Выздоровев, княжна приняла решение посвятить себя благотворительности. В 1861 году Мария Михайловна создала в своем родовом имении в Псковской губернии общину сельских сестер милосердия. Построила дом, который, по словам княжны, должен был стать всем для всех. 40 тысяч рублей Мария Михайловна пожертвовала общине. Устроила в ней больницу, ясли, приют, аптеку, школу. И сама работала обычной сестрой, лечила крестьян, обучала их грамоте, присматривала за детьми и стариками. Когда началась Крымская война, Мария Михайловна уехала в действующую армию. Организовала полевой госпиталь, бесстрашно спасала солдат под огнем неприятеля и была ранена. А поправившись, вернулась в общину. Родные старались поддержать и побаловать свою Машу. Присылали ей деньги, вещи, деликатесы, но все посылки княжна отдавала бедным. Ее щедрость порой пугала семью. Не раз Мария Михайловна выходила из дома тепло одетой, а возвращалась в одном платье. Она раздавала одежду нищим по дороге. Однажды в трескучий мороз приехала к родителям в мужском тулупе. Выяснилось, что свою шубу она подарила плохо одетой попутчице в поезде, а тулуп на время взяла у начальника железнодорожной станции. К слову, в поездах княжна ездила только третьим классом. Перебравшись жить в Петербург, никогда не нанимала извозчика, считая это роскошью, и ходила пешком. А когда у нее спрашивали, как она могла раздать свое состояние, отвечала, что деньги – всего лишь средство, чтобы помочь другим. Заключенные – это особая и последняя глава в жизни Марии Михайловны. 80-летняя женщина стала членом благотворительного тюремного комитета и посещала узников Петропавловской и Шлиссельбургской крепостей. По выходе арестантов на свободу она устраивала их в больнице, находила им работу, поддерживала деньгами. О том, как княжна добилась доступа к заключенным Шлиссельбургской крепости, ходили легенды. Ей отказывали много раз, но с умной и энергичной Марией Михайловной было невозможно бороться. Получив очередной отказ, она однажды потребовала, чтобы в крепость посадили ее саму. После такого демарша власти сдались и разрешили княжне навещать заключенных. И она приходила, разделяла страдания тюремных сидельцев, напоминала им, что есть люди, которые думают о них. Благодаря усилиям Марии Михайловны в Шлиссельбургской крепости построили храм. Княжна была уверена, нет таких преступников, которые не могли бы рассчитывать на милосердие Божие. Она просила церковные власти направлять для служения в тюремных церквях священников, преданных пастырскому долгу. Хлопотала о том, чтобы в тюремных больницах работали сестры милосердия. Подавала прошение государю об освобождении узников Шлиссельбургской крепости, про которую говорили, сюда входят, а отсюда выносят. 9 человек, которых Марии Михайловне удалось спасти, к тому времени уже отсидели свой срок, а выпускать их не торопились. Княжна взялась ходатайствовать об освобождении заключенных со всей энергией, на какую была способна, и люди вышли на волю. Мария Михайловна устраивала чужие судьбы практически до последнего дня своей жизни. Она умерла в 1909 году. Отпевали Дондукову-Корсакову в церкви Литовского замка Петербургской пересыльной тюрьмы. По всему периметру тюремного ограждения стояли арестанты. Они плакали и, как писал очевидец тех событий Живахов, скрывая свои слезы, низко кланялись и крестились. Было больно смотреть на них в эти моменты переживаемого ими горя. То, что заключенные плакали, не удивило людей, знавших Марию Михайловну. ведь она умела пробудить в душах даже самых закоренелых преступников добрые чувства и раскаяние.
0: Имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: О, Господи, не оставляй меня среди тревоги бытия, среди желаний беспрестанных, средь помыслов каких-то странных, что мучат душу так мою. И в этом яростном бою душе моей закон Твой ясно, Ты, Боже, покажи, чтоб ничего не сделать самовластно и не остаться мне во лжи.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В календаре Православной Церкви существует 12 великих двунадесятых праздников, 4 из которых посвящены Божией Матери, Деве Марии. Среди них праздник Благовещения. Он ежегодно отмечается Церковью 25 марта по старому стилю или 7 апреля по новому. Событие Благовещения является началом евангельской истории. Архангел Гавриил, явившись Деве Марии, возвестил, что ей предстоит родить Спасителя мира, Иисуса Христа. Мария со смирением приняла уготованную ей миссию и зачала Христа от Духа Святого, без мужского участия. Праздник Благовещения, несмотря на то, что выпадает практически всегда на Великий пост, наполнен не покаянными, а радостными, светлыми песнопениями. Все они пронизаны чувством надежды и ощущения начала принципиально нового этапа в истории человечества. Настоящим символом праздника является песнопение, названное по первым своим словам «Совет Привечный». О содержании этого молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Песнопение «Совет Привечный» – это яркий пример византийской церковной поэзии, совмещающий в себе и красоту слога, и высоту богословской мысли. Автор молитвословия, имя его, к сожалению, нам неизвестно, на основании текста Евангелия от Луки описывает, с какими чувствами обращался к Деве Марии архангел Гавриил, возвещая ей о грядущей миссии. «Совет Привечный, открывая тебя от раковицы, Гавриил, предста, тебе лобзая и вещая, радуйся, земле ненасеянная, радуйся, купино неопалимое, радуйся, глубино неудобозримое, радуйся, мости, к небесам приводяй, и лествица высокая, юж Яков види, радуйся, божественная стамна манны, радуйся, разрешение клятвы, радуйся, Адамово звание, с тобою, Господь». Прозвучавший текст отсылает нас сразу к нескольким библейским образам, оказавшимся для Богородицы пророческими. Дева Мария именуется купиной неопалимой, горящим, но не сгорающим терновым кустом, в котором Бог явился Моисею. Вспоминает автор молитвословия и видение праотца Иакова, во сне увидевшего лестницу, соединяющую небо и землю. Сравнивается Богоматерь из чашей, в которой древние иудеи собирали манну, чудесную пищу от Бога. Все перечисленные образы символизируют то, что Дева Мария по особому благоволению Бога выносила и родила Сына Божия, дала Ему человеческое естество, стала вместилищем неописуемой благодати.
1: Песнопение «Совет Привечный» исполняется на вечернем богослужении накануне Дня Благовещения. Во время пения этого молитвословия священник совершает кождение. Ароматный дым, исходящий от кадила и наполняющий храм, является символом божественной благодати, освящающей мир нашей жизни. Особым вместилищем благодати Господней стала Пресвятая Богородица, миссия которой была определена, как повествует текст песнопения, на Совете Божием перед началом всех времен. Давайте послушаем песнопение «Совет Привечный» в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Александра Блохова. Литературные эскизы. Читает Ксения Алферова.
1: Папа всегда рядом. Яркий сноп света закатного солнца внезапно пронизывает комнату, заливая червонным золотом белую дверь. Она распахивается, и появляется папа. В руках у него портфель, из которого он достает картонную коробочку и извлекает из нее два крохотных красных кожаных башмачка. Папа наклоняется надо мной и надевает их на мои ножки. Поднимает меня, подбрасывает вверх и ставит лицом к позолоченной солнцем двери. А теперь иди. Дверь отворяется, и я делаю первые в жизни шаги. Папа рядом, и это вселяет в меня уверенность. Я не должна упасть, я не упаду. С этого момента я постоянно ощущала поддержку отца и полную свою защищенность. Папа всегда был рядом.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пресвятая Богородица, земляна мачеха, и как мачеха на нас смотрит. Смотрит на нас, как на пасынков, как на пришельцев и подкидышей, пока не сделает нас рабами своими. День и ночь на нее гнем спины свои. Она же платит нам своим худым имением, грехами, болезнями и смертью. Кто лишь ее хлебом питается, не узнать тому сытости. И чем больше ест, тем больше алчит. И чем усерднее пляшет под дудку ее, печаль все больше давит сердце его. Словно зверь в яму угодивший, роет землю все глубже, спастись пытается, и, удаляясь от спасения, думает, что все ближе к нему. Таковы воистину и чада земные, излишне уповающие на труды земные и по трудам своим судящие о близости спасения. К чему все глубже в прах себя зарываете? Чады человеческие, спасение ваше осталось за спинами вашими. Говорите, вот немного еще осталось нам копать, и выйдем к свету. Меня послушайте. Насколько углубитесь в землю, настолько дальше от света будете. Говорите, вот еще завтра, еще один день. Закончим мы некоторые дела свои, и царство добра будет построено. Меня послушайте. Все здания ваши из праха земного падут на головы вам. А завтра и вновь мучительно руины копать будете, чтобы спасти свои головы. Отцы ваши тем же себя утешали и умерли среди развалин и дел незаконченных. Лествица нужна вам, не что иное, как лествица, чтобы подняться из ямы, в которую упали, чтобы бежать из холодных объятий мачехи. Дева есть лествица. Держит она свечу небесную, чтобы указать вам путь из тьмы. Прозорлива она и знает то, что вами забыто. Отверглась она земли и сдружилась с небом. Не имеющая в себе тьмы, обличена она во свет. Сквозь нее небо смотрит на вас. Сквозь нее вы небо увидеть можете. Осторожна она к советам вашим. В ее разуме правда, в ее утробе мудрость небесная, огонь священный в сердце ее. Из нее исходит лекарь и лекарство, от ее чресел исходит и путь, и указующий. Она мать, а не мачеха, и не обещает сыну своему больше того, чем может дать. Ее обещание – даяние ее, даяние же мачехи в одних обещаниях. Мачеха нам земля, о Богородица, и смотрит на нас, как мачеха. Вуалью черной сокрыла тебя от глаз наших, чтобы не видя мы тебя, думали, что ты мертва. Потому род человеческий веками жмется к мачехе и целует руку ее жесткую. Мати Божия, блесни ликом своим, и бежит мачеха, и рабы станут чадами».

0: Петр Лабузнов. Литературные эскизы. Читает Олег Нестеров.
1: Вдовец. Прошло уже более 3 месяцев, как этот мир навсегда покинула его ласточка. Он не находил себе места в квартире. Все валилось из рук, все напоминало о ней. В один из дней он взялся за цветы, полил, пересадил некоторые из них в более крупные горшки, как она хотела, да не успела сделать. На минутку забежал сын, в нескольких словах поинтересовался, как дела, и, убедившись, что все в порядке, отметил, уходя: «Вот этого цветка надо бы протереть листья. Запылилось все». «Обойдется», — ответил уставший от необычной для себя работы отец. «Я его и так сбрызну». Он поставил цветок на большой широкий подоконник, какие делали в добрые времена в старинных домах с высокими потолками, и, подперев голову руками, задумался. За окном срывался редкий, робкий апрельский снежок, который снегом-то назвать язык не поворачивался. Потом пошел все крупнее и крупнее, и, наконец, повалил крупными хлопьями, ложась на мокрую землю, лужи и первую, еще остренькую, зеленую травку. «Эх, солнышко бы чуть-чуть», — проговорил вдовец. «Как надоело это серое слякоть». Он подошел к фотографиям, с которых на него смотрела улыбающаяся, жизнерадостная внучка, и воскликнул: «Вот оно, мое солнышко». Повернулся к цветам и неожиданно для самого себя сказал им: «Надо жить. Будем жить дальше».

0: Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из воспоминаний протоиерея Василия Шустина. Когда я был еще совсем юным, отец мой серьезно заболел горлом. Профессор Симоновский определил, что у него горловая чахотка, и ему осталось жить дней 10. Послали телеграмму отцу Иоанну Кронштадтскому. Дней через 5 он приехал к нам. Прошел к отцу в спальню, взглянул на него и сразу воскликнул: «Что же вы мне не сообщили, что он так серьезно болен? Я бы привез святые дары и приобщил бы его». Мой отец умоляюще смотрел на батюшку и хрипел. Тогда батюшка углубился в себя и, обращаясь к отцу, спрашивает: «Веришь ли ты, что я силой Божией могу помочь тебе?» Отец сделал знак головой. Тогда отец Иоанн велел открыть ему рот и трижды крестообразно дунул. «Больше ничего не нужно», — резко сказал отец Иоанн. «Приезжай завтра ко мне в Кронштадт, и я тебя приобщу святых тайн». И батюшка уехал. Вечером приехал Симоновский, а вместе с ним доктор Окунев, тоже специалист по горловым болезням. Им сказали об отце Иоанне, и что завтра повезут моего отца в Кронштадт. Симоновский сказал, что это безумие, что он умрет дорогой. Но отец верил батюшке, и на следующий день закутали его хорошенько и повезли в Кронштадт. Батюшка приехал на квартиру, где остановился отец, и приобщил его святых тайн. Когда отец вернулся домой, Симоновский был поражен. В горле все раны оказались затянуты. Симоновский во всеуслышание заявил: «Это невиданно, это прямо чудо». Так совершилось дивное исцеление моего отца по молитвам батюшки. Отец прожил после этого 25 лет.
1: Голоса

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: О, есть неповторимые слова! Кто их сказал, истратил слишком много. Неистощима только синева небесная и милосердие Бога.
2: Анна Ахматова.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Герман Аляскинский.
1: Несмотря на поздний час, монахи Троице-Сергиевой пустыни, что под Санкт-Петербургом, не спали. Один из братьев, молодой монах по имени Герман, заболел. Утром ничто не предвещало беды, и вдруг к вечеру в горле у Германа открылся сильный кровоточащий нарыв. Шея его распухла, от боли он не мог ни говорить, ни глотать и с трудом дышал. Кинулись за врачом, но не застали его. Он дежурил у больного и мог прийти только утром. А Герману час от часу становилось все хуже. Взяв в руки образ Пресвятой Богородицы, Герман стал про себя горячо молиться. Так он и провел эту ночь в молитве с образом в руках. И только под утро сам не заметил, как заснул. Едва рассвело, пришел доктор. Он разбудил Германа, внимательно осмотрел и никакого опасного нарыва у него не обнаружил. Герман и сам чувствовал, что нарыв и опухоль исчезли. Лишь небольшой след в горле в виде красного пятнышка говорил о том, что они вообще были. Как только доктор ушел, Герман пал ниц перед образом Божьей Матери и возблагодарил ее и Господа Бога за свое чудесное спасение. Прошли годы. Герман уехал из Троице-Сергиевой пустыни и отправился на далекую Аляску, где проповедовал среди местных языческих народов. По вере великую помощь Господь посылает чадам своим, говорил Герман Аляскинский, которого церковь прославила в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Герман Аляскинский.

Радио «Вера». Светлое радио. Настолько Пасха превосходит все торжества, насколько солнце превосходит звезды. Святитель Григорий Богослов.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний схемонахини Игнатии Петровской. Для церковной жизни колоссально много сделал патриарх Алексий I, который своим благочестивым, необыкновенно красивым, необыкновенно духовным служением воспитал нас без слов. Он довольно редко говорил, но очень часто служил. И мы воспитаны были на этих службах. И мы все увеличивались и увеличивались в числе. Это было для того времени достаточно показательно, когда такой громадный собор, как Елоховский, до отказа наполнялся на патриаршей службе. Так что его служение — это была, конечно, историческая картина, историческое явление, которое очень повлияло на церковь. В его служении была красота, необыкновенная молитвенность. При этом он был довольно скромный, тихий в своих речах, в своих действиях.
0: Голоса

0: Владимир Андреевич Долгоруков был городоначальником Москвы дольше, чем кто-либо из его предшественников и преемников. Князь принял Первопрестольную в 1865 году и оставался с москвичами четверть века. И все это время Долгорукова, иначе как отцом города, не называли. С новым градоначальником Москва быстро меняла свой облик. Люди надолго запомнили дни, когда улицы осветились газовыми фонарями и заработала конка. Одна другую сменяли всероссийские выставки – промышленные, художественные, этнографические. Появлялись музеи, открылись консерватории и высшие женские курсы. Заработали верхние торговые ряды, известные сегодня как ГУМ. Был освящен храм Христа Спасителя, детище Долгорукова, который долгие годы был главой комиссии по его строительству. О Владимире Андреевиче говорили как об очень симпатичном и скромном человеке. Князя никогда не видели хмурым, он всегда улыбался, да и к себе относился с изрядной иронией, что не могло не импонировать окружающим. Владимир Андреевич каждый день посещал богослужение либо в Кремле, либо в небольших церквях. Не желая привлекать к себе внимание, являлся в штатском платье и скрывался в рядах верующих. Блестяще выполняя свои служебные обязанности, Долгоруков отдавал много сил благотворительности. Во время русско-турецкой войны он создал в Москве и ее окрестностях 20 комитетов общества Красного Креста. Они собрали для воинов 1,5 миллиона рублей. Князь открыл военный госпиталь на 2500 коек. Наличные средства снарядил и пустил по железной дороге 2 санитарных поезда. А в своем дворце на Тверской организовал пошивочную мастерскую для военных нужд. Москвичи без стеснения шли к Долгорукову со своими заботами. Он находил время для каждого и каждому старался помочь. Разбирал имущественные споры, выслушивал даже жалобы о недобросовестных рыночных торговцах. Очень радовали князя просьбы, касающиеся вопросов образования и искусства. И особенно внимательно Владимир Андреевич относился к небогатым родителям, которые приходили хлопотать за своих детей. В этих случаях отказа просителям не было. Москвичи отвечали Долгорукову огромной любовью и даже дали ему уважительное прозвище «Удельный князь». Каждый год отмечали дату его вступления на должность главы города и заваливали дорогими подарками. Долгоруков увозил подношения домой, но не пользовался ими, а завещал Румянцевскому музею. Там и хранятся преподнесенные князю иконы, Библия, прекрасная посуда, роскошно оформленные альбомы. Только одним подарком Долгоруков счел возможным воспользоваться. Когда-то Владимир Андреевич был вынужден продать свое родовое имение, а на один из его юбилеев почитатели выкупили поместье и вернули градоначальнику. Для небогатого князя это был драгоценный дар. Вся семья Долгоруковых потом часто приезжала в имение. В 1875 году Владимир Андреевич стал почетным гражданином Москвы. Диплом о присвоении ему этого звания был взят в серебряную раму ювелирной работы. Так Москва и москвичи тонко намекали князю на его собственную драгоценную и ювелирную работу. Ответный подарок городу Долгоруков сделал своим завещанием. Все средства, вырученные за продажу собственного имущества, он просил передать благотворительным организациям и госпиталям.
1: Имена милосердия.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по назначению.

0: слушаете радио «Вера». Вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Богослужение праздника Пасхи начинается с крестного хода. Священник вместе с церковнослужителями и прихожанами торжественно обходит храм, неся в руках Евангелие, свечи и иконы. Пасхальный крестный ход – древняя традиция. Она возникла еще в первые века христианства, когда крещение совершалось преимущественно над взрослыми людьми. Подготовка к таинству могла длиться в те времена несколько лет, а само крещение совершалось обычно накануне великих праздников, прежде всего накануне Пасхи. Крещение проходило в открытых водоемах или специальных храмах – баптистериях. Приняв таинство, новокрещенные отправлялись в главный храм города. Они шли не поодиночке, а единым шествием, которое и стало первым в истории крестным ходом. Принявшие таинство люди шли в храм, воспевая особые молитвословия. Одно из них мы и сегодня слышим перед началом пасхального богослужения. По первым своим словам, оно называется «Воскресение Твое, Христе Спаси». Подробнее о содержании этого молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Большую часть песнопений пасхального богослужения составил один человек, великий церковный поэт Иоанн Дамаскин. Святой Иоанн родился в VII веке и вырос на территории Персидской империи. Сначала он занимал высокую государственную должность, а затем удалился в монастырь, где и написал свои знаменитые богослужебные песнопения. Одно из них – молитвословие, с которого начинается пасхальное богослужение. Его церковнославянский текст звучит так: «Воскресение Твое, Христе Спаси, ангели поют на небесех, и нас на земле сподоби, чистым сердцем Тебе славите». Перевод на русский язык выглядит следующим образом: «Твое воскресение, Спаситель Христос, ангелы воспевают на небесах, и нас на земле удостой, чистым сердцем славить Тебя». Молитвословие поется много раз в самом начале пасхальной службы, перед крестным ходом. В Русской Православной Церкви принято начинать богослужение Пасхи в полночь. Ровно в 12 часов ночи по местному времени духовенство при закрытых царских вратах тихо начинает петь «Воскресение Твое, Христе Спаси». Второй раз – молитвословие поется тоже священнослужителями, но уже громче. Открываются царские врата, и в третий раз священники поют «Воскресение Твое, Христе Спаси» до половины. Песнопение затем подхватывает хор и все прихожане.
1: Молитвословие «Воскресение Твое, Христе Спаси» стало настоящим символом пасхального богослужения. Оно поется не только в начале службы, но и в течение всего крестного хода. Песнопение призывает всех пришедших в храм встретить воскресение Христа со светлым, чистым сердцем и таким образом стать похожими на ангелов, рассказавших апостолам и женам-мироносицам о восстании Спасителя из мертвых. Давайте послушаем песнопение «Воскресение Твое, Христе Спаси» в исполнении хора «Оптиной пустыни».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. У Натальи из небольшого села в Белгородской области 8 детей. Днем она работает в школе и ухаживает за мужем после тяжелой аварии, а ночью печет хлеб для одиноких и пожилых односельчан. За неделю Наталья успевает испечь до 150 буханок хлеба, которые потом бесплатно раздает нуждающимся. По воскресеньям вместо хлеба Наталья с детьми печет булочки с джемом. Ягоды семья выращивает самостоятельно. Соседи приносят яйца, зная, что Наталья старается угостить выпечкой всех нуждающихся. В последнее время из-за перебоев с электричеством в приграничном районе печь хлеб было сложно. Духовка не работала без электроэнергии. Тогда Наталья обратилась на церковную горячую линию. Ее номер 8 800 70 70 222. 8 800 70 70 222. Женщина попросила привезти ей генератор. Вместе с ним добровольцы передали семье детские вещи, муку, масло. Теперь Наталья продолжает радовать односельчан свежей выпечкой. Каждый месяц на церковную горячую линию приходит более 4000 просьб со всех уголков страны. Чтобы помочь людям в критический момент, проекту важно иметь собственные ресурсы. Поддержать его можно на платформе «Поможем» на сайте miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Христианин проклинает грех. Христианин не проклинает неволю. Проклинает рабство тому, что его ниже. Разве невозможно малой капле воды отыскать путь из-под горы к свету белому? Разве невозможно пламени в недрах горных проложить путь себе и к вершине вырваться, на которой ждет его солнце? Разве невозможно погонщику верблюдов спасти себя и животных своих от Самума, благовременно возвратившись с пути, не имеющего оазисов? Разве невозможно сыну войти в имение отца своего с властью отца? Разве невозможно исполняющему закон стать законодателем? Разве невозможно тебе покинуть ниву греха, где семя единое дает жатву стократную? Разве невозможно нашедшему ниву лучшую, худшую оставить? Разве невозможно тому, кто узнал злодея в своем спутнике, назад повернуть и бежать от него? Но страх мой отвечает мне: а что, если нет нивы иной? Что, если не найдется другого спутника? Мужество мое отвечает мне: когда говоришь о Христе, не говоришь ли о спасении? Вседержитель небесный, прими душу мою себе в рабыни. Все свобода моя единственная, да тому служу, кто меня выше.